0: противоречивый по своей сути.
1: Абсолютно.
0: Вот, поэтому здесь вот я вижу, что этому дому ему главное продать. Вообще не важно, что ему главное продать.
1: И не важно кому.
0: И не важно кому, мужчинам, что, женщинам и так далее. Поэтому, знаете, говоря об украшениях, вообще о стиле, о моде, здесь не надо сбрасывать со счетов в то, что людям иногда навязывают такое вот ощущение псевдосвободы. Вот. И эта псевдосвобода заключается в том, что тебе надо приобрести именно бренд вот с, вот с этими буковками, да, с этим лейблом, вот и так далее и тому подобное. Мне кажется, что свобода человека, и когда человек по-настоящему свободен, он не исходит из каких-то ну, определенных шаблонов, да, вот, или брендов, а он выражается с помощью одежды, но его личность не выглядит вот, ну, как-то так вот, неестественно, не ощущается от человека диссонанса.
1: Вы уже, по большому счету, говорите о какой-то зависимости, что ли, от украшений. И, в общем-то, я считаю, что это так и есть в современном обществе. Сложно увидеть человека, который не носит вообще украшений в принципе. Если среди мужчин это более-менее встречается, то женщина, не носящая украшения в современном мире, это такая редкость, что иди попробуй, найди еще.
2: Да нет, они, в принципе, есть, но вот... Это интересная идея того, что мне понравилось вот с этой вот пиар-компанией, пиар-уходом, так скажем, что это противоречие, которое воздействует на людей, и когда человек ведет неосознанную какую-то жизнь, то есть он не осознает, он не сформировался как личность, это более глубинная проблема, он воспринимает это как за чистую монету. То есть настолько человек поддается этому влиянию, и настолько большинство людей подвластны этому влиянию, что можно написать все, что угодно.
1: То есть,
2: и прикрыть это все вот каким-то брендом, трендом, и люди за этим пойдут.
1: То есть хотят границы стереть, но чтобы ты этого не заметил, тебе говорят, что это только эти границы подчеркнет.
2: Да.
0: Знаете, мне очень
1: откровенно
0: нравится библейская концепция вот, по вопросу украшений. Вот в чем она заключается, эта концепция? Ну, на мой взгляд, как я это вижу. Не проблема в украшениях, а проблема в личности человека. И что я имею в виду, сейчас хочу текст почитать. Это книга пророка Исаии, 3 глава, с 14 по 25. Но я не буду весь отрывок читать. 16 текст. «И сказал Господь, за то, что дочери Сиона надменны и ходят, подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою поступью, и гремят цепочками на ногах, оголит Господь темя дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их». Тут, опять же, контекст — это украшения, да, кольца в носу там, тонкие епанчи, перевязки, покрывала. Короче, речь о богатой, роскошной жизни. Речь о том, что... Бог говорит, не проблема в украшениях, а проблема в личности, которая обольщает, которая надменна. Вот в этом проблема.
1: То есть берем и этими украшениями подчеркиваем либо свою гордость, либо свое высокое положение, высокий статус, либо свою сексуальность, да. Так или иначе, выпячивая свое «я» и всем этим его подчеркиваем.
2: Либо просто это какая-то пыль в глаза. То есть ты как бы надеваешь на себя этот статус, но просто надеваешь, а внутри ты не представляешь из себя ничего.
1: Хорошо, не можешь ты одеть золото, тогда ты берешь, лишь бы выглядело под золото. Да,
2: да.
1: Не можешь одеть часы за миллион, ты покупаешь китайские за 500 рублей, но лишь бы они были какая-нибудь аналог, копия, чтобы выглядели так же. И ходишь, и делаешь вид, что ты принадлежишь к вот этому высокому статусу.
3: Получается, поэтому... в чем подчеркивание, вот мысль какова, все-таки вот этой вот пиар-компании, что ты будешь отличаться, все же ты будешь отличаться.
0: Но мы сотрем ваши
3: от
0: границы.
3: Классики ты будешь отличаться, понимаешь? То есть ты отличишься от классики, но в формате унисекса ты никак не сможешь, так скажем, там как-то выделиться или какую-то свою там гендерную значимость вот, определить или показать.
2: Вообще смысл...
3: Что человеку важнее, отличаться или на самом деле, наоборот, быть как все, как большинство? Что человеку ближе просто вот, по
1: сути? А вот человек сам не разобрался на самом деле.
0: Да.
1: Он одновременно хочет быть частью общества и одновременно хочет быть индивидуальностью.
3: принадлежность к обществу – это потребность, которая у нас есть, как бы заложенная Богом.
1: Да.
3: Вот. То есть, ну, конечно, Бог предлагает разные варианты, более правильные. Это семья, да, институт брака и семьи. Это церковь, как бы тоже как общество.
1: Это общество. Друзья, да. целый ряд самых разных групп.
3: Но в то же самое время, как бы, человеку интересно, да, побыть какой-то вот все-таки каким-то вот уникальной личностью, в чем-то выделиться, отличиться.
0: Не проблема быть уникальной личностью. Потому что мы есть уникальные личности. Бог нас задумал уникальными. Мы уже уникальны.
3: Что мы делаем для этого? Следующий ход. Для того, чтобы быть уникальным. Есть два варианта.
1: А ничего не надо делать. Ты будь самим собой, ты уже уникальный.
3: Если ты будешь развиваться как личность, если ты будешь расти, ты будешь уникальным.
1: А это, в принципе, надо делать.
3: Общество предлагает тебе, а ты одень на себя что-нибудь, и ты будешь уникальным. Тебе не нужно напрягаться.
2: Нет,
3: тебе
2: общество
3: нужно жить
2: предлагает нам стереть эти границы, причем границы именно мужского и женского. То есть как можно будет дальше создать семью, да, если мы вот сотрем эти границы, то там вообще без выбора что брать можно, женщину, мужчину, какая разница, мы одинаковые, мы похожи в том, что мы берем. Личность-то, может, твоя как-то и проявляется где-то там, ну, это уж ладно, там, не пойми где, это третье. А вот первое, вот это вот основное, что Богом заложено, мужчина и женщина, вот это ведь граница стирается. Того, когда мы надеваем на себя одинаковые украшения, когда мы выглядим одинаково, когда это одежда.
1: Момент действительно очень важный. То есть получается, что сначала стираются какие-то, может быть, принципы. Да, вот есть закон Божий, стирается. Ну, вот это не обязательно. Но вот из этого можно сделать исключение. Потом идем дальше, начинаем стирать какие-то фундаментальные принципы, вообще морали. Вот. Ну ладно, мораль это уже устарело, мы в современном мире живем. А когда мы доходим до того, что начинает стираться то, что вообще в первой главе Бытия сказано, сотворил Господь человека, мужчину и женщину, и фактически мы видим здесь не иначе, как проявление какой-то дьявольской такой войны против Бога и против человека, и против человечества в принципе. Потому что ведь дальше, стирая мужчину и женщину, мы фактически не даем человеку исполнять Божью задумку, да, плодитесь, размножайтесь, как мы говорили, и наполняйте землю. А как вы будете?
0: По факту, чем дальше человек от Божьего замысла, тем более несчастен он. Угу. Посмотрите, сегодня...
1: И тем более не жизнеспособен.
2: Да.
0: Да, сегодня масса вариантов себя проявлять. Просто как никогда в истории. Человек стал счастливее? У нас стало меньше депрессивных состояний,
1: больше.
0: Или панических атак, или чего-нибудь такого. Да нет, их выросло. Это стало просто эпидемией какой-то. Или ну, тревожных расстройств, да, скажем так.
2: Это проблема вот именно конца 20-го, 21 века.
0: Да, тревожные расстройства. Их больше всего. Почему? Потому что человек от замысла Божьего уходит. И здесь вот очень хорошо, что мы говорим об украшениях именно в контексте темы унисекс. Потому что главная проблема, вот ее Мария обозначила, да, это стирание граней между мужчиной и женщиной. И люди современные, ну, многие, по крайней мере, видят в этом проблему. Раньше мы воевали, да, мужчины против женщин, женщины против мужчин. А сейчас человечество пришло к другому, ну, западная цивилизация, да, по большей части, пришла к другому умозаключению. Да не надо воевать, давайте все сотрем, чтобы все были одинаково. И то тупиковый путь. Тупиковый путь воевать, тупиковый путь стирать грани. Потому что путь Божий, он обозначен. Мужчину и женщину сотворил их. И когда человек принимает свою мужественность, если он мужчина, и свою женственность, если это женщина, он начинает по-настоящему наслаждаться жизнью, по-настоящему наслаждаться отношениями. И вот это здорово.
2: То есть основное — это принятие. Принятие себя, как что я создан по подобию Творца и по замыслу Творца, что если я женщина, спасибо, что я создана женщиной.
0: Да, именно. И вот это то, чего не хватает, кстати, в умах современных людей. Поэтому такой разброд и
1: шатание. Идет поиск себя вместо принятия себя. Зачем тебе себя искать? Ты вот в зеркало посмотри, и вот он ты. Но нет, я себе такой не нравлюсь. Мне не нравится прическа, мне не нравится комплекция моя, мне не нравится все, что угодно. Мне все в себе не нравится, но вот мне нравится вот как у соседа или как у соседки. И я начинаю пытаться примерять на себя.
2: Внешне причем. Да. Внешне же изменить легче. Я что могу? Я могу заработать и купить вот украшения, которые мне предлагают. Так оно еще там по скидке, если будет, так это вообще замечательно. Я не вкладываюсь в себя, как в личность, ну... с огромными усилиями. Если мне нужно менять что-то внутри, то это нужно приложить свои усилия. Угу. И это будет более плодотворный результат, но это так тяжело, это так сложно.
0: Человечество сконцентрировалось больше на вещах. Вещи для человека сегодня...

0: Это же дальше самообман, потому что ты даже себя заставляешь думать.
1: Эти ценности, они виднее, они навязаны нам извне. Мы порой даже сами не знаем, что мы хотим. Мне навязано то, что отдыхать на Бали – это красиво. Это вот там картинка.
2: Это модно.
1: Это модно.
2: Да.
1: Это модно купить это украшение. А я, может, этого вообще не хочу. Но я над этим даже не задумываюсь.
2: На Бали лучше медитируется. На Бали лучше отдыхаться. Слушайте, да, человек может медитировать,
1: в любом таком.
2: В смысле как бы погружаться, да, вот в себя, вот как-то анализировать свою жизнь.
1: Да даже дома.
2: Прекрасно даже дома, да. Вот, не обязательно Бали. Просто Бали – это статус. Mm-hmm. И поэтому все гонятся за Бали. Вот.
1: Потому что потом приеду и скажу.
2: Да, я был на Бали, там, медитировал.
3: Я хотел бы пример рассказать из жизни своей. А вот мы говорим про украшения. Сегодня в наше время телефон отчасти тоже может быть каким-то определенным украшением.
2: Конечно, это
3: статус. Автомобиль дорогой, там шикарный дворец, в котором ты живешь, это тоже все украшения разного рода. И вот сын наш средний, вот в свое время, это несколько лет назад, когда он учился в классе в своем, ему, он когда же приходит, папа говорит, я вот коплю деньги, хочу себе телефон купить. Вот. И что интересно, как бы накануне был разговор, он сказал о том, что в классе у него у всех телефон, ну, айфона, да, мы говорим, ну, практически у всех. Вот, и когда я спросил, что ты хочешь купить телефон, вот, то для меня понятно уже было, какой он хочет купить телефон, то есть как бы логично было. Я говорю, Марк, а вот у меня вопрос такой к тебе, зачем тебе это нужно? Вот главный вопрос, который, в принципе, касается темы-то украшения, о чем мы сейчас говорим. Зачем? Машина там, да, вот эти все дома и так далее. Говорит, ты понимаешь, в принципе, как бы, вот ты купишь этот телефон ради того, чтобы только лишь прийти в класс и показать всем, что у тебя такой же телефон, как у всех. И по большому счету всем остальным особо-то не интересно, как бы. Главное, что ты один из всех, один из них, будем так говорить. Вот. А если у тебя телефон будет, ну, не iPhone, ты представляешь, ты будешь выделяться. Это же круто. Это же, как бы, так скажем, несколько необычно.
0: Ну, лишь бы он был дороже, чем у соседа.
3: Нет, ну, как бы, так скажем, это другой получается момент. Нет, все-таки не дороже. Вот потом второй момент говорю. Вот смотри, я даже работаю, я могу себе позволить телефон купить. Там, хороший, о том ты говоришь, у твоих одноклассников. Но я себе такой не покупаю. То есть вот главное, чтобы ты мог осознать и понять, что для тебя важно, какие ориентиры, приоритеты в жизни. Пойми, Марк, что в жизни в своей ты никогда не сможешь угнаться за всей той модой, которая будет тебе навязываться на протяжении твоих дальнейших как бы, лет. И главное, чтобы ты сейчас уже смог уловить главный принцип. Тебе не нужно пытаться угодить обществу, в котором ты находишься. Ты можешь строить отношения и без этого с ними.
0: Угу.
3: Я благодарен Богу, что он собрал деньги, все-таки он купил телефон, но купил не тот, который все-таки думал изначально.
1: Да. Это очень классный вопрос, когда мы задаем себе, зачем? Угу. Зачем я это делаю?
0: Украшение, угодить обществу ты не сможешь никогда в принципе. Даже когда тебе показалось, что ты им угодил, у них тут же появляется новая планка для тебя, продолжай им угождать.
3: Если они заметили, что с тобой работает это, то есть ты попался на крючок, и это постоянно, бесконечно можно с тобой демонстрировать.
1: Значит, ты можешь больше, значит, давай еще вот это и так далее.
2: Да, правило семи зачем мне очень нравится. Если ты 7 раз себе задаешь вопрос зачем, ты очень точно можешь вообще понять, тебе это нужно или тебе это не нужно. Очень хороший пример вот с сыном, потому что важно, чтобы ребенок осознавал себя личностью. А личность — это не просто следование, да, за какими-то трендами, а это осмысленное существование. Поэтому здорово, что именно
0: так. То есть не проблема-то в телефоне, не проблема в его цене и возможности. Но если ты можешь ответить на вопрос, зачем он тебе нужен, с какой целью ты готов купить его там в 3 раза дороже, чем какой-нибудь аналог, да, раз он тебе действительно нужен, ты собираешься с ним что-то делать, и он отвечает твоим задачам.
3: Оправдает
0: твои вложения,
3: которые ты сделаешь.
0: Все, если, не вопрос.
2: Допустим, ребенок подошел и сказал, папа, мне нужен компьютер, да?
0: Угу.
2: Как называется компьютер, который Apple, но это компьютер.
0: Ну, без разницы.
2: ну, как бы...
1: MacBook.
2: MacBook, да, MacBook. Точно, MacBook.
3: Хорошо. Ну, Macintosh.
2: Если бы, допустим, вот подошел ребенок, да, сказал, да. Пап, мне нужен MacBook, я бы задал вопрос, зачем тебе это надо? Если бы его ответ был, слушай, ну, как бы я занимаюсь графикой и...

0: MacBook это реально, это качество, да. У меня бы не возникло вопросов. Но если бы ребенок подошел и сказал, пап, мне нужен MacBook, и на вопрос, а почему, он бы сказал, зачем? Ну, как бы...
1: У всех есть,
0: да, у меня тоже. Всех есть, у меня нету. Да. Я бы с ним бы вел бы диалог. Потому что если он хочет быть как все, то вопрос, а кто ты как личность? Угу. Где ты как личность? И вот это более фундаментальные вещи.
1: И в контексте украшений можно задать ведь те же самые вопросы.
0: Конечно.
1: Потому что мы сейчас коснулись дорогих вещей. И в контексте украшений они могут быть дорогими, могут быть очень дорогими. Но большинство людей не в том положении, чтобы покупать себе очень дорогие украшения. Но тем не менее они тратятся на украшения. И порой значительно, говоря, допустим, о процентах со своего бюджета. И вот тут есть смысл задать вопрос, а зачем? Вот те средства, которые ты потратил своего бюджета на украшения, а потом ты где-то жалуешься, что ты не доедаешь, что у тебя не хватает там за коммуналку, или ты вынужден брать кредит для того, чтобы купить, там, я не знаю, холодильник или стиральную машину, да, или что-то, что тебе действительно там нужно в жизни. Вот тут стоит вопрос, погоди, то есть тебе хватило на украшения? Статусные какие-то, да? Но не хватило на то, в чем ты действительно нуждаешься для вот, в повседневной твоей жизни.
2: Это является базовой потребностью. Ты не удовлетворил, но зато ты купил и угодил другому.
3: То есть вопрос приоритетов твоих. Да? Что ты ставишь во главу угла?
1: Но мне кажется, это даже не приоритеты. Не, оно так выходит, но мне кажется, это уже... ты сам не знаешь, что ты хочешь, ты сам не знаешь, кто ты и ради чего ты живешь. Это уже переломанное сознание полностью.
3: Немало тот людей, же самый тех, которые берут даже в кредит какие-то вот эти вот украшения там или какие-то вещи, да, немало таких людей, чтобы просто быть как все. И это уже взрослые люди, которые, как бы, по сути, должны быть сформировавшимися личностями. У них есть дети, которым они пример, по большому счету, показывают. Но вот как вот эта вот тема, мы как бы затронули сейчас, так скажем, вопросов, да, зачем? А вот вопрос, как бы, вот как вот это влияет на раздел унисекса, как бы, да, вот эти украшения. То есть, понятно, как бы там дом, машина, вот, еще кто, может быть, где-то можно посмотреть вот, uh-huh. вопрос, как бы, их отличия, хотя в целом мы сейчас все-таки больше украшения рассмотрим в виде того, что человек носит на себе, да, или как бы uh-huh. себя как-то идентифицирует с определенной там гендерной, скажем, вот ответственностью.
2: Благодаря украшениям стираются вот эти вот границы мужчины и женщины, когда мужчина надевает на себя женские украшения. Вот. И тогда уже встает вопрос о том, что а знаешь ли ты вообще, кто ты? В плане, осознаешь ли ты и принимаешь ли ты себя как вот женщину и как мужчину?
3: А почему мужчина одевает украшения? Вот просто что интересно, так скажем, двигает им, что им мотивирует, когда он, ну, смотрит в эту сторону?
1: Хотелось бы послушать, на самом деле.
0: Ну, да, мотивирует и ищет себя, самовыражает себя. Там целый спектр причин приводится. Я себя так выражаю. Или я себя ищу. Или мне просто нравится. Или как бы... Ну, это статусная вещь, да?
2: То есть, вот, а он так сделал, я тоже так хочу попробовать.
1: Да. Нет, но мы начинаем подходить к тем вещам, которые носят порой необратимые последствия уже. Потому что некоторые украшения требуют пирсинга, некоторые требуют еще более каких-то серьезных изменений на нашем теле. И это вещи, которые уже необратимы. И сегодня ты так выражаешь себя, а завтра у тебя поменялось мировоззрение. И что? И ты фактически ты остался с последствиями своей бурной молодости, как говорится, да? А может быть, не стоило так бурно проводить эту молодость, чтобы потом было за нее стыдно?
3: Вот говоря тоже об этих как бы украшениях, сегодня очень развиты, но вот модно там те же самые татуировки, да, мы угу. тоже в этот момент можем затронуть. Если раньше еще, там лет 30 назад, татуировки были... уделом людей, которые находились в определенных местах, по большому счету. Да?
0: Часть тюремной культуры, да.
3: Это, да, культура целая была, и как-то, ну, видно было по человеку, что на самом деле он уже вот, бывалый. Вопрос дальнейший. Потом как бы мужчина стал, как бы все-таки уже мужчины стали это проявлять на себе, вот эти вот, так скажем, вот, художества на теле. Сегодня же мы видим, что уже и женщины это стали использовать. То есть, как бы такой момент очень интересный, что как бы тоже влияет где-то, ну, частично,
1: там,
3: косвенно.
1: Там вот татуировки могут доходить даже в сферу там перманентного макияжа, что тоже целая отдельная история. Я думаю, нам надо посвятить один вечер для разговора отдельно о татуировках, да, потому что
2: это большая тема.
1: Это большая тема.
3: Угу. Вот. Но сегодня она тоже встречается очень часто.
2: Это очень часто, это очень распространено.
3: Оно даже больше сегодня распространено, как мне как бы кажется, чем даже украшения, там те же самые, так скажем, там вот помада, может, какие-то там, да.
1: Просто
2: украшения уже, да, они уже как-то обычные, да.
1: Вчерашний. Слишком быстро мода меняется, не успеваешь.
2: Так да, я и говорю, что мода меняется, и поэтому вектор. Сложно за ней уследить, и ты должен быть постоянно вот в каком-то тренде, чтобы быть выделяющийся каким-то таким вот.
1: Я представляю, мне жалко тех людей, которые пытаются за всем этим успевать и потом на своем теле еще это все воплощать. Потому что, представляете, сколько изменений для тела, чтобы это все успеть.
2: Так а вот это смысл жизни.
1: Смысл жизни все это воплотить?
2: Смысл жизни быть в тренде, выделяться.
1: Боюсь, это может быть ложным смыслом, который потом сыграет с ними злую шутку. Тем не менее, следующая тема у нас обозначена. Спасибо за общение. Друзья, оставайтесь с нами, присылайте нам свои вопросы, свои предложения для дальнейших тем. Увидимся.
4: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.
6: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Друзья, привет! Это вновь программа «Пит-стоп», и мы рады вас весь видеть в нашем гараже. Вы заехали к нам, чтобы починиться. Может, мы ответим на ваши вопросы, которые вас интересуют. И с нами сегодня здесь Аня, Лена и Богдан. Ну и, конечно, я, Сергей. Мы будем обсуждать интересную тему. Сегодня наша тема звучит так. Переезд от родителей.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да, настолько, неожиданно. Настолько сложно было с Богданом ужиться.
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
5: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, ну, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни.
2: Друзья, первый вопрос. Кто из вас еще живет с родителями? А кто уже переехал? Логично, да. Что это Богдан и Аня. Ну и я уже давно не живу с родителями. Расскажите, пожалуйста, вот, Аня, давай с тебя начнем. Когда ты переехала от родителей и почему?
5: Мой переезд от родителей произошел в 17 лет, как только мне исполнилось 17. Это было не запланировано, не спланировано, неожиданно. Связано было с учебой.
2: Нежеланно, да?
5: Ну, нет, желанно. Это уже
2: второй вопрос, да. Окей.
5: Я переехала в связи с учебными моментами. Мне нужно было перевестись в другой колледж. Вот. Поэтому так получилось, что вот где-то в октябре месяце я перевелась вот в Нижний Новгород.
2: То есть другой колледж, другой город.
5: Другой город,
2: это
5: да.
2: Важно очень. То есть понятно, что сразу это переезд от родителей.
5: Но здесь важен тот момент, что как бы финансово я была не отделена от них до сих пор. И до сих пор, в принципе, не отделена.
2: Ага, это важно. Вот,
5: то есть только мы на бытовой почве, да.
2: Мы еще это обсудим. Хорошо, Лен, а ты живешь с родителями?
6: Да.
2: Ну, я, насколько знаю, что ты попытки предпринимала, чтобы переехать от родителей.
6: Да.
3: Тщетные попытки.
2: Ну, хорошо. Давай тогда об этом потом обсудим. Богдан, ты переехал от родителей.
3: Нет,
2: да.
3: В моем случае родители от меня переехали.
2: Да,
3: это настолько было неожиданно.
2: Столько сложно было с Богданом ужиться.
3: Ну да, они, ну, в общем, уехали, а мне нужно было еще остаться год доучиться. Вот. И, ну, это было как начало такое. Я после этого уже к родителям только приезжал. Там, ну, перевалочный пункт, короче, у меня был родительский дом. Там потом куда-то опять уезжал, там. Работал туда-сюда, вот. Но сейчас уже, ну, долго без родителей живу. Вот.
2: Ну вот сегодня мы, по идее, должны как-то с вами решить или ответить ребятам, которых интересует этот вопрос, когда стоит действительно переехать от родителей и с чем это должно быть связано, в каком возрасте, какие обстоятельства должны к этому подвести, как это, ну, будет правильнее. Очень важно ваше мнение, ну и мы будем некоторые интересные вещи читать, что психологи говорят об этом. Но для начала я хочу, чтобы вот Лена прочитала нам стих из Библии, который записан в книге «Бытие». Это первая книга Библии во второй главе, что совершенно точно нам говорит о переезде.
6: 20 глава «Бытие»?
2: Нет, 2 глава, 24 стих. Пожалуйста, Лен, прочитай. Вот четко прям, это, наверное, единственное, что Библия четко говорит о том, когда дети должны переехать от родителей.
6: «Поэтому отца и мать оставляют мужчины, соединяясь с женой своей, двое плоти едины становятся».
2: Это перевод такой какой-то современный, непривычный для нас. Но здесь написано о том, что отца и мать дети оставляют, когда они женятся. И это точно Библия рекомендует, да? И мы в этом как бы с вами не спорим. Или спорим? Или кто-то считает?
3: Ну, это как такая...
4: Ну, это ужасно жить с родителями. Ну, типа, когда две семьи живут. Они строят свою семью, у них будут свои традиции, они остаются с другой семьей, которая будет прижимать их, если у них другие традиции.
3: Поэтому не, ну, определенно, как бы, если ты уже создаешь свою семью, вы должны
4: многие
3: разъезжать.
4: Живут так просто.
5: Но, с другой стороны, я знаю семьи, которые живут вместе. Родители, дети, их семьи. В принципе... нормально, мне кажется.
2: Ну, это хорошо. Я думаю, что это разговор, это другая тема.
3: Это, если, может быть, традиция какая-то, не знаю, когда у них это принято, и это у них уже как бы
5: либо какая-то помощь какая-то оказываемая.
2: Ну, я думаю, что мы... то есть мы сегодня не будем именно это обсуждать. Давайте мы будем обсуждать вопрос до женитьбы. Вот Библия четко говорит, что хорошо бы отлепиться от родителей после того, как поженились, переехать. Но если еще не женились, то есть до женитьбы, выход, ты парень молодой, не женатый, девушка, которая, ну, то есть с родителями жила, когда нужно переехать? И вот я хотел бы, чтобы мы на этом сосредоточились. В Библии также есть интересная история, что дети, да много историй, дети жили с родителями и хорошо жили, и нормально, ну, до 40-50 лет. И жили, и уживались, было все хорошо. Ну, по крайней мере, конфликт не описан. Например, Исаак. Вы знаете, да, есть вот такой патриарх Исаак. Он жил со своим отцом Авраамом до 40 лет, пока слуга Авраама не пошел, не нашел ему невесту. И, так скажем, они поженились, и он утешился, и вроде бы как бы отделились. Вот, потом Авраам скоро умирает, Исаак живет уже отдельно.
3: Но то были совсем другие времена. Там они не жили все в однушке, все пятером-шестером. У них там же целый лагерь был. Там, скорее всего, они жили в отдельных палатках.
4: Да,
3: это они жили как мини-городом, по идее. Вот, поэтому, ну, как бы там совсем другое. Потом это же у них действительно была традиция такая, ну, жить своим семейством огромным,
5: заслугами. Тем более, что старший сын, он как бы в какой-то период обеспечивал уже всю семью, то есть брал на себя ответственность за отца.
2: Если они жили вместе, то все-таки у отца было свое, например, стадо, а у сына уже свое, ну, стадо, за которое он там ответственно выращивал, свой бизнес, так скажем. Вот, хорошо. Я немножко приготовил информацию сегодня. Вы знаете, такое есть интернет-издание, называется Village. И я почитал, там психологи, то есть редакторы, которые работают там, пишут вот что. Неважно, какой возраст, то есть мы сейчас хотим тоже возраст какой-то выяснить, когда лучше переезжать, да, в 17, как они там, или в 25. Говорят, неважно, какой возраст, главное, чтобы человек мог себя обеспечить. То есть в данном случае вот Аня говорит, я переехал, но пока еще не могу себя обеспечить, да? Вот, то есть это, по сути, не соответствует полному переезду и, ну, физическому, да? А вот, но если человек не переезжает, ну, соответственно, он не может себя обеспечить, он живет с родителями, а может он до 30 лет так не сможет себя обеспечить, а он, ему понравится, а он и до 40 лет не будет себя обеспечивать. Поэтому они говорят как раз, что это приводит к инфантильности. Согласны?
5: Да.
2: Вот. Ну, как вы считаете, стоит ли человеку тогда все-таки в какой-то момент переехать, даже если он не может себя обеспечить?
4: Он начнет обеспечивать, когда окажется в экстремальных условиях.
3: Ну, либо станет бомжом и
4: ничего. Ну, как бы, вряд ли.
3: Ну, однозначно надо переезжать. Ну, как бы жить с родителями до смерти, самое, не знаю, что ли. Ну, это точно.
2: Что значит до смерти, Богдан? Вот ты считаешь, до 20. Однозначно?
3: Я не знаю, до 20 или до 25.
4: Сложно называть цифры.
3: В моем случае, например, я просто чувствовал, что я уже какой-то нахлебник. Я, ну, как-то, ну, просто чувствовал, что мне чего-то не хватает. Как-то нужно куда-то идти и, ну, и так дальше. Потому что сидеть как-то на шее мне не нравилось. Вот. Угу. Каждому это в своем возрасте
2: тебе
3: приходит.
2: Тебе вот не нравилось, а кому-то действительно это удобно. Ну, свои, если деньги у тебя есть, ты их тратишь на свое. А покушать дома, ну, родители приготовят, там, за коммуналку платить не надо, ну, родительский дом. То есть все дома схвачено, ты просто живешь, и все деньги, которые у тебя есть, какие-то тратишь карманы, ты тратишь просто на себя. Вот. И я знаю, что, ну, действительно, вот мы не говорим время школы. Понятно, школа обычно с родителями – это нормально жить в школе. Хотя я, кстати, уже после 9 класса переехала, по сути, от родителей, потому что я учился в другом городе в лицее. И уже тогда я приучался жить отдельно, ну, не говоря финансово. Вот. Так вот, университет или колледж, то есть это уже тот рубеж, когда человек решает или все-таки оставаться с родителями, или жить, может быть, в общежитии, в колледже, где это предоставляется и так далее. Да? Угу. Вот. То есть и многие реально студенты, они живут с родителями, учатся, потому что пока, ну, это тяжело. Ну,
3: понятно, когда ты не зарабатываешь, а еще только учишься.
2: То есть это, по сути, нормально бывает.
5: Особенно если на очной форме и как бы до вечера.
4: Мне кажется, еще играют взаимоотношения с родителями очень большую роль.
2: Так, а вот в этом?
4: Ну,
6: комфортно ли тебе с ними жить? Мне кажется, это тоже основополагающее. Ну, то, что если ты живешь сам по себе, да, ты зарабатываешь, ну, как ты сказала, то, что, ну, как бы живешь дома, и тебя никто не упрекает за это, да, человеку будет комфортно. Но если тебе говорят то, что, ну, если ты уже зарабатываешь, там, клади, ну, как бы за коммуналку плати или еще что-то, и ты просто думаешь такое, можешь мне даже самому отдельно жить, или ты все равно выполняешь какие-то обязанности, правильно, по дому в любом случае. Вот, ну, я не знаю, ну, как бы, ну, мне кажется, в любой момент, ну, как бы, да, придет вот это вот осознание, то, что я хочу, ну, тишины, хочу там, ну, в моем случае, то, что до личного пространства, и мне кажется, даже человеку очень тяжело дома развиваться, потому что, ну, ты дома, ты в тех традициях, в которых родился, и, ну, мысли у тебя людей, с которыми ты живешь. Когда ты начинаешь жить самостоятельно, у тебя очень меняется мировоззрение. И, мне кажется, через это каждый должен пройти в любом случае.
3: Вот, и, кстати, сейчас, давай, если отношения, например, с родителями, ну, как бы не очень, да, вы там не понимаете друг друга, то очень много я слышал, что когда переезжали уже, на расстоянии у вас отношения даже становятся лучше, и, ну, в принципе, это тоже как... Плюс.
2: Еще один плюс. Вот как раз к плюсам-минусам. Я хотел бы еще прочитать интересную статистику, которую открывает Левада-центр. Вот тоже проводили опрос. Есть россияне, которые вступают за раздельное проживание, есть те, которые против. И каждый из них свои плюсы-минусы говорит. Итак, те, кто за. 61% считают, что дети должны жить отдельно, потому что они становятся самостоятельными, как раз о чем мы говорим, и приучаются отвечать за свои поступки. 35% говорят, что дети раньше становятся независимыми, включаясь в трудовую жизнь. То есть это в плане того, что зарабатывать начинают уже раньше. 20% отмечают плюс, потому что дети освобождаются от жесткого контроля со стороны родителей, что приводит к уменьшению конфликтов между ними. Ну и 11% уверены, что дети начинают более внимательно прислушиваться к советам родителей. То есть то, что даже отношения становятся лучше, когда ты переехал, и тут ты в семье не слушал, я тут переехал, сам столкнулся с какими-то вещами, понимаешь, да, родители были правы, вот здесь вот тяжело, родители были правы вот в этом, ты начинаешь их лучше понимать. Вот такие плюсы. А вот теперь минусы.
3: С плюсами мы, минусы, я думаю, жить как раз, одному.
2: Минусы жить одному, потому что с плюсы как раз мы и до этого чуть-чуть все перечислили. А вот минусы. 40%, 49 даже, почти 50. Считают, что отдельная жизнь ослабляет родительский контроль, и дети могут пойти по неправильному пути.
6: Как ты воспитал ребенка, так он и пойдет. Это не оправдание, то, что он будет жить один, и он пойдет куда-то не туда. Это раз. Во-вторых, даже если пойдет, если ты в него заложил, он вернется, потому что у него есть мозги.
3: Ну, либо шишки набьет просто.
6: Да, как бы. Это все равно опыт. Ты не оградишь ребенка от всего, живя с ним. Он, если ему захочется, он и живя с тобой это будет делать.
2: Вот сейчас бы твои слова в уши родителям.
6: Но это суровая реальность, как
2: бы. Да. Это, конечно, вопрос такой очень щепетильный и сложный для родителей. Многие, я думаю, понимают, что это так и есть, что реально нужно ребенка отпустить, но так боятся, чтобы он вот наступил.
6: Они этим контролем только хуже делают. Вот в чем проблема.
2: Ну хорошо, пойдем дальше. 37% думают, что дети не готовы к самостоятельной жизни и не имеют навыков организации собственного быта.
5: И времени.
2: И времени.
6: И что? Ну, это про то, что сказал Богдан. На ошибках учишься. Надо тебе приготовить. Загуглить. Сейчас такой век, 21 век. Сейчас нету.
2: Понятно.
6: В этом проблемы.
2: Слушай, ну если ребенок не приучен, да, это, конечно, проблема может быть родителей, но если ребенок
6: Чему
2: такой, который всегда привык к жизни, тут его выпустили насильно, да, и он тут просто доведет себя до такого состояния, что у него учеба упадет, он ничего в жизни не умеет, и потом они его примут уже с набитыми шишками.
6: Еще раз, воспитание. Если ты правильно воспитал ребенка вот в этом, вот в маленьком возрасте, он пойдет, посидит такой, подумает, вот мама делала так-то или вот так-то, вот. Но он сообразит, ну как бы, ты в ребенка в детстве заложи, и у тебя не будет с ним проблем потом, когда он вырастет, вот правда.
5: Мне кажется, что все равно будет какая-то стадия привыкания к новому образу жизни, какой-то период, ну, где-то, может быть, полгода, человек будет ощущать то ли одиночество, то ли вот нехватку какого-то родительского тепла или совета какого-то, который ему сейчас нужен в жизни, вот, даже в простых бытовых вещах. Но это делает его самостоятельно.
6: Но ты же не отказываешься от родителей, ты можешь позвонить и спросить.
5: Конечно.
2: Да, да, еще просто есть многие нюансы, что дети в основном большой процент уезжают от родителей, желая освободиться как раз от этой опеки ну, опеки. И когда они уезжают, освобождаются, получают эту свободу, то они пускаются во все тяжкие. Бывает такое, да? И просто...
3: Ну, так
4: виноваты.
3: Пусть они пустятся во все тяжкие.
4: Сами родители
3: виноваты. То есть, пускай они пускаются,
4: вот
3: они просто научатся,
4: контролем.
3: Они поймут. Просто они будут всю жизнь жить и всегда хотеть пуститься в те самые тяжкие.
2: И когда выйдут 40 конечно. Лет там, и пустятся, это будет еще хуже. Ну,
3: лучше там, пусть сейчас там
2: 19,
3: это все,
2: да,
3: все надо сделают уже и все.
2: Но это тоже вопрос сомнительный, конечно. 16% уверены, что самостоятельная жизнь приводит к отчуждению в отношениях между детьми и родителями. То есть наоборот портится. Мы говорим, что бывает улучшается, а тут наоборот говорят, что портится.
4: Мне понятно, кажется, они портятся, если ребенок уходит, когда родители не хотят. Ну, но и то потом придет степень привыкания.
2: Хорошо. И последнее. 5% опасаются, что жизнь отдельно от родителей приводит к тому, что родители могут остаться без материальной... Родители могут остаться без материальной помощи детей. И такое бывает. Но это всего лишь 5%. Хорошо. Плюсы-минусы. У нас уже время подходит к концу. Главное. На самом деле есть опыты вот, разных стран и разные традиции. Мы знаем, что в восточных странах, вот мы говорили, Библия, да, это больше восточный Исаак, Авраам, они жили вот в те времена и в той культуре, там, где спокойно родители жили друг с другом. И есть и сегодня такие страны, где живут вместе родители и дети, семьями, и у них все хорошо. Например, вот я посмотрел, понятно, на Западе, то есть все говорят, что после школы все съезжают. Там Европа, страны Франция, Англия, в США тоже. Вот, Израиль тоже после 18 уходят в армию и потом возвращаются, какое-то время живут с родителями, но переезжают, так скажем, чем быстрее, тем лучше. Вот Филиппины, пример, это уже более восточные, да, страны Филиппины, крепкие семьи, у них очень крепкие семейные связи. Поэтому они спокойно женятся и живут даже вместе с семьями друг с другом. И у них все хорошо. И они счастливы и рады вот, в этой стране. Так вот вопрос, ну, принципиально ли обязательно сейчас говорить, что вот всех под одну гребенку, что, ребят, надо съезжать сразу, вот,
4: да.
2: Чем быстрее. Лена говорит принципиально. А, исходя из того, что мы сегодня обсудили, я все-таки делаю вывод, что не всегда принципиально. Важно просто смотреть обстоятельства. Как ты говоришь, отношения с родителями, если они хорошие, если у тебя нет пока возможности себя обеспечить, почему бы временно не пожить?
4: Нет, это принципиально, если ты можешь себя обеспечить.
2: Вот, таком... добавочка. Если ты можешь обеспечить, принципиально лучше съезжать.
4: Да.
2: Вот. Хочу, чтобы мы прочитали один стих еще из Библии и на фоне него сделали выводы. Богдан, прочти, пожалуйста. Мудрый Соломон писал в книге «Экклесиаст», 3 глава, первые 8 стихов. Прочитай нам, пожалуйста.
3: Так. «Всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Время насаждать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Время разрушать и время строить. Время плакать и время смеяться. Время сетовать и время плясать. Время разбрасывать камни и время собирать камни. Время обнимать и время уклоняться от объятий. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру». Время войне и время миру.
2: Какой бы вывод относительно нашей темы могли бы сделать по этим стихам? Аня, вот как ты думаешь?
5: Я думаю, можно сделать такой вывод, что для каждого человека этот период, когда ему нужно съехать от родителей, наступает в разное время. Тогда, когда он готов психологически, тогда, когда он готов взять на себя ответственность финансовую, материальную на себя, чтобы самому себя обеспечивать и строить свою жизнь. Но отношения с родителями при этом, мне кажется, не должны влиять на его выбор в своей жизни.
2: Но все же Соломон не зря говорит, что всему свое время, и нужно это делать вовремя. Спасибо вам большое, что вы высказывали свои мнения открыто сегодня. Надеюсь, что это поможет нашим зрителям. Друзья, с вами была программа «Питстоп». Мы сегодня обсуждали вопрос переезда от родителей. Надеюсь, что это поможет вам принять решение важное в своей жизни. Пока.
3: Пока. Пока.
7: Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Живая проповедь. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
1: Приветствую вас. Благодатью Господа нашего Иисуса Христа. Я не случайно говорю о благодати и поприветствовал вас благодатью, потому что тема моей проповеди называется так: «Ох уж эта благодать». Почему я не говорю? Потому что благодать вызывает очень много споров и вопросов. И именно ее понимание и как мы ее интерпретируем очень сильно влияет и на нашу жизнь. В послании апостола Иуды есть интересная фраза. Третий стих. Ой, четвертый стих. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающие единого владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа». Здесь фраза: «обращающие благодать Бога нашего в распутство». Видите, иногда благодать для некоторых людей – это действительно такое ощущение свободы «делай, что хочу», да, потому что нас Бог помиловал, пожалел и простил. Все, теперь благодать Божия на всех нас, делаем и живем, как считаем нужным. Другие люди, наоборот, когда настолько очень ревностный и настолько все так тщательно соблюдает, что когда они слышат проповеди о благодати, то они почему-то напряжены очень сильно, потому что боятся, что сейчас все их попытки и усилия, которые они вот соблюдают, чтобы как-то заслужить эту благодать у Бога, все перечеркнет, все будет напрасно. Оказывается, все может быть по-другому. Очень напряжены люди. Что же такое благодать? Прежде всего, давайте вспомним то, как благодать, ну, чаще всего понимаем мы, верующие люди, и как мы даем, какое даем мы определение. Ну, у меня в голове осталась эта формулировка до сих пор. Благодать – это незаслуженная милость. Слышали такое? Да. Думаю, вы не раз сами давали такое определение, когда люди спрашивали вас, а что такое благодать? И вот на автопилоте, на автомате сразу незаслуженная милость, благодать – незаслуженная милость. Ну, если мы возьмем еще одно словарное определение, в словаре Ожикова, например, благодать, там несколько значений, но то, которое нам нужно в религиозном, христианском смысле, то благодать – это сила, которая ниспосылается от Бога человеку, чтобы он мог что-то преодолеть. Ну, примерно вот сила, но чаще всего в протестантских церквях благодать – это незаслуженная милость. И у меня всегда вот эта фраза вызывала недоумение, очень много вопросов. Ну, незаслуженный вроде бы как бы понятно, да, почему, а милость-то здесь при чем? Потому что тогда возникает вопрос, а что такое милость? Это незаслуженная благодать? Да? То есть, понимаете, когда мы даем какое-то определение, мы сами не понимаем, о чем мы вообще говорим и куда мы людей ведем. И в этом отношении мне бы хотелось, чтобы мы все-таки разобрались в этом вопросе, что же такое благодать, и попробовали ответить. Мы начнем с Ветхого Завета, потом немножко коснемся Нового. Но начнем мы с самого первого текста, где встречается это слово «благодать». Это книга «Бытие», 6 глава, стих 8. «Ной же обрел благодать пред очами Господа». Известные слова: «Ной обрел благодать пред очами Господа». Благодать – еврейское слово «хен», которое здесь используется, и оно имеет два значения. Первое значение этого слова – это красота, миловидность, очарование, приятность. То есть что-то красивое, Что-то красивое, что-то приятное, что вызывает восхищение, такой эмоциональный отклик. Ну, даже, кстати, в русском языке благодать имеет именно это значение. Когда мы выходим на поле, где оно усеяно цветами красивыми, солнечная погода, небо голубое, лес, речка. Да, и погода такая приятная, да, не слишком жарко, что мы от жары умираем, да, и не слишком холодно, но вот то, что нам нужно по нашему комфорту, да, по ощущениям. И что мы произносим? Эх, благодать. То есть хорошо, приятно, красиво. Мы очарованы этой красотой, и у нас возникают положительные эмоции, благодать, да. И в книге, например, притчей, давайте мы посмотрим на 4 главу, книга притчи, 4 глава. И прочитаем стих 9, где как раз слово «благодать», еврейское слово «хэн», используется именно в этом значении. «Возложит на голову твою прекрасный венок, доставит тебе великолепный венец». Здесь слово «благодать», еврейское слово «хэн» используется, стоит словом «прекрасный венок». То есть красивый, великолепный, да, венок тебе возложат на голову, красивый. Ну и еще по отношению к внешней красоте людей. Например, книга притчей, 31 глава, посмотрим на 30 стих. «Миловидность обманчива и красота суетна, но жена, боящаяся Господа, достойна хвалы». Здесь еврейское слово «хэн» переводится как «миловидность», то есть «милый вид», «приятный вид», «прекрасного вида» человек, да? Вообще красивые люди или что-то красивое всегда у нас вызывает восхищение, так ведь? Все, что красиво, оно вызывает восхищение, мы этим наслаждаемся, нам это нравится, нам это приятно. Так вот, вот это первое значение слова «благодать», это вот эта приятность. А второе значение слова «благодать» в еврейском языке, мы сейчас это тоже увидим, это благосклонность или благорасположение. Ну, или, проще сказать, расположение. Давайте посмотрим на книгу «Исфирь». Нам сейчас нужна книга «Исфирь», 5 глава. Ну, давайте найдем пока книгу «Исфирь». И посмотрим несколько глав. Вначале давайте посмотрим на вторую главу книги «Исфирь», 15 стих прочитаем и 17. «Когда настало время Исфири, дочери Аминадава, дяди Мардохея, который взял ее к себе вместо дочери, идти к царю, тогда она не просила ничего, кроме того, о чем сказал ей Гегай, евнух царский, страж жен. И приобрела Исфирь расположение к себе в глазах всех видящих ее». Что приобрела Исфирь? Расположение. И вот здесь стоит еврейское слово «хэн», которое переводится как «благодать». То есть в глазах людей Исфирь обрела благодать, расположение. Людям она понравилась. Ну, конечно, не только внешней красотой, но и, видимо, вот своим поведением она понравилась. 17 стих – это в подтверждении моих слов. 17 стих читаем. «И полюбил царь Исфирь более всех жен, и она приобрела его» что? «Благоволение». Еврейское слово «хэн» – «благодать». «И благорасположение более всех девиц». «И он возложил царский венец на голову ее и сделал ее царицей вместо Остинь». Так вот, смотрите, царь Артаксеркс ее полюбил, она ему понравилась. Запала она ему в сердце, да? Все, влюбился человек в нее. Понравилась она, как она понравилась? И внешне в том числе, понимаете? И он проявил к ней благодать, расположение, то есть особую благосклонность. Он по-доброму хорошо стал к ней относиться. Других, про других забыл, а вот к ней стал относиться особо. И теперь, когда посмотрим еще на один, также из книги «Исфирь», еще на один момент, 5 глава, 1 стих. «На третий день Исфирь оделась по-царски, и стала она на внутреннем дворе царского дома перед домом царя. Царь же сидел тогда на царском престоле своем, в царском доме, прямо против входа в дом. Когда царь увидел царицу Эсфирь, стоящую на дворе, она нашла милость в глазах его. И, к сожалению, здесь не совсем точный перевод. Потому что еврейское слово «милость» – это «хесед». Это совершенно другое слово немного. А здесь стоит не милость, а именно благосклонность и расположение. Стоит еврейское слово «хен». Иногда переводчики нас немного путают. Да, и очень грустно от этого, что все-таки здесь она не милость нашла, а она нашла в его очах расположение. Он сидел, возможно, он занимался какими-то своими вопросами деловыми, она встала и стояла, покорно ждала, и он, когда он ее увидел, его сердце к ней расположилось. Понимаете, он ее пригласил, чтобы она могла выступить и сказать, что она хочет. И об этом так Эсфирь говорит в 8 стихе. «Если я нашла благорасположение в очах царя, и если царю благоугодно удовлетворить желание мое, исполнить просьбу мою», и так далее. Нас сейчас вот эта фраза «благоволение нашла она». Именно еврейское слово «хен» – «благодать». «Если я нашла благодать в твоих очах, то тогда выполни мою просьбу». Так вот, еврейское слово «хен» – «благодать» – два значения имеет. Это очень важно. Первое – приятность, миловидность, красота. И второе значение – благосклонность, благорасположение. Более того, очень важный момент, который хочу подчеркнуть. В Ветхом Завете два слова – милость и благодать – встречаются очень редко. Всего три раза. Вместе. Милость и благодать очень редко встречаются. Я приведу только один пример, чтобы мы не отвлекались так долго. Давайте посмотрим на книгу «Бытие», 19 глава. Когда Лот обращается к ангелам, помните, которые пришли к нему в его город, чтобы его спасти, потому что Бог решил уничтожить Содом и Гоморру. И вот Лот обращается как раз вот к этим посланникам, да, и что он говорит? 19 стих, 19 глава, 19 стих. «Вот раб твой обрел благоволение», еврейское слово «хэн», «пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда, и мне не умереть», и так далее. Вот здесь, в этом месте, это одно из редких мест, где благодать вместе встречается с милостью. Само слово еврейское «хэн» встречается 67 раз в Новом Ветхом Завете. И всего только три раза оно встречается со словом «милость». Это о чем говорит? О чем это говорит? О том, что благодать – это не совсем милость. И когда мы определяем, что благодать – это незаслуженная милость, мы даем неправильное определение благодати. Милость – это милость. Это совершенно отдельное слово, которое тоже стоит обратить на него внимание и рассмотреть. Но благодать – и то, что вам нужно сегодня после этой проповеди уйти с чем? Только с одним определением и понять его. Благодать – это расположение, это хорошее расположение, это благосклонность и все. Это не милость. Милость – это другое. Это совершенно другое слово, другое значение. Оно встречается в других местах, в других контекстах. И чаще всего милость встречается с другим словом еврейским – «эмет». Слово, которое означает верность или истинность. У милости немножко другое звучание и другой акцент. Итак, благодать. Теперь давайте мы попробуем посмотреть оно вот как по отношению к Ною, чтобы мы немножечко поняли в отношении Бога благодать. Если мы читаем про Ноя, про человека, каким он был, то Бытие дает очень интересную характеристику Ноя. 9 стих, 6 глава. «Вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный, вроде своем. Ной ходил перед Богом. Ну, или можно перевести, ну и ходил с Богом. Более ну, правильный перевод. Каким был Ной? Праведным и непорочным. И он ходил с Богом. А что выше сказано про него? Ной же обрел благодать. А если мы почитаем, какие были люди, или какое было состояние людей, какую оценку Бог дает людям в обществе, в котором жил Ной, то мы увидим. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь». И раскаялся. Что создал человека на земле? И воскорбел в сердце своем. Вы представляете? Раскаялся. Передумал вообще. Что я натворил? Что я сделал вообще? Кто это такие? Истребить их всех. Но Ной обретает благодать. Почему? Потому что он праведен и непорочен. И потому что он ходит с Богом. Вы понимаете, что Богу Ной понравился. И поэтому Бог проявил к нему благорасположение. Ной, ты мне нравишься, ты мне приятен. Я не могу уничтожить тебя. Не могу. Если мы посмотрим еще одно место, где встречается. Например, Исход 33 глава. Тоже очень важный момент. Исход 33 глава – это как раз разговор 33-34 глава. Это две главы таких. Это очень серьезный разговор Моисея с Богом. Когда Моисей поднялся на гору и получил 10 заповедей, то в этот момент что делал израильский народ? Израильский народ, пока отсутствовал Моисей, он сделал себе тельца и развратился. И тогда, когда Моисей спускается и видит всю эту картину, он разбивает в гневе 10 заповедей, да? А Бог говорит Моисею: знаешь, я не пойду с этим народом. И вот если мы будем читать, то мы увидим интересный разговор теперь Бога с Моисеем или Моисей с Богом. Да? «И сказал Господь Моисей» с первого стиха: «Пойди, иди отсюда ты и народ, который ты вывел из земли египетской, в землю, которую я клялся Аврааму, Исааку и Иакову, говоря: потомству твоему дам ее. И пошлю пред тобою ангела, и прогоню хананеев, амореев, хитеев, ферезеев, ивеев и иусеев. И ведет он вас в землю, где течет молоко и мед, ибо сам не пойду среди вас, чтобы не погубить вас, да, чтобы мне не погубить вас на пути, потому что вы народ жестоковыйный, народ услышал грозное слово сие, возрыдал, и никто не возложил на себя украшений своих». Вот реакция народа. Народ возрыдал. А теперь дальше. Реакция Моисея на слова Бога. Моисей сказал Господу, это 12 стих: «Вот ты говоришь мне, веди народ сей, а не открыл мне, кого пошлешь со мною, хотя ты сказал: я знаю тебя по имени, и ты приобрел благоволение или благодать в очах моих». Моисей, я знаю тебя по имени, и ты приобрел благодать. То есть Бог знает Моисея, что он за человек, знает его близко, хорошо, достаточно хорошо. И Моисей Богу нравится. Бог к нему благосклонен и расположен. И Моисей на это как раз на это опирается, говорит: уж раз, если ты ко мне благосклонен, если ты ко мне повернулся лицом, если ты по-доброму на меня смотришь, по-доброму ко мне относишься, то тогда смотрите, как он дальше говорит. «Итак, если я приобрел благоволение, то есть благодать в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благодать в очах твоих, и помысли, что сии люди твой народ. Интересно, да? Дальше он говорит. «Ибо почему знать, что я, это 16 стих, и народ твой обрели благодать в очах твоих? Не потому ли, когда ты пойдешь с нами, когда я и народ твой будем славнее всякого народа на земле?» Моисей упрашивает Бога: «Пойди с нами. Раз ты ко мне хорошо относишься, то тогда относись хорошо и к кому? И к народу. Выведи нас, мы за тобой готовы пойти». Интересно. Вот этот диалог очень важен и нужен. И если мы посмотрим на эти моменты, да, где встречается, в каком контексте благодать Божия, да, когда человек праведен и непорочен, когда Бог знает этого человека по имени. Если мы сейчас посмотрим на книгу притчей, давайте откроем это место, книга притчей, 4-3 глава. Есть еще один очень важный момент. 34 стих, 3 глава книги притчи. «Если над хощунниками он посмеивается, то смиренным дает благодать». Смиренным дает благодать. То есть смиренный человек нравится Богу. И смиренный не в смысле человек, который играет в смирение. Вы знаете, очень часто смирение можно сыграть перед людьми другими. Не тот, кто, это смиренный перед Богом. То есть Бог, который... Дальше. Еще одно место очень интересное, где благодать встречается, вот именно Божья, но кому она, скажем так, кому это Божье расположение? Псалом 83, 12. «Ибо Господь, Бог есть, солнце и щит. Господь дает благодать и славу. Ходящих в непорочности Он не лишает благ». Ходящих в непорочности Он не лишает благ. К ним Он проявляет свою благодать. Вот к ним, да? Свое благорасположение. Потому что они нравятся. Такие люди Ему нравятся. И поэтому Он к ним расположен. Но есть одна важная деталь, которую хотел обратить ваше внимание, это уже Новый Завет. И здесь нужно эти детали четко подчеркнуть, потому что может сложиться как раз такое впечатление, что благодать Божия или Божие расположение мы должны заслужить. Да? То есть нам нужно стараться быть праведными, смиренными.

который не знает Бога и не знает ничего. Они живут по своим страстям, по тому, как им угодно и так далее. И мы видим с вами в Новом Завете, какова реакция вообще Бога на людей, которые действительно живут вопреки Его слову, Его воле и так далее. Давайте посмотрим на реакцию Бога на таких людей, которые вообще живут вопреки Богу, наперекор Богу идут. Если мы читаем послание к Римлянам, первую главу, она как раз посвящена язычникам, которые живут вопреки Божьей воле, да? И посмотрите, какова реакция Бога вообще на таких людей. «Ибо открывается...» 18 стих, я читаю, 1 глава к Римлянам, 18 стих. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им? Ибо невидимые Его, вечная сила Его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога, но не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они осквернили сами свои тела», и так далее, и так далее. Мы видим, какова реакция Бога на людей, которые идут наперекор Ему. Его воля, Его слово, Его заповеди. Какова реакция? Гнев. Бог гневается. Никакой благодати здесь нет. Он гневается. Он недоволен. Ему это не нравится. И тогда вопрос, и как же нам быть язычником? Как быть людям, которые никогда не слышали о Боге, но жили наперекор Богу? Против совести, против заповедей, про которых ничего не слышали, не знали. Как быть? И вот в Новом Завете есть одна деталь, о которой как раз апостол Павел говорит, что кое-что внесено было благодаря Иисусу Христу. Вот это важный момент. Послушайте, 5 глава. Павел пишет. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого, верою, и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Скажите, пожалуйста, теперь кому проявил Бог свою благодать? Кому? К тем, кто услышал Евангелие, отозвался верою на эту проповедь и поверил в Иисуса Христа. И вот тот, кто поверил в Иисуса, доверился Иисусу, он оправдался верой. И теперь имеет что? Мир с Богом. И он теперь в этой благодати что сделает? У него, точнее, есть доступ к чему? К этой благодати. То есть к Божьей благодати теперь у человека есть доступ. То есть к этому Божьему расположению, что теперь, когда человек Иисуса Христа принял и поверил в Него, Господь смотрит на этого человека так, как будто смотрит на Христа. И благодать теперь Бог проявляет к этому человеку и свое благорасположение, потому что он принял жертву, принял сына его возлюбленного. Видите, как меняется? Теперь это не означает, что раз теперь Иисус так смотрит на меня хорошо и хорошо теперь ко мне относимся, погнали, и теперь будем жить так, как мы жили до этого. Павел как раз очень хорошо в 6 главе подчеркивает. Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать, спрашивает Павел. Оставаться ли нам в грехе, продолжать ли нам грешить, делать что-то противозаконное, чтобы Божье расположение к себе еще больше? Нет, Павел пишет, никак. Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
Друзья,

Божья благодать, она не изменилась в Новом Завете, и она не стала другой. Это Божие благорасположение к людям, но которые теперь оправданы или праведны во Христе Иисусе. Его было благорасположение в Ветхом Завете к праведным людям, к смиренным. И в Новом Завете Бог тоже так же продолжает относиться к особым людям. Например, вспомните Евангелие от Луки. Просто маленький пример. Когда ангел приходит к Марии, 1 глава, и несет ей весть благую о том, что она станет матерью Господа. Очень интересно. Читаем. 1 глава с 26 стиха. «В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу, из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал: „Радуйся, благодатная! Господь с тобою, благословенна ты между женами“. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: „Не бойся, Мария, ибо ты обрела что? Благодать. Ты обрела благодать“. И теперь, когда Бог выбирает Марию, то выбирает Он не в рулетку играет. Давайте бросим кость, если выпадет 12, то вот эту. Ну, понимаете, да, у него есть список, какой номер выпал. Просто чисто бросаем номера, какой номер выпал, такой женщине придем и скажем, что она станет матерью Господа. Мы понимаем, что Мария – женщина, которую выбирает Бог, потому что она Ему нравится. Нравится ее жизнь, как она живет, что она за человек, что она вообще из себя представляет. И когда Мария принимает эту благодать, да, и когда она должна родить, смотрите, какие слова и как она, ну, характеризует себя. С 46 стиха. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды». На смирение. Вот Бог увидел Марию, и Ему понравилось, как она живет, что она за человек, что она за женщина. Понравилось. И Он к ней был благосклонен, проявил к ней благорасположение, то есть доброе отношение к ней проявил. Особую такую почесть. И теперь, когда я принимаю благую весть и принимаю Христа Иисуса в свое сердце, Бог меняет свой гнев на что? На благодать. Потому что до этого Он недоволен, как я живу. А теперь, когда меняется моя жизнь под влиянием Евангелия, Божьей силы, тогда Бог проявляет ко мне благодать. Хорошо. Теперь я смотрю на тебя так, как на Иисуса. Потому что именно Иисус возрастал в благодати, в любви у Бога и у людей. Помните? Он в благодати. То есть к Христу тоже Бог Отец был хорошо расположен. И Ему тоже явил благодать. Теперь важный момент. Давайте просто сделаем маленький итог. Когда мы говорим о благодати, то Божья благодать – это просто Его доброе к нам расположение. Это Его благосклонность. Но благодать Бог дарит только тогда, когда действительно человек живет праведно и благочестиво. Когда он во Христе или когда он в Боге, в отношениях с Ним. Вот тогда Бог благосклонен к этому человеку. Когда же человек превращает благодать в повод к распутству, то никакой благодати он от Бога не получит. Он как раз злоупотребляет этим положением. Понимаете, он думает, что Бог к нему благосклонен, а на самом деле не благосклонен. Бог гордым противится, а кому дает благодать? Смиренным, понимаете? И поэтому, когда христианин, ну так,
Но гордый христианин, то о какой благодати может идти речь? Когда человек живет, как ему хочется и нравится, и ходит в церковь, то никакой вообще речи о благодати не может и быть. Когда он живет, как ему вздумается, как он хочет, как ему нравится, но не так, как это нравится и как того хочет Бог. Какая благодать? Вы что? Никакой благодати. Там гнев пребывает. И Павел об этом как раз и говорит в послании к фессалоникийцам. Еще раз, посмотрите. Не к фессалоникийцам, а к Эфесиным. Давайте посмотрим и прочитаем эти строки. Строки теперь уже вот с этим новым, с новым контекстом. Или с новым пониманием, что благодать – это расположение Бога. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, были по природе чадами гнева, обратите внимание, чадами гнева были, как и прочие. В каком случае мы были чадами гнева? Когда жили по нашим плотским похотям, исполняя желания чего? Плоти и помыслов. Мы были чадами гнева. А теперь, давайте читать дальше. Бог, богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас и нас, мертвых, по преступлениям, оживотворил со Христом. Благодатью вы спасены. То есть Божьей добротой и Божьим расположением. И воскресил с Ним и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, а что? Божий дар. Смотрите дальше. Не от дел, чтобы никто не хвалился. Вначале был Божий гнев, потому что мы жили по похоти и плотской природе. Но когда Бог своей силой обновил нашу жизнь, воскресил нас, оживил, что произошло с нами? Тогда Он проявил к нам свою благосклонность, да, свою благодать спасительную. Ибо мы, Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. Итак, что такое благодать? Что? Это доброе расположение Бога ко мне. В том случае, когда действительно Ему нравится моя жизнь. Как я живу и что я за человек. Вот тогда Бог каждому из вас явит благодать. И пусть этой благодати у каждого из вас будет очень много. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя, Господи, что благодаря Иисусу Христу Ты смотришь на нас по-доброму. И благодарим, что через Иисуса Христа Ты расположен к нам по-доброму. Мы благодарим Тебя за эту благодать Божию. Величаем Тебя и славим. Помоги, Господь, чтобы мы переосмыслили свою жизнь, ведь мы иногда можем подумать, что благодать – это что-то такое, на что ты закрываешь глаза и смотришь спустя рукава. И мы немножечко расслабляемся и начинаем жить так же, как мы, в принципе, жили, когда еще тебя не знали. И у нас появляются такие же греховные желания, как они были до того, как мы узнали Тебя. И мы думаем, ничего страшного, ведь это все Твоя благодать покроет. Господи, наоборот, наверное, когда мы в такие часы и минуты так себя ведем, то гнев Твой на нас. Поэтому в эти минуты нам нужна Твоя милость,
Исправь нашу жизнь, наши мысли, наш вектор направь к Тебе. Дай, чтобы в нашем сердце было устремление к Тебе. И пошли нам Твою благодать, Твое доброе к нам расположение. Ради Христа молимся. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Богатская.
1: Есть такое выражение. Глубина испытываемой радости зависит от количества выпавших на нашу долю страданий. Так ли это на самом деле? И как овладеть искусством жить в радости? Сегодня у нас в гостях исполнительница христианских песен, организатор и участник благотворительных мероприятий, жена и мама Лола Кафтанова. Лола, спасибо тебе, что ты нашла время и пришла к нам в эти праздничные дни.
2: Большое спасибо за приглашение. Очень приятно быть здесь.
1: Я смотрю на тебя и вижу твой позитивный настрой, ты улыбаешься, и это прекрасная черта в человеке. Скажи, что помогает тебе сохранять этот позитивный настрой?
2: Наверное, поддержка родных и близких в том числе тоже. Вообще, умение наслаждаться каждым моментом своей жизни и быть, наверное, благодарным Богу за все, что происходит.
1: Я знаю, что с детства в твоей жизни совершались различные, да, ситуации, когда совсем наоборот, да, когда ты, ну, далеко не радовалась, а наоборот были печальные события. Вот расскажи, пожалуйста, вот касаемо инсульта бабушки, когда ты помогала маме, и в 9 лет ты также приходила, ухаживала за бабушкой. Вот что ты испытывала в те моменты? Расскажи поподробнее.
2: Вообще я, если честно, думаю, что в каждом из нас, да, заложено вот это вот сострадание. Ну, почему-то, видимо, может быть, в ком-то большей степени, а в ком-то немножко поменьше. Но у меня его слишком, наверное, бывает много. И в тот период, конечно же, я, если честно, думала о том, как помочь маме. Я знала, что для нее это очень большая нагрузка. Ну и, конечно же, бабушка, она вообще для меня была... ну, очень близким человеком. Я считаю, что мне очень повезло с моими родителями, с бабушкой. Настолько вот Бог меня благословил и окружил мудрыми людьми, потому что именно любовь вот к Богу, такую вот, какому-то анализу вообще, что в жизни происходит, это привила именно бабушка. Мы с ней очень много всегда разговаривали, сколько мы с ней гуляли и общались. Это просто не счесть времени. Мы могли пойти гулять, то есть она со мной общалась как взрослым человеком. И мы могли пойти гулять и пройти, наверное, остановок 7, шагая, обсуждая какие-то темы. Она рассказывала мне вот о своем детстве, мне было очень это интересно слушать. И давала мне, конечно же, советы, что нужно всегда молиться Богу, говорить о любых переживаниях, даже если какие-то ситуации в жизни проходят, конечно же, он все видит и всегда поддерживает. Ну вот в этом плане, конечно, бабушка, да, для меня вот приоткрыла такую дверь, можно сказать.
1: Да, слава Богу.
2: Да, слава Богу. И, конечно же, ну, в тот период мне хотелось быть, поскольку я ее любила, хотелось помочь ей и поддержать маму, быть для нее максимально полезной, то есть быть на подхвате.
1: Я знаю, что с детства, и ты вообще такой человек творческий, музыкальный человек, очень красиво поешь.
2: Спасибо.
1: И ты в детстве хотела поступить в музыкальную школу. Но, к сожалению, так получилось, что и ехать нужно было с пересадками, да и не было материальной базы, да, чтобы можно было это все организовать. Угу. И я знаю, что твоя мама, она очень переживает по этому поводу, и до сих пор она, конечно, жалеет, что ты не поступила тогда. А скажи, а вот на тот момент, что ты испытывала по этому поводу? Что происходило у тебя в душе?
2: Ну, сказать сейчас, наверное, что эта мечта осталась, но не реализованной, очень сложно. Я понимаю, что если бы, наверное, в тот момент была бы такая возможность, может быть, в жизни бы моей все сложилось бы немного по-другому, но на самом деле Бог так удивительно все делает. Вот кто бы мог подумать, что без музыкального образования можно поступить, например, в колледж губернский, да, на музыкальное отделение. Ну, конечно же, мне хотелось. И мечта, она где-то там была вот у меня. Но на самом деле, если есть желание, то это все реализуемое. То есть не было у меня, конечно, вот навыка играть, но все равно я училась сама, что-то делала и как бы это восполняла мою вот такую нужду творческую. Ну, а так я просто стараюсь в жизни это тоже реализовывать. Ну, будучи в служении в церкви и так далее.
1: То есть, получается, ты самостоятельно, можно сказать, да, осваивала музыкальный инструмент?
2: Ну, да, да, да, да, да. Я, конечно, знаю, что мама, она всегда так говорит, когда я играю какое-нибудь произведение, высылаю видео, чтобы просто она порадовалась, она говорит, я прям смотрю, и мне немножко грустно от этого всего. Но я говорю, не расстраивайся, поэтому... Ну, у меня нет никаких вот таких вот обид, что это не получилось. Я прекрасно понимаю, что, не было возможности. Но вижу, как Бог в моей жизни приоткрывает другие дверки. Поэтому я думаю, что все еще впереди.
1: Конечно. А расскажи, был такой период, когда вы переехали в другой район, то есть ты перешла в другую школу. Угу. На тот момент что происходило у тебя внутри, что ты испытала по этому поводу?
2: Волнение. Все-таки всегда волнительно, покидать, да, уже привычный круг, сформировавшееся общение, друзей, а это ведь совсем другое. Я человек, на тот период не могла бы сказать, что вот была такой открытой и могла бы легко вот подружиться с кем-то. Наверное, сейчас, сравнивая себя тогда вот и сейчас, какая я есть, это совсем два разных человека, потому что я была очень в детстве обидчивая, очень. Мне нельзя было сказать вообще ничего. Вот если... Вот даже не шучу. Можно было сказать, что у меня была тетрадочка, где я записывала так. Все, вот с этой не общаюсь, потому что так она меня обидела. И эта тетрадочка была где-то в голове. Но потом это молитвами, конечно же, я молилась, что это неправильно, так не должно быть. Это все как бы прошло. Но на тот период я очень, да, боялась, что вот как меня примут в классе. Тем более я ходила в школу. У меня в школе был определенный какой-то статус, так сказать, перед моими одноклассниками. То есть они знали, что я хожу в церковь, что я верующая. И они очень уважительно ко мне относились. Я помню, что... Даже у меня были дома курсы о том, как молиться, что нужно делать. Потому что они спрашивали, Лола, ты всегда хорошо учишься, у тебя вот пятерки по контрольным. Как так? Рассказывай секрет, что ты такое делаешь. Наверное, тебе Бог помогает. Вот. И поэтому они часто ко мне приезжали. Старая моя школа вот до переезда, она довольно далеко находилась от нашего дома, поэтому я всегда ездила на транспорте. То есть они приезжали, не боялись ко мне туда. Вот. И когда я перешла в новую же школу, конечно, я переживала, как меня примут, будут ли у меня друзья. Вот. Ну, вот так было.
1: Расскажи, вот в этот момент повод для радости ты находила? И в чем находила его?
2: Наверное, тогда еще не особо. Это ведь все-таки приходит жизнь постепенно. Было больше, да, волнение, наверное, какое-то. Но мне с классом, на самом деле, очень повезло. У нас был внимательный классный руководитель, который сразу взяла вот в оборот нас всех новеньких. Нас было, наверное, тогда человек 4, кто тоже вот пришел в этот же год. И она сразу нас подружила с классом. И вот у нас в классе действительно была такая обстановка дружественная. И всегда был лес рук. То есть мы всегда хотели, чтобы там нас спросили, чтобы мы ответили на уроки, мы договаривались, там у тебя уже, вот ты уже отвечал на том, да, я буду на следующем. У нас, такая вот была договоренность, класс был очень дружный. И так вот мы дружненько проучились до 9-го. Там уж, как обычно бывает, кто-то уходит в училище, там, или переводится в более там какие-то, да, направленности узкой школы. То есть вот так. Для меня тот период такой был интересный, и тоже как бы радость была, потому что я все-таки нашла друзей там, с которыми мы вот очень так тесно дружили. Ну, вот так вот было до 9 класса.
1: Да, касаемо друзей, я знаю, что у тебя была очень близкая подруга, с которой такое было достаточно глубокое общение. Да, так получилось, что она тебя предала. То есть она выбрала круг общения себе по интересам. Вот скажи, в тот момент... Как ты отнеслась к этому? И удалось ли тебе обрести радость, несмотря на вот такое испытание в твоей жизни?
2: Ну да, тот период, он был для меня непростым, но таким, можно сказать, переломным, да, вообще в моей жизни и относительно вот поиска Бога как раз. Мы действительно очень близко дружили с этой девочкой, вплоть что, сутками могли мы общаться, то есть мы виделись в школе, после школы мы всегда возле подъезда часами там с ней болтали, моя мама уже звонила ее и говорила, где Лола, пожалуйста, выгони оттуда, скажи, что я ее жду. Бывало такое, что одноклассник мой проходил мимо, то есть музыкальную школу, он нам помашет, а мы вот болтаем, потом он уже возвращается с музыкальной школы, мы все еще стоим, разговариваем, потом я приходила домой, мы еще и по телефону висели, болтали, и совместные уроки делали. Да, действительно, мы очень вот так вот тесно дружили, но у нас как бы еще была компания из 4 человек, да, девочек, это все-таки уже был, ну, по окончании 9 класса такой подростковый период, да, когда уже интересы у всех формируются в виде там, ну, кому что интересно. Вот кому-то интересно, там мальчики начинают проявляться, да, такие вот моменты. Мне почему-то в тот момент хотелось знать, для чего же вот вообще моя жизнь. Ну, мне было интересно, ну, что Бог для меня приготовил, что вот он, ну, как бы вот для меня именно, какую роль отвел, да, вот в этой жизни. И меня это очень интересовало. И наверное, в этот момент у нас с девочками как раз вот произошло такое вот, ну, разделение. Им стало как бы интересно одно, мне другое. И почему-то в тот период как раз вот началось, наверное, такое, мне кажется, сеяние каких-то вот подростковых, да, моментов неуверенности, что «А, это ты у нас там самая толстая среди нас», или же там как вот самая страшная подруга. Вот не знаю почему, так вот как-то все это было. Но я помню, поехал в лагерь христианский, молодежный, и вот тогда я уже поняла, что я вот хочу принять крещение, что вот, ну, мое сердце к этому готово. И решила, что почему-то не хочу я вот говорить о том, что я вернулась. Уже, ну, то есть должен был начаться 10 класс, школа, и я решила, что ай, вот когда пойду в школу, тогда я отзвонюсь, скажу, о, привет, я появилась. И не стала как-то вот давать о себе знать, что я приехала. Но еще, наверное, стоит сказать, что для меня это был первый урок тогда. Вообще я, ну, то есть настолько была прикреплена, что ли, вот к человеку именно. Потому что ведь тот период, на самом деле, после 9 класса ко мне подходил директор школы и говорил, что вот мы тебе предлагаем перейти в гимназический класс. Ну, за успехи, да, соответственно. Ты можешь пойти в турецкий лицей, вот у нас здесь есть, прямо в этой же школе. А я вот, ну, не соглашалась и думала, как я могу подругу оставить? Ну, как вот, как мы вообще будем вместе, да? Не будем вместе учиться, что ли? Мы же всегда круглые сутки вместе. И отказалась, то есть я осталась. И на самом деле, вот когда я уже, ну, дала о себе знать, то есть это было 30 там, августа, я позвонила, сказала, что... Вот, все, я здесь, что мы идем, как обычно, в школу, и она уже так, да, идем, но вот с нами пойдет вот эта девочка. Я думаю, так, интересно, у нас как, ну, какой-то новый друг, о котором я еще не знаю. Думаю, ну ладно, хорошо. Но когда вот мы пришли 1 сентября, получилось так, что она уже, ну, как бы всем видом дала знать, что все. Мы, ну, не общаемся, то есть я как стала как пустое место. То есть со мной особо не разговаривали, я так думаю, ну ладно, значит, так нужно, ну, сначала я не переживала как бы на этот счет, ну а потом, да, немножко все так получилось, что как-то, ладно бы мы наши пути разошлись, но как-то получился настрой, что а не общайтесь с Лолой, да, она вот какая-то такая там, да, немножко, что-то у нее там свои какие-то мысли, куда-то она там, ну, пропадает, и получилось так, что я вот, ну, действительно стала немножко такой вот какой-то изгой в классе. Хотя были люди, которые со мной общались, да, но для меня был тогда сложный период. Я стала прогуливать в школе. Было такое, что вот я...
3: А почему?
2: Мама об этом не знала. Потому что мне не хотелось туда не приходить. Хотелось. Да, конечно. Я привыкла, что я вроде как, ну, в этом круге свой человек. И тем более я... Ну, как бы все знали, что ко мне можно обратиться в любой момент. Да, я всегда помогу. А тут так получается, что... Ты приходишь, и действительно все как будто... Никто с тобой не здоровается, делает вид, что тебя нет. Ну, сложно, конечно же, в такой обстановке находиться. Я поэтому смотрела, какие вот предметы более там важные, старалась их посещать. На какие-то не приходила. Родители, конечно же, об этом не знали. Мама не знает, наверное, еще, может быть, до сих пор, что я так очень сильно прогуливала. И на самом деле я потом уже только, да, со временем, я переживала очень сильно, и мама это видела, потому что мы очень много общались, и я говорила, как бы, ну, я не могу вот понять, почему, ну, что я такого сделала, что со мной, ну, вот так как бы вот обходится, то есть... Ладно бы просто не общался человек, да, потому что у него, ну, у него другие интересы. Но почему вообще никто со мной не общается? Что я такого сделала? Вот, и она мне говорила, что тебе нужно простить, что, да, нужно, ну, молиться, чтобы у тебя вот, ну, вот эта вот обида, она прошла, потому что этим ты только делаешь хуже себе. А, потому что ты переживаешь, ну, вот это будет сказываться на твоем здоровье. И я действительно молилась. Я вот помню... ту самую молитву, когда я первый раз вот почувствовала, как камень с души просто упал, и я подумала, что я действительно, я все, я тебя прощаю, у меня нет на тебя злобы. И что самое интересное, то есть она в тот же период всегда могла ко мне подойти, то есть я никогда не грубила ей или там что-то плохого не говорила, всегда могла помочь советом каким-то даже, ну, что в принципе я и делала, потому что у нее были проблемы с той подружкой, и она очень часто ко мне как бы подходила, говорила об этом. И я, ну, с ней общалась. Вот. Но тогда для меня был первый урок, что нельзя настолько вот прилепляться к человеку, потому что могут, да, пути разойтись. И я вот сейчас думаю, действительно, как бы я вот думала, что как я буду без нее. И на самом деле упустила вот многие такие вот интересные моменты. А могла ведь пойти бы и в турецкий лицей отучиться, и в гимназический класс.
3: То есть, возможно, какие-то другие пути, да?
2: Да, могли быть, да. Но вот я тогда была вот сконцентрирована, что нет, как это же моя подруга, как я вот ее оставлю, как это. Вот так. Но вот тогда был такой для меня первый урок, что нельзя, нужно...
3: То есть, получается, тебе помогло, да, вот то, что тебе посоветовала мама, все-таки простить и начать активно молиться, да, по этому поводу?
2: Да, но тогда я еще стала вот активно уже ходить прямо вот в церковь. То есть, если до этого периода я как-то там появлялась изредка, обычно вот на праздники, или же, ну вот, лагерь было место, да, вот куда я всегда приезжала, а тут я уже все, то есть, целенаправленно стала... приходить уже в церковь, и у меня на самом деле было очень много вопросов, да, к Богу. И так было удивительно, что когда я приходила на служение, слушала проповедь пастора, и было ощущение, что вот он просто отвечает на все мои вопросы, и только на мои именно. Как будто вот сидит там в зале 80 человек, но вот то, что он говорит именно для меня. И, конечно же, я, ну, решила, что я, ну, поняла те вот вопросы, ответы, да, которые меня тогда волновали. И уже решила, что все, я хочу уходить в церковь, связать свою жизнь именно с Богом. Ну, принять крещение. Вот так.
3: А вот следующее испытание, которое выпало, да, на твою судьбу, это болезнь. Болезнь, я бы назвала, страшная, неприятная, инфекционный аллергический артрит. Скажи, кто и что тебе помогло в тот момент не упасть духом и снова научиться радоваться?
2: Ну, да, этот период, он был осложнен только тем, но то, что мне очень часто нужно было появляться в больнице. Но вот благодарность Богу, да, то, что происходит в твоей жизни, вот этот вот, не знаю, критерий постоянный, анализ того, что, ну, происходит в твоей жизни, я видела, что, несмотря на то, что я нахожусь в больнице, на самом деле происходит очень много интересных вещей, знакомств каких-то, приятных очень на самом деле. И я не могу сказать, что вот как бы для меня это прям был очень так сложный, да, период в моей жизни. Я помню ситуацию, когда... Врачи уже меня всегда знали. Вот очередной раз я легла, и они такие: «Лола, мы же тебя только выписали, ты уже опять здесь? Неужели? Что ты тут забыла?» Я говорю: «Ну как, все по плану уже, ну вот нужно лечиться». И к нам попала девочка. Она, то есть ее дедушка нашел, мама родила ее и выбросила прямо в мусорный контейнер. И он ее оттуда вытащил, поскольку проследил, и вот принес вот в это детское отделение. Сказал, что я не могу ее выходить никак, за ней смотреть не могу. Пожалуйста, ну вот возьмите, примите. И вот она тогда была в этой больнице, малышка, крошечка. И я помню, что, ну, конечно, это была такая для всех, да, ситуация, и для города, ну, такая шоковая. И я помню, что, ну, врачам не хватало тогда времени, и вот они мне разрешили к ней приходить. И даже как бы тогда вот мои, может быть, такие мрачные будни в больнице, они были скрашены тем, что я вот приходила помогать этой девочке. Мы... И причем, что она действительно как бы вот у всех на руках плакала, когда я приходила, она себя вела спокойно. И поэтому мне было приятно. И вот какие-то такие знакомства, даже вот это время, там же очень много детей, но мне тогда было, пускай, сколько лет? 14-15, наверное, все равно я была постарше. И опыт в лагере, то, что когда ты сам едешь ребенком, да, христианский, ты уже многие вещи знаешь и можешь это тоже с ними реализовать. И ты видишь вот эти вот глаза горящие, как детям это все нравится. И я помню, что получилось так, я ушла на выходные домой, меня отпустили. И в этот день, оказывается, в субботу выписали девочек по палате, а там был вообще разный возраст. И была девочка, 7 лет, смешная, и постоянно все время меня мучила, то скакала на мне, то еще что-то. Я люблю тебя прям, вот чтобы ты, говорит, злилась. Она вот всегда так была, такая смешная. И тут ее выписывают, а я вижу записку, она мне оставила, где пишет: «Я так тебя люблю, вот мой номер, ты мне звони, не забывай, пожалуйста». Мне до сих пор эта записочка хранится. Думаешь, надо же вот так вот. То есть даже какой-то такой вот мимолетный момент мы можем быть для кого-то, да, радостью, что-то привнести, и нам могут тоже так же, да, вот да, принести аминь. Какую-то радость. Поэтому, ну, несмотря, да, на такой вот, ну, период, наверное, жизни, все равно как бы есть много доброго, что вот я могу вспомнить.
3: Да, я знаю также, что в те непростые сложные периоды ты часто обращалась к Библии,
2: да,
3: и опиралась на те слова, да, которые там оставил Господь, угу, которые написаны в Божьем Слове. И скажи, вот, ну, по-другому это молитва по обетованиям.
2: Да.
3: И что это для тебя значило? Почему ты обращалась именно к этим молитвам?
2: Вообще у меня есть очень любимый стих, да, и с позволения я его,
3: конечно,
2: прочту, потому что я так-то знаю его наизусть, но от волнения могу неправильно сказать. Это находится стих в числах, 23 глава, 19 текст. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». И вот этот стих, он для меня всегда был таким вот центральным в жизни. Я, смотря на то, что действительно происходило, да, в моей жизни, причем что не всегда же мы учимся на всех, да, ошибках сразу. Иногда приходится проходить некоторые вещи дважды, например, да, даже несмотря на то, что вроде в первый раз мне казалось, что в школе я этот момент прошла и учла, что больше я так человеку, ну вот, не прилипаю сердцем, но был у меня еще в жизни такой же момент, не очень приятный. Но на самом деле я действительно прихожу к тому, что да, вот Бог, Он же не человек, чтобы ему лгать, да, что Он сказал, то ли Он не исполнит. И поэтому все те обетования, которые есть в Библии, они, ну, доступны каждому. Вообще я считаю, что вот, ну, самое важное в жизни — это отношения с Богом, да, молитва. Потому что когда ты испытываешь радость, все равно унылый дух, он сушит кости. Да? Если мы будем от каждого, ну, переживания, ну, сильно в это углубляться, я вообще считаю, что, конечно, нужно любые эмоции переживать. Да? Если хочется плакать, нужно плакать, потому что нужно давать волю, да, своим чувствам. Но, конечно же, благодарность за то, что происходит в твоей жизни, и, наверное, умение находить в этом что-то, ну, полезное для себя — это всегда придет к тому, что ты будешь радоваться, потому что это будет тебя же держать в психологическом, да, таком вот равновесии. Ну и окружающим с тобой тоже будет приятнее, когда ты спокойный, счастливый. Вот так.
3: Да, мне все-таки интересно, почему все-таки это именно обетование, потому что многие же считают, как достаточно просто прочитать молитву «Отче наш» или, к примеру, «От сердца помолиться Господу». Что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, когда я общаюсь с Богом, на самом деле, я тоже говорю все как есть на самом деле. Ведь наша жизнь, она так устроена, есть абсолютно разные моменты. Бывает, что когда у тебя просто нет, например, не то что, не настроения, нету сил, наверное, что-то сказать, и ты просто говоришь про себя, что Господь, ну ты сам все видишь и все знаешь. И, то есть, конечно же, и я так общаюсь с Богом. Но когда есть обетование, это как вот уверенность в том, что Господь, ну ты же обещал, ты сказал, что да, приложу вот там пластырь. И ты просто более, наверное, твердо понимаешь, что Бог пообещал. И, ну, Он это исполнит. Уверенность такую вот некую.
3: Что ты чувствовала после этих молитв? И была ли радость у тебя от них?
2: Ну, конечно, да. Я, тем более, особенно, когда ты видишь результат, ответы, да, на молитву, пусть они бывают всегда и не быстро, да, когда ты видишь результат, ответ, но иногда уходит на это время. Ну, конечно же, благодарность Богу за все то, что происходит в жизни.
3: Да, слава Богу за все. Ты с детства ходила с мамой в церковь, да, а чуть позже узнала, что же такое молитва. Да, исходя из тех опытов, которые у тебя сложились. Расскажи, в чем разница, как ты думаешь?
2: Ну, как я говорила, да, что вот моя бабушка, она вот со мной много общалась, мама, она тоже, на самом деле, со мной очень много разговаривала, и вот молиться она научила именно меня, как бы вот мама. Она очень много, ну, вот, говорила со мной, и относительно молитвы, даже когда мне было 9 лет, она вот всегда говорила, нужно молиться уже сейчас о муже. Я говорю, мама, мне 9, какой еще муж? Ты что, Бог должен дать тебе хорошего мужа? Но я считаю, что ну, Бог, Он слышит всякую молитву на самом деле. Сложно немножко как бы ответить на этот вопрос мне, потому что в любой период моей жизни Бог всегда как бы отвечает на любую молитву, даже пусть это будет не всегда там по обетованиям. Но главное, чтобы это было искренне от души, ну, от сердца.
3: Да, согласна с тобой. Исцеление пришло.
2: Да, да, исцеление пришло. И ну, для меня это было чудом, потому что тот момент, когда я решила принять крещение, я сказала Господу, что вот сейчас, да, я зайду в воду. И, ну, если, как бы, вот, ты можешь исцелить, чтобы это тоже было в этот же момент. И на самом деле, вот, как я приняла крещение, вот уже сколько ведь лет прошло, я вообще, ну, ничего не помню вот об этой болезни. Слава не обращалась, Богу. Да, ни к врачам. То есть мне ничего не беспокоит. Все прошло, слава Богу. Лула. Потому что до этого я всегда стабильно осень, весну всегда лежала в больнице.
3: Лула, а пришло ли прощение за предательство?
2: Да, конечно. Я вообще не держу зла. Я даже оборачиваясь вот на тот момент, я понимаю, что мне это, наверное, нужно было, потому что, ну, да, я вынесла вот уроки, да, полезные для моей жизни, потому что, учитывая тот стиль жизни, ну, когда ты переезжаешь, заводишь новые там общения, друзей, все-таки нужно уметь дружить искренне, но и не совсем, да, настолько, чтобы прям вот полностью отдаваться, погружаться, да, вот в человека. И с этой девочкой мы, ну, как бы до сих пор общаемся, ну, то есть я всегда рада буду ее увидеть, и я знаю, что она тоже рада со мной видеться. Просто сейчас мы живем в разных городах. Но бывает, что списываемся. Нет, у меня нет никакой абсолютной обиды на нее.
3: Лула, вот бывает такое, что, исходя из этого опыта, да, неприятного, когда тебя кто-то предал, возникает потом страх общения, ну, когда ты снова знакомишься,
2: ну,
3: с кем-то.
2: Такое, да.
3: Есть такое, до сих пор или было раньше?
2: Раньше было, но сейчас я, наверное, просто пришла к тому, что нужно вообще в общении с людьми отдавать столько, сколько ты можешь дать, не ожидая взамен. Я, к сожалению, вот, ну, не научилась, наверное, единственное, что вот дружить поверхностно, если уж дружить, так дружить, да, быть верным, преданным другом, всегда готовым, ну, поддержать, прийти на помощь. Поэтому, то есть, когда я общаюсь, дружу, то я не жду ничего взамен. Вот. Хоть всегда говорят, что мы всегда что-то на самом-то деле внутри ждем, но нет. Нужно просто, наверное, понять, насколько ты можешь, ну, вот отдавать так, чтобы не ждать, что вот к тебе тоже прибегут в какой-то момент, да, сделают так вот, что вот как нужно. Ну, сейчас я не боюсь заводить общение на самом деле. И вообще считаю, что каждый из нас может быть для кого-то ведь каким-то таким вот, не знаю, светильником, да, даже... Я причем знаю, многие же ведь говорят это, то есть отмечают, что там настолько там интересно с тобой общаться и чувствуешь глубину какую-то, да, что вот можешь там довериться, открыться, что люди на самом деле это ценят. То есть им это важно, это и в мире ведь не так много таких людей на самом деле. И все равно люди это ценят, они это отмечают.
3: Да,
2: ну, бывало такое, что вот... Мне говорили, например, что, знаешь, ты вот настолько много вот даешь, что на самом деле не каждый в жизни готов так делать. Поэтому, ну, меня спрашивают, не сложно ли тебе от этого самой? Нет, наверное. Может, потому что, да, я понимаю, что я, ну, не жду ничего взамен. И поэтому стараюсь отдавать, ну, столько, сколько могу.
3: Угу. А это можно в своем роде назвать ответственностью просто? Или все-таки здесь в другом секрет? Или это искусство уже все-таки?
2: Наверное, может быть, да. Может быть, да.
3: Но сейчас у тебя есть люди, с которыми ты искренне можешь пообщаться, доверить какие-то вопросы?
2: Да,
3: есть такие,
2: да,
3: люди в окружении?
2: Есть такие люди. Слава Богу, Бог дает таких людей. Их, возможно, мне не так много, но они есть. И слава Богу, и они помещаются на пальцах, да, на одной руке. Кто-то говорит, вау, это уже круто. Есть, да, слава Богу, есть такие люди, с которыми я могу говорить абсолютно на любые темы, открыться, знаю, что меня не осудят. Mm-hmm. Знаю, что просто могут помолчать со мной, когда нужно. Вот.
3: Да, слава Богу за этих людей. Mm-hmm. А вот на фоне этого предательства, да, близкой подруги, вот насколько тебе было легко или, может быть, сложно довериться было своему будущему мужу, своему супругу, когда ты приняла решение выходить за него замуж?
2: Вот если честно, я считаю, что вот настолько Бог вот меня любит, что окружает с самого детства, да, мудрыми людьми, как вот мои родители, бабушка. Но на самом деле, когда мы еще не были, да, то есть еще тогда не мой муж, а парень, Евгений, он пришел в мою жизнь в самый нужный момент. Когда я вот была в отчаянии, на самом деле, да, у меня были вопросы, да, к Богу, почему так происходит. Я скажу, что у меня была очень низкая самооценка на самом деле. Все-таки, ну, когда ты подросток, ты же начинаешь в это верить. Хотя я вот, например, смотрю свои, ну, фотографии, думаю, да где же я там самая толстая или еще что-то. Ну, что уж они там выдумывали. Вот. Но была у меня и низкая самооценка на самом деле. Но когда мы с ним общались, вот то, что он мне открыл, что Бог меня очень любит, что я для него ценное дитя. И на самом деле именно вот общение с Женей, оно меня исцелило тогда. То есть у меня не было уже такого вот страха какого-то, да, ну, в плане, что им открыться, довериться. У меня было, наверное, больше смущения того, что все-таки, когда мы с ним начали общаться, он уже был священнослужителем, и я думала, что, наверное, он меня оценивает. Мои знания Библии, как я молюсь, наверное, сейчас слушает, там, как делает какую-то экзегезу, не знаю, там, да, на все мои ответы. Был такой больше страх. Но потом, когда я увидела, что такого нет, и человек, да, на самом деле смотрит как бы мою душу, на какие-то вот мои переживания он там направляет и говорит, слушай, да, ну вот я понимаю, что у тебя там так непросто, но вот на самом деле Бог, он хочет, ну, сказать так, и даже вот в этой ситуации там посмотри, попробуй вот так. И слава Богу, что на самом деле вот так все получилось, потому что действительно вот эту вот какую-то переоценку и осознание того, что Бог настолько меня любит, как свое дитя, да, что я ценная для, ну, для него в его глазах, это вот пришел в тот момент. И после этого уже, да, как-то вот все, слава Богу.
3: А, ты творческий человек, и тебя всегда тянуло к творчеству. И с музыкальной школой не получилось, да, в свое время.
2: Ну, да.
3: Потом ты хотела поступать на режиссуру. То есть тебя привлекала вот эта сфера, но мама все-таки сказала, что не стоит, так как ее это как раз сфера отталкивала. Сейчас что ты думаешь по этому поводу?
2: Ну, я смотрю на это так, что на все воля Божья. Я, да, знаю, что как бы хоть к этому меня и тянуло, и я даже скажу, что на самом деле театр, он мне был всегда гораздо ближе, чем пение, например. Вообще петь я не любила никогда. Вот, ну, по крайней мере, в тот период, да, вот лет до 17. И вот чтобы спеть на сцене, это вот тоже опять работа мамы и Жени. Они постоянно говорили, тебе нужно это делать, у тебя же есть от Бога талант.
3: У тебя действительно дар свыше.
2: Я думаю, зачем мне это вообще нужно? Я не хочу, это мне это не нравится. Я там трясусь, как кленовый листик. Вообще для меня это стресс. Вот сцена, вот то ли театр, сыграть какую-то роль, это вообще, это же просто наслаждение какое-то.
3: Но там же тоже стресс испытывает актер.
2: А вот такого не было.
3: Правда, не
2: да,
3: было
2: вот такого? Совсем разный страх, абсолютно. И только потом вот уже, да, я как-то стала любить пение. Наверное, тоже, опять же, потому что Господь показывал, да, какие-то плоды, ну, через людей. И ты видишь, что действительно это нужно. Вот. Да, мама, ну, так воспрепятствовала моему такому, да, осуществлению мечты, можно сказать, на тот период. Но на самом деле я это вот могу проявить в служении. И за это слава Богу. Вот, не знаю, может быть, я думаю, что, ну, вот, я просто доверяю Богу и вот верю, что все вот как Он ведет, и оглядываясь на свою жизнь, я действительно вижу, что Он ведет. Вот, я думаю, что так нужно было, значит.
3: Вот когда сейчас у тебя в жизни происходят какие-то неприятные моменты, уныние, переживания, как ты с этим справляешься?
2: Я, ну, во-первых, всегда... Ну, общаюсь, говорю, да, Богу о своих каких-то переживаниях. И, не знаю, внутреннее вот это вот спокойствие, которое дает Бог, да, вот этот мир, понимание, что доверие вот Ему полное, да, что, что пусть что ни происходит в твоей жизни, даже вот самое тяжелое, не всегда же, вот и в моей жизни не всегда вот бывает такое, что все прям так гладко проходит, да, но вот это вот спокойствие, осознание того, что Бог для тебя приготовил лучшее, просто сейчас нужно потерпеть, оно дает вот эту вот уверенность, спокойствие какое-то вот. И, конечно же, близкие люди тоже, они тоже вносят для меня, ну, такую вот радость. Вообще, я люблю и общение с людьми, то есть мне нравится, и элементарно, когда просто кто-нибудь подойдет, обнимет как-то. Поэтому, в общем, ну как-то так.
3: Дорогие друзья, вы можете зайти на наш сайт «Три ангела» и посмотреть в исполнении Лолы замечательные христианские песни. Лола, сейчас я хочу тебя попросить исполнить для нас также песню, которую хотелось бы тебе вот именно сейчас исполнить, спеть, которая вот особенно как-то откликается в твоем сердце.
2: Вообще, я очень много, да, люблю песен, и вот в какой-то период, как правило, песни, они, да, отвечают вот нашим потребностям, но, наверное, есть такая песня, которая для меня, она всегда со мной, наверное, по жизни идет. С нее, можно сказать, я начинала петь, это когда смолкнет все. И действительно, там есть фразы, да, строчки вот из песни, которые всегда для меня, вот как звоночки, что ли, какие-то, в отношениях с Богом. Вот. А звучит она так. Когда смог

0: и там припев. Ну, вот эти вот строчки, что да, тебе я песню спою, но не просто, чтобы спеть. То есть, действительно, те песни, которые я пою, мне всегда хочется, чтобы после услышанного у человека что-то внутри вот зародилось. Что для меня на самом деле нет ничего лучшего услышать, когда ко мне подходят и говорят не то: «Лола, как ты классно владеешь голосом, да, как у тебя вот там получается петь», а когда говорят: «Знаешь, вот эту песню слушал, не обращал внимания на слова, а вот в этот раз зацепило», или «А можно вот эту песню там скинь мне послушать, я вот хочу ее слушать и слушать». И думаешь: слава богу, значит, человек вот понял смысл, и ему откликается.
1: Лола, слава богу за тебя, за твой талант, за то, что ты несешь свет. И этот свет, он виден и заметен в твоей улыбке, в твоей радости. Оставайся всегда такой же радостной.
0: Спасибо большое.
1: Слава Спасибо Богу. Тебе за это общение.
0: Спасибо за приглашение.
1: Дорогие, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите. Эти слова из Священного Писания адресованы каждому из нас. Несмотря на испытания и трудности, нам нужно с искренней верой принять их и поверить, что именно Бог является самым главным источником радости и счастья.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Андрей Лестев.
1: Здравствуйте. Сегодня существуют разные мнения относительно того, как понимать ритуалы, описанные в древних манускриптах. И для того, чтобы разобраться в этом, мы пригласили в студию эксперта в области древнего еврейского языка и доктора философских наук Александра Болотникова. Здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Андрей.
1: Александр, прошлую программу мы говорили о том, что каким образом происходил перенос вины с человека, и вы говорили о том, что в древних рукописях, в древних манускриптах совершенно уникальная была традиция оправдания человека.
2: Да,
1: когда переносилась вина на невиновного, то есть с виноватого на невиновного.
2: Да, за исключением определенных конкретных преступлений.
1: Да. И что мы важное подчеркнули в прошлый раз, это то, что если сегодня лицо, которое является, которое может работать исполнительным в законодательных органах, да, может вас помиловать, может простить ваше преступление, это лицо не несет при этом ответственности за ваше преступление.
2: Ну,
1: однако в той практике это было невозможно. Если лицо, которое вас прощало, это же лицо должно было понести и ответственность. Вот у меня вопрос. Это было тогда, то есть это было в древней практике. Сегодня мы видим, этого не существует. И логический вопрос, каким образом сегодня происходит вот снятие вины, снятие ответственности за наше преступление.
2: Да, Андрей, это очень важный, серьезный вопрос, потому что фактически здесь уже нам нужно будет подняться немножко над книгой «Левит» и посмотреть на нее как на интегральную составляющую часть всей Библии.
1: Так.
2: А вот если мы посмотрим на Библию в целом, то в Библии очень часто проводятся конкретные сюжетные такие красные нити, цепочки через все книги Священного Писания. И вот если мы возьмем, допустим, Тору, Пятикнижие, да?
1: Так.
2: Это первая часть Библии. Затем возьмем пророки, книги пророков. И возьмем книги, написанные уже во времена Иисуса, их называть принято Новым Заветом, то мы увидим, как прослеживается эта цепочка. Вот, например, если мы все говорили животное, жертвенное животное, ну или просто агнец там.
1: Это то, что описано в книге Священ.
2: Да, в книге Левит.
1: Да.
2: Это жертвенное животное проливает кровь. Да? Мы смотрели, что на основании определенных примеров это жертвенное животное умирает вместо грешника.
1: Да, и несет ответственность на себе,
2: да,
1: за его преступление.
2: Несет наказание, то есть наказание не на
1: преступнике,
2: а наказание несет агнец.
1: И священник после. Да.
2: Священник наказание не несет.
1: Да, священник несет ответственность.
2: Несет последствия.
1: Последствия.
2: Да, последствия. То есть тут как бы идет такое вот раздвоение.
1: А что функции. Значит последствия? В каком смысле?
2: Ну, любые последствия могут быть. Если у вас в квартире случается прорыв водопровода, и вы живете на третьем этаже, то вы же затапливаете и соседей.
1: Так.
2: Вот, и вы приходите, и вы просите прощения. Но вам придется не только получать прощение, вам придется восстанавливать потолок.
1: А, священник был неким таким примирителем, что ли, да? То есть...
2: Ну, в какой-то мере. Тут нужно смотреть. Дело в том, что если мы возьмем...
1: То есть он решал проблему взаимоотношений, которые нарушались при совершении.
2: Да, он решал проблему взаимоотношений с Богом.
1: Интересно.
2: Хотя, потому что тот пример, который, конечно, я привел, он ограничен, потому что здесь касается ущерба.
1: Ущерба, да.
2: Да, ущерб ущерб, вот Левит, 5 глава однозначно говорит, если человек нанес ущерб другому человеку, он должен ущерб восстанавливать.
1: Восстановить, да.
2: Но это когда виден явный материальный ущерб. Когда да. человек нарушает заповедь Божью и согрешает, то и еще есть духовный ущерб. То есть, вот как вы говорили, ущерб нанесен взаимоотношением с Богом. И вот весь этот ущерб на себе несет священник.
1: Угу. То есть он как бы восстанавливает.
2: Да, поэтому здесь два, как говорится, во святилище есть две такие вот функции. Функция наказания, функция восстановления ущерба.
1: Угу.
2: И животное несет на себе наказание. И, кстати говоря, мы с вами читали книгу пророка Исаии, 53 глава. Именно об этом пишет нам пророк, говоря о страдающем рабе. Здесь сказано, он истязуем был, страдал добровольно, и наказание мира нашего было на нем.
1: Он понес наказание.
2: Да, то есть как овца веден он на заклание. То есть это такое пророчество. И мы видим исполнение этого пророчества в словах Иоанна Крестителя. «Се агнец Божий, который берет на себя грех мира».
1: Угу.
2: То есть мы видим, вот так цепочка проходит. Исход Левит книги Торы описывает нам агнца, который умирает вместо грешника. Пророчество описывает нам страдающего раба. То есть это уже, оказывается, этот агнец, он уподобляется человеку, то есть страдающий раб,
1: так.
2: который несет на себя наказание мира и который является жертвой храмовой, как агнец. Ну а исполнение уже непосредственно в том, что совершил Иисус на Голгофе. То есть на Голгофе Иисус был уже этим агнцем.
1: Угу.
2: То есть уже здесь мы не видим ни жертвенника с рогами, уже ни священник его не режет, этого агнца. Здесь мы видим конкретно римское орудие казни – крест. И здесь мы видим конкретно Бога-человека Иисуса, который на этом кресте умирает, а потом еще и кровь проливает.
1: То есть, Александр, вы показываете такую преемственность, взаимосвязь и преемственность древних книг с тем, что было позже. То
2: да, есть, это каждая книга, вот если мы возьмем каждая последующая книга, она строится на предыдущей книге. Невозможно понять пророческие книги, не разобравшись в Торе. Невозможно понять Новый Завет, не разобравшись в сути пророческих книг.
1: А вы можете пример привести, где вот есть такая, ну, четкая, прочная взаимодействие? Ну, например, вот вы говорили, вот эта профессиональная книга для священников, да, то есть ли какие-то, может быть, намеки именно вот в последних книгах?
2: Ну вот если мы возьмем, например, интересные слова, записанные в книге, в первом послании Иоанна, первая глава и 9 текст. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды».
1: Очень похожие слова на то, что вы читали из книги священников.
2: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Если мы откроем книгу Левит, 4 глава и 31 стих, то там нам сказано: «Итак, очистит его священник,
1: и прощено
2: будет ему». То есть мы видим, интересно, и здесь я должен дать должное русскому синодальному переводу, что он в данном случае последовательно. Угу. Он использует слово «кипер аль», глагол, о котором мы говорили, «очистит». И на греческом языке это слово часто переводится греческим глаголом «катаридзо».
1: Угу.
2: И вот здесь происходит как раз в Новом Завете у нас прощение и очищение, и в Левит, книге Левит тоже только идет обратный порядок. Очищение, прощение. Но вот эти вот два действия.
1: То есть то, что описано в книге священников, это было для, в общем-то, людей, которые жили в то время, да, а сегодня это описано то, что вот вы сейчас прочитали. Если нужно, во-первых, если человек понимает, что он совершил какое-то преступление, нарушил закон, он должен свою вину исповедать, да, то есть свою вину с себя снять, так как вы это объясняли, и должен эту свою вину перенести, да, и только тогда он получит прощение. И...
2: А вот здесь это очень важный вопрос.
1: Так.
2: Прежде всего, кто в первом послании Иоанна, кто здесь, это он?
1: Угу.
2: Однозначно мы видим в контексте, что речь идет об Иисусе.
1: Ну вот у меня в связи с этим вопрос, Александр. Если мы говорили о книге священников, да, там четко было понятно, человек приходит в это место, человек делает это действие, он приходит к этому священнику. Как сегодня? Куда должен прийти человек? Что он должен сделать? Как он? Не до конца понятно. То есть вроде бы понятно, но и не до конца понятно.
2: В этом и красота библейской типологии.
1: Так.
2: Вот как мы вам показывали типологическую нить через Тору, через пророки, через Писание. Точно так же у нас показана теологическая, типологическая нить на другой персонаж, на священника.
1: Угу.
2: То есть здесь в книге Левит, четвертая глава, здесь однозначно священник во святилище. А что происходит дальше? Если мы читаем Псалом 109, Псалом, написанный Давиду,
1: так,
2: то здесь сказано: «Навеки ты первосвященник по чину Мелхиседека». Это интересное вообще высказывание, что Давид, первосвященник, выглядит как-то необычно, потому что мы знаем, например, что никаким образом никто в Ветхом Завете, в книге Левит, об этом поэтому написана книга Левит, никто, кроме потомков Левия, тем более сыновей Аарона, не мог быть священником. А Давид – это из колена Иудиного.
1: А, то есть только одно семейство могло заниматься священством?
2: Да, конечно.
1: Давид был из другого семейства?
2: Да, конечно. Ну, тут вообще шел спор. Восстание было описано в книге чисел, 16 глава, восстание Корея. Корей был двоюродным братом Аарону.
1: Угу.
2: И хотел делать то, что делал Аарон. У него были свои задачи, он левит все-таки был. У него свои были задачи, ему не нравились эти задачи.
1: Угу.
2: И Бог вынужден был применить жесткие меры. То есть священство конкретно.
1: Ну, а в данном случае я не совсем понимаю, это как связано с царем Давидом, как связано...
2: А дело в том, что...
1: Как связано с сегодняшним днем?
2: Дело в том, что это пророчество в Псалме 109, оно опять же находит свое исполнение в Иисусе, о чем довольно подробно описывает нам апостол в послании к евреям. Он берет этот псалом, он его разбирает и выводит, что священником по чину Мелхиседека, то есть в том плане, что Мелхиседек был до Левия, до Аарона, является Иисус.
1: А, в смысле, вы имеете в виду не обязательно из этой семьи,
2: ну да,
1: семьи священников.
2: Иисус же сын Давида, то есть из колена Иудина, но тем не менее... Он является священником. Послание к евреям однозначно говорит, что Иисус является небесным первосвященником. И тут вторая очень важная типологическая нить прослеживается. Это то, во что трансформируется сегодня тот ветхозаветний храм.
1: Вот это очень важно. Я и хотел задать вопрос. Если... Меня тяготит вина, если я не могу от этого освободиться. Куда мне идти? Что мне делать?
2: Единственное место, куда сегодня может обратиться всякий человек, находится на небе. И это может быть звучать абстрактно, но представьте себе, если бы вам в ветхозаветные времена вы бы жили где-нибудь в Персии, а храм в Иерусалиме.
1: Так, и как решалась проблема?
2: Это были сложные вопросы. Угу. Это тут своя маленькая проблемка, если уже...
1: Но все равно человек, любой человек знал, что есть, что храм все равно есть.
2: Да, храм на небе всегда есть. Интересно, да? Может быть, нашим зрителям не совсем понятно, потому что в каждом городе есть храмы. Но мы должны понимать, согласно Священному Писанию, согласно Торе, храм был единственным уникальным местом. Книга Второзакония, 12 глава говорит, не вздумай приносить свои жертвоприношения на всяком месте, только на месте, которое изберет Господь, где имя его пребывает.
1: Только, только одно место.
2: Да, получается. Только это было одно место на земле. Модель небесного святилища, мы говорили о модели, была единственной. Когда храм был разрушен Навуходоносором, Иезекиилю Бог показал очень интересный штришок. Он в 11 главе книги Иезекииля говорит, вы идете в плен, но я лично для вас буду некоторым с маленьким святилищем. Угу. То есть, иными словами, мы очень четко видим и в книгах Ветхого Завета, да, что когда израилиты, когда иудеи, вернее, уже это уже иудеи, переходят из вавилонский плен, они там в Вавилоне ничего себе не строят такого, они не пытаются сделать там ковчег завета.
1: Ну, видимо, вы уже раньше говорили об этом, что должно было быть прямое указание людям для того, чтобы это
2: делать. Да, этого не было, но Бог... Присутствие Бога было там. То есть люди решали проблемы своих грехов.
1: А, то есть так же и решали.
2: Да, без жертв.
1: Без жертв.
2: Потому что где жертвенника нет.
1: Да.
2: Ну, священники-то были, но без святилища священник-то что? Он не может ничего делать. Он должен есть мясо жертвы за грех на святом месте. Он не может. Поэтому они могли решать эти вопросы только с Богом. Угу. А уже Новый Завет нам однозначно проясняет, что, оказывается, есть святилище на небе, в котором первосвященником является сам Иисус, и он является сегодня единственным первосвященником. Потому что храм земной свою функцию выполнил, он разрушен. Левитское священство потеряло свое значение.
1: Александр, вот вы как специалист по языку, скажите, вот что пишут вот уже более поздние рукописи древние, это вот как раз, которые вы читали, что делать человеку, что должен делать человек для того, чтобы снять с себя вину, чтобы обрести прощение? Что он должен делать?
2: Ну, в принципе, то же самое. Человек должен обратиться за помилованием.
1: Так. Вот эти же принципы...
2: Да, эти принципы
1: они
2: сохранились.
1: Не
2: потому что агнец, истинный агнец у нас есть. То есть человек должен обратиться за помилованием к Иисусу. он должен на Иисуса возложить руки. Ну, может быть, это в духовном смысле, но, пожалуй, так. Недаром послание к римлянам, послание
1: открыть, к Галатам. Открыть свое преступление.
2: Да, послание к Галатам, послание к римлянам говорят, что мы получаем оправдание через веру.
1: Через веру.
2: То есть, у нас нету, допустим, сейчас взять жертвенное животное, подойти в скинию собрания, возложить там на него руку, достать нож и перерезать ему горло.
1: Да, да.
2: Это нет.
1: Да.
2: Но через веру. Через веру во что? Через веру в то, что за нас пролил свою кровь Иисус на Голгофе. То есть Голгофа – это сегодняшний жертвенник.
1: Угу. То есть получается, если человек совершил преступление, нарушил закон, имеется в виду небесный закон, не земной,
2: да,
1: то он точно так же должен, должно пройти этих вот три этапа, о которых вы
2: говорите. Да. Именно.
1: Первое – это обрести помилование.
2: Обрести помилование.
1: Второе – оправдание, быть оправданным.
2: Да.
1: И третье – это отдать свою вину.
2: Отдать
1: невиновному.
2: Последствия свою вину своего.
1: Для того, чтобы восстановить.
2: Да, да? Отдать его на Иисуса. И вот здесь как раз мы видим в первой главе Евангелия от Иоанна, в первой главе первого послания Иоанна, в 9 стихе, мы видим вот этот процесс. То есть прежде всего, вот интересно, как сказано, если говорим, что не имеем греха, обманываем сами себя. То есть мы должны признать свою вину.
1: Да.
2: То есть мы должны признать себя грешниками прежде всего.
1: Да.
2: То есть это наша явка с повинной, обращение за помилование. Дальше написано исповедать грех. Да?
1: То есть, Александр, а исповедание это то же самое, что и покаяние? Это одно и то же?
2: Да. Это процесс покаяния. Исповедание в данном случае, мы это же самое слово в еврейском языке видим когда, в контексте возложения рук.
1: Так.
2: То есть исповедание греха – это подобно тому, как мы, как грешник, возлагая руку свою на голову всесожжения, символически жестом передавал этот грех на Агнца. Здесь у нас жестикуляции никакой нет. Здесь мы верою передаем грех свой на Иисуса, умершего за этот грех на Голгофе. То есть Иисус понес наказание на Голгофе за этот грех, который мы совершили. И дальше происходит прощение и очищение.
1: Угу. Ну, то есть те же самые, собственно говоря, один в один происходит то же самое все, ничего не поменялось.
2: Да, ничего не поменялось. Поменялось ли то, что...
1: Единственное, поменялось место расположения.
2: Да, место расположения. То есть если в Ветхом Завете, согласно Ветхому Завету, человек таки должен был прийти на какое-то место и конкретно соприкоснуться с предметами святилища, в частности, жертвенника, то здесь нам нужно обратить наш взор на Голгофу. Это мы никак не можем сделать. Сегодня в Иерусалиме ничего такого, остатков этого, ничего толком нет. Вот, да и это не нужно, поэтому вот здесь-то и добавляется. То есть мы с верою смотрим, то есть мы верим, что да, действительно, 2000 лет назад была совершена эта жертва, было исполнено вот эта вот типологическая цепочка.
1: Да. Александр, а вот это хотелось бы узнать у вас, вы говорили о том, что вот это вот покаяние, это немножко слово означало другой смысл тогда.
2: Да, дело в том,
1: сегодня вы говорите, что опять же, вот также в значении перевода, в значении понимания перевода слова может проясниться некоторые детали.
2: Да, дело в том, что греческий термин метаноя, Угу. Он весьма абстрактный.
1: Это вот то, что здесь.
2: Да, нет, здесь не употребляется слово метаноя. Но если вы мне задали вопрос о покаянии, это греческое слово метаноя. Угу. И вот само понятие метаноя, оно немножко такое, может быть, несколько абстрактное. И вот человек...
1: Как оно на русский, вот точнее его перевести?
2: Вот, если мы часто воспринимаем, что покаяние – это вот выражение сожаления о совершенном проступке. И это абсолютно неверно.
1: Угу. То есть выражение сожаления – это скорее то, что вы говорили, исповедание, да?
2: Да, это исповедание, да. А вот покаяние – это более емкий смысл. Угу. Покаяние на иврите – это тешува, от глагола «шув». Шув – это означает поворот на 180 градусов. Угу. Вот, это все равно, что если мы возьмем солдата марширующего, то, допустим, шагом марш,
1: так.
2: Потом проходит солдат там 100 метров, ему дается команда кругом раз-два, и он направляется совершенно противоположную сторону. Вот фактически мы стоим на пути грешников, да? Вот если мы откроем Псалом 1, «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и на пути грешных не стоит».
1: Да.
2: То есть мы шагаем в направлении греха, вот когда вот как бы вот по той дорожке, да, совершая какие-то нарушение заповедей Божьих.
1: Нарушение,
2: вот
1: мы, преступление против закона.
2: Да, преступление против закона Божьего, проступки, что угодно. Вот мы себе как бы маршируем в этом направлении.
1: Выстроили маршрут такой.
2: Да, да, да. И, в общем-то, если мы будем продолжать маршировать в этом направлении, то мы рано или поздно свалимся в пропасть. Так вот, чтобы не свалиться нам в эту пропасть, нам нужно сделать разворот на 180 градусов и от этой пропасти начать двигаться в противоположном направлении. Поэтому человек, который сожалеет о том, что он совершил, но продолжает это совершать, он не совершил. Это не покаяние, это просто сожаление. Но чтобы совершить тешуву, ему нужно развернуться. Вот пока этого разворота не будет, решения проблемы не будет.
1: Наверное, в этом и разница. Как раз, когда раньше я вам задавал вопрос о том, есть ли разница между страхом перед наказанием, да, и ради этого человек совершает обряд, или истинным таким вот,
2: да,
1: сожалением
2: о своем поступке. Когда сожаления одного недостаточно.
1: Александр, спасибо вам огромное. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Дорогие друзья, пожалуйста, если вам интересно, смотрите наши следующие программы. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». А я на Тебя, Господи, уповая. Я говорю, Ты мой Бог –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущая Анна Богатская.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Есть такая фраза: «Оставайся честным и в первую очередь самим собой». Но что значит понимание честности? И как это важно для самой женщины? Сегодня в данной теме нам поможет разобраться священнослужитель и семейный консультант Виталий Кисер. Виталий, здравствуйте. Рада приветствовать вас. Виталий, скажите, пожалуйста, что такое честность? Что это за понятие такое? И как оно важно для женщины?
4: Честность и открытость – это одна из основных потребностей женщины. И это заложено в них, в женщин, Богом. Я попытаюсь объяснить, почему. Мы с вами говорим о том, что женщина – это хранительница очага. Женщина – это тот человек, который не просто вынашивает ребенка, в ней заложено, есть исключение из правил, да, есть женщины, которые могут оставить своих детей, но основное количество женщин – это те, которые не просто вынашивают, рожают детей, и в них заложено вырастить детей, воспитать детей, отпустить детей в мир, да, или в жизнь, и поддерживать детей на протяжении всей жизни. Если вы когда-нибудь замечали, вот, допустим, муж и жена, да? У мужа есть мама и у жены есть мама. Чья мама больше будет заботиться о детях этой семьи? Мама мужа или мама жены?
3: Ну, я думаю, что в зависимости от ситуации, но в основном, как бывает, да, женщина прилепляется к мужу, к семье мужа. И наверняка мама мужа больше как-то будет печься?
4: Ну хорошо, по-другому
3: вопрос. Скорее всего.
4: Кому отвозят больше детей? То есть вот я, допустим, мне нужно куда-то поехать с женой в отпуск, я своих детей кому отвезу? К своей маме или к маме своей жены? Кому больше?
3: К своей маме. Нет? Нет. Значит, ситуации всех разные.
4: Разные, но в большей степени чаще всего доверяют маме жены, да, то есть вот по женской линии. Почему? Потому что женщины больше заботятся именно вот о том, о чем я говорил, да, о продлении рода человеческого и о своих собственных детях. Это заложено в нее. Быть хранительницей вот очага и продолжение рода человеческого. Хоть есть и определенные как страны, где мужчины так же, как и женщины, проявляют такую же заботу о детях. Они привязаны к детям. Ну, чуть позже будем об этом говорить. Угу. Итак, мы видим, что это основная потребность женщины именно не только в своем благосостоянии, но и в благосостоянии своих детей. И для женщины очень важно выстраивать с мужем отношения максимально честными и на максимально доверительных отношениях. Что и подразумевается в этой честности и доверительных отношениях между супругами? Именно честность в любви, взаимности, в уважении и мужчина, да, то есть я как мужчина понимаю, что у моей женщины есть в этом потребность, я должен понимать, что для нее, почему для нее важно продление рода. И ее очень сильно будет волновать, если я буду с ней, к ней не совсем верен. Не совсем верным буду в отношениях. Угу. Вот. Давайте мы об этой честности, о честности в верности.
3: Да, вот что значит
4: о честности,
3: не совсем
4: верности
3: верен.
4: В этих искренних верных uh-huh. отношениях. Вот давайте мы с вами поговорим еще. Представьте себе, что вы девушка, у вас есть парень, вот вы в периоде ухаживания находитесь. Именно я считаю, что в этот период ухаживания, до того, как вы заключили брачный союз, брачный договор, вы уже должны быть максимально открытыми, максимально искренними в вопросе вашей прошлой жизни. В ваших отношениях, какие у вас были отношения, с кем у вас были отношения. Почему это важно? Почему важно раскрыть все эти отношения? Во-первых, когда вы искренне, это вызывает доверие, доверительные отношения. Угу. То есть если я искренен с вами, то у вас будет доверие ко мне. если у вас будет доверие ко мне, и я вам говорю, что да, допустим, есть люди, конечно, у которых безупречное как прошлое, и у них никого никогда не было, когда они строили отношения. К сожалению, мир устроен по-другому. И чаще всего бывает так, что и у девушки, и у парня уже были какие-то отношения, были какие-то связи. И вот когда они пытаются построить друг с другом отношения, здесь они должны быть максимально честны и правдивы.
3: А на начальном этапе это возможно, когда в состоянии пары влюбленности?
4: Нет, уже речь идет о том, что вы решили заключить брак.
3: То есть вы решили, подошли к браку.
4: Да, вы поняли, что вы созданы друг для друга, и вы вот переходите на этот уровень открытости в отношениях. Вам нужно друг друга посвятить в то, что было. А, опять же, с одним условием. Если это важно для партнера. То есть партнер, которому не важно, и если ему это не важно, то лучше не говорить.
3: А когда может возникнуть вот эта важность? Это в связи с какой-то ситуацией? Или же партнер должен сам как-то оценить и увидеть, что для супруга...
4: Ну, во-первых, вы должны понимать, с кем вы имеете дело. Да, то есть для вас это должно быть понятно. Ну, в данный момент мы говорим о женщине. Да, почему это важно для женщин? Если мы говорим, что женщина создает семью, и она думает о будущем, и будущем прочном, для женщин важно понять, с кем она создает отношения. То есть, знаете, такой Альфонс есть там, или там Гуля какой-нибудь парень, да, для нее очень важно понять, с кем она строит отношения. И если он максимально искренне с ним, да, то есть он ей говорит одно, а она знает, что он делает совершенно другое. Она уже прекрасно понимает, что доверять этому человеку нельзя. И мужчина должен это понимать. То есть сейчас я сейчас говорю мужчинам. Мужчинам нужно быть максимально открытыми. Опять же, не обязательно говорить все и там в мельчайших подробностях, потому что это может реально ранить человека и реально может отвратить его. Если вы человека любите, вы должны открыться перед
3: деликатно,
4: ним.
3: Деликатно, да,
4: сделать это? Да, деликатно, это. Не углубляясь ни в какие подробности. Вот. И дальше, допустим, я как мужчина, я понимаю, что для моей жены важно вот эти отношения, важна искренность, важна честность. Но мужчины могут входить в определенные жизненные отрезки. Жизненные отрезки. И есть такой отрезок,
3: а что это такое за жизненный отрезок?
4: Да, есть такой отрезок у мужчин в жизни, когда мужчина переживает в отношении своей состоятельности, своей физической, физиологической привлекательности. Он проходит такой временной отрезок, когда он думает, на что он еще способен или не способен.
3: Это когда происходит?
4: Способен он привлекать женщин или не способен.
3: Когда это может происходить с мужчиной?
4: Ну, возраст разный. Вот сейчас он как бы стал меньше. Сейчас вот раньше было от 45 и старше, да? Угу. Сейчас до 30 снизится.
3: А почему такое сокращение вдруг случилось?
4: Я думаю, возраста. Что, наверное, по причине того, что мужчины чаще всего ведут такой оседлый образ жизни, мало двигаются. Ну, я в кавычки возьму. Старение физиологическое, мужское старение наступает гораздо раньше, чем раньше. Ну, ладно, я погорячился. Пусть 35 лет. Ну, примерно так. Вот. Наступает гораздо раньше, и мужчина входит в такое в ступор, в состояние ощущений, да, что он себя чувствует не так, как он чувствовал себя раньше. И ему важно как-то себе доказать или проверить, реально с ним что-то происходит, или он еще, ого, я еще намного способен. И никаких нету, ну, в большей степени никаких нету у них ни задних, ни передних там мыслей. Они просто-напросто пытаются как-то это проверить на стороне, самоутверждаясь. Да? Начинают флиртовать, начинают переписываться с девушками с разными, в интернете заводят знакомства и так далее и тому подобное. Прекрасно понимая, что это женщине, его жене это будет неприятно. Потому что она же самая красивая, самая привлекательная, да? Но он, не объясняя ничего, не раскрываясь, начинает вести вот такой образ жизни.
3: Так, это проблема, получается.
4: Вот у меня вопрос, Аня, скажите, как вот вы считаете, женщина почувствует это или нет?
3: Я думаю, что, конечно, почувствуют. А как же иначе? Во-первых, в женщине уже заложено интуитивным образом догадываться и чувствовать, что что-то происходит.
4: Что-то происходит не так.
3: А если появляется какая-то вдруг третья сторона, да, неважно, это в соцсетях или еще где-то, естественно, женщине неприятно становится. Она может спросить даже, в чем дело.
4: Да. Вот вы, допустим, вот сейчас для мужчин мне хотелось бы, чтобы вот они выслушали женскую сторону. Да? Допустим, вы его... Не вы, там женщина ловит мужчину за какой-то вот такой перепиской, что мужчина, конечно, начинает извиняться, он говорит, прости, я больше так не буду, просит прощения. Женщина простила его. Вопрос, остается ли у женщины какой-то определенный осадок и чувство, знаете, такое, то было фундаментальное доверие, стабильность. А теперь будет вот это фундаментальное доверие и стабильность?
3: Нет. И порой даже достаточно одного жеста. Ну,
4: да,
3: вот такого,
4: есть,
3: да?
4: Мужчины должны понять, что они погружают женщину в состояние недоверия, постоянного какого-то ожидания подвоха, какой-то нестабильности. А как такая женщина может быть... Вот вопрос, да, там, женщина должна быть счастлива. Счастлива ли твоя жена? Как жена может быть счастлива, если ты вот так себя ведешь, да?
3: Она будет черпать, конечно, пытаться черпать, да, вот это вот счастье.
4: Где?
3: Пытаться как-то взращивать его. От работы, некоторые от любимого дела это черпают.
4: Мы должны понять, что если... То есть вот представьте, если вы один раз солгали, да, повели себя неправильно. Кстати, в Библии очень интересный есть текст, где написано, что Бог ненавидит некоторые вещи, и одно из того, что ненавидит Бог, это ложь.
3: Да.
4: То есть, если вы обманули один раз, к вам доверие, как процент доверия снизился. Если вы обманули второй раз, а как правило, мужчины не понимают вот именно того, о чем мы говорим. Да, они не понимают вот этой потребности женщины в честности и доверительных отношениях, в искренности. И когда они думают, потому что мужчины не придают значения то, чем они, ну, как бы, что они делают на стороне, да, там, переписки вот этой, они не придают этому значению. Они думают, что я такого делаю, там, ничего не делаю. Женщина же придает этому значению. Почему? Потому что семья ее может разрушиться, потому что может прийти кто-то увести моего суженого, да, там, любимого, и как я буду воспитывать детей? Все, как бы вы погружаете женщину в состояние вот такого постоянного напряжения и стресса.
3: То есть для мужчины это не проблема? Для женщины, получается, это проблема, да. А для мужчины нет.
4: Ну, поэтому мы как раз и говорим, что для женщины это потребность,
3: ага.
4: А для мужчины нет. Ну, то есть... для него есть ага. Потребность честности. Кстати, вот прям буквально на одну минуту я сакцентирую внимание. Допустим, когда мы берем статистику измен, статистику уже измен в отношениях. Если, допустим, женщина или мужчина, ну, не имеет значения. Допустим, женщина перед тем, как вступить в брак, не была до конца честна во всех своих отношениях с прежними бойфренды, да, но с прежними парнями. С какими-то рассказала, с какими-то нет. С некоторыми парнями были отношения очень близкие, эмоционально, я не знаю, там, близкие, но она... решила это скрыть, сказать, что это мое. Или мужчина это сделал. Не имеет значения, мужчина или нет. Появляются определенные напряженные отношения уже в браке. И вот этот человек, который скрыли, да, то есть, допустим, у парня, допустим, он не рассказал, что у него с девушкой были какие-то там очень близкие отношения. И вдруг появляется эта девушка. Случайно. Когда у вас вот эти натянутые отношения. Там, слово за слово, там, сходили в кафе, так далее. Чувства?
3: Ну, я думаю, что вообще нельзя, чтобы такие отношения как-то возникали.
4: Вы понимаете, что если вы скрыли, если вы скрыли об этих отношениях, ну, к примеру, я скрыл, появляется вот этот человек третий, с которым были хорошие отношения. Моя жена совершенно не знает, что у меня с этим человеком были отношения именно вот такого плана. И поэтому, когда я жене говорю, да это так, подруга, то моя жена и ничего не подозревает. То есть нет никаких, нет темы для того, чтобы расстраиваться. Но если я рассказал своей жене, что у меня были с этим человеком близкие отношения, пусть даже как близкие не в плане физическом, а в плане эмоциональном, то моя жена забьет тревогу во все колокола. Поэтому честность очень важна. Она важна для вас самих. Что когда у вас будут трудные времена, появляясь вот это, когда появится этот третий, вы не наделаете глупостей. То есть вы сами не разрушите семью. Честность делает вас более зрелым человеком. Понимаете, да? Детям свойственно постоянно обманывать. Придумывать какие-то истории, там, выдумывать, приукрашивать. Чем отличается зрелый человек, взрослый человек? Отличается тем, что он начинает понимать, что врать, ну, некрасиво. И вести себя честно и достойно – это правильно. Поэтому честность в отношениях делает вас более зрелым человеком.
3: Даже если это больно, получается, что нужно своему супругу это рассказать. Правильно? Даже если это неприятно, какие-то такие моменты ошибочные.
4: Ну, все рассказывать. Понимаете, вы должны рассказать ошибочные моменты. Опять же, вы должны понять, что есть вещи, которые могут человека глубоко травмировать. И в этом, Аня, вы правы, что нужно быть очень... как чувственным, чувствительным деликатным. Человеком, деликатным человеком. И я бы вам даже посоветовал так, что, допустим, даже в семейных отношениях вы что-то сделали, неправильное что-то сделали, да, и вы, вот я вам говорю о том, что нужно быть честным, и вы понимаете это, что нужно быть честным. Потому что все-таки я верю в голос совести и в голос Божий, который вам говорит, что правильно, что неправильно, что можно делать, а что нельзя делать. Даже вот будучи движимы вот этим чувством совести, вначале обратитесь все равно к специалисту. То есть не на, знаете так, не бегите и там...
3: На эмоциях.
4: На эмоциях, да, и так, я вам, я тебе все расскажу, что там было, и вы можете дров наломать. Потому да, что нужно. Не каждый человек может простить. Вот о чем мы с вами говорили.
3: Да, и опять-таки вот вы сказали верно, да, о том, что внутри может остаться вот этот осадок и память вот об этом событии.
4: Конечно.
3: И это будет тянуться и при любой какой-то ситуации, да, жизненной, при любом каком-то негативном опыте человек может вспомнить, и это еще больше добавит огня.
4: Ну, вообще, Ань, смотрите, я сторонник убежденный в том, что люди должны быть счастливыми. Я сторонник убежденный, что люди в семье должны быть счастливыми. То есть это априори Бог сделал для них. Вот это брак, это благословение, это то место, где человек счастлив. Когда вы обманываете, да, вообще обманывать некрасиво ни со стороны женщин, ни со стороны мужчин. Ну, для женщин это больше потребность, потому что у них состояние счастья исчезает, они не могут доверять. Я считаю, что мы должны быть счастливыми. Если вы хотите быть счастливым человеком и делать своего спутника счастливым там, или спутницу счастливой, не делайте вот таких глупостей. То есть, если вы понимаете, что это приведет к бесчестной жизни, да, там, жизни обмана, не делайте ничего, вот то, что к этому приводит. Будьте откровенны до конца, будьте честны, не скрывайте ничего. Но если даже с вами что-то произошло, прежде чем откровение какое-то к супруге своей бежать с откровением, или наоборот, к супругу бежать с откровением, обратитесь к специалисту, обратитесь там, к служителю хорошему, именно к служителю такому, который сведущ в семейных отношениях, вот, или к психологу.
3: Да, еще потом можно добавить такую фразу, что любой грех, да, совершенный, какой-то нечестный поступок, он влечет определенные последствия.
4: Конечно.
3: И последствия эти в первую очередь на самого человека ложатся. Потому что когда человек понимает, вот как вы сказали, да, мужчина понимает, что он поступает нечестно, он продолжает это делать, все равно у него взращивается, соответственно, непринятие себя. Он не любит себя, соответственно, да, и тем самым он не может любить свою супругу.
4: Виталий, он любит данный момент. Он любит вот то состояние, в каком он находится, но он не думает о последствиях. А это, кстати, состояние подросткового мышления.
3: То есть инфантильное такое мышление, да? Виталий, благодарю вас за эти ценные советы. Спасибо вам, что были с нами. Дорогие друзья, обратите внимание, насколько важно быть честным со своим супругом, насколько важно открываться ему, быть естественным, открытым. И даже если у вас есть какой-то негативный опыт, деликатно подходите к этому вопросу, деликатно и разумно старайтесь подойти к своему супругу с этой проблемой и решить все совместно. Благодарю вас, что вы были с нами. Оставляйте свои комментарии и пишите нам письма. Всего вам самого доброго. До свидания.

0: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». У нас в гостях священнослужитель Виталий Семенович Бахтин. Здравствуйте, Виталий Семенович.
2: Здравствуйте.
1: Приходилось вам, наверное, видеть такое явление, как ходят по домам, по квартирам, по подъездам верующие люди, стучатся в двери, звонят и навязывают свои какие-то религиозные идеи. Говорят о Боге, раздают какие-то брошюрки, книжки и так далее. Зачем им это? Они что таким образом? Хотят заслужить себе спасение? Или других они так вот думают, что спасают? Хорошо ли это? Как вообще к этому относиться?
2: Однозначно на этот вопрос сложно ответить. Понятно,
1: мы
2: что...
1: тут простых вопросов и не задаем, все вопросы интересные и сложные, поэтому как быть, как относиться?
2: Понятно, что есть повеление Христа, которое записано в 28 главе Евангелия от Матфея, 19 текста.
1: Давайте прочитаем.
2: Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца, Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и вот я с вами во все дни до скончания века. Mm-hmm. Это конкретное повеление Христа, которое оставил ученикам.
1: Да, о чем там говорится?
2: Идите, научите народы.
1: Вот там немножко не так, видимо, говорится. Насколько я знаю, в оригинале сказано, идите и сделайте учениками.
2: А разница какая?
1: Большая.
2: Научите или сделайте учениками?
1: Большая.
2: Без обучения они учениками не станут.
1: Но ведь там процесс обучения происходил не в том, что кто-то ходил по домам, по квартирам и тревожил людей в выходные дни. А там сами эти люди становились учениками, они жили вместе. Они вместе ходили, они вместе постоянно жили. Угу. Весь их быт проходил вместе. И на примере учителя они, вот так вот, на практическом примере учителя учились практическим навыкам и в том числе каким-то религиозным вещам.
2: Но вместе с тем
1: это совсем другой способ.
2: Да, способ, но повеление остается в силе.
1: Повеление, конечно.
2: Да, сделайте учениками. Научите, крестите,
1: А кому он это сказал, обращение, кому было?
2: Ну, конечно, это апостолу. Потому что во время Вознесения он сказал, перед Вознесением самим сказал.
1: То есть там были апостолы, это кто были?
2: Апостолы, их сколько было? Ученики, 12 человек.
1: А на тот момент?
2: На тот 11.
1: Да, потому что Иуда в тот момент уже перестал быть апостолом, он удавился. И вот этим 11 человекам он повелел. Ну, понятно, что потом преемственность апостольская перешла к другим и так далее, и так далее, и так далее. И сегодня тоже есть священнослужители, которые занимаются катехизаторской деятельностью, обучением. Можно прийти в любую церковь, в любой храм, там, я не знаю, в синагогу, в мечеть, в медресе, в ишиву. И там тебе научат, там тебе все расскажут, там тебе глубоко очень позволят изучить священное писание в рамках той религиозной традиции, в которой ты вырос, или в которой ты желаешь, в которой ты, может быть, хочешь принять и так далее. А где в этом повелении Христа, о котором вы сказали, сказано, что надо ходить по квартирам в выходной день меня, когда я высыпаюсь, разбудить и навязывать мне какие-то свои религиозные учения?
2: Это, конечно, так называемая агрессивная миссионерская деятельность.
1: Хорошо ли это?
2: Она правильная, что неправильная. Это агрессивная миссионерская
1: деятельность. То есть вы не одобряете такую миссионерскую
2: деятельность? Я такую деятельность не одобряю. Это агрессивная миссионерская деятельность. Абсолютно верно. И это правильно. Хотя апостол Павел, например, тоже запись свою оставил. Если я благовествую, что особенного делаю?

0: Это необходимая обязанность моя.
1: Ведь, если читать...
0: И горе мне, если я не благовествую.
1: Но ведь как он благовествовал? Он приходил в субботу в синагогу, так. То есть в место, которое специально предназначено для религиозных обрядов, для того, чтобы изучать Библию. Туда и приходили для этого. И он им, тем, кто пришел специально для того, чтобы изучать Библию, он им рассказывал о Христе, о Мессии, которого они не принимали, но потом многие в результате этого приняли.
0: Да, конечно. Но в любом случае это является как бы таким подстегивающим фактором для последователей Христа, что все-таки не нужно так бездеятельно прозябать, а все-таки по мере возможности рассказывать нужно людям, которые, конечно, заинтересованы
1: да,
0: в этом,
1: вот,
0: но не навязывать.
1: Где та грань между повелением Иисуса Христа проповедовать, да, распространять Евангелие, спасать людей и нарушением личного пространства человека? Когда к нему буквально вламываются в квартиру, звонят там в домофон, просят открыть дверь, предлагают какую-то литературу и так далее. Нарушаются его права просто. Человек хочет отдохнуть, он не приглашал никого к себе домой, а к нему идут и вот несут это. Хорошо ли это? Об этом ли Иисус говорил?
0: Конечно. Если это происходит вот в такой навязчивой форме, это называется религия репья.
1: Репья, да?
0: Репья, да. Вот пристанет, не отцепишься. Вот. Это тоже позиция неверная, конечно же. Прежде чем рассказывать о Боге, пример Иисуса Христа. Как он, вот, придя в этот мир, как он рассказывал о Боге. Сначала он удовлетворял потребности и нужды людские. Помогал
1: физически,
0: да. Он исцелял болезни, немощи. Он даже кормил людей тысячами.
1: Социальным служением
0: абсолютно верно. Вот это социальное служение. Конечно, социальное служение не ради того, чтобы потом обратить в веру.
1: Просто он...
0: То можно использовать социальное служение для того, чтобы веру обратить. А именно социальное служение для того, чтобы...
1: Ради самих людей.
0: Абсолютно верно. И когда люди видят это, потому... Почему в Евангелии сказано «Так да светит свет ваш перед людьми, дабы люди, видя ваши добрые дела, прославляли Отца Небесного». Если христиане делают это безвозмездно, бескорыстно, не преследуя никаких целей, почему бы нет?
1: И если потом у человека возникнет вопрос,
0: пожалуйста,
1: а что вас вообще сподвигло на это? Почему вы меня, человека, который вам совершенно чужой, не родственник, никто, решили вдруг вот покормить, айбуть, одеть? И тогда, наверное, можно и сказать, что так Господь повелел, и мы делаем это ради Господа нашего. Потому что Он сказал, все, что вы сделали одному из малых сих, вы сделали мне. И напротив... Если христиане не совершают вот таких вот действий, служения милосердия, социального служения, то когда Господь явится, Он сказал, что я был болен, вы меня
0: не посетили,
1: в темнице был, жаждал, там, хотел
0: напоили,
1: есть, вы меня не накормили.
0: Накормили
1: и тогда скажут ему, когда, Господи, мы видели тебя в темнице, там, и не посетили, жажду себе не напоили? Тогда, когда вы не сделали это
0: одному из
1: всех меньших братьев.
0: Верно. Да, вот этот принцип, и это основа. Если так вот здраво посмотреть, Христос оставил нам в этом пример. И тогда, конечно же, не нужно будет ходить из дома в дом, стучаться, вламываться там, в душу человеческую, когда человек вообще не хочет слушать, когда не готов к этому. Естественно,
1: что это раздражает
0: это
1: очень много.
0: Это вред. Больше ничего. Это носит серьезный вред. Как, скажем, эти вот крестовые походы во время средних веков тоже. Да,
1: очень похоже.
0: Когда силой, мечом
1: тут
0: и копьем.
1: Тут хотя без оружия, но...
0: Да, но тоже вламывались в пространство и обращают веру. Это неправильный метод. Он неверен. И абсолютно неправилен. И применять его, конечно, нельзя.
1: То есть
0: те, которые это делают...
1: Да, сослужение милосердия, сослужение такого помощи людям, сослужение социального.
0: Но не преследуя, опять же, здесь можно цель преследовать корыстную. Скажем,
1: ну, не корыстную, наверное.
0: Вот там,
1: почему бы нет?
0: Напою,
1: я поспорю с вами. Почему бы нет? Мы же это делаем не просто для того, чтобы людей именно только накормить или только напоить.
0: Вот если так.
1: Мы хотим им вечного спасения.
0: Да.
1: Правильно? Не только,
0: конечно,
1: чтобы он сейчас пузо свое набил и пошел бы дальше жить той жизнью, которой он живет. Пусть он узнает о том, что Господь умер за него на Голгофе, за то, что он ему даровать может и вечное спасение. Разве это плохо?
0: Все правильно, да, конечно же. Поэтому служение миссионерское, вот тем более в рамках сейчас законов, которые приняты.
1: Кстати, вот приняты поправки в нашей стране к закону о свободе совести и религиозных объединениях, так называемые поправки закона Яровой.
0: Абсолютно.
1: Вы считаете, они вообще полезны или нет?
0: Я считаю, что они очень хорошо дисциплинируют христиан в целом. И это замечательно. Когда, чтобы не было таких беспорядочных явлений, вот, когда знают, кто этот. Маркировка, скажем, тоже литературы. То неизвестно, откуда чего. Здесь маркировка есть. Ага, вот никто не шифруется, никто не скрывается. Официально зарегистрирована религиозная организация. Почему бы и нет? Она имеет право на основании того же закона, Яровой, совершать это служение. В том числе и миссионерское, кстати. Запрета ведь на это нет. в стране нашей, слава богу.
1: Лишь вводятся дополнительные правила игры, которые регулируют наилучшим образом, чтобы не нарушать ничьих прав, и в то же время не ущемлять прав религиозных организаций в плане миссионерской деятельности. И вот то, о чем мы говорили с вами, проповедь по квартирам, по домам и так далее, ведь в этом законе также отрегулировано.
0: Конечно.
1: Она ограничивает возможность вот ведения такой миссионерской деятельности в жилых помещениях. Угу. И, на мой взгляд, это неплохо.
0: Да, я тоже так считаю. Человек должен сам определиться и выбрать. Тем более при таком информационном поле, как сейчас.
1: Возможности донести информацию через интернет, через телевидение, через что угодно.
0: Да. Вот. Все это доступно, но даже не в шаговой доступности, а в кнопочной доступности.
1: Ну,
0: кнопочку нажал,
1: на телефоне, и все, пожалуйста.
0: На телефоне. Все, вся информация, вся она представлена. Вот, и слава Богу. Но и с другой стороны, ведь как Христос сказал, если вы умолкнете, камни возопьют. Вот это интересное такое высказывание, когда ученикам сказал, вы замолкнете, если, допустим, произойдет.
1: Перестанете проповедовать, да?
0: Да, камни возопьют. И вот на сегодняшний день, благодаря опять-таки достижениям науки, да, вот так называемые жидкие кристаллы, благодаря жидким кристаллам, идет огромная миссионерская деятельность по всему миру. Mm-hmm. Через спутниковое телевидение, пожалуйста.
1: Через интернет.
0: Через интернет, да. Через все эти носители и ресурсы. И никто не ограничивает. Так установите, кто вы, кто этим занимается. И все. Ограничений никаких нет. Вот это методы, которые использует Бог сегодня для распространения Его вести, Его, скажем, в том же втором пришествии Христа. Ведь как мы бы тут не завуалировали этот вопрос, Священное Писание об этом прямо говорится. Христос говорит, я приду.
1: Зачем? Не надо вуалировать.
0: Да, я приду.
1: Все христианство и все истинные христиане, верующие, ожидают второго пришествия Христа, и все верят в это.
0: Да. И, а это ведь кульминационнейшее событие в истории всех веков мировой истории. Вот вопрос в чем? И когда видишь, что люди к этому совсем не готовятся, тоска на душе, помочь бы им как-то надо. И опять же, здесь вот нужна очень такая тонкая такая грань, не перешагнуть, не переломить ее. Как в Священном Писании сказано, метод действия Бога, Христа. Трость надломлена не переломит, льна курящегося не угасит. Угасит. Тактично, аккуратно, красиво. Нельзя подать истину на острие копья, она не будет принята. Нельзя преследовать такие цели. Я сказал
1: или
0: на этом точке.
1: Или там как репей привязаться
0: и слушай. Это неверно. Это вызывает только отторжение и обратную реакцию. Вот Бог так действовал и действует по сей день.
1: А почему тогда, вот, Виталий Семенович, когда поправки Яровой только принимались, такой поднялась волна буквально, возмущение поднялась в религиозной среде, особенно в среде протестантских религиозных организаций, протестантских церквей христианских России. Очень многие люди были возмущены этим. Если мы сейчас с вами уже спустя больше года, после принятия этих поправок, понимаем, что это полезно, и это регулирует, дисциплинирует миссионерскую религиозную жизнь в России. Почему тогда люди так возмущались? Не поняли?
0: Не поняли, и прямо скажем, и из-за невежества. Вот этот элемент невежества просто ослепило всех раз. Ну, это что такое? Ограничения пошли. На самом деле никаких ограничений нет. А только упорядоченность вот этого служения миссионерского, это правильно. Так и должно быть. И слава Богу. Что напротив сегодня те люди, которые не шифруются, не скрываются, они открыты, они зарегистрированы, им скрывать абсолютно нечего, им возможность для деятельности министерской открыта огромная.
1: А когда скрывают, наоборот, возникают какие-то сомнения. Например, если на продукте покупаем мы какой-то продукт питания в магазине, мы же хотим, чтобы там было написано максимально его состав, срок годности, когда он был изготовлен, какие-то там другие энергетические ценности его и прочее, прочее. А если мы увидим, что там где-то мелким шрифтом что-то сказано, написано, мы даже покупать это не будем, потому что мы подумаем, что это вредно для употребления. То же самое и вредно религиозной жизни. Если человек тебе о чем-то говорит и в то же время не хочет сказать, кто он есть, каких он вер будет, то вопрос возникает. А почему ты скрываешь тогда этот
0: меч? Конечно. Поэтому мы считаем, я вот лично считаю, что это замечательно и хорошо, и слава Богу. Это вот как раз вот дисциплинирует, и напротив, возможности для миссионерской деятельности огромны сегодня, и они предоставлены.
1: Понятно.
0: Тоже социальное служение. Сфера неисчерпаемая, Сколько у нас людей на самом деле есть обездоленных? Сколько у нас есть интернатов?
1: А сколько мусора у нас в городах? Даже вот убирая мусор в городах, верующие люди могут помочь своим муниципальным органам власти, да, чтобы и показать, засвидетельствовать свою веру тем
0: самым.
1: А скажите, вот в свое время христиане, верующие люди, евангельские христиане, более, ну как бы, с желанием, что ли, проповедовали Евангелие, как-то горели больше этим, как-то вот первая любовь такая вот у них была, особенно, я вспоминаю, 90-е годы, начало 2000-х даже годов, а сейчас как-то вот апатия какая-то наступила в этой сфере, и проповедующих все меньше и меньше, и меньше желающих даже и социальным служением заниматься. Почему? Вот если человек вообще не будет проповедовать Евангелие, вот он христианин, он ходит в церковь, на богослужение и вообще не занимается никакой миссионерской деятельностью, что, он потеряет от этого спасение?
0: Но Христос сказал по этому поводу так: по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Угу. Беззаконие, оно ведь, что такое беззаконие? Это нарушение вот тех принципов жизни, которые Христос определил в Священном Писании. Нарушение Божьих заповедей, например, да, погоня за вот этим богатством. Сегодня эта гонка за выживание захлестнула вся и всех, в том числе и верующих людей, и христиан. Как-то выжить надо. И люди приступают порой через свои принципы, которыми когда-то дорожили, лишь бы только выжить. Вот это проблема, серьезная проблема, и люди вот в этом водовороте закружились, забегались в этой гонке и спешке, они никуда не успевают, и получается то, что получается. Уже и не до миссионерской деятельности, в рамках закона причем, правильно вы говорите? Ну, да. Вот выйти на улицы города и навести порядок в том квартале, где ты живешь, это здорово, это замечательно. Uh-huh. Правда, конечно, говорят, чисто там нигде убирают, а где не сорят. Но что делать? И вот, к сожалению, у нас пока в этом вопросе тоже проблема. Значит, надо прививать культуру общежития людям, с которыми мы живем рядом, показать пример другим, скошенные за газончики, если свой дом.
1: Ну, понятно.
0: Например, да?
1: Но все-таки время программы у нас ограничено, поэтому скажите, если верующий человек вообще не занимается никакой проповедью Евангелия, это как-то влияет на его спасение?
0: Апостол Павел сказал: горе мне, если я не проповедую.
1: Но это, может, он о себе имел в виду, может, у него такой дар был, и он был призван к этому, все-таки он был апостол, сам Христос его к этому призвал. А если человек обычный, вот он и словом-то не владеет, да, и образования у него нет. Ну, вот человек просто там вот всю жизнь проработал вахтером где-нибудь, да, на заводе просидел. Что он может сказать? Как он проповедует? Он и молвить-то, ступить не умеет. Должен ли такой человек обязательно проповедовать людям?
0: Он может проповедовать своей жизнью. Благочестивой, христианской, полноценной, красивой, отношением к людям, проявляя к ним любовь, заботу, снисхождение, как говорил доктор Гаас, снисхождение не есть добродетель, а есть справедливость. Mm-hmm. Вот это снисхождение к людям. Когда кто-то там оступился, проявить снисхождение, подать руку помощи. Это и есть проповедь, живая
1: любовь
0: проповедь.
1: Любовь на деле проявлять.
0: Да, это живая mm-hmm. проповедь. И от этой живой проповеди никто никогда никого, как говорится, не оградил.
1: Но живая проповедь в делах любви,
0: абсолютно
1: в делах милосердия.
0: Да.
1: Как Христос сказал, потому знают, что вы мои ученики, не потому, что вы там субботу будете соблюдать.
0: Конечно.
1: Или там еще какие-то будете религиозные нормы исповедовать, а потому, что будете иметь любовь между собой.
0: Абсолютно верно. Вот это самое главное. Это любовь проявить на практике и показать людям. Угу. Это и есть проповедь, живая проповедь.
1: Спасибо большое, Виталий Семенович. Спасибо вам, дорогие друзья. Всего вам доброго. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь всегда в Господе.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.
3: Кто

0: Привет, ребята!
1: Здравствуйте, друзья! Ого, Марк, какой у тебя пакетик! Ты нам что-то интересное принес?
0: А, да это я для друга Мишки приготовил.
1: А подарок ему решил сделать, да?
0: Ну, что-то вроде того, чтобы он полюбил меня, а то еще набросится.
1: А что, он без сарделек тебя не будет любить?
0: Ну, сардельками-то надежнее. Мишка мне рассказывал, что он их просто обожает. Как увидит, по всей квартире носится, визжит, за ноги всех хватает.
1: Да, слушай, я не знала, что Мишка так сардельки любит.
0: Да это не Мишка, а его щенок. Он его другом назвал. Ласково, дружок будет.
1: А, ну тогда все в порядке. А то я уже за Мишку испугалась.
0: Не совсем в порядке.
1: А что не так, Марк?
0: Мишка на меня обиделся, сказал, что я ему не настоящий друг. А я ему ответил, что я как раз настоящий, а то бы я его просьбу исполнил.
1: Интересно, что это за просьба была?
0: А, ну он меня в гости позвал, а я отказался.
1: Поэтому ты настоящий друг?
0: Ну понимаешь, Надь, Мишка завел щенка, да. Позвал меня к себе в гости. Я обрадовался, согласился, а он говорит... Хочу проверить, кусается моя собака или нет. А я-то ведь настоящий, не игрушечный, чтобы на мне проверять. Еще сочинение про него написала. Мой лучший друг.
1: Да, Марк, выходит, ты тоже обиделся, да?
0: Сначала да, но потом вспомнил один рассказ из Библии о том, что настоящие друзья всегда прощают. И пошел за сардельками.
1: Понятно. Марк, а это та самая притча, по-моему, да, которую Иисус рассказал своим ученикам о том, как поступают настоящие друзья, да?
0: Да. Давай расскажем ее ребятам.
1: Давай.

0: У одного человека было два сына.
1: Отец очень любил их. Всегда делал для них добро, всегда помогал им и был их другом.
0: И вот однажды младший сын сказал отцу: «Дай мне часть имения». Имение – это деньги, и все, чем владеет человек. Да, Надь?
1: Да, именно так, Марк. И вот отец разделил все имение и отдал часть сыну. По прошествии немногих дней сын собрал все и ушел. Отец очень скучал по нему и плакал.
0: Мой папа тоже бы грустил, если бы я ушел. Даже если бы я не стал забирать его компьютер и все, чем он владеет.
1: Вот и в этой истории отцу было очень грустно, но он верил, что когда-нибудь сын обязательно вернется. И каждый день выходил на дорогу встречать его.
0: А в то время в дальней стороне сын потратил все свое имение не на хорошие дела.
1: Вскоре в той стране начался великий голод, и сын начал нуждаться.
0: И вот он пришел к одному из жителей той страны, а тот послал его работать.
1: Он стал пастухом свиней. Ему очень хотелось есть, и он был бы рад поесть рожков, которые ели свиньи, но никто не давал ему их.
0: Бедный, даже макаронов ему не давали.
1: А рожки, Марк, это вовсе не макароны. Это стручки рожкового дерева. Они вовсе не вкусные, хотя их и можно есть.
0: Вот ведь как проголодался.
1: Да, и тогда он заплакал и сказал: «Пойду и я к отцу. У моего отца работники едят вдоволь хлеба. Попрошу я у него прощения, что бросил его, и, может, он возьмет меня к себе».
0: И пошел он к отцу.
1: И когда он был еще далеко, увидел его отец, побежал к нему навстречу, пал ему на шею и целовал его.
0: И тогда сын сказал: «Отец, я плохо поступил и уже не достоин называться твоим сыном».
1: А отец ответил ему: «Дайте моему сыну лучшую одежду, обувь и перстень на руку. Будем радоваться и веселиться. Нашелся мой пропавший сын».
0: И начался веселый пир.
1: Иисус рассказал эту историю для того, чтобы все люди знали, что Он такой же добрый, как и отец из этой притчи. Всегда готов прощать нас, дружить с нами и всегда ждет нас к себе.
0: Конечно, все настоящие друзья так поступают. Поэтому я пойду к Мишке с сардельками. Перстень я, конечно, ему подарить не смогу, но какой-то подарок в честь нашей дружбы придумать можно.
1: Марк, у меня идея. Давай покажем твоему Мишке фокус о настоящей дружбе.
0: Как это фокус о дружбе?
1: Очень просто. Смотри. Вырезаем полосочку. Ну да, такую вот не очень широкую, сантиметра полтора. Вырезаем. Теперь нам нужно будет ее закрасить с обеих сторон красками. Открывай краску пока, Марк. Так, каким цветом сделаем одну сторону?
0: Давай, как светофор, зеленый.
1: Теперь мы склеим концы этой полосочки. Смотри, если мы склеим обычным, получится кольцо. Но мы склеим поинтереснее. Смотри, переворачиваем один конец один раз и второй. Так, и такая цифра 8 получается. Берем клей, намазываем и склеиваем. У нас получается как бы вот цифра 8. Видишь? Теперь нам нужно нашу полосочку разрезать вдоль, по длине. Как ты думаешь, Марк, что получится?
0: Ну, ясно, что два отдельных кольца.
1: А вот и нет. Смотри, два кольца, но они соединены между собой, как звенья в одной цепи.
0: Здорово. А почему он на дружбе?
1: Потому что эти кольца мы не смогли разделить, как ни пытались. Также и настоящих друзей ничто не может разлучить. Никакие ссоры, никакие трудности.
0: И никакие ножницы. Все, я к Мишке побегу и фокус ему покажу. А напоследок песня о настоящей дружбе.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: Бог любит вас и желает вам счастья.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Очень хороший вопрос, почему сегодня у многих людей нет мира? Нет мира в сердце, нет мира в семье, нет мира, который мог бы действительно дать такое, знаете, счастье и, как хорошее есть слово, умиротворение. Это то, над чем стоит думать, потому что, значит, кто-то или что-то ворует этот мир, куда-то он уходит, потому как все-таки должен быть у человека мир, а его нету. Кто-то думает, может, деньги это компенсируют. Тоже не факт. Еще одна важная мысль. Христос говорит: «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. Я даю вам. Что это может значить? Это же не просто его слова, которыми он связку слов сделал между какими-то разными предложениями. Это конкретная речь Иисуса, где он говорит: «Я даю вам мир». Такого мира, как я даю, вам никто вокруг, или тот мир, космос, который вокруг нас окружает, вам дать не может. Что это за мир? Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня хочу, открывая Священное Писание, вместе с вами разобраться в теме, почему нет мира у людей, нет мира в сердце, нет мира иногда и в стране, в городе, в семье нет мира, ну и в том окружении, где мы находимся. Давайте откроем книгу Иова, 3 глава, и начинается глава словами: «После того открыл Иов уста свои и проклял день свой». Так начинается глава, а посмотрите, как заканчивается, 26 стих. «Нет мне мира, нет покоя, нет отрады, постигло меня несчастье». Конечно, несчастье, о котором он здесь говорит, конечно, друзья, это невообразимая беда. Детей потерял, богатство потерял, статус потерял. И теперь сидишь больной, здоровье потерял, сидишь на свалке, скребешь себя, нет обезболивающих, нет больницы, скребешь себя вот эти сухие струпья, вот это все такая сукровица, которая течет. И вот он сидит, бедолага, просто жизни нет. Поэтому он написано: «Открыл уста и проклял день свой». И как здесь ниже написано: «Погибни день, в который я родился. Пусть этот день будет тьмой, когда отцу сказали: у тебя родился ребенок, сын» и так далее. Ну и заканчивается тем, что он говорит: «Ибо ужасное, чего я ужасался, то и постигло меня, и чего я боялся, то и пришло ко мне». Итак, перед нами пример, ну, катастрофы фактически, когда жизнь разрушилась. Сколько мы знаем таких случаев? И вот я могу таких примеров рассказывать очень много, потому что это все из жизни, из тех церквей, в которых совершал служение, из жизни тех людей, с которыми мы любим общаться, дружим. Когда все было хорошо, все было прекрасно, и на тебе на работе случилось там какое-то падение, упала какая-то плита, и теперь муж нормальный, цветущий, красивый вдруг становится инвалидом. Или, например, там двигал вышку мой друг, да, Андрей Безух, и эта вышка, там был провод высоковольтный, высоко, она даже не дотронулась, создалась дуга напряжения, и его убило током. Все, нормальная семья, строил дом, дети, жена, все прекрасно. В один момент все, его не стало. Я уже не говорю за войну, да, за кровопролитие, которое происходит, за криминал, когда совершенно не думающий о плохом человек попадает в какую-то такие, ну, в проблему, в подворотню, и над ним совершают какой-то самосуд люди, которые ради, ну, там, телефона или еще чего-то готовы были его убить. Таким образом, никто не может сегодня сказать, ни жена, ни муж, ни отец, ни ребенок, что у меня все будет прекрасно. Почему? Потому что мы живем на земле, на греховной земле. И повторю то, что я когда-то уже говорил, что сегодня, когда мы живем в преддверии пришествия Иисуса Христа, сатана ходит как рыкающий лев. Почему? Потому что ему осталось мало времени, и чем больше он людей утащит в погибель, тем ему комфортнее, а ему нечего терять. Вот поэтому зло сегодня, оно настолько трансформируется Мы диву даемся, мы слышим, что детям в определенных местах, странах там дают таблетки, которые провоцируют больший гормональный рост. Или наоборот, подавляют гормоны, те, которые ребенок в себе носит, и противоположные гормоны начинают усиливать. Мы видим, что наркомания помолодела очень сильно. Ну, много проблем, да? Много причин, что занимает или отнимает, ворует наш мир. Поэтому, когда Иов говорит, что мне настолько плохо, что я проклинаю день, в который я родился, и вместе с этим он говорит, нет покоя, я чего вот мог бояться, там, болезни, например. Вот кто может сказать, что завтра проснешься, и у тебя не будет какой-то болезни? Да ни один человек не может это сказать. Вот поэтому, когда мы, как христиане, живем, или просто как люди, мы должны каждый день доверять Богу. Каждый день. Вот проснулся, говоришь, Господи, ух ты, все работает, руки, ноги целы, все, Господь, спасибо тебе. Встал на колени, помолился, поблагодарил Бога за сон, за ночь, за охрану жизни, за то, что благословил отдохнуть. И отдай себя в руки Божьи на весь день. Это же большое благословение. Мужчины, надо это делать. Женщины, надо это делать. Потому что дети будут видеть, что папа молится, мама молится. А вы благодаря этому доверяете свою жизнь в руки Господа. Что принесет день, никто не знает. Может, это последний день нашей жизни. А может, и после сегодняшнего дня жизнь изменится, как это было в Турции недавно, когда целые кварталы, город разрушился просто до основания. Или когда ведутся военные действия, когда гибель, когда рвутся снаряды, и ты ничего не можешь с этим поделать. Поэтому мир, о котором мы читаем у Иова, он действительно, его мир рухнул. И, может быть, не у каждого из нас вот такая трагедия происходит, что наш мир рушится, и мы впадаем там, ну, допустим, в депрессию. Но посмотрите, у Иова не было депрессии, у него было непонимание и несогласие с тем, что происходит. Но депрессия – это когда у человека с проблемами отсутствует видение выхода из этих проблем. Вот что такое депрессия. Это когда нет, как говорит молодежь, шутит, да, бесперспективняк. То есть нет перспективы, ну нету выхода. Ну какой выход? И вот тут я как раз хочу сказать, что Бог, который сотворил нас, Он дает выход. Он видит выход там, где его нет. Возьмите, к примеру, когда Христос после своего воскрешения, написано, явился апостолам. Они были в верхней горнице, замкнуты, и вдруг явился между ними Христос. Никакой проблемы. Абсолютно. Он прошел через дверь. Или, например, Деяния апостолов, там 5 глава или 12 глава, когда мы читаем, Петр сидит закованный цепями между воинами, а на утро его должны казнить. А он спит. И написано, ангел толкнул его в бок, после чего он пробудился, оковы пали, двери отворились, он выходит, еще одни ворота отворились, огромные, которые там со скрипом всегда были. Все, он вышел на улицу, потом думал, что видит видение, потом, когда понял, что это реальность, никто не слышал, никто не видел. Как это может быть? Богу это не проблема. И он укид проглотил, ну и огонь не попалил юношей, и львы не съели Даниила во рву. Ну и такого можно перечислять очень много, потому что и армия погибла от одного ангела, и ямы появились смоляные, в которые люди падали, враги. Понимаете, что для Бога нет безвыходных ситуаций. Поэтому сатана ворует наш мир. Он говорит, проклинай день, в который ты родился. Говори, что у тебя нет мира, нет покоя, и что все плохо, и тебя постигло несчастье. Но разница вот в чем. Мы очень часто готовы повторить за Иовом его слова, но совершенно находясь не в его состоянии, в его положении. Вы же понимаете, что сегодня все познается в сравнении. Я могу сравнить свое состояние с другим состоянием. И у кого-то, как говорят, там икра мелкая, да, у кого-то еще там чего-то нету, да, вообще хлеба нету. То есть, ну, у всех свои проблемы. Но посмотрите, что говорит Иов. Да, мне плохо, но посмотрите, в каком я состоянии. Я потерял детей, я потерял все, что имел. Теперь, если мы смотрим дальше, вот у евреев самое лучшее пожелание, которое можно сказать человеку, это пожелать ему мир. Мир, который сегодня мы уже начали ценить иначе. Что такое мир? Мир, когда ничто не взрывается, ничто не разрывается. Разве это не красота для нас, когда ты мирный, когда жена знает, что ее мужа никуда не заберут, ни на какую войну, никаких проблем не будет. То есть это приятно. Но мы ко всему привыкаем. И к этому состоянию мы тоже привыкаем. Так же, как люди привыкают к состоянию войны. То есть привыкли. У меня есть друзья, которые говорят, ой, ну взрывается, встали к стеночке, постояли, все закончилось, пошли дальше в огород. Вы понимаете, что ко всему можно привыкнуть, но есть вещи, к которым Бог не хочет нас приучать. И Он говорит, я хочу дать вам мир, мир, который я даю. Но мы сейчас к этому тексту придем, а перед ним я бы хотел, чтобы мы открыли Евангелие от Луки, Евангелие от Луки 10.3. «Идите, я посылаю вас, как агнцев среди волков. Не берите ни мешка, ни суммы, ни обуви, никого на дороге не приветствуйте. В какой дом войдете, сперва говорите «Мир дому этому». И если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. В доме же том оставайтесь, ешьте, пейте, что у них есть, ибо трудящийся достоин награды за труды свои. Не переходите из дома в дом». И если придете в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат, и исцеляйте находящихся в нем больных, и говорите им, приблизилось к вам Царствие Божие. Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите, и прах, прилипший к нам от вашего города, отрицаем вам. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божие. Смотрите, что он здесь говорит. Давайте внимательно посмотрим на вот этот текст. «В какой дом войдете, сперва говорите, мир дому этому». Вы слышите, Христос завещал нам с вами говорить вот эти добрые слова, желать людям мира. Ты пришел в дом к своим друзьям. С чего начать? Конечно, пожелай мира. Это очень дорогого стоит. Мира, мира в сердце, мира в душе. Вы знаете, сколько сегодня людей живут без мира? То есть, опять же, я возвращаюсь к теме, которую сказал чуть раньше. Мы все познаем в сравнении. И вот, например, человек живет скромно, бедно, знаете, у него там, как говорится, свои проблемы, ему бы, колеса бы купить какие-нибудь там посвежее, а то уже эти совсем стерлись. Но он смотрит на человека другого, у которого новенькая машина, новенькие колеса на этой машине, дом новенький, все прекрасно, и ему кажется... Вот бы мне такое, вот это класс, конечно, я бы жил, да я бы счастлив был, я бы вообще не роптал. А теперь идем в этот дом, и заходим в этот дом, и узнаем, что человек, который живет в этом доме, вдруг, да, вот у него есть переживания, и он делится и говорит, да ты знаешь, я работаю на работе, на серьезной, там большие деньги получаю, все так серьезно, и меня подсиживает там несколько человек, и они вот сейчас все делают, чтобы меня убрать, и так далее, и я вот сейчас весь переживаю, как это быть, как сделать, чтобы меня и не посадили, и не уволили, и вот такая вообще тягомотина, так все сложно. Вы понимаете, мы не знали про это, мы никто не знаем, мы только видим обложку, улыбку, мы смотрим, о, человек улыбается, значит, у него все хорошо. А Христос говорит, когда войдете, сперва говорите мир дому сему, 6 стих, 5 стих, да? И он в 6 проясняет, и если будет там сын мира, то почиет на нем мир ваш, а если нет, то к вам возвратится. Вы знаете, это очень интересное правило. Дело в том, что оно точно так же работает в вопросах проклятия. Написано в книге притчи, что как птичка сделает крылья и вспорхнет и улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется. Что это означает? Очень простая, интересная вещь или вывод. Если вас кто-то несправедливо проклинает из зависти, из какой-то ревности, из такого, знаете, недалекого недолюбливания, вот, ну, вот, знаете, антагонизмом дышит человек вам, и вот он вам желает, да будь ты там вот такой или проклят, или там разные люди по-разному что-то говорят и выражают. Поверьте, друзья, если вы, во-первых, держитесь за руку Божью, и вы утром доверили себя в руки Божьи, когда уходили из дома и возле своей кровати помолились, Бог с вами. Поэтому незаслуженное проклятие никогда к вам не пристанет. Теперь второй вопрос. Если вы кому-то точно так же в попыхах, в горячах, в таком рвении высказали какое-то свое негодование, знаете, ну, разные, не будем говорить здесь за кафедрой этих слов. Вот пожелали вы кому-то там, да чтоб ты там того или туда, или въехал, или выехал, или не въехал, да чтоб с тобой случилось. то поверьте, если оно к нему не относится, а вы просто вот в своем таком азарте это сказали, оно может к вам вернуться. Поэтому Библия очень внимательно говорит о словах. И когда Христос говорит: «Говорите мир дому сему», вы же понимаете, как это дорого стоит, когда ты зовешь дом гостей, они приходят, смотрят и говорят: «Пусть Бог благословит вас, этот дом, и вас миром своим». Это очень приятно, потому что мир Божий, он дает покой, он дает все необходимое. А теперь давайте посмотрим на еще несколько текстов, которые имеют отношение к понятию мира. Книга пророка Иеремии, 6 глава, 14 стих, свидетельствует нам вот о какой мысли. И Господь здесь, обращаясь через своего пророка, говорит: смотрите, что может происходить. Если мы читаем здесь немножко даже выше, то он здесь имеет претензию к священникам, претензию к закону, ну, то есть, имеет претензию к священникам, имеет к князьям вопросы и так далее. И вот он говорит, 13 стих. «Ибо от малого до большого каждый из них предан корысти, от пророка до священника все действуют лживо. Врачуют раны народа моего легкомысленно, говоря: мир, мир, а мира нет. Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не краснеют. Зато падут между падшими, и во время посещения моего будут повержены, говорит Господь». Итак, после этого стиха следует продолжение, где он взывает к людям и говорит, и так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: не пойдем. Вот интересно. Вы знаете, что современное время, вот наше, в которое мы с вами живем, оно наполнено стрессами. Это трагедия просто современности. Стресс, стресс, стресс. Казалось бы, ну столько всего легкого, да? Вот взял телефон, поднял, все, ты знаешь, где твой ребенок. Взял телефон, поднял, ты знаешь, через сколько минут приедет там твой муж. Ну, хотя муж может, конечно, сказать, что буду через 5 минут, а приехать через 1.5 часа. Но, тем не менее, понимаете, вы на связи. Это все как бы так же, как и женщины, кстати. Они говорят, что через 5 минут будут готовы, а еще могут через 1.5 часа только собраться. Все это одинаково у всех нас. Но это же облегчает. А стирка, друзья, положил, залил, засыпал, кнопочку нажал. О, красота! Через полчасика или там через часик придешь, заберешь тепленькое, уже сухое практически белье, да? Казалось бы, ну это же красота, сколько времени свободного. А машины, раньше стоишь на остановке, 45 минут, ждешь автобус. Где он ходил, никто не знает. Потом едешь еще полчаса. А сейчас в машину сел, жух, проскочил, ну там 15-20 минут, час, кому как. Но ты такие расстояния покрываешь, без машины это невозможно. Машина есть, горячая вода есть, машинка есть, все есть, телефон есть. Чего нет? Мира нет. Стресс номер один сегодня по проблемам, которые доставляет людям. Как это может быть? Так это очень просто, потому что человек не учится, вот имея все это, Богу доверять. А что такое доверие Богу? Вот он здесь говорит: священник и пророк не ведут к Богу, а просто говорят: мир, мир, все будет хорошо. А как может быть все хорошо, когда мира нет? И вы видите, к чему он подводит здесь? Он говорит: остановитесь на путях ваших. Вот это гонка. И я скажу, почему я рад, что я соблюдаю субботу. Потому что я останавливаюсь. Да, может быть, для пастора церкви святой субботний день, он тоже такой, знаете, насыщенный или перенасыщенный. Но приятная усталость есть. Почему? Потому что ты не занимаешься обычными твоими мирскими делами. Ты успокаиваешься. Есть время что-то переосмыслить. Как-то по-другому открывается этот мир вокруг тебя. Но если вернуться в текст, то он говорит: они врачуют раны народа моего легкомысленно. То есть поверхностно. А это нельзя, Бог это не одобряет. Потому что Бог хочет дать настоящий мир, такой, знаете, вот по сути своей. Если, кстати, возвратиться в книгу пророка Исаии, то, вы знаете, есть 59 глава, где он говорит такие слова. Вот, первый стих. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать». «Но беззаконие ваше произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Ибо руки ваши осквернены кровью, персты ваши – беззаконием, уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду, никто не возвышает голос за правду, никто не вступается за истину, надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство». Высиживают змеиные яйца, ткут паутину, кто поест яиц их умрет, а если раздавит, выползет ехидна. Паутины их для одежды негодны, и они не покроются своим произведением. Дела их – дела неправедны, и насилие в руках их. Ноги их бегут к злу, и они спешат на пролитие невинной крови. Мысли их – мысли нечестивы, опустошение – гибель на стезях их». Пути мира они не знают, и нет суда на стезях их, пути их искривлены, и никто, идущий по ним, не знает мира. Обратите свое, друзья, обязательно сюда внимание. Смотрите, что говорит Господь. «Моя рука не стала короче на то, чтобы спасать, ухо не стало тяжелее, чтобы вас слышать, но ваши беззакония, ваши грехи производят разделение между нами и Богом нашим». И говорит, грехи отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Еще раз повторю, Богу неприятно видеть, когда мы грешим. А особенно, когда мы грешим и не каемся. Когда мы каемся, это прекрасно, потому что Христос говорит, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. И Он дает нам мир, мир в сердце, даже после того, как человек согрешил. Но когда человек грешит и не кается, и как здесь написано, бегут козлу эти ноги, руки идут на пролитие невинной крови, мысли нечестивые, да, опустошение, гибель, они не знают мира. Почему? Потому что человек, проливающий кровь, написано, будет бегать до могилы. Это не так просто пролить кровь, а потом так спокойно себе спать, жить и так далее. Но вот Бог говорит, я хочу, чтобы вы ко мне возвратились. Научитесь мне доверять. Я решу ваши

текста, в нем говорит: «Не бойся, ибо я с тобою, не смущайся, ибо я Бог твой, я защищу тебя, я поддержу тебя десницей правды моей». То есть обетований очень много. Или как написано, например, в послании к римлянам: «Ибо любящим Бога, призванным по Его воле или по Его изволению, все содействует ко благу». И вот здесь он говорит такие слова в 26 стихе, да, «Дух Святой напомнит вам», а 27: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Вы слышите, Христос говорит: «Я вам даю свой мир». Какой ты можешь мне, Господи, дать мир? У меня такая проблема. У меня хотят уволить на работе. Меня тут хотят соседи суд подать и так далее. Ой, мне угрожают. Ой, у меня тут здоровье пошатнулось. Мне сказали врачи: готовься, все очень плохо. Какой мир может дать Христос? А он говорит: мир мой даю вам. Люди не могут дать такой мир. А я могу. И когда ты учишься доверять Богу, даже умирая, человек уходит в мире. И сегодня очень многие люди, старые люди или зрелые люди, опытные, они говорят: «О, какое это благословение, когда человек может спокойно умереть. Не в агонии, не в проклятиях, не в каких-то там, знаете, таких страстях, а именно спокойно может в мире, лежа на постели, успокоившись, умереть». Поэтому все непросто. Сатана ворует наш мир. Он забирает этот мир. Он говорит: «Тебе не надо этот мир. Я тебя лишу этого мира». Он сгущает краски проблем. И вот сквозь эти толщу вот этих гущи, знаете, облаков, туч таких, вдруг пробивается солнце, лучик праведности Христовой, лучик этого солнца, и говорит: «Не бойся, я с тобой, я помогу тебе, я решу твои проблемы, не волнуйся». И поэтому книга Откровения говорит: «Блаженны умирающие в Господе». Ей говорит Господь Дух, да, они успокоятся от трудов своих, дела их идут вслед за ними. «Я ничего не забыл, я не забыл то, что вы делали, я знаю, как вам было тяжело, поэтому я воскрешу вас последний день, и вы будете совершенно в другом состоянии». Итак, какой вывод можно сделать, дорогие друзья? Конечно, Христос дает нам совершенно другой мир. В книге пророка Исаии он точно так же говорил, между прочим, стоит даже, наверное, вспомнить, 9 глава Исаии, 6 стих, Исаия 9:6, когда написано здесь, что «младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». «Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдой отныне и навеки. Ревность Господа Саваофа совершит это». Итак, что здесь написано? «Его миру нет предела». Поэтому Христос и говорит: «Мир мой даю вам». А что такое мир? Когда ребенок, знаете, там буря бушует, а мать его взяла, прижала к себе, и он успокоился. Почему? Потому что мама рядом. Вот ее, вот это, скажем, любовь, ее забота, охрана, она дает ребенку мир. Вот нам нужно почувствовать себя детьми, что мы в руках Небесного Отца. Он не забывает о нас ни на секунду. Его милости, его благодати достаточно, чтобы простить любой наш грех. И поэтому он говорит: «Я мой мир вам даю». Этот мир так не даст. Этот мир вам скажет: у тебя будет тогда все хорошо, когда у тебя будет много денег. Но как только у тебя появится много денег, у тебя тут же придет беспокойство, что с этими деньгами делать, где их сохранить, где их приумножить, как сделать так, чтобы у тебя не ограбили, не забрали и так далее. То есть вы понимаете, этот мир не может дать нам с вами такое успокоение, какое дает Господь. В любую бурю, в любой кризис, в любые переживания, в любые времена, самые трудные, когда война идет, когда трудность, когда голод, когда трагедии, Господь говорит: «Мои дети будут спать спокойно». Как говорит Писание: «Спокойно ложусь, спокойно встаю, ибо Ты един, даешь мне мир, даешь мне покой, даешь мне радость». Смотрите, как прекрасно. Поэтому я еще раз буду вас призывать, друзья. Отдайте свои проблемы в руки Иисуса. Скажите Ему о них. Вспомните, когда вы последний раз так качественно молились о своих нуждах и проблемах. Зайдите в комнату, закройте дверь за собой и скажите: «Господи, у меня нет мира. Я переживаю, что моя жена хочет от меня уйти. А я переживаю, что мой муж может меня бросить. А я переживаю, что меня может там начальник уволить или еще что-то». Вот все это будет.

0: Богу доверьте, а потом спокойно ложитесь и спите, как это делал Петр, которому сказали, утром тебя будут казнить при людях, потому что есть версия, что когда он убил Иакова, Ирод, то священники говорят, мы этого не видели, а он говорит, о, так я могу вам сделать подарок, сюрприз, вот Петра выведу на Пасху, да, там на праздничные дни, а он спит спокойно, почему? Потому что у него в сердце был мир, мир от доверия Христу. Этому надо учиться. Это нельзя вот так передать и сказать, все, ну вот теперь у тебя будет мир. Начинайте, друзья, идти этим путем. И да поможет каждому из нас в этом Господь. Помолимся. Боже Небесный, хвала и благодарность Тебе за то, что сегодня Ты обратил наше внимание на то, как бы Ты хотел, чтобы у нас был мир. Потому что когда в нашем сердце будет мир, нам тогда легко понять и другие истины, которые Ты нам откроешь. Сохрани от беспокойства, от повышенной тревожности, от панических атак тех, у кого они есть. И дай нам, Господи, мир, радость и спокойствие. Тебе да будет честь и хвала, как податель всего этого доброго для нас. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Полезная минутка.
2: Еще в середине 20 века ученым не давал покоя вопрос, отчего продолжительность жизни в странах Средиземноморья заметно выше средней. Чтобы выяснить причину, было проведено исследование образа жизни коренных итальянцев. В Италии едят очень много жирной пищи, но при этом местные жители не страдают ни ожирением, ни атеросклерозом. В чем же дело? Как оказалось, главным источником жиров им уже много веков служит оливковое масло. Оливками называют зеленые плоды, а маслинами – черные. На самом деле их снимают с одного и того же дерева, но в разных стадиях созревания. И те, и другие имеют своих почитателей. Зеленые ягоды более пикантны на вкус, а в черных – больше масла. Кстати, именно благодаря этому они и получили свое название – маслины. Оливки появились не так давно на нашем столе, но можно признать, что это очень удачное новшество. Они укрепляют костную ткань и тем самым предотвращают ломкость костей. Поэтому их особенно важно есть пожилым людям. Детям в период интенсивного роста это тоже будет полезно. Кроме того, они способствуют очищению организма от токсинов. Оливковое масло – единственный продукт, который усваивается организмом полностью, на все 100%. Но на этом его чудесные свойства не заканчиваются. В отличие от привычного для нас подсолнечного масла, оливковое состоит из мононенасыщенных жиров. А это значит, что оно не только не зашлаковывает сосуды, но и способно очищать их. И способность эта заложена на молекулярном уровне. Ученые Испании экспериментально подтвердили пользу оливкового масла для сосудов. Они выяснили, что бутерброд с ним на завтрак может всего за несколько недель снизить уровень холестерина. Больше 70% оливкового масла составляет олеиновая кислота. Это вещество присутствует в клеточных мембранах и поддерживает эластичность артерий. Кроме того, она помогает бороться с инсулиновой устойчивостью. Таким образом, защищает от развития такого серьезного заболевания, как диабет. Но самое главное, ученые установили, что олеиновая кислота блокирует наиболее агрессивный ген рака. То есть оливковое масло сохраняет здоровье молочной железы, что неоднократно подтверждалось опытом средиземноморских стран. Врачи постоянно напоминают, что жареные блюда вредны для здоровья. Это связано с тем, что жиры при сильном нагревании выделяют вредные вещества. Это относится как к животным жирам, так и к подсолнечному маслу, но только не к оливковому. Поэтому, если вам трудно обходиться без жареных продуктов, отдавайте предпочтение оливковому маслу перед другими видами жиров. Известный врач древности Авиценна приравнивал оливковое масло к лекарству. Оно помогает в исцелении многих проблем пищеварения. Блюдо с оливковым маслом не просто вкусная еда, но и отличная профилактика язвы желудка, так как оно уничтожает возбудители этой болезни – бактерии, которые могут существовать в желудке человека. Диетологи прописывают его страдающим от избыточного веса, поскольку оно активизирует обмен жиров, да и калорий там меньше, чем в других видах масла. Бутылочка с маслом может пригодиться вам и на пляже. Если вы любите загорать, вас порадует открытие японских ученых. Они обнаружили, что если обработать кожу после загара оливковым маслом, то это защитит ее от разрушения. Она также омолаживает кожу и предотвращает раннее появление морщин. Нерафинированное масло, полученное при первом холодном отжиме, считается самым лучшим. Поэтому, если вы хотите, чтобы оно приносило максимум пользы, выбираете бутылочки с надписью «Extra Virgin» на этикетке. Такое масло слегка зеленоватое по цвету и обладает специфическим запахом. Именно оно – самый полноценный источник полезных веществ. Еще в древности заметили, что постоянное употребление оливкового масла препятствует старению. Поэтому заправленные им салаты свежих фруктов или овощей – это не просто вкусное блюдо, а коктейль из витаминов, микроэлементов и антиоксидантов, сохраняющий молодость и здоровье.
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
4: Бог – непорочен путь его, чисто слово Господа. Щит он для всех, уповающих на него. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем», или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь – трудиться в саду. Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставит и прилепится – это гипербола. Потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей. Хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница – вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главах книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация, то есть от Золотого века – человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она не ясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: «Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползущим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог и сказал им,
7: Будьте плодовитыми и многочисленными. Заселяйте землю, вам владеть ей. Вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле.
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги Бытия. Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
7: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было 3 этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры Титаника 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. 1,5 футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги Бытия Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», договор, соглашение, завещание. В Священном Писании это слово главным образом употребляется для обозначения отношений, которые установил Бог, с одной стороны, и Израиль, как избранный народ, с другой. Ясно, что это не был договор между равными сторонами. Слово «договор» здесь и не может быть употреблено, здесь не может быть употреблено в его обычном значении. Это особое соглашение заключалось между вечным Богом и смертным человеком. Сам Бог определял условия соглашения, сообщал их своему народу, оставлял за ним право принять или отвергнуть такое соглашение или завет. Бог и его народ при этом завете принимали на себя определенные обязательства. По своей сути завет включал в себя все, что требовалось для полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных. И разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал: от дерева будете есть, дерево плодовитого. Но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные, 8 человек из семьи Ноя, сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а миру около 2000 лет. В его 600-й год, во 2-й месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стал убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
7: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
6: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге. Для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
7: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных. Ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя три сына – Сим, Хам, Яфет».
6: С Ноя начинается история заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру во Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета, потоп, становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
8: Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир. И мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени уязвлена, омрачена идет, подобно скорбной тени, им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь, уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, моленья, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы и божественной сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, не без содроганья в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву пропол шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познания добра и зла.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Да услышит тебя Господь в день печали, да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: духовное наследие.
1: Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Александр Блок из статьи «Интеллигенция и революция». Дорогие друзья, если бы я сегодня вас спросил, кто из вас мечтал о том, чтобы ваша жизнь нашей страны стала хоть чуть-чуть лучше, то верно вы бы ответили, ну, конечно, желали бы. Стремление к счастью, к лучшему, нежели мы имеем сегодня, оно присуще каждому из нас. И в этом мы видим нормальное, прогрессивное начало, которое не позволяет нам утонуть в рутине обыденности, погрязнуть в болоте обывальщины. Человек, оказавшийся на перепутье истории, ведущий борьбу со злыми законами времени во имя гармонии, вот такого героя мы видим в ключевом произведении Блока, его поэме «12». Зима, уличные сценки, кабак, лихачи, патруль, убийство женщин, черный ветер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете.

Ветер здесь вселенского масштаба. Вьюга смешивает белый снег с черной ночью. Черные и белые вступили в противоборство. Хаос мрака и тьмы готовы поглотить чистые и светлые. С черного неба метель обрушивается на этот город и слепит, слепит, опрокидывает, скрывает ориентиры. Вот она, революция. По улицам революционного Петрограда шествуют 12 апостолов новой веры. Революции. И идут они из этого старого страшного мира в новый, прекрасный. Гуляет ветер, порхает снег. Идут 12 человек. Кругом огни, огни, огни, а плеч ружейные ремни. Революционный, держите шаг. Неугомонный не дремлет враг. Анархическое восприятие свободы как вседозволенности породило цель этого движения. Товарищ, винтовку держи, не трусь, пальнем капулей святую Русь. И эти выстрелы направлены в тот старый, страшный мир, где остались поп и буржуй. В драматических событиях русской революции Блок различает святую злобу. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина, так у соседа. Почему валят столетние парки? Потому что 100 лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть. Тыкали в нос нищему мошной, а дураку образованностью. Из статьи «Интеллигенция и революция». Цель красногвардейцев – разрушить старые и ненавистные им. И на его руинах построить новое, прекрасное. И, к сожалению, эта цель оправдывала любые средства. Кто становится жертвой святой мести? Кульминация поэмы приходится на 6-ю главу, на убийство Катьки, возлюбленной Петрухи. Метили буржуазный мир, а попали в женщину, в человека. И на этом ли можно построить светлое будущее? В этом ли заключается революционный подвиг и цель революции? Тем более, кажется парадоксальной и неожиданной концовка поэмы. Так идут державным шагом. Позади голодный пес, впереди с кровавым флагом. И за вьюгой невидим, и от пули невредим. Нежной поступью над вьюжной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. Николаю Гумилеву казался этот образ впереди идущего Христа перед красногвардейцами чем-то искусственно приклеенным. Блок отвечал: «Когда я закончил, я сам подумал, почему Христос? Но чем далее я взглядывался, тем яснее видел Христа».

0: велика милость Господа.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наши лекции, исследования по теме «Народ Библии, Израиль. Вчера, сегодня, завтра». И тема, которую я хочу с вами сегодня поднять, очень серьезная. Это тема, которая адресует глубоко укоренившиеся стереотипы, которые сегодня многим христианам мешают понимать самого главного и авторитетного христианина. Апостола Павла. Поэтому называется тема провокационно. Возможно ли обрести спасение под законом? Давайте рассмотрим стереотипы, которые существуют сегодня в протестантизме. И вот я хочу вам показать иллюстрации, которые приходится видеть в проповедях американских евангелических проповедников. Вот как объясняется в их проповедях дихотомия, то есть противопоставление закона и благодати. Вот они видят, под законом Бог требует, а под благодатью Бог предоставляет.

Посмотрим, в чем суть проблемы. Друзья мои, причина в таких вот иллюстрациях заключается прежде всего в том, что в христианстве сложилось на протяжении многих столетий негативное восприятие всего, что связано с законом. Ну, начиная, например, с рисунков Моисея. Вы не смотрели никогда гравюры Доре? Моисей почему-то на них с рогами. Ну, прямо-таки чертик, извините. А вы знаете, почему у Моисея на рисунках рога? Даже вот Микеланджело, тоже статуя Моисея, тоже рога. Знаете, откуда рога у Моисея? Из ошибки в переводе. Когда Моисей сходил с горы, лицо его сияло лучами света. На еврейском луч света – это керен ор. Но если это выражение керен ор разбить на два слова, керен – это рог, ор – это свет. Они воспринимали, Иероним, когда переводил на латинский, он перевел рога света. И вот Моисей получился с рожками. Но вы понимаете, этот образ Моисея вот так с рожками впитывался все средние века в христианстве. Понимаете? И вот вам результат. В VI веке до нас дошло интересное письмо, которое писали иудеи, желавшие обратиться в христианство в Испании. Тогда еще христианская она была, под вестготами. И вот там, в этом письме, они писали епископу: «Ваша светлость, отныне мы заявляем вам, что мы более не иудеи, но христиане, и мы полностью отказываемся от соблюдения злого Моисеевого закона». Вот. Поэтому мы обязуемся вместо субботы Моисеевой соблюдать воскресенье. Что же касается свиного мяса, то мы хотим убедить ваше священство в том, что дома мы его не едим не потому, что мы продолжаем в тайне соблюдать злой Моисеев закон, но потому что вкус наш к сему не приучен. Но мы торжественно клянемся на всяких общественных празднествах кушать все приготовленное со свининой. Вот вам злой Моисеев закон. И вот это перекочевало в протестантизм. Потому что, с одной стороны, Мартин Лютер, конечно же, говорил о спасении через веру, адресуя католические эпитимии, мы об этом уже говорили, но с другой стороны, он имел такой интересный фильтр. В Библии должно быть все про благодать. А если какая книга не говорит о благодати, то это соломенная книга. В частности, послание Якова, где говорится о том, что нарушивший одну заповедь нарушил весь закон. Лютер называл его соломенным посланием. Вот они, стереотипы. Закон все время рассматривается через призму каких-то абсолютно диктаторских, драконовских требований.

справедливо ли это? Давайте посмотрим. Требует ли, например, Господь что-то от израилитов, когда через Моисея говорит им: «По делам земли египетской, которой вы жили, не поступайте. По делам земли ханаанской, в которую я веду вас, не поступайте. По установлениям их не ходите. Законы мои исполняйте. Постановления мои соблюдайте, поступая по ним. Я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления и законы мои, которые исполняет человек, будет жив». Обратите внимание, у нас не написано здесь, что за неисполнение этих законов я вас в огонь адский посажу. Господь говорит: живя по этим законам, вы живы будете, а не просто разложитесь морально. Вот эти законы, понимаете? Вот вам инцест всякий разный, вот вам домашнее насилие, вот вам прелюбодеяние, вот вам однополые браки, вот вам скотоложество. Посмотрите, как заканчивает Господь слова свои. 18:30, Левит 18:30. «Итак, соблюдайте постановления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, чтобы не оскверняться ими». Понимаете? Друзья мои, здесь очень четко, в этой главе книги Левит Господь показывает цель закона. Цель закона – это не заработать себе чего-то. Цель закона – это не делание каких-то манипуляций из страха, что ты будешь гореть в адском огне. Цель закона – это чтобы не разложиться, не оскверниться. Это стиль жизни. Бог хочет, чтобы люди имели другой. Понимаете? Чтобы не заимствовали эти гнусности, которые, например, в Египте были. Инцест. Да, это египетские дела. Фараон Рамзес II был женат на двух женах. Одна из них была матерью другой. Понимаете, от одной у нее были дети, от дочери своей. Кто у него был? Как их назвать? Детьми, извините, внуками или детьми? Вы понимаете, какой ужас? Кстати говоря, сегодня эти все нормы подвергаются пересмотру. Уже сегодня говорят, понимаете, логика некоторых людей. Знаете, что творят сторонники однополых браков в Соединенных Штатах Америки? Они апеллируют к расовым законам 19 века, которые запрещали жениться на чернокожих, вот, и говорят: вот вы видите, мы через это перешли, теперь можно уже этот предрассудок снять, вот теперь этот предрассудок давай снимем, что можно жениться на представителях одного пола. А завтра можно будет жениться на своих сестрах. Уже было одно телевизионное шоу, в котором эти вопросы поднимались. Сидели брат и сестра и говорили: как, понимаете, мы любим друг друга, но общество же нас не понимает.
плохое общество, неготовое общество. А Библия? Да, это ж тогда были кровосмешения, дети, а сейчас масса предохранений, может быть, мы не собираемся рождать детей, не будем, мы просто любим друг друга. Понимаете, как оно превращается? Вот он закон, вот она проблема. Требует ли этого Господь? Или просто он криком кричит, стараясь, чтобы мы, идя вот так вот вслепую, не свалились в эту пропасть греха. К большому сожалению, очень многие люди довольствуются не изучением Библии, а лозунгами. Вы знаете, очень легко библейский текст превратить в набор лозунгов. Стих один взяли, стих другой взяли. Вот возьмем, это и основное, это и представляет собой основную трудность, с которой сталкивается те, кто читает послание Павла. Потому что уже на протяжении многих веков христианские богословы, систематы, догматисты и проповедники любили изрекать лозунги. Те, которые согрешили под законом, по закону и осудятся. О, как хорошо! Значит, мы не под законом, значит, нам закон не нужен, и мы не осудимся, потому что вот, ибо язычники, которые не имели закона, но они по природе законное делают, то они сами себе закон. Знаете, что из этого делается? Чего только я не слышал. Куда это не применяется? В основном этот текст применяется, когда люди хотят, какой-то проповедник или богослов хочет успокоить человека, который пришел к христианству, к истине, познал Библию, а вот у него родственники умершие этого не знали. И вот они говорят, не проблема. Если был хороший человек, значит, спасется. Ну, друзья мои, я тоже не скажу, я не Бог, и у меня нет никакой власти говорить о том, кто спасется, кто не спасется. Я очень рад, что Бог мне не поручил заниматься этим вопросом, а вопросом суда своего праведного – это лично в его ведении. И да, я не знаю, мои бабушка с дедушкой были очень хорошими и с одной стороны, и с другой стороны. Я их очень всегда любил, но они, конечно же, были атеистами. Вот. Что с ними будет, только Бог знает. Они были очень хорошими. Моя бабушка, когда эвакуировали из Полтавы, она заведовала детским садиком. И вот шел поезд, и бомбили поезд, эти хенкели, штурмовики обстреливали, на поезде был Красный Крест, они обстреливали этот поезд, выбежали все из вагонов, легли на эту самую, на поле, а эти штурмовики на бреющем полете, давай обстреливать детей малых. Моя бабушка взяла под себя, как птица с птенцов, этих малюток, там у нее были родители на фронте, понимаете, она взяла этих малюток и закрыла собой, ее пулей ранила, но она выжила.
дети выжили. Но она была атеистка. Что с ней будет? Бог знает, что с ней будет. И я Богу доверяю. Мое сердце спокойно. Но этот текст не рассказывает мне о судьбе моей бабушки. Почему? Потому что апостол Павел, это серьезный был писатель, писал определенным стилем. Вот, и, конечно же, он не разделял, как мы увидим, современные взгляды многих иудеев и христиан, которые пропагандируют идею о двойном стандарте. Христиане используют этот текст, а также текст из Деяния 15 глава, где сказано «не обременяем язычников», для того, чтобы фактически пропагандировать двойной стандарт. Якобы для иудеев есть одна дорога, а для язычников есть совершенно другая дорога. У меня был очень интересный разговор на заседании Евангелического богословского общества. Я прочитал свой доклад, и одному человеку мой доклад весьма понравился, и он пригласил меня поужинать, и завел со мной беседу. Он был ректором одного из евангелических колледжей во Флориде. И он мне задал вопрос, а тебя никогда не интересовало искать работу преподавателя? Я говорю, что ты имеешь в виду? Ну вот у нас колледж есть, вот нам интересно, ты такой человек нам нужен, ты знаешь вот то, другое, третье. Я говорю, да, вот как интересно. Но я говорю, я еще докторскую не закончил, тогда она у меня не была закончена. Она говорит, не переживай, давай, я тебе помогу. И вообще, в принципе, вот он дальше начал мне вопросы задавать, я начал отвечать. Ты, говорит, понимаешь, я фактически с тобой интервью прохожу. О, кстати говоря, какой ты деноминации? Я ему говорю, я вообще принадлежу церкви адвентистов седьмого дня. Он так на меня посмотрел, а нет, не нужен. Ну, я тоже понимал суть разговора, говорю, почему вдруг? Ну как же, ты же субботу не будешь преподавать? Я говорю, да, не буду, он нам не нужен. Я говорю, хорошо, можно я тебе задам вопрос? Вот ты же знаешь, ты в разговоре со мной знаешь, что я вообще еврей. То есть, вот ты мне скажи, если бы я тебе сказал, что я просто мессианский еврей, как мессианский еврей я соблюдаю шаббат, ты бы меня взял на работу? Взял бы. Я говорю ему тогда, а почему, говорит, ты мессианского еврея, соблюдающего субботу, взял бы на работу, а адвентиста-еврея не взял на работу? Задумался профессор. И сам, говорит, не задавал себе, говорит, такой вопрос. Не знаю, как ответить на этот вопрос. Я знаю, как ответить на этот вопрос. Конечно же, с самого начала разговора я знал, как ответить на этот вопрос. Потому что я очень хорошо представляю себе, как в христианстве учат. Для евреев это один путь, а для язычников это другой путь. И используют Деяния 15 главу. Дескать, нечего нам обременять язычников.
То есть получается, если язычник пришел в христианство, то только 4 заповеди, а если это еврей, который уверовал во Христу, ему что, жертвы приносить? Вы понимаете несостоятельность подобного подхода? Но, кстати говоря, к огромнейшему сожалению, подобные взгляды придерживаются иудеи. В частности, известный раввин, философ, врач – 12 века, авторитет номер один в иудейском богословии, его звали Рабейну Моше бен Маймон, в европейском транскрипции Маймонит, писал, если не еврей вдруг решит соблюдать шаббат, его нужно розгой отхлестать. Знаете почему? Потому что в иудаизме, если вы, например, скажете ортодоксальному иудею, предположим, такое часто, например, я сталкивался с этими вопросами, когда какой-то верующий человек, не еврей, соблюдающий субботу, говорит своему начальнику, ортодоксальному иудею, что он в субботу работать не будет. Тот на него смотрит такими круглыми глазами. А тебе это зачем? Это не вам. Это нам. В ортодоксальном иудаизме есть, оказывается, теория о том, что язычникам, которых они называют «бней Ноах» или «сыны Ноя», нужно исполнять только 7 заповедей. Кстати говоря, сегодня ортодоксы иудеи неверно понимают то, что записано в фарисейской традиции в документе под названием Тосефта, в трактате «Авода Зара», который повествует о статусе язычников, идолопоклонников. Вот как написано по поводу 7 заповедей. Речь идет о том, что сыны Ноя должны жить в согласии с 7 заповедями. А в судебной системе об идолопоклонстве, о богохульстве, о блуде, о кровопролитии, о воровстве и о кушании живой части тела. Не спрашивайте меня, что это такое 7. Этого никто не знает. Но я читаю вам, что написано. Вот, это так я вам перевел с иврита, вот документ. Вот вам заповеди сынов Ноя. Знаете, в чем проблема? Этот документ сам по себе, в контексте, если мы посмотрим, не говорит о том, что язычники должны, верующие в Бога, спасаются 7 заповедями. Речь здесь идет о том, что если язычник, мы уже говорили о таковых, что есть в Торе статус нокри, иноземец, да, поселится на территории теократического государства Израиля, то он должен иметь вот эти вот принципы. Да, то есть нельзя богохульствовать, мы читали с вами 24 глава Левит, за богохульство. И нохри будет побит камнями, а за субботу не будет. Но речь опять же идет не о верующих из язычников, а о язычниках неверующих, как они должны себя вести. Понимаете? То есть это нормальное дело. Допустим, интересно, возьмем ту же синагогу сегодня, да? Если вы захотите в синагогу зайти, то мужчин попросят, вот, или даже вот как турист зайдете, в Израиле будете, в Иерусалиме стена плача, да? Вы не подойдете туда, пока не покроете голову.
Был такой фильм американский про полицейских, «Закон и порядок», и там двое инспекторов, один белый, другой черный, но один типа еврей в Нью-Йорке, этот черный, им надо зайти с раввином поговорить. Тот ему говорит, заходит в синагогу, тот надевает, берет кипу, надевает. А этот и говорит ему, надень, тот на него так смотрит, я тебе что, на еврея похож? Он говорит, из уважения, а не из того, что ты похож. Так вот это оказывается, что за законы. То есть это как язычники, неверующие, должны уважать еврейское государство, а не как верующие нееврейской национальности должны спасаться. Понимаете? Вот она в чем проблема. Контекст нам нужен для того, чтобы читать Павла, а не лозунги. И о том, как читать послание Павла в контексте, мы с вами узнаем в следующей части нашей лекции.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Программа «Независимость». Полина.
1: Пьяных я боялась с детства очень сильно. И потом уже в более взрослом возрасте я считала, что у меня такой сильный иммунитет с детства от алкоголизма, потому что я, в общем-то, наблюдала сцены такие в детстве неприятные. Вот, но, как оказывается, это не помогло. Вот, поступила в университет, и первый курс я училась очень хорошо, опять же, только на пятерке. Меня так студенческая жизнь очень захлестнула. Ну, в любом случае, первый курс я отучилась нормально, и никаких там пьянок, гулянок у меня не было. Я была очень, опять же, примерной студенткой. Жила с мамой, ездила каждый день из пригорода в Санкт-Петербург. Потом, уже начиная со второго курса, потихонечку меня стала затягивать студенческая тусовка, походы по кафе, пьянство в общежитии, там, в общем, шатание по городу. Начала курить, скрываясь, естественно, от мамы. Вот. Но по-прежнему, как бы, пьянство, знаете, носило такой характер, ну, как мне казалось, нормальный по-студенчески. Там немножко выпить, я все равно возвращалась домой, я все равно продолжала учиться. По окончании второго курса мне предложили хорошую работу, такую достаточно престижную по тем временам в валютном магазине. И я пошла работать летом. А когда начался учебный год, я учебу забросила. Я переехала жить самостоятельно в общежитие. И на самом деле тогда моя жизнь представляла такой, шла по следующему графику. 2 дня я работала, 2 дня я веселилась. Опять же, я не думала, что у меня есть какие-то серьезные проблемы с алкоголем, потому что мне казалось нормально для девушки там 18-19 лет ходить по клубам, вот, выпивать в компании друзей и так далее. Вот, работала, когда наступила сессия, я поняла, что я не сдам ничего, поскольку я в университете практически не появлялась, и я бросила университет, и вот, знаете, у нас часто говорят, что алкоголизм – это болезнь нечестности. Вот на самом деле эта нечестность, она меня всю жизнь сопровождала. Ну и я решила, что университет мне не нужен, философия мне не нужна, у меня есть работа, у меня есть деньги, и мне достаточно, в общем-то, вот этого. Цель как бы в жизни достигнута, что называется. Очень скоро работу я потеряла, там отчасти по своей рассеянности, отчасти, в общем-то, вине там работодателей. И я стала, что называется, у разбитого корыта, я сильно продолжала пьянствовать, причем тогда уже я начала пить днями, то есть я проспалась утром, похмелялась и продолжала целый день пить. В 19 лет я познакомилась с мужчиной. Он был на несколько лет меня старше, умный, талантливый, красивый, учился на том же факультете, что и я, но уже в аспирантуре. Вот, и я влюбилась, но единственное, что этот мужчина очень много пил. То есть он тоже пил каждый день. И, собственно, познакомились мы с ним в пьяном угаре, что называется. И потом, ну, как ни странно, мне казалось, что это тоже такие, знаете, временные отношения. Но потом мы встретились, и мы поняли, что между нами есть какие-то чувства, и мы потихоньку стали встречаться, и потом мы стали жить вместе. Мы стали жить вместе, и, соответственно, мы стали пить вместе. Причем, если мой друг, он мог пить и продолжать заниматься делами, то я, например, если выпивала, уже все, естественно, ничем не занималась. В общем, я решила расстаться, но расставание наше длилось еще где-то год. То есть мы то опять соединялись вместе, то расставались. Но главное, что с этого момента я начала понимать, что мои проблемы – это только мои проблемы, а не проблемы жизни с этим человеком. Более того, если раньше я сваливала на то, что у меня такая неинтересная работа, и я вся такая талантливая, гениальная, а никак не могу найти свое место в жизни, то случилось так, что мне подвернулась очень хорошая работа. То есть я как-то, несмотря на запой, умудрилась даже делать небольшую карьеру в одном издательстве. Вот. И то есть на момент где-то 25 мне было, сколько, да, сейчас точно не помню лет, я поняла, что несмотря на то, что я уже не живу с этим человеком, несмотря на то, что уже рядом нет как бы источника постоянного беспокойства, несмотря на то, что у меня хорошая работа с перспективой роста, неплохая зарплата, я продолжаю все равно пить. И я продолжаю пить, и я продолжала, знаете, испытывать вот эту какую-то тоску, отчаяние, полную безысходность. И я понимала, что ничто же на самом деле меня спасти не может. Я не верила ни в счастливую личную жизнь, ни в карьеру, ни во что. А первым человеком, который в лицо мне со стороны назвал меня алкоголиком, был один из директоров на моей работе. Он, видимо, понял, какие проблемы у меня. И он мне говорил тогда: «Надя, ты алкоголик?» Я всячески отнекивалась, я говорила: нет, нет, что ты, все, этого больше не будет. Ну и продолжала, естественно, употреблять. Тогда среди моих друзей я узнала, мне кто-то рассказал, что есть такой бесплатный центр для лечения от алкоголизма. Я стала через всех знакомых узнавать, где находится этот центр. И в итоге записалась туда. И мне пришлось в своих проблемах признаться маме, потому что маме я ничего не говорила. Естественно, для мамы всегда держала как бы картинку, что все хорошо, все замечательно. Это было облегчение. Это был вообще первый шаг, когда я призналась кому-то, что у меня проблемы с алкоголем. Но это принесло облегчение мне и маме, потому что она прекрасно знала, что что-то не то. Через вот определенный срок я поехала в этот центр. Первое, что я испытала, это стыд и невероятное унижение. Потому что я молодая девушка, еще весьма сохранившаяся, скажем так, без следов алкоголизма на лице. И я оказываюсь в окружении людей, явно, как мне казалось, спившихся, и, в общем-то, уже все. И когда мне попросили вот представиться и сказать: я алкоголик, для меня это было... Я залилась краской стыда просто. И, ну, конечно, мне хотелось сбежать из этого центра, но на тот момент я понимала, что бежать некуда, и я думаю, надо мне потерпеть вот эти 28 дней, я как-нибудь потерплю, а потом все будет хорошо. Я думала, что потом, когда я выйду, я смогу нормально пить, и как-то мне немножко там вправят мозги, и все будет хорошо. Потихонечку за эти вот 28 дней пребывания там, беседы с консультантом. И главное, что, знаете, когда я слушала истории других людей, я понимала, что проблемы примерно одинаковые. Не проблемы с работой, там, и с семьей, и с чем-то еще. Понятно, что у всех это были разные. Но вот эти проблемы, это состояние вот полной безысходности, ощущение, что жизнь на самом деле не представляет никакого смысла, вот это состояние, оно было у всех. И вот истории, наверное, больше всего истории вот людей мне помогли понять, что да, я такой же алкоголик, как и все остальные, что мои проблемы, они на самом деле заключаются в алкоголе. Ближе уже к году трезвости я познакомилась со своим нынешним мужем, с которым мы живем вместе. Вот. И сказать, что... Ну, не могу сказать, что личная жизнь как-то мешала моим занятиям по программе. Но, в общем, был какой-то момент, когда я тоже пыталась уйти в личную жизнь. Но мне очень повезло, потому что мой муж тоже человек анонимный. Он меня постоянно вытаскивал на группы, заставлял ездить. Вот. И, ну, сказать, что какие-то потом у меня были такие серьезные кризисы, вот именно такие, когда я перестала верить в то, что анонимные алкоголики помогают, уже нет. Потому что после того, как я начала работать по шагам, да, я уже поняла, что это программа, которая реально работает. Моя семейная жизнь складывается, я считаю, что достаточно удачно. Конечно, у меня есть проблемы, конечно, есть трудности. Я посещаю не только сообщество анонимных алкоголиков, но и параллельные сообщества для того, чтобы работать по другим своим проблемам, поскольку явно, что алкогольные проблемы – это, ну, как, это то, что лежит на поверхности. А то, что привело к такому, да, к алкоголизму, да, с этим приходится работать и в разных других программах. Я посещаю даже терапевтические сообщества, не 12-шаговые. Вот, то есть по мере сил и возможностей я стараюсь работать над собой, работать над своими страхами, над своей личностью, для того, чтобы жизнь моя складывалась удачно.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская,

0: суток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали».
5: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: В эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оль, вот такой вот у меня вопрос. Я сегодня долго думал над тем, что почему люди так часто отказываются от своей мечты. Мечта есть у всех. У меня есть мечта, у наших друзей-операторов есть мечта, у генерального директора нашей компании, где мы сейчас снимаемся, есть мечта.
2: У меня в детстве тоже была мечта, я хотела стать великой скрипачкой. Я тогда даже пошла учиться на музыкальную школу. В очень раннем возрасте я это все решила. И в итоге, к сожалению, большому моему сожалению, я в итоге не смогла ей стать. Мне не хватило духа идти за своей мечтой. Но у нас в гостях сегодня Олеся.
1: Олеся, привет.
3: Привет.
2: Олеся, скажи, пожалуйста, ты сейчас учишься на кого?
3: Я сейчас учусь на дошкольного работника.
2: А это именно то, что ты хотела?
3: Нет, это совсем не то, о чем я мечтала. С детства я мечтала стать художником или дизайнером, но, к сожалению, обстоятельства изменились.
1: Ну, как у нас у всех, собственно говоря. Ты уже перестала, да, бороться со своей мечтой?
3: Нет, я все еще борюсь и иду к своей мечте.
1: Ну, ты же, стоп, ты сейчас учишься на дошкольного, как называется?
3: Дошкольного работника.
1: Дошкольный работник, совершенно верно. Ты учишься на дошкольного работника и параллельно пытаешься сделать все, чтобы чтобы достичь своей мечты.
2: А правильно? Почему у тебя не получилось изначально сразу же пойти учиться в художественное училище или как оно?
1: Вообще хотела ты? Может, просто мечтала?
3: Я все еще мечтаю, но, к сожалению, в прошлом году я заболела, и из-за болезни я не смогла попасть на курсы подготовительные. Из-за этого я не смогла подготовиться и поступить в художественный колледж.
1: То есть болезнь — это единственное, что тебя остановило?
3: Ну, не совсем единственное. Возможно, болезнь стала причиной, почему я побоялась поступать туда.
1: То есть ты была еще не уверена?
3: Я молилась. Я просила и спрашивала Бога, и говорила ему, если действительно я должна там учиться, то, пожалуйста, исцели меня. Но, к сожалению, так получилось, что болезнь не переставала. И я очень испугалась, что не смогу потянуть все это учение в художественном колледже. И тогда я решила выбрать другую профессию, более легкую.
2: А вот когда ты стала выбирать более легкую профессию, вот у тебя вот это была болезнь, что ты переживала, какие эмоции, что у тебя вообще в душе творилось?
3: С самого начала я вообще не подозревала, что эта болезнь продлится так долго. Тогда я просто молилась, чтобы Бог помог мне поскорее вылечиться. Но произошло так, что болезнь продолжалась. И тогда я уже начала обижаться на Бога, потому что результата не было никакого. Я стала спрашивать, почему так, почему ты это допустил?
1: А, прости, перебью, результата чего?
3: Ну, улучшение.
1: Улучшение состояния твоего здоровья?
3: Да.
1: Угу. А не было улучшения состояния твоего здоровья, оно у тебя поправлялось и во время учебы, или вообще до того, как ты поступала? То есть вот ты заболела, болела, потом поступила в итоге?
3: До того, как я поступала, когда я заканчивала 9 класс, вот тогда я заболела. И тогда я думала, решала, куда поступать. И у меня вообще не было никакого сомнения, что я пойду на какую-то другую профессию. Я хотела на дизайн пойти, а пошла, вот, к сожалению, на другую. И тогда я стала спрашивать у Бога. Это действительно, действительно я должна пойти на другое что-то?
1: И какой ответ ты получила?
3: Тогда я подумала, что Бог допустил эту болезнь, потому что, художественный колледж — это не для меня, что я должна что-то другое выбрать, что-то более подходящее для меня. Я боялась того, что я не смогу потянуть всю эту нагрузку, которая есть в художественном колледже.
0: Найди свой путь.
1: А почему ты считаешь, что это именно Бог допустил болезнь, что вот Он наслал на тебя вот это вот несчастье, чтобы ты время потеряла и пошла учиться не на то, на что хотела? Для чего?
3: Ну, потому что в этот год я очень усердно молилась, чтобы Бог помог мне подготовиться, чтобы я поступила туда, где хочу учиться. Ну вот произошло это, и болезнь, ну, не было определенного диагноза, и мне назначили какие-то лекарства, они мне не помогали. И очень долго эта болезнь продолжалась.
2: А так чем же ты в итоге все-таки болела?
3: Вообще болезнь у меня произошла после падения, но это падение было настолько безобидным, что ну, такие последствия оно не должно было принести. Вот, и спустя несколько недель и походов к врачу мне сказали то, что у меня защемление нерва. То есть это, возможно, произошло из каких-то переживаний и стресса.
1: Позвоночный нерв.
3: Ну, да.
2: Скорее всего, это может быть связано с твоими переживаниями из-за учебы.
3: Да, из-за учебы, из-за того, что нужно поступать и сдавать экзамены. Возможно, из-за этого.
2: Ты винишь Бога в своей болезни?
3: Тогда я винила Бога. Тогда я спрашивала, почему же Он это допустил. Но вот ко мне пришла моя подруга, и она мне принесла книгу «Силы хвалы», где было сказано, что Господа надо благодарить за все, что Он дает, даже за какие-то беды и страдания. И тогда я начала это делать, я пыталась благодарить за то, что Он мне дал эту болезнь. Но мне это сначала не получалось. Но потом я стала осознавать, что Бог от меня что-то хочет. Он мне дал это испытание, его надо пройти. Я начала его благодарить искренне.
1: Ну, стала ты его благодарить искренне, получалось у тебя это делать. И что, исходя из этого, стало происходить? Какие-то изменения, может быть?
3: Да, сначала, конечно же, все продолжалось так же. Состояние мое не улучшалось. Но потом я, благодаря своей подруге, благодаря своим друзьям, благодаря своим родителям,
2: Стало улучшаться твое самочувствие или тебе стало проще там не обвинять Бога?
3: Стало получать какие-то положительные эмоции.
2: Ага. То есть ты была в депрессивном состоянии?
3: Тогда, да, я была в депрессивном состоянии, и меня ничего не радовало. У меня были постоянные депрессии, я даже не могла просто сесть за стол и начать рисовать. То есть у меня не было желания, у меня не было вдохновения, а без этого я не могла ничего делать.
2: Угу. Ты стала благодарить Бога, и у тебя стали появляться положительные эмоции после того, как ты стала благодарить Бога и пытаться с Ним наладить свои отношения, перестать на Него обижаться?
3: Тогда я встретила одного человека, который помог мне выйти из этого депрессивного состояния. Тогда я думала, что это человек от Бога, но, к сожалению, оказалось, что этот человек атеист, и он, ну, не разделял мое мышление и мировоззрение. Вот. Потом, когда я не успела поступить на курсы, начать ходить на них, я решила, что, возможно, мне надо выбрать что-то другое, более легкое. Потому что тогда я думала, просто вдруг повторится эта болезнь, вдруг опять повторяются эти симптомы.
1: Ты сказала выбрать что-то легкое.
3: Легкое в плане обучения.
1: Заведение какое-нибудь попроще, полегче, ну, может быть, направление какое-то такое.
3: Да, и я выбрала дошкольное образование, потому что мне казалось на тот момент, что оно и творческое, и, возможно, подойдет мне. И тогда я поступила туда. Но в процессе обучения я поняла, что это не совсем мое, что обстановка там не такая творческая, какую бы я хотела видеть. И тогда я начала молиться, спрашивать у Бога, ну, действительно это то место, где бы Он хотел видеть меня? Смогу ли я там о Нем рассказать? И тогда, спустя месяц, я пришла домой со слезами, со словами, что это не мое, что я хочу все-таки художественный колледж.
2: Ты поняла, что это не твое. Вот обучение на дошкольном образовании, поговорила с родителями. Дальше ты Что у тебя случилось, что ты стала уверена, что надо идти в художественную, что надо следовать за своей мечтой и идти дальше, что, в принципе, можно уйти из дошкольного и пойти, все-таки пройти эти курсы и в следующий год поступить?
3: Тогда у меня начались какие-то проблемы с друзьями в этом колледже, с группой. И мне казалось, что ну, и это меня как-то подталкивало, что нужно все-таки подумать о другом училище. Но я думала то, что это всего лишь испытание, что его нужно пройти, и все будет хорошо потом. Я привыкну. Но когда я начала задумываться, а действительно я хочу идти дальше по этой профессии, я поняла, что нет, что я хочу все-таки что-то, то, что действительно будет мне приносить удовольствие, и то, в чем я смогу прославлять Господа.
0: Найди, найди свой путь.
1: Олесь, вот ты посчитала, что это действительно не твое, а Бог тебе что-нибудь подсказывал в этот момент? Обращалась ли ты к Нему? Вот именно за этот месяц, да, вот пока ты училась?
3: Ну, тогда я продолжала молиться, и желание поступать в художественный у меня нарастало. И я стала говорить с родителями. Сначала они мне говорили то, что ты еще привыкнешь, тебе вот здесь понравится. Сначала всегда так бывает. Но спустя некоторое время они стали помогать мне принять решение уже поступить в художественный. И они уже как-то стали поддерживать меня. И...
1: Как ты думаешь, из-за чего вообще они вдруг перешли на твою сторону, стали тебя поддерживать, стали тебе помогать? Что на них повлияло, как ты считаешь?
3: Ну, наверное, на них повлияло то, что они поняли, чего я действительно хочу. То есть они поняли, что я хочу все-таки развивать свое творчество, развивать свой талант.
1: Олесь, на этапе твоей учебы в ПЕДе твое отношение с Богом можно разделить, так скажем, на некоторые этапы. Сперва у тебя была обида на Бога, почему именно так, почему я не стала художницей, да? Далее ты к Богу уже проявила смирение, что нужно его благодарить, ты это сама осознала. А теперь, когда ты уже приняла решение, что все-таки будешь следовать дальше на пути к своей мечте, какое-то иное отношение у тебя появилось к Богу, какое-то новое, так скажем, чувство к Нему, что ты испытываешь сейчас?
3: Сейчас я испытываю к Богу благодарность. Я благодарю за то, что Он действительно мне дал эту болезнь, потому что, возможно, если бы я сейчас поступила бы в художественный, я бы не поняла, насколько это решение для меня дорого. И вот когда я уже начала учиться в совершенно другом месте, я осознала всю ценность того образования, ну, художественного, которое оно для меня имеет.
1: То есть поняла, насколько тебе дорого вот то, чего ты хочешь, когда ты этого прям по-настоящему лишаешься.
3: Да.
2: Как у тебя сейчас развиваются твои дела с поступлением в художественное? Вот ты также идешь сейчас к своей мечте.
3: Да. Сейчас я записалась на курсы подготовительные. Вот я начинаю на них ходить.
1: Ну, прям на те самые курсы, на которые ты не смогла поступить вот когда-то.
3: Да, год назад не смогла на них поступить. Вот. И сейчас я подготавливаюсь, и я твердо знаю то, что это действительно мое. И все так хорошо получилось с курсами, что Бог выбрал для меня именно тот день, который действительно мне был удобен и по времени.
1: Олесь, смотри, ты сейчас, получается, еще и учишься на педе пока что, правильно? Учишься. И еще и параллельно совмещаешь с подготовительными курсами.
3: Да.
2: А почему ты не уйдешь из педагогического колледжа и не посвятишь себя полностью курсам и подготовке к поступлению вот в художественное училище?
1: Чтобы лишний раз не отвлекал, то что вообще заморачиваться-то? Больно нужно.
3: Потому что у меня появилась возможность сдать те предметы общеобразовательные в этом колледже, а в художественном мне их, возможно, зачтут. Поэтому мне там будет вдвойне легче учиться.
1: То есть я правильно понял, ты сейчас сдашь экзамены в педагогическом образовательном учреждении, и то, что ты сдала, поможет тебе при поступлении в художественное.
3: Да, мне вот за эти предметы зачтут оценки.
1: А, ну вообще круто.
2: То есть у нас сейчас, получается, Бог все так сложил, что и этот год для тебя в учебе не потерянный, и ты спокойно можешь продолжать дальше идти за своей мечтой.
3: Да, так и есть.
1: Олесь, я так понял, у тебя вообще все классно. То есть год начался у тебя, как мы поняли, неудачно. Он еще не закончился, а у тебя уже все становится снова на те рельсы, о которых ты и мечтала. Ведь верно?
3: Да.
1: Это вообще здорово. Идти к своей мечте всегда нелегко. Что-то не получается, что-то идет не по плану. Но, друзья, такова жизнь. Ведь если все будет просто, то это просто неинтересно. Поэтому повайте на Бога, и в конечном счете все будет хорошо. Это была программа «Найди свой путь». В гостях у нас была Олеся, моя подруга и ведущая Оля. Я тоже ведущий, Борис. Подписывайтесь на наши обновления, ставьте лайки. Это программа «Найди свой путь». Пишите комментарии, делитесь своими историями, и мы пригласим вас к нам сюда в гости. Пока!

0: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: небо на земле. Ведущий Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши беседы о святилище с Виталием Олейником. Приветствую, Виталий.
2: Добрый день, Андрей.
1: Сегодня я хотел бы поговорить, продолжить вообще вот тему о преемственности храмов и поговорить об одном нюансе, который уже записан в книге Откровения. Дело в том, что, как мы уже обсуждали, что у Господа есть храм на небе, который Он создал, да. которого Он является архитектор, строитель. И именно по образу этого храма Бог говорил Моисею создать скинию, потом Давиду создавать уже земной храм, более стационарный такой. Потом, соответственно, у нас был еще один храм. И когда мы коснулись того, почему нет сейчас храма на земле, опять же начали говорить о том, что есть храм на небе. В книге Откровения наступает такой момент, когда описывается новое небо и новая земля, потому что старые уже миновали. Я хотел бы это прочесть. 21 глава книги Откровения пишет Иоанн. «Увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, исходящий от Бога, с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего». И дальше он описывает, то есть он описывает, по сути, творение вот этого вот нового неба, новой земли. И, как ни странно, описывая все то, что там он видит, он отмечает в 22 стихе: «Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец». Угу. Куда делся храм? Потому что мы все это время говорили, что не на небе, так на земле, не на земле, так на небе. Где-то храм есть, в котором Господь обитает, и здесь стал вопрос. Мы видим, все, казалось бы, все решено, и Иоанн говорит, храма нет. Неужели наступило время, когда в нем нет нужды?
2: Вспоминается мне сейчас, слушая вас, Андрей, известная басня известного русского баснописца. А слона я там и не приметил, но зато букашечки, козявочки все внимательно рассмотрел. То есть не мудрено. Мне периодически задают этот вопрос о том, что храма не видно, храма фактически нет, сказано, угу. Да? И теперь как вообще можно обо всем этом серьезно говорить? То есть мы вот уже беседуем на протяжении долгих часов, так?
1: Да.
2: Говоря о реальности небесного святилища и прочее, и тут вдруг обнаруживается, что там и нет ничего. Это было бы большое разочарование.
1: Тогда просто пришлось бы переделывать все вот это вот понятие, которое у нас сложилось, да, относительно храма, будь то небесного, будь то земного, и вообще думать о чем, как... Ну и либо как-то обосновать, что же все-таки произошло с Иоанном, почему он там ничего не увидел.
2: О том, что храм на небе есть, мы говорили буквально с первой нашей встречи, и Библия об этом неоднократно говорит, многократно говорит. Поэтому главный вопрос, вот как увидеть смысл 22 стиха в контексте всего описания 21 главы. И вот в третьем стихе у нас есть совершенно определенный ответ. Книга Откровения 21:3. «И услышал я громкий голос неба, говорящий, «Се скиния Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их». Используется термин «скиния» в подлиннике греческое «скюне», которое как раз описывает скинию, описывает то, что Моисею было дано построить. И этот термин используется в послании к евреям очень часто, когда рассказывается о служении в земном святилище и говорится о скинии небесной. То есть перед нами термин, который использует как раз-таки храмовую терминологию. Но вопрос, что он описывает? Я предлагаю прочесть второй стих, который вы уже читали, и третий вместе. «И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба. Я его увидел». Угу. И всегда, когда что-то видишь, интересно, а что же это такое? И вот он теперь слышит объяснение. И услышал громкий голос, и сказано «се скиния». «Се» означает «вот». Угу. То есть он видит город, ему говорят «вот скиния», «вот храм Бога. Потому если вернуться вот к тому образу о букашечках, которые посетитель заметил в кунсткамере, в зоопарке, а слона и не приметил. Иоанн в это время находится в видении внутри города. Он по улицам гуляет, он стену описывает, он описывает все, что внутри. Вот. И потому внутри храма он храма не видит, он видит составляющие храма. А вначале ему было это показано издалека. Он увидел его, как он спускается, и было сказано, вот это и есть храм.
1: Ну, очень вообще интересно так получается. Ему прямо об этом сказали, и он такое ощущение, как будто он прослушал вот то, что ему сказано было.
2: Он фактически просто поясняет, что помимо вот этого храма, которым Иерусалим золотой небесный является, внутри этого храма другого храма больше нет.
1: Что наоборот, получается, подтверждает, что воистину вот то, что он видел спускающим с неба, и был храм.
2: Обязательно, именно так. И что интересно здесь указать, это то, что вот об этом городе, о городе небесном, о городе Божьем всегда, оказывается, знали. Вот еще об Аврааме написано, что он, я сейчас открываю послание к евреям, 11 главу, когда вот он путешествовал, когда вот он мытарствовал в определенном смысле, так, и переходил из места на место, был странником и скитальцем, в 11 главе послания к евреям написано, с 8 стиха начиная, «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследником того же обетования». И вот причина и основание, вот его внутренние ожидания, ощущения, 10 стих, «Ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Авраам знал о том, что есть город, который сам Господь построил. Это как раз вот небесный город, город Иерусалим. И эти же самые слова о том, что Бог нечто построил, чуть ранее, в 8 главе в послании к евреям, они описывают святилище. Об Иисусе Христе сказано в послании к евреям, в 8 главе, во 2 стихе, что Он есть священнодействователь святилища и скинии истиной, которую воздвиг Господь, а не человек. То есть вот Господь, построив этот небесный храм, он же одновременно этим же самым он построил и святилище. То есть святилище и храм небесный, и город небесный – это тождественные понятия, и согласно посланию к евреям также.
0: Далее в программе.
2: Источник света – это сам Бог. Верхний край завеса, он не доходил до потолка.
1: Об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Сказано, я делаю все новым. То есть, иными словами, планета останется. И была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить.
0: Небо на земле.
1: Насколько же интересно. Потому что про город в небе тоже периодически читаем. Но как-то отождествить город и храм не было до этого никакой возможности. И здесь вдруг в Откровении это прямым текстом об этом говорится.
2: Да. И послание к евреям, и послание Иоанна к семи церквам, то бишь книга Откровения, они совершенно определенно утверждают, что Скиния и Небесный Иерусалим – это одно и то же, это тождественный понятие.
1: Но если тогда взглянуть на город, может быть, стоит тогда недаром, наверное, это описание нам приведено, города этого, из чего он состоит, какой он внутри, что мы увидим? По идее, мы тогда должны увидеть то же самое, что мы видели в храме, или, по крайней мере, нечто похожее.
2: Мы находим, ну, в первую очередь, много золота. Город сам золотой. И вот если посмотреть на Скинию, то наиболее часто употребимый металл там – это именно золото.
1: Даже если они что-то из дерева делали, они все равно золотом обкладывали. И в итоге это выглядело просто как вот золотое.
2: Начнем с самих стен. Они были сделаны из дерева, но обложены золотом. Угу. Вот эти все, так сказать, ну, условно говоря, доски, из которых это вот сооружение сборное-разборное собиралось. И потом предметы. И менора из золота, семисвечник, и стол, и так далее. То есть золото – это самое яркое, что бросается. Это первая ассоциация. Вторая ассоциация, которую можно упомянуть, это то, что размеры города, они представляют собой куб. Сказано, длина и высота и ширина его равны. И при сравнении этого описания с тем, как Господь повелел Моисею построить святилище, мы находим, что второе отделение святилища, святая святых, где, собственно, Бог обитал, где его престол и находился, также представляло собой куб. Куб шириной 5 метров. То есть куб во святая святых, куб сам город Иерусалим.
1: Тогда у нас город, получается, представляет собой именно святое святых. Уже даже не столько святилище, все в целом.
2: В первую очередь, потому что это именно центр богопоклонения, это помещение, в котором находится Божий престол. И это, кстати, очередная параллель. Вот если мы посмотрим на 22 главу книги Откровения, то в первом стихе написано: «Показал мне чистую реку воды живой, воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца». И вот третий стих: «И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему».
1: То есть, интересно, что он отмечает, говорит, ничего не, уже не будет проклятого, потому что до этого храм был осквернен.
2: Неоднократно,
1: да, и было необходимо очищение храма, даже очищение небесного храма, о котором мы ранее говорили.
2: Да, теперь уже вся история завершена. И вот в этом месте, где Божий престол находится, он описан находящимся непосредственно в небесном Иерусалиме, так? Угу. Это соответствует как раз-таки святому святых. Во святом святых был ковчег, который и был земным престолом небесного Отца, где слава Божья являлась. То есть у нас еще одна параллель. Помимо этого, можно упомянуть, в 21 главе указывается целый ряд драгоценных камней, ни много ни мало 12. И даже при чтении синодального перевода видно, что многие из обозначений этих камней повторяют обозначение камней на груди у первосвященника, которые обозначали 12 имен сынов колен Израилевых. В отношении некоторых терминов нет тождественности по синодальному переводу, поскольку сложность здесь у нас в том, что текст Торы на древнееврейском, текст книги Откровения на древнегреческом языке, и, соответственно, вот прямой такой связи не в отношении каждого камня можно провести, но
1: да,
2: общая
1: и контекст
2: картина
1: не позволит выявить, что именно это за камень имеется в виду. Да. Но общая картина однозначно понятна, потому что у первосвященника же эти камни были на груди, он их носил.
2: И он как раз-таки только первосвященник мог входить во святая святых.
1: Угу.
2: То есть это еще одна деталь. Здесь можно найти еще несколько. Ну, например, что было светом для святилища и потом позже храма. Так написано в 23 стихе 21 главы книги Откровения: «И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец». То есть источник света – это сам Бог. В земном святилище источником света была минора, окон не было, как мы упоминали. И вот это второе отождествление. Бог называется вот этим светом или светильником. Это вновь картина святилища. Я просто упомяну, что завеса, которая была устроена, она не доходила до конца. То есть верхний край завеса, он не доходил до потолка, скажем так, святилища. Потому сияние, которое исходило из святого, но
1: распространялось,
2: туда распространялось на весь храм целиком.
1: Да. Ну, интересно, значит, получается, то слово, что сказано, город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения, речь не идет о новой земле, что у новой земли не будет солнца.
2: Конечно. Речь идет об описании города. Сегодня фактически современные города живут и ночью, и днем, 24 часа в сутки, и не нуждаются в свете солнечном. Потому что ночная жизнь, ночные фонари, то есть светло, как днем. Бывает даже и лучше, чем днем. И потому, когда книга Откровения это дело описывает, речь идет именно о городе. А вот на самой земле, о том, что солнца не будет, не сказано. Но намек дан в 22 главе, говорится о дереве, которое 12 раз в год. Удивительное совпадение с количеством месяцев.
1: Да.
2: приносит плод свой. То есть это означает, что понятие месяца, ну а месяц это в первую очередь, по крайней мере в русском языке, обозначение небесного тела, то есть и библейский календарь лунный сам по себе, и это синхронизируется дальше и с солнечным циклом, с оборотом Земли вокруг Солнца, то есть день и ночь.
1: То есть, по крайней мере, косвенные свидетельства того, что у нас остается день-ночь, остается солнечная течение система, времени. Вот какая-то... Да, течение времени в принципе, потому что об этом тоже многие задают вопросы, будет ли время там.
2: Да, мы можем вспомнить сейчас книгу пророка Исаии, 66 главу, где говорится о том, что там вот на новой земле, из месяца в месяц и из субботы в субботу будет приходить всякая плоть пред лице мое на поклонение. То есть недельный цикл тоже остается. Потому мы уточняем, что Земля, она во многом будет подобна той, на которой мы сейчас живем. Что касается течения времени, только лишь разница в том, что это новая Земля, обновленная Земля, вот та, похожая на ту первозданную планету, которую Господь создал для наших прародителей.
1: Ну, судя по тому, как люди умудрились ее истрепать и исчерпать все ресурсы и практически загадить, то... Да. Я не представляю, возможно ли ее просто очистить каким-то образом. Скорее всего, проще новую сделать, тем более со стороны Господа. Если мы говорим о здании, проще новое, чем отремонтировать старое, то что говорить Господу?
2: Ну, видите, здесь такой есть момент, по крайней мере, для человеческого опыта, как вещь, имеющая эмоциональную ценность. Да? То есть, допустим, какое-то памятное место, где человек сделал предложение своей будущей жене, да, или что-то иное памятное произошло, то вот это в силу самого факта событий, которые происходили, сохраняют, берегут, передают и так далее. Но, коль мы заговорили об этом, важно вот что подчеркнуть. В 21 главе книги Откровения, где сказано в 5 стихе «И сказал сидящий на престоле, се творю все новое», слово «новое» может означать «новое, как ранее не бывшие», а «новое» может означать «новое по качеству». Вот. И если смотреть англоязычные переводы, некоторые переводы на другие языки, то в конечном итоге, в сравнении с оригиналом, мысль звучит такая. Сказано «я делаю все новым». Я не делаю все заново. То есть, иными словами, планета останется. В Библии говорится о том, что озеро огненное – это то, во что вся Земля, точнее, кора Земли, поверхность Земли превратится. То есть, Бог все переплавит, все очистит. Но вот эта планета, она настолько значима для Господа. Ну, потому что, во-первых, это единственная планета, которая восстала против Бога, да? Вот дьявол здесь получил власть, поскольку наши прародители Адам и Ева его приняли. И здесь же, на Земле, была продемонстрирована не только вся омерзительность и вся чудовищность и все последствия греха, но и победа над грехом здесь же была одержана. Сюда Бог пришел в образе человека. Здесь он свою любовь продемонстрировал. Здесь была жертва принесена. То есть все самые значимые события, что касается победы добра над злом, на Земле произошли. Потому Земля таким образом приобретает в конечном итоге, после
1: статус
2: завершения...
1: Статус даже.
2: Обязательно. Это, во-первых, памятник жертвенной любви. А во-вторых, это статус центра Вселенной. Можно в определенном смысле слова сказать, что это столица Вселенной, потому что там будет Божий престол, и, как мы цитировали уже из пророка Исаии, будут приходить пред лице Господне на поклонение. То есть, кто хочет Господу поклониться и, так сказать, поучаствовать в богопоклонении не путем, так сказать, онлайн-трансляции, а физического присутствия, они должны будут на Землю приходить. То есть, Земля, как планета, останется, она будет обновлена.
0: Небо на Земле.
1: И вот то пророчество, которое вы вспоминали из Исаии, оно наконец-то воплотится в полной мере, не частично, не образно, не условно, как мы в один момент говорили в наших передачах, а действительно в полной мере оно воплотится уже здесь, на этой же земле, но на обновленной земле,
2: да.
1: И уже тогда, когда будет уничтожено и грех, и зло, и все остальное. В описании города описано, что он определенных размеров. В этих размерах тоже есть какой-то смысл, или это уже просто,
2: ну, что есть,
1: к слову?
2: Много разных попыток было и до сих пор есть на символическом уровне как-то это понять, или же вот попытаться представить, что это в реальности будет. Но если исходить из того, что город этот реален, а верим мы в это, потому что в послании к евреям написано о скинии и святилище истинном, подлиннике реальном, где Бог реальным образом обитает. И, соответственно, Авраам, который ждал этого города художником и строителем, которого является Бог, вот та же самая терминология используется. Соответственно, у нас есть все основания, кроме и помимо упомянутых еще и иные, полагать, что этот город – это реальный город. Соответственно, вот это вот описание представленное, если подсчитать данные размеры, здесь оно указано в греческих единицах измерения длины, то получается, что город этот с длиной стены в 600 километров. 600 на 600 на 600. То есть говорить, если о площади города и попытаться представить, сколько она занимает места, то я для себя обнаружил следующее. Она совпадает по территории, по площади и даже по конфигурации, потому что это квадрат, да, если говорить о площади, с той территорией, которая изначально была обещана народу Божию. И впервые об этом говорится в книге «Бытие» в 15 главе. Когда Господь заключил завет с Авраамом, Он дал обетование о земле. Написано в 15 главе, 18 стих. «В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, потомству твоему даю я землю сию от реки Египетской, Нил,
1: то есть от Нила,
2: до великой реки, реки Ефрата». То есть, соответственно, указаны, получается, юго-западная граница, вот эта диагональ, и затем северо-восточная. То есть две параллели добавляются, и перед нами квадрат. Можете на досуге промерить по карте расстояние. Угу. Территория, которая была обещана Аврааму, во-первых, представляет собой квадрат, потому что здесь море поджимает, там еще одно. То есть таким образом вот эта вот территория, которая описана, которая указана, она по размерам совпадает с территорией, с площадью небесного города Иерусалима.
1: И тут воплощается уже сразу очень много ассоциаций, которые были в Ветхом Завете. С одной стороны, сказано, что Авраам не получил обещанного в послании к евреям. Павел говорит, что ожидая, он так и не получил. Он толком не завладел этой землей. Вот, и даже потомки его, завладев, не удержали. И мы до сих пор это видим, что там до сих пор войны идут, и нет вот этой вот единства владения этой землей.
2: У Господа...
1: И, наконец, получается, Бог говорит, вот все-таки вот она.
2: Все-таки исполнится. У Господа... Попытки это сделать были. Вот обетование дано, книга Бытие 15:18. Затем, если мы вот обращаемся к 4 главе послания к евреям, там говорится о том, что во времена Моисея, во времена Иисуса Навина Господь доставил им покой, Он готов был вот тогда уже всю эту полноту территории отдать. А потом сказано, после столь долгого времени, 500 лет все-таки прошло, около 500, во время Давида снова говорит, ныне, то есть сейчас войдите. И вот как раз-таки эпоха Давида – это что? Это эпоха создания монархии. И во время царствования Давида, процесс этот начался, он закончился как раз-таки ко времени царствования Соломона. И вот что о Соломоне говорится в этом контексте. Это третья книга царств, 4 глава, 21 стих. Этот момент порой ускользает от внимания тех исследователей, которые ожидают исполнения пророчества данного Аврааму еще в далеком будущем. Так, Третье царств, 4 глава, 21 стих говорит, «Соломон владел всеми царствами от реки Ефрата до земли Филистимской».
1: Море, фактически.
2: Да, то есть там полосочка. И до пределов Египта. Они приносили дары и служили Соломону во все дни жизни его. То есть фактически это пророчество исполнилось.
1: Полноценно исполнилось. То, что обещало.
2: Верно. И была возможность вот при мире абсолютном и спокойствии, когда храм был построен, когда Господь успокоил от всех врагов, когда люди, сказано, цари из разных стран приходили смотреть и учиться мудрости, была возможность Богу уже тогда небо и землю соединить. Но, к сожалению, Соломон впал в идолопоклонство, в язычество.
1: Рядом с этим храмом построил еще кучу капищ.
2: И этот храм был разрушен, и история дальше продолжалась, и продолжалась, и потому апостол там пишет, ныне вы теперь, вот когда уже Агнец Божий пришел, когда Христос пришел, когда уже началось служение в небесном святилище, вы, пожалуйста, не ожесточите сердце вашего. Но Божья цель соединить небо и землю всегда оставалась.
1: И поэтому, чтобы нам получить вот это обещанное, нам, по сути, раз уж апостол призывает нас войти в этот покой уже сейчас, да, значит, для нас тоже существует вот этот мир и вход в этот покой. Потому что в земном святилище там не всегда можно было войти, только когда действительно мир был вокруг. А у них это скорее редкость, чем данность. Угу, угу. И к нам он призывает, говорит, войдите в покой. Получается, мы должны войти в небесное святилище для того, чтобы получить этот покой.
2: Это единственный способ. И пока вот мы ждем, когда Бог небо с землей соединит, мы поклоняемся там в небесном святилище верою, используя все ресурсы служения Иисуса Христа. И вот воплощая таким образом обетование, данное Аврааму. Потому что, согласно апостольским посланиям, вы семя Авраамова, угу, вы семя Авраамова, если вы Христовы. И вот мы ждем того момента, когда исполнятся слова, которые Господь оставил через апостола Павла. Это у нас послание в Ефес, 1 глава. 10 стих говорит, в устроении полноты времен, то есть определенные временные промежутки, полнота времен, множественное число, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Вот тогда вот тот Иерусалим займет ту же самую территорию, причем на том же самом месте, которое было указано, все обетования исполнятся, служение по искуплению греха заканчивается, и остается только славить и прославлять Господа, и вещать, и возвещать Его благости там, в этом храме.
1: Слава Господу! Спасибо вам, Виталий. Спасибо вам, дорогие друзья. Мы видим, как действительно преемственность храма остается, и даже в вечности, когда и зло будет уничтожено, и греха больше не будет, у нас все равно остается храм, и у нас остается Господь, к которому мы можем приходить на поклонение из месяца в месяц, из субботы в субботу, всю вечность. Да благословит вас Господь в вхождении в этот покой уже сейчас и в общении с Господом в Его небесном святилище уже сейчас.
0: В следующей программе.
3: Что человек хочет слышать Бога.
2: То многие люди пускаются в слышание всяких голосов.
3: Первый раз держала в руках Библию и вообще ничего не поняла.
2: Это источник, достоверность которого можно подвергнуть анализу. Не имея концепции, человек не в состоянии понять, о чем идет речь.
3: Да.

0: небо на земле.
1: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Духовный дом. Ведущий Максим Каминский.
2: Время идет. Хорошие, добрые дни пролетают быстро. Вот он был, а вот его и нет. Только память о нем еще долго тлеет. И в то время как хорошие дни пролетают, туманные же свинцовые дни, наполненные одиночеством, тянутся долго.

научиться многое постичь. Прежде всего, необходимо ценить радость. Радость подлинную, неподдельную, которую отыскать непросто. Например, если солнышко с самого утра, то радоваться надо тому, что Господь теплом, светом решил нас побаловать. Ну а уж если дождик, то радоваться надо тому, что землю Бог питает, влагу ей шлет, чтобы все росло, красовалось, плоды приносило. Но сложно человеку, родившемуся не таким, как все, этими крохами радости наслаждаться, пишет Ольга Владимировна. Сложно, ведь так сильно хочется взгляд на себе сосредоточить, на горе своем, на проблемах неразрешимых, которые стали неотъемлемой частью тебя, твоей жизни, жизни инвалида. Сложно, ведь так порой не хватает этим людям, дорогие друзья, теплоты людской, участия человеческого, понимания. Сложно, но Ольга Владимировна считает, что возможно. Потому что Иисус, невзирая на внешние обстоятельства, может дать чувство абсолютной полноценности любому человеку. Мне иногда хочется закричать на весь этот большой несправедливый мир. Я такая же, как и вы. Я ничуть не хуже вас, пишет Ольга Владимировна. А бывают моменты, что, кажется, описывает свои ощущения, свои чувства, спряталась бы ото всех посторонних глаз, словно маленькая крошечная серенькая мышка, скользнула бы в уголочек, где никто и никогда даже не подумал бы искать. Вроде бы я самый обыкновенный человек, как и у всех. У меня есть сердце, которое бьется, есть легкие, есть мозг, как и прочие. Я мечтаю и постигаю разочарования, радуюсь и грущу, обретаю и теряю. Но есть и некоторые отличия. Я инвалид. Просто так случилось. Так уж есть. Ольга Владимировна пишет. Порой боль делает человека слепым, глаза застилает, комком в горле становится. И невыносимо тогда на сердце. Тяжело, и жизнь противна, и свет не мил. В такие минуты лишь надежда спасает, согревает, отгоняя думы темные и недобрые. Есть в душе Ольги Владимировны одно воспоминание, трепетно хранимое ею. Оно подобно ниточке, маленькой и тоненькой, но надежной, Богом данной во свидетельство его любви к ней. Детство Ольги Владимировны по ее собственному призванию не то чтобы уж совсем было бесцветным и безрадостным. Цветные тона были и в ее детстве. Теплых воспоминаний оно также не лишено. Да вот только они были мимолетные и кратковременные. Но однажды, буквально в 100 метрах от ее дома в здании областной филармонии, проходила удивительная программа, состоявшая из лекций, раскрывавших самую великую книгу – Библию. Дедушка, старый, закоренелый атеист, по добродушии своему поддался на уговор Ольги Владимировны, на ее просьбы и стал ежедневно возить ее на эти встречи. Туда, где сердце ее начинало раскрываться навстречу любви сотворившего ее Бога. Нет, Ольга Владимировна не на коляске возвращалась домой, она на крыльях летела, она парила, в костылях ее отпала всякая необходимость. Разбужена была ее душа, так долго спавшая, воскрешена была душа, поднята из праха неполноценности, поглотившего когда-то ее. Таким образом, церковь, христианская церковь стала домом для Ольги Владимировны. Она бежала туда. Она пишет, да, я именно бежала, натирая мозоли. За час до служения спешила. Ольга Владимировна увлекло, тянула, словно магнитом, потому что Бог ожидал ее там. Она пишет, что Бог принимал меня со всеми моими недостатками, со всей непохожестью. В нем было то, чего так сильно не хватало мне. В нем я обретала мечты свои. В его обещаниях черпала веру, надежду и любовь. В нем
я

0: чувствовала себя полноценной. А заканчивает свое письмо Ольга Владимировна теми словами, с которых и начинает. Время идет. Песчинки жизни неумолимо пересыпаются через горлышко часов, отдаляя от нас многие воспоминания, осушая их, делая экспонатами в музее нашей памяти. Жизнь нелегка, но я твердо верю, что тот, кто милостиво дал ее мне, поддерживает меня и сегодня. Ерохова Ольга Владимировна, Беларусь, город Витебск.
1: Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник — это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, семь лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества, а сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в Скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
2: Для вас поет Наталья Корочкина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Ведущая Ольга Мурга.
1: Здравствуйте! Сегодня, как и всегда, программа улучшения нашей памяти, повторение мнемонических приемов. Будем говорить также и о благополучии наших семейств. И самое главное, то, что волнует многих сегодня, на что тратятся деньги, это здоровье. Среди всех эпидемий, которые возникают на фоне всех климатических катаклизм нашего мира, эта тема очень важная. Потому что Бог хочет видеть нас здоровыми, и эти проблемы, конечно, мешают нашим семьям. И подход будет к этой проблеме не просто с медицинской точки зрения, а именно библейский подход к проблемам здоровья в наших семьях. Библия, она не ошибается, она продолжает говорить. И здоровье зависит от спокойствия. Если мы чем-то обеспокоены, то даже и лучшие лекарства нам могут не помочь. И этот текст я специально многократно повторяю для того, чтобы хотя бы он остался в нашей памяти, как и молитва «Отче наш». Потому что это так необходимо – успокоиться, отдать Господу свои проблемы, а Он вмешается и совершит чудо. Он воистину творит чудеса. Не забывайте об этом. Ну, кажется, безнадежная ситуация. Все, никто не может решить. Верьте в Бога, действуйте в правильном направлении, а Он будет делать то, что вы уже не можете сделать. И действительно, то, что и касается нашей памяти. Просто мы же это не применяем, и поэтому нам кажется, что память наша ухудшается. Ну да, я знаю эти законы памяти, и Господь открыл мне и дал знакомство с этой женщиной, которая научила меня мнемоническим приемам и рассказала, как ими пользоваться. Но если я не применяю, и мне до поры до времени не нужно, это моя проблема. Но если вдруг нужно, я буду это применять. Итак, давайте просто повторим. Завтра у нас будет нечто новое, а сегодня, потому что обычно просят повторить, не все успевают запомнить, как же это учить блоками иностранные слова. Итак, цифры от 1 до 10, придумываем к ним сравнение, ассоциации, а потом просто играем, выписываем на русском языке слова, какие мы хотим выучить на иностранном, на английском, французском, на каком хотите. И потом нанизываем, связываем с цифрами. И именно не просто с цифрой, вот один, ассоциации этого образа, на что похожи цифры 1, 2, 3 и так далее. И нанизываем, и вам очень легко потом будет заучивать эти слова. Потому что, дорогие друзья, это включается в работу ваше воображение. Ваш разум, кровь приливает к клеткам головного мозга, обновляется весь организм. Таким образом улучшается здоровье. Верная и деятельная память удваивает жизнь. Это очень хорошее высказывание, и оно полезное, потому что действительно, если наш разум не снабжается кровью в достаточном количестве, поймите, что упражнения физически развивают тело. Душа развивается посредством вникания в Слово Божие, в общение с Богом, с людьми. А вот дух, разум наш, это тоже его нужно упражнять. Нужно что-то исследовать, нужно что-то пытаться запомнить. И это очень интересная такая система игры. И с детьми вам будет интересно ее применять, когда вы нанизываете слова незнакомые когда-то вам, а они становятся вам родными, и вы легко идете по жизни. Итак, спокойствие – фундамент нашего здоровья. Оно приходит от того сознания, что вы прощены Богом. Однажды одна женщина сказала мне, вернее, написала записку: «Я так благодарна Богу за встречу с вами, потому что я впервые в жизни стала спать спокойно, потому что поняла, что Иисус Христос простил мои грехи, потому что мы не можем оправдаться делами закона. Не отвергая закон, исполняя его, мы оправдываемся кровью Иисуса Христа. Приходит спокойствие. Когда мы сделали правильный выбор в жизни, мы тоже спокойны. Когда мы не мечемся, нет третьего пути. Есть только широкий путь и узкий путь. Есть только церковь, стоящая на луне, небесная церковь, Церковь первенцев, написанных на небесах. Она была, есть и будет. И есть система отступления от Бога, сидящая на звере багряном, со своими традициями и постановлениями. И вот когда человек определился в выборе служения Богу, он тоже спокоен. Когда есть здоровье духа, приходит и здоровье тела. И поэтому тема о здоровье, она важна в том, чтобы посмотреть, как Бог смотрит на основы и фундамент нашего здоровья, здоровья наших детей. Сейчас много есть клиник, и вот здесь-то формула чуда обязательно тоже должна работать, потому что все эти темы, они практического плана. Если врач выписал рецепт, мы должны его применить, мы должны использовать, а потом говорить: «О, Господи, помоги мне, вмешайся и исцели меня». Истинный верующий человек, он никогда не будет против медицины, потому что Бог есть истинный свет. Он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Послание Иакова мы читаем, и там написано, Иакова 2 глава 17 стих, «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца светов, в котором нет изменения, тени, перемены». И поэтому открытие в медицине, они же тоже от Бога. Даже если человек медик или профессор неверующий, но Бог дал ему этот талант, дал этот дар, нельзя пренебрегать врачами. Многие бросаются в крайность и говорят: «Я надеюсь только на Бога». Надейся на Бога, верь в Него, проси врача от Него, на которого Он тебе укажет, и доверься, иди с верой. Бог вмешается совершить чудо. Конечно, Господь хочет профилактировать наше здоровье, Он дает профилактику. И когда ты живешь по законам здоровья, указанным в Библии, может быть, ты вообще не будешь нуждаться в медицинской помощи. Здесь в теме о здоровье есть две крайности. Крайность, о которой написал апостол Павел в послании к Колоссянам, 2 глава, и там последний текст говорит, что некоторые доходят до истощения, а в некотором небрежение о плоти. Некоторые, наоборот, присыщают свою плоть. То есть есть фанатизм в подходе даже к здоровому образу жизни. И к тому это может привести, что люди начинают чувствовать себя святыми. Я однажды как бы подошла тоже к такому состоянию, когда я питалась по системе Шелтона. Мне это нужно было на некоторое время. Есть лечебные диеты, но люди хотят перенести этот образ в обычную жизнь. И человеку, который работает на стройке, очень тяжело, они говорят: «Вот это тебе нельзя, это грех». Нет, дорогие друзья, есть пища, разрешенная Богом. Если она Богом разрешена, не нужно становиться на ту ступень, о которой апостол Павел написал в первом послании к Тимофею, в 4 главе, с 1 текста. Дух же ясно говорит, что в последние дни будут те, которые будут запрещать вкушать в пищу то, что Бог сотворил. И поэтому нужно сбалансированно подходить к вопросам здоровья и здорового образа жизни и питания. Да, если я держала эту диету, была опасность. Знаете в чем? О моей святости, моей праведности. Я смотрела на членов моей семьи и думала, как они могут мешать борщ и арбуз, и компот после всего, и печёное, которое я для них делала, обычную пищу, как мы обычно питались. А сама говорила: о, как я уже достигла чуть ли не совершенства. Слава Богу, Бог меня остановил, потому что делами не оправдается ни одна плоть. Не аскетическая жизнь нас спасает, а кровь Иисуса Христа. Да, мы управители дара жизни. Господь подарил эту жизнь, и она летит очень быстро, дорогие друзья. И Бог позаботился о пище, которая дошла и до наших дней, райская едемская пища. Он дает в пищу Адаму и Еве траву, сеющую семя, и дерево, у которого плод древесный, и говорит: «Вам сие да будет в пищу», то есть орехи. И некоторые говорят: «Нам кушать нечего». Райская пища есть, потому что у всех у нас есть и гречка, и всякого вида крупы, и горох, и фасоль, и бобовые, и злаковые. Поэтому, пожалуйста, просто надо чередовать это разумно и в разумных пропорциях. И поэтому Господь дал 5 повелений в раю. И когда человек их исполняет, то он счастлив. Труд возделывать землю, сказал в Едемском саду до грехопадения, дал им святую субботу до грехопадения. позаботился о семье, о пище и дом им дал. Поэтому, когда чего-то не хватает, мы чувствуем себя очень ущербно. Итак, овощи пришли чуть-чуть позже, после грехопадения. Будешь питаться полевою травою. В немецком переводе Библии написано овощами. То есть это Богом разрешенная пища. Для детей, новорожденных, грудных остается самое лучшее – это молоко. И Мафусал прожил долгую жизнь, почти 1000 лет. Но был вегетарианцем и не ел мяса, и поэтому не надо думать, что если я откажусь от мяса и от живых существ, которых убивают, и надо их кушать, так скажем, трупами питаться, я немножко грубо говорю, потому что, ну, и мой муж, например, ест мясо, и дети некоторые едят. Тем не менее, я избрала для себя путь вегетарианства, но я никогда не отношусь с осуждением к тем, которые едят мясо, разрешенное Богом. Жестокость пришла позже, после потопа, когда вся растительность была истреблена. Но Ной, будучи еще не евреем, жителем допотопного мира, знал о чистой и нечистой пище, потому что по 7 пар было взято чистого скота в ковчег, и по 1 нечистого, не только для жертвоприношений, потому что вот именно здесь, после потопа, Господь добавляет мясо в пищу человека. И длительность, продолжительность жизни стала резко уменьшаться. Но есть очень интересный текст. Мы сегодня с вами, это удивительно, я говорю, Господи, Ты так велик, Ты сотворил всю Вселенную и хочешь быть моим личным врачом. Но, вы знаете, любое обетование, оно связано с условием. И Господь говорит в книге Исход, 26 глава, «Я, Господь, целитель твой, но если ты будешь соблюдать законы мои, заповеди мои, уставы мои». Поэтому прежде чем просить исцеления, нужно же покаяться в нарушении заповедей Божьих, оригинальных, данных им на Синае. А вдруг вы какую-то заповедь нарушили? Не знали, что день субботний – это принадлежит Господу, или другую заповедь о святыне Божией десятине, и были неверны в ней. Покайтесь и претендуйте на прием к личному врачу, Творцу всей Вселенной, который соткал вас во внутренности матери вашей, который знает каждый волос на вашей голове, и Он знает все ваши немощи и недуги. Дорогие друзья, я действительно прошла через это, и могу с уверенностью сказать, что Бог даже из самой безвыходной ситуации даст выход, проверив вашу веру и верность. Он говорит, я целитель твой, служите Господу Богу вашему, опять условия. И тогда, говорит, я благословлю хлеб ваш и воду вашу. Я много путешествую, пью разную воду, питаюсь разной пищей, конечно, разрешенной Богом. Живу в разных условиях. Однако, слава Богу, Он верен в своем обещании. Если я Ему служу, я говорю, благослови мою пищу. То есть молиться надо не только утром и вечером. Просите благословения на пищу. И помните, что скиния земная, она была прообразом скинии вашего тела. И Господь говорит, что если кто разрушит храм Божий, тело свое, тот будет виновен, потому что это есть жилище Духа Святого. И вы знаете, что в храм, в скинию или в любой храм мы не позволим, чтобы собака или нечистое какое-то животное вошло, или зашел человек с папиросой. Как же мы можем допустить это в своем организме? Или, например, алкоголем одурманенный человек. Поэтому помните об этом, что вы не свои. И Господь дал заповедь, не убивая не просто кого-то буквально или словами, но не разрушая свое здоровье. Это очень важно. То, что касается мясной пищи. Книга Левит и потом во Второзаконии конкретно говорит, ты можешь кушать скот, у которого копыта раздвоены и жует жвачку. Мусульмане в этом правы, и иудеи тем более, потому что мусульмане едят конину, а конина – нечистая пища, которая разрешена Богом, потому что есть, не сходятся эти признаки, чтобы животное жевало жвачку и были раздвоены копыта. Конечно, и содержание, условия скота, условия, в которых скот содержится, это тоже очень важно, потому что падёж скота теперь. Однажды, когда я была в Чуйтакмаке, то женщина, которая приготавливала пищу для всех, и в том числе для меня, она говорит, я угощу вас национальным нашим блюдом – дым-лала. Ну, они немножко по-другому произносят, может быть, я неправильно произнесла. И я согласилась, и она приготовила это блюдо. Слой баранины, слои овощей, потом опять баранина. Я говорю, где же вы взяли ягнёночка? Барана где взяли? Ольга Владимировна, это наш. Я говорю, из-за меня вы его убили. Нет, не стоило этого делать. Она говорит, он все равно кашлял, Ольга Владимировна. Я подумала, он кашлял, он больной. И не поэтому ли так много жителей Средней Азии болеют туберкулезом? Животное простывает, животное болеет. И, естественно, и рыба сегодня не вся чистая, не вся пригодна. Хотя есть тоже определенные указания насчет и рыбы. Так вот, есть текст в Священном Писании, первую часть которого берут люди и говорят, особенно христиане, можно кушать все подряд, потому что всякое творение Божие хорошо. Да, всякое творение Божие хорошо, но нужно читать ниже текст. И помнить текст пророка Иезекииля, в 22 главе написано, «Ее священники нарушают закон мой и не отделяют святое от несвятого, не указывают различия между чистым и нечистым. И от суббот моих закрыли глаза свои, и я уничижен у них». Дорогие друзья, оказывается, нужно указать народу на чистое и нечистое. Мы с вами рассуждали о десятине. Да, это святое, принадлежащее Богу, и мы должны иметь различия между святым и несвятым. И от суббот Божьих не должны закрыть глаза. То, что касается пищи, оказывается, есть чистая и нечистая пища. Так говорит Библия. И поэтому, хотя ящерица хороша, но мы ж не можем ее употреблять, да? Или, например, скажем, козленочек, да? Он прекрасная и разрешенная Богом пища. Но собачка и другие животные, верблюд, жует жвачку, копыта не раздвоены, конь. Французы, например, очень любят лягушек, деликатесное такое блюдо. Сегодня наши россияне и многие другие путешествуют в страны Дальнего Востока, и там их могут угостить с жареной змеей, и запивается это блюдо кровью выжатой из змеи. И говорят, очень прекрасно, потому что ее током не убили. О, дорогие друзья, всякое творение Божие хорошо. И что же за церковь такая получается? Вот представьте себе делегатов, приехавших на какой-то съезд со всех стран мира и сели кушать. Один кушает поросеночка, другой змею жареную, третий, отворачиваясь брезгливо, кушает там, например, курицу и так далее, а кто-то вегетарианец. Нет, это не церковь Божия. Церковь Божия – это тело Господа. И поэтому оно должно быть напитано одной пищей, одним духом. И эти поэтому указания очень актуальны, потому что если я приезжаю на съезд Всемирной Церкви Божией и вижу людей разной национальности, но они все вместе придерживаются принципов, открытых в Священном Писании, это другой вопрос. Вот что написано в пятом тексте этого удивительного наставления. «Все хорошо». Но нужно употреблять в пищу только то, что освящается Словом Божьим и молитвою. То есть, дорогие друзья, разрешается Словом Божьим. Как фонариком проверьте книгой Левит, книгой Второзакония. Разрешена ли эта пища Богом? И тогда просите на нее благословения. Вот как оказывается, нельзя вырывать текст из Священного Писания. И, например, берут послание к римлянам и говорят, пища нас к Богу не приближает и не удаляет. Кто ест, для Бога ест, кто не ест, для Бога не ест. Да речь идет о днях поста. Кто различает день, для Бога различает, кто не различает, для Бога не различает. Дорогие друзья, речь идет о днях поста, речь идет о вегетарианцах и о тех, кто ест мясо, но чистое мясо. И еще есть тексты, где написано: ешьте все без исследования, что на торгу продается. Да речь-то идет об идоложертвенных яствах. Раньше жертвы посвящались идолам у язычников, а остатки продавались на торгу. Но язычники тоже приносили в жертву чистых животных, взяв пример от Израиля. Вот это, может быть, нужно было есть без исследования, потому что знали, что это чистое мясо. Итак, дорогие друзья, очень важный текст. Освящается Словом Божьим и молитвою. Был интересный случай. Это я читала в Киевских ведомостях, в Виннице. Женщина целый год под видом крольчатины убивала кошек и кормила жителей Винницы, пока на нее не завели уголовное дело. И вы можете представить христиан, протестантов и других, которые ели крольчатину, на самом деле ели кошек. И я рада за тех членов церкви и той церкви, которые знают, что не ешь зайца с его породою. Они даже к прилавкам с мясом крольчатины или свинины и не подходят. Ешьте разрешенную Богом пищу. Другие говорят: да вот Петр видел видение. Встань, Петр, заколи, ешь. И там были всякие нечистые животные. Поймите, Петр трижды сказал: нет, не буду. Даже если ангел с неба явится и будет говорить вам то, что противоречит Библии, никогда не верьте, потому что Библия писалась Духом Святым. И Бог не отменяет то, что Он изрекает. И если вы крещены Духом Святым, но едите запрещенную Богом пищу, свинину, конину и так далее, какой же Дух в вас? И он размышлял над этим видением, апостол Петр. Но попав в Тверию, в Кесарию, к сотнику, язычнику, он нашел объяснение этому видению. Он сказал: Бог нелицеприятен. Бог, оказывается, язычников очистил, приготовил их и для крещения. И он крестил дом Корнилия, и весть пошла к язычникам. И 11 глава разъясняет это видение. Итак, Слово Божие запрещает употреблять кровь животных, внутренний жир, который назван туком, потому что через это может прийти болезнь в организм. Конкретно остановимся на книге Левит, которая говорит о свинине, потому что это общее распространенное мясо везде и повсюду, легко выращивается поголовье свиней. Господь говорит: не ешь свиньи, нечиста она, и к трупам их не прикасайтесь. А вы скажете: ну как, она у меня в лучших условиях содержится, чем, например, корова или куры. Куры бегают везде. Но, дорогие друзья, Господь знает состав животных. И поэтому Он конкретно говорит, что это нечистая пища. И ученые обнаружили, что действительно в мясе этих животных удобная среда для размножения всякого рода паразитов. Но самое интересное – это книга пророка Исаии. Не только 66 глава, которая говорит о том, что Господь поразит мечом и огнем суда своего всех, кто употребляет свиное мясо мерзости мышей. Оказывается, свинина как бы приравнивается к крысиной породе. Может быть, и внешне так подходит, но есть и некоторые племена и даже семьи, которые едят и мышей. Я встречала это. Встречала, я была шокирована. Как это можно? А Господь говорит: да это же нечисто. Я не могу в храм души твоей войти Духом Святым. Эти существа созданы совсем для другой цели. И поэтому, дорогие друзья, обратите внимание на этот текст. Обратите внимание на 65 главу книги Исаии. Оказывается, Господь не просто придет истреблять. Ах, вы такие и такие. В 65 главе написано: «Я целый день простирал руки мои к народу, ночующему в пещерах, который ест свиное мясо, мерзость, ночующему в этих пещерах, которые кланяются идолам». И Господь говорит: «Я умолял вас, пожалуйста, оставьте свои грехи». А только потом Он придет. И там в 65 главе говорится о том, что те отшельники, которые уходят от реалий этой жизни и удаляются от людей, заточая себя, может быть, в какие-то монастыри, и в 65 главе говорится, что они Господу даже говорят: «Отойди от меня, я свят для тебя, потому что у меня такой образ жизни». Дорогие друзья, Господь целый день простирает руки к нашей нации и говорит: вы едите совсем не то, что нужно. Вы едите это в колбасных изделиях. И священники вам ваши не указали на различия между чистым и нечистым. И вы знаете, что сегодня очень много сообщений о том, что животные эти погибают от плохих условий. И мы наслышаны и о птичьем гриппе, и о свином гриппе, потому что болеют же эти бедные животные. Тварь совокупно стенает и мучает. И, конечно, это не самый лучший способ питания, когда мы отнимаем жизнь у животного и употребляем мертвое тело. Тем не менее, Бог разрешает мясо, ешьте, но чистых животных. Смотрите, здоровое ли это мясо, здоровое ли было это животное. И Христос, который ничего не уничтожал на планете Земля, все-таки разрешил погибнуть большому стаду свиней, когда освободил от бесов умалишенного человека. Так что подумайте, не войдет ли с куском пищи, запрещенной Богом, и еще и нечистый дух в ваши тела и вашу семью. Поэтому, дорогие друзья, если вы оставили, например, кушать нечистую пищу мясную, а может быть и стали вегетарианцем, не увлекайтесь продуктами животного происхождения в обильной мере, потому что это тоже влияет на наше здоровье. То, что касается рыб, Господь говорит очень удивительные слова в книге Левит, 11 главе, о рыбах. «Ешьте ту рыбу, которая имеет чешую и перья в воде». Как точно Слово Божие. Я удивляюсь. И вы, наверное, удивляетесь. Оказывается, есть рыба скумбрия из ставрида, вылавливая которую моряки и рыбаки видят, что она теряет свою чешую, но в воде у нее есть чешуя. Поэтому обращайтесь к энциклопедиям, к специалистам, и вы увидите, как много рыбы вы можете кушать. Чешуя защищает плоть рыбы от всякого рода облучений, паразитов, насекомых, какие там животных водятся в воде. И Господь говорит, ты, пожалуйста, кушай пищу, разрешенную мною. И, естественно, будьте внимательны к своему здоровью. И очень много продуктов, какие вы можете кушать. Но кушать нужно для подкрепления, вовремя, не для пресыщения. И Слово Божие, сам Иисус Христос сказал, «Смотрите за собой, чтобы сердца ваши не отягчались объедением, пьянствами и заботами житейскими». Как он точно посмотрел на тот риск заболеваемости сердечно-сосудистыми всякими болезнями? Почему? Оказывается, когда переедаем, сердце отягчается. Лишних 5-10 килограммов растут кровеносные сосуды, нагрузка на сердце. Пьянство, разрушается сердце. Заботы житейские не дают нам вовремя уснуть. Нет спокойствия духа. И, конечно же, какую диету теперь мы выберем? Либо абсолютно вегетарианскую, либо ту диету, которую Господь Бог разрешил, что вы можете кушать мясо мной разрешенную, либо можете жить, продолжать дальше, как вы жили, но в ущерб себе, мало того, в погибель. Что бы ел Христос, если бы Он был сейчас в наш век с нами? Конечно, не только потому, что Он родился мальчиком-евреем.

отменил. Почему? Потому что мы видели текст, что освящается Словом Божьим и молитвой. Проверить надо Библии. Если разрешает Библия, кушайте. Последние исследования диетологов совпадают с библейским подходом к здоровью семьи. Именно к тому, что описано в Библии. И Христос употреблял мясо чистых животных. И помните, что мы живем не в Вавилонской империи, которого символизировала золотая голова этого пророческого истукана, показанного Навуходоносору и Даниилу. А мы живем уже не в Медоперсии, не в Греции, не в Риме. Мы живем в разделенной Европе, когда уже атмосферные осадки выпадают с радиации, когда болеют эти животные, и нужно думать о своем спасении. И главный вопрос – не вопрос пищи и питья. Царство Божие не есть пища и питье, однако не устраняет закон о пище. Но вопрос главный – записан ли ты в книге жизни? Некоторые говорят, а чем я буду кормить семью? Очень много продуктов, которые вы можете употреблять в пищу. Зелень. Из одного картофеля можно сделать 100 блюд, из муки – есть много овощей и фруктов, и вода, конечно. Применение воды внешне очень важно. Поймите, что наше тело должно быть так же свято и чисто. И в наш век, когда нет чистой питьевой воды, тоже нужно заботиться о том, чтобы пить в промежутках между едой, до еды и после еды, не сразу, да? Но вот то, что к чему люди привыкли и ссылаются на тексты Священного Писания, говорят, можно немножечко вина пить. Слово Божие говорит о двух видах вина. Первое вино – это просто сок. Точно так, как в книге притчи написано: «Придите и пейте вино мною растворенное». Раньше не было способов консервации. Высушивали виноград, растирали в порошок, делали виноградный порошок и просто растворяли водой, называли вином. Мало воды – хорошее вино, побольше воды – хуже. Христос не мог сотворить алкогольное вино на свадьбе в Кане Галилейской. И поэтому кровь виноградных ягод – это чистый виноградный сок. И поэтому есть другой вид вина. Это алкогольное вино, брожёное. И написано «Яд драконов». Ну, вы скажете, я не пью алкоголь, я пью только пиво. Знайте, что в пиве тоже есть алкоголь. И сегодня молодежь очень увлекается, и прямо девушки с бутылки пьют пиво. Дорогие друзья, в пол-литра пива содержится достаточное количество алкоголя, чтобы опьянеть. И поэтому, как насчет пива, вы видите те же самые действия. И глаза заговорят развратные, и зависимость возникает. И действительно, то, что описано в книге притчи, это приходится и на пиво. И поэтому так много преступлений в современном мире и дорожно-транспортных происшествий. Может быть, пора остановиться всей стране. Кто-то делает деньги на нашем здоровье, деньги большие. Они, конечно, ответят за это, но это их проблема, как и проблема возникновения зла на планете Земля. Дело в том, как я избираю выход из этой проблемы. И точно так и наркомания, и табакокурение. Мое дело сказать греху «нет» и научить этому семью, потому что иначе, дорогие друзья, зависимость возникает. Дайте еще мне этого. Дорогие друзья, реклама пива, реклама табака – это их бизнес. Может быть, их и право, к сожалению. Однако же выбор за нами. Потому что даже если этого не будет, человек, склонный к греху, он найдет, где это достать. И ваш выбор. Вы знаете, текст Священного Писания говорит, пей вина немножко ради здоровья. Вы теперь поняли, безалкогольного. Виноградный сок разбавляйте водой, кипяченый или не кипяченый, и пейте, и у вас будет сила. И так, вы видите, пьяницы Царства Божьего не наследуют. Библия не может сама себе противоречить. Мы не можем понемножку воровать, понемножку обманывать, понемножку завидовать, понемножку пить. Все это одинаково нарушение заповедей Божьих. Все нужно делать, есть и пить. Читайте, что пишет апостол Павел, во славу Божию. И поэтому вовремя освободиться от привычки греховной – это хорошо, и это большая победа. Слово Божие говорит, чтобы не было у нас людей, которые произвращают траву, которая является ядом и полынью. Не та полынь, которая как сорняк растет. Здесь имеется в виду наркотические растения, дающие наркотик, и табачные изделия. Поэтому, дорогие

Друзья, Господь не хочет это видеть ни в государстве, ни в семье. И Он хочет видеть нас счастливыми. Может, нужно остановить этот пример взрослых и, может быть, и на экранах телевизоров. Но это будет, и нам не избежать этого, потому что зло возникло на земле. И еще хороший совет, что касается здоровья. Побольше юмора в ваших семьях, хорошего, не пошлого. Веселое сердце благотворно, как врачество. А унылый дух сушит кости. И радуйтесь, и, конечно, проявляйте веру. Вот был такой человек Нейман, когда девочка, служанка его, дала ему совет простой. Он был покрыт проказой. Проказа – это то, что не лечилось в те времена, да и в наши дни. Невозможно снять ее так просто. Это символ греха. И вот служанка дает совет: пойди в Израиль, там есть пророк, он снимет с тебя эту проказу. Вот библейский подход к проблемам в семьях наших. Идите к пророку Божьему, верьте Богу и пророкам его, и будет успех вам. Есть прекрасные книги о здоровье, семья и здоровье, по стопам великого врача, которые не противоречат Библии. Покупайте их и читайте. Книга «Пища и питание». Но помните, что это компиляция и письма к отдельным личностям. Не предлагайте это как закон для кого-то. И тем более не осуждайте, говоря: вот там так написано. Это крайность, избегайте этого. Потому что везде сугубо личный подход. И как из Библии выхватывают вот тексты, чтобы что-то оправдать в себе или навязать свой образ жизни кому-то, так из этих советов тоже выхватывают то, что им на руку, и держат в своей власти некоторых людей. Нет, дорогие друзья, при всем этом проказа греха остается на нас. Как снять эту проказу? Вера нужна. И Нейман проявил эту веру, вошел в воду и очистилось тело его. Может быть, и нам нужно снять грех нарушения закона Божьего путем водного крещения и сказать: «Иду креститься во имя Отца и Сына и Духа Святого, и исцелится дух мой, будут прощены грехи мои, и я буду принят в Царство Небесное, успокоится сердце мое, я буду записан в книге жизни». Придет спокойствие, и уйдут проблемы здоровья. И, конечно, вопрос: если Бог дает бессмертие, вечную жизнь, неисчислимое количество лет, интересных, очень интересных, не думайте, что там будет очень скучно, все будет очень прекрасно, испытывая нас только одним днем, седьмым, помни день субботний. Если Он дает город, украшенный драгоценными камнями, ворота которого целая жемчужина, Он испытывает нас на верность только святыне, десятой частью наших средств. Как же Он нам даст доступ к вечной жизни, здоровья, питания от дерева жизни, не проверив нас воздержанием нашим? Плод Духа Святого – воздержания. И помните, что посещение церкви продлевает жизнь. Истинной Церкви Божией, где священники указывают на Святую Субботу, знают, что такое святыня Божья, что такое чистая и нечистая пища. Пожалуйста, посещайте такие церкви. Церкви, которые принадлежат к Небесной Церкви и являются основанием, учением, которое является небесный закон, а не земной закон. И прежде чем я скажу Божьих вам благословений, давайте еще раз прочитаем текст. Потому что часто спрашивают: а вот тот человек верит так, в той-то конфессии, в той-то религии, спасется ли он? Я бы хотела спасти всех, и Бог хочет спасти всех. Однако очень интересный текст, с которого мы и начинали с вами. Книга пророка Исаии, 66 глава. К сожалению, Господь говорит: все погибнут, кто ест свиное мясо, мерзость и мышей. Жаль. За чечевичную похлебку продать свое первородство. Царство Божие не стоит того, чтобы из-за рюмки, чтобы из-за кусочка какого-то мяса, тем более запрещенного Библией, терять это блаженство, терять общение с Иисусом Христом. Да не произойдет этого в наших семьях. Пусть Бог исцелит ваши души, ваши тела, и пусть дух, душа и тело во всей целости сохранится без пятна и порока в пришествии Господа Иисуса Христа. Первое послание Фессалоникийцам, 5 глава, 23 текст.
Берите это за обетование, и Бог будет вашим врачом и исцелителем. Всего наилучшего вам. Будьте хранимы Богом.

0: В эфире радиоканал «Три ангела».
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга.
2: Мы продолжаем разговор о становлении монархии в Израиле. Вторым израильским царем был Давид. В Священном Писании он назван мужем по сердцу Божьему. Почему? Сегодня мы говорим об этом с магистром богословия Эдуардом Егизаряном. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давид не был прямым потомком предшествующего царя, царя Саула. Как же Давиду удалось воцариться в Израиле? Каким образом он был избран на царство?
3: Ну, нужно, наверное, вспомнить, при каких обстоятельствах мы впервые знакомимся с Давидом. Первая книга царств описывает нам момент, когда Саул проявил свое непослушание. Вследствие этого Самуил, пророк Самуил, обращаясь к Саулу, говорит: «Неужели всесожжение и жертвы столько же приятны Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, как волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем». И далее сказано: «Тогда сказал Самуил: ныне отторг Господь царство Израильское от тебя и отдал его ближнему твоему, лучшему тебя». И вот здесь, с этого момента, мы фактически знакомимся с Давидом, в дом которого Господь посылает Самуила и говорит: «Иди, я тебе покажу человека, которого ты должен помазать на царство». И мы видим, что Самуил здесь не отличается от всех остальных людей, которые, в общем-то, судят по внешнему виду. Самуил приходит в дом Иессея, отца Давидова, у которого было несколько сыновей. Он смотрит на них, они выглядели очень мужественно, но тем не менее Господь говорит и Самуилу: ты смотришь на внешность, ты смотришь на лицо, а я смотрю на сердце. И поэтому вот как раз сердцем Давид и отличался от всех остальных претендентов, если таковые были, на престол. Именно смотря на сердце Давида, Господь увидел в нем те качества, которые необходимы были для царя израильского народа. И поэтому после того, как все сыновья Иессея прошли перед глазами Самуила, тот спросил у его отца: а нет ли у тебя еще сына? Настолько было к Давиду такое отношение, наверное, поверхностное, и Давид был еще молод, что его даже и не позвали к тому моменту, когда пришел Самуил вот на эту встречу. Давид в это время пас овец своего отца. И поэтому мы видим, что сердце Давида – это как раз то, чем он отличался. Что из себя представлял этот молодой человек, этот юноша? Если говорить о его качествах, характера, то он ничуть не уступал Саулу. Ему также была присуща скромность, вот от природы дана. Также он был таким лидером харизматичным, то есть он мог вокруг себя организовать и объединить людей. Он был очень мужественным и храбрым человеком. Не зря именно с его именем связана вот эта незабвенная история о борьбе Давида и Голиафа, когда вся армия, она просто не могла выйти на... Никто не решился выйти на борьбу с этим великаном, с этим гигантом. В те далекие времена существовал такой обычай, традиция, что для того, чтобы не уничтожать, не поражать все войско, для того, чтобы не сходиться в битве, каждая армия выставляла самого храброго человека, самого сильного, могучего, и между ними происходила схватка. Так вот, филистимляне выставили Голиафа, а израильтяне, смотря на его рост, на его вот такие мощь, размеры, да. габариты, мощь. Угу. Никто не решился выйти на бой с Голиафом. Только один Давид, которого, кстати говоря, который там появился совершенно случайно. Отец послал Давида, чтобы тот понес просто провизию, пропитание своим братьям. Вот это опять же говорит о том, какова была армия в то время. То есть нужно было просто из дома приносить продукты для того, чтобы прокормить солдат. Так вот, Давид появляется там и видит, что никто не может сразиться с этим воином, который поносит, оскорбляет не только Израиля, но и его Бога. И Давид, это как раз говорит о его личностных качествах. Давид вступился за имя Божие. Он посчитал это оскорблением. Не только Бога, но и это оскорбление было и в его адрес, поскольку он любил Бога. Он считал, так скажем, его своим. Вот просто это было и оскорбление для Давида. И поэтому он вступился. Ситуация была настолько критичной, что поначалу Саул отказывался от того, чтобы выставить Давида, а потом понял, что если Давид не выйдет, то никто не выйдет. Причем, наверное, здесь вот тоже проявилось все-таки какое-то доверие Богу со стороны Саула, что вот он как-то вот в этом юноше он разглядел человека храброго, который что-то может хотя бы противопоставить, а вдруг Господь действительно вступится за Израиля. И когда на него стали навешивать вот эти всевозможные там броню, щиты, латы, Давид отказался и говорит: нет, я к этому не привык. И он взял самые подручные материалы, которые у него были, и которым он мог владеть. Он взял пращу и поразил Голиафа. Мы видим, это не просто история, это образ того, каким образом вообще Давид относился ко всем своим обязанностям. Во имя Бога он пытался одолевать и побеждать своих врагов.
2: Интересно то, что, в общем, на самом деле, как вы заметили, в каком состоянии вообще находился тогда израильский народ и армия. То есть это профессиональные войны, и никто не мог сразиться с противником. И приходит какой-то мальчишка, пастух, и он убивает противника. То есть жалкие израильтяне, они находились в жалком положении, и никому не хватало смелости, в общем-то, взять и выступить один на один. Да. С врагом.
3: Что касается, как бы продолжая отвечать на ваш вопрос, в отношении того, почему именно Давид был избран. Дело в том, что есть еще другая сторона медали. Первое, это, конечно, то, что Давид отличался от Саула своей верностью, своей преданностью Богу. А вторая сторона, так это то, что Давид происходил из колена Иудина. И древнейшее пророчество, которое содержится в 49 главе книги «Бытие», когда патриарх Иаков, умирая, благословлял своих детей. Он возложил на Иуду руки и сказал, что не отойдет скипетр от Иуды, и законодатель очерствовал его, доколе не придет примиритель. Ему покорность всех народов. Иными словами, примиритель или спаситель, мессия, будущий спаситель всего человечества Иисус Христос, он должен был родиться именно от колена Иудина. А Давид принадлежал к этому колену, и поэтому и Иисус Христос, как мы неоднократно читаем об этом в Новом Завете, он должен был стать как раз царем из рода, из дома Давидова. И поэтому это еще одна сторона вопроса, которую здесь вот необходимо помнить. Саул происходил из колена Вениаминова, а древнее пророчество говорило о том, что царь явится из колена Иудина. И вот в данном случае царство Давида, оно являлось предзнаменованием вот этого царства Иисуса Христа.
2: То есть все это Богом было просто предсказано.
3: Да.
2: Нельзя считать, что раз Саул был из колена Вениаминова, что царство Саула было некой ошибкой. Ведь изначально Бог тоже его избирал.
3: Конечно.
2: Он же был
3: да.
2: Божьим ставленником, так скажем.
3: Конечно. Просто в отношении, когда мы говорим о Сауле и Давиде, мы видим очень яркую разницу. И эта разница проявляется в том, что Саул очень спокойно смотрел на вопросы серьезные, духовные. Саул пренебрегал очень часто вопросами духовными, которые являются основополагающими во взаимоотношениях с Богом. Когда мы смотрим на Давида, когда мы видим царство Давида, его личную жизнь, то мы видим совершенно иной пример. У Давида, может быть, и проблем-то больше, чем у Саула, но Давид все свои вопросы решает с божественной помощью. Давид все свои вопросы, со всеми своими вопросами, он обращается к Богу, он повергается на колени. Очень часто псалмы говорят: «Я встану рано, буду славить тебя». Вот с чего Давид начинал все свое служение, всю свою деятельность. Все, что он делал, было напрямую связано с Богом, с его именем.
1: Открытая книга.
3: Кроме того, мы видим, что Давида отличал также кроткий нрав. Давид был очень кротким человеком. И это проявляется прежде всего в том, что на протяжении ряда лет, вот последних лет, на протяжении которых Саул гнал Давида, мы видим, что были моменты, когда Давиду говорили: «Вот, Бог предает Саула, твоего врага, в руки твои. Просто отними у него жизнь и все. Ты имеешь на это право. Ты уже помазанник Божий. Ты должен быть царем». Так сказано в пророчестве. Так говорил Самуил, он помазал тебя в царя. Давид всякий раз отказывался это делать. Он видел в Сауле, каким бы тот ни был, он видел в нем помазанника Божьего. И для него это было основополагающим в его решениях. Даже тогда, когда в один из дней Господь вновь предавал его вроде бы в руки Давида, Давид не посягнул на него, он просто отрезал край одежды царской. И после этого долгое время он себя корил за то, что он посягнул даже на одежду царя. А мы знаем, что одежда, она всегда является символом статуса, она всегда подчеркивает статус. И вот, посягнув на одежду царя, Давид себя корил за то, что он посягнул на статус царя, он посягнул вот и таким образом поступил. Поэтому Давид был очень великодушным по своей природе, по своему характеру, он был очень великодушным человеком. И поэтому он прощал, и та клятва, которую он дал своему другу Иоаннафану, несмотря на такие отношения, сложные с Саулом, тем не менее он был предан его сыну Иоаннафану. И та клятва, которую он дал Иоаннафану, что он будет защищать дом Саулов, что он не будет посягать на его честь, на его достоинство, этой клятве Давид остался верен до конца своих дней. Мы видим, что, вступая на престол, когда оставался претендент на престол на протяжении 7 лет, северным царством израильским управлял сын Саула и Иоасфей, мы видим, что Давид отказывался вообще что-либо сделать для того, чтобы свергнуть его с престола и так далее. Он просто, ему было указано место, где Давид должен быть царем. Это был южный город Хеврон. И вот там Давид вот на протяжении этих 7 лет после смерти Саула, он был царем в Южном царстве, вот в южных территориях. То есть он ничего не делал для того, чтобы свергнуть, для того, чтобы посягнуть на дом Саула. Это было такое его качество.
2: То есть царская власть для него была неприкосновенна.
3: Да, статус Саула, его положение как человека, который являлся помазанником Божьим, для него это было неприкосновенно, он был верен.
2: Но в то же время сам Давид при жизни и царствовании Саула уже был помазан на царство. Это было не после смерти Саула,
3: Совершенно верно.
2: И когда он еще оставался царем, по крайней мере, хоть вроде бы и Дух Божий уже отошел от него, но тем не менее он был царем, продолжал оставаться царем. Давид был тайно помазан Самуилом на царство. Это же было тайным, не перед всем народом.
3: Ну, это было не перед всем народом, но тем не менее этого не скрывали. И Самуил в общении с Саулом, мы прочитали текст, он сказал о том, что Господь отторгнет от тебя царство и отдаст лучшему тебя, ближнему твоему, лучшим у тебя. Поэтому, по-видимому, сразу после этого времени, после помазания Давида на царство, это вот, этот слух, он разошелся, и Саул уже знал о том, что Давид – это его претендент.
2: Но какой был в этом смысл? Помазать на царство человека при живом царе, царь продолжает царствовать, принимать какие-то решения, вести войны, а в то время как существует еще один, так скажем, тайный царь, который уже помазан на царство. Вот в чем вообще смысл этой ситуации?
3: Возможно, речь здесь может идти о том, что Саулу была дана возможность, чтобы он мог понять вообще, в чем заключаются его проблемы. Ведь заметьте, что он оставался царем еще долгое время после того, как Давид был помазан на царство. В то же время помазание Давида, оно не подразумевало, что Саула теперь нужно свергнуть с престола. И поэтому для Давида это было неприкосновенно, мы уже об этом сказали.
2: То есть он просто ждал своего часа.
3: Да, совершенно верно. То есть Давид, вот в том-то и загадка, и секрет его успеха, что он ничего не пытался предпринимать ради того, чтобы самому стать царем. Он не пытался со своей стороны что-то делать самостоятельно, вести какую-то деятельность для того, чтобы люди стали на его сторону. То есть он понимал прекрасно, что царство в Израиле – это, то есть и поставление царей, низложение царей – это задача Божья. И поэтому, когда наступит момент, когда наступит время, Бог сделает свое дело. И поэтому в этом было и испытание Давида тоже, в том числе. В этом проявилось терпение Давида, и через это проявилось доверие его к Богу. И в этом тоже определенный какой-то такой воспитательный момент просматривается. Но еще один из очень важных вопросов, который встает в связи с царством Давида, мы видим то, что Давид является приверженцем веры отцов своих. И самое одно из первых деяний, которое совершает Давид после того, как становится царем, теперь уже над всем Израилем, над северными и над южными коленами, когда сына Саула убивают, и в Иосфея представители северных царств, северных колен приходят к Давиду и говорят: «Мы знаем, что тебя Господь поставил царем, мы знаем об этом пророчестве, поэтому царствуй над нами». Таким образом, консолидируется и объединяется вокруг личности Давида все царство. И северные, и южные теперь уже колено. И мы видим теперь, что самое первое, что делает Давид, он, помимо того, что он заботится об оставшихся из дома Саулова, остается верным своей клятве. В этом проявляется, опять же, его верность. Что он делает? Он переносит столицу, завоевывая иевусейский город Иерусалим. Он переносит столицу в Иерусалим, который находится фактически на границе двух царств, на границе вот этих вот северных и южных племен. Таким образом,
2: израильского и иудейского
3: царства. Да, израильского и северных и южных колен. Пока что еще нет израильского и иудейского царства, но тем не менее северные и южные колена еще есть. И мы видим, что он переносит столицу, таким образом показывая, что он не разделяет южные колена, южные племена и северные племена. Таким образом, Иерусалим становится центром, он и географически в центре этой территории. И мы видим, что кроме этого, первое, после этого решения, которое он принимает решение и ставит об этом в известность пророка Нафана. Он говорит: «Я хочу построить дом моему Господу, потому что я, говорит, живу в таких покоях, а Бог живет в шатре». Так не годится. Поэтому мы видим, что вот в самых первых дней своего царства Давид заботится о том, чтобы культ, чтобы религия были на высоте. И это в Давиде народ ценил. Он заботился о том, чтобы вот, так скажем, заботился о том, чтобы народ знал своего Бога. Он все для этого пытался сделать.
1: Открытая книга.
2: После этого ведь наступает и расцвет, в общем-то, Израильского царства.
3: Совершенно верно. Если говорить, например, о политических вопросах, то царство Давида, оно было расширено, и те границы, в которых, так скажем, в которые укладывался израильский народ, после Давида уже никогда не было таких границ. Они только уменьшались.
2: Даже при Соломоне, в общем-то, его царство считается одним из самых богатых и роскошных.
3: Совершенно верно, но Соломон, в общем-то, не вел никаких войн, и поэтому границы, они оставались такими, какими их сделал фактически Давид. И поэтому это, что касается политических таких возможностей. Давид был очень храбрым человеком, и поэтому за его спиной не было страшно, что называется.
2: Но, в общем-то, Давид пролил много крови. Это было угодно Богу?
3: Ну, видите как, если говорить о том мышлении, которое было в те далекие времена. Люди, как правило, и народы вели миссионерские войны. То есть это когда во имя своего Бога они отвоевывали те или иные территории. И поэтому, если мой народ победил чей-то, какой-то другой народ, это означало, что тот народ должен отречься от своих богов и поклоняться моему Богу.
2: Это значит, что мой Бог победил.
3: Совершенно верно, совершенно верно. И поэтому они так мыслили. И причем подобное мышление, оно сохранялось на протяжении долгого-долгого времени. Если, например, взять, допустим, завоевание американских территорий, где жили индейцы еще в Средневековье, индейцы почему-то принимали христианство, несмотря на то, что очень часто это происходило насильственным образом. Но они принимали христианство, потому что они так мыслили. Если наш Бог нас не защитил, то это означает, что ему и поклоняться, и следовать за ним нет никакого смысла. Поэтому, не говоря уже о тех далеких временах, о царстве Давида, это ведь начало X века до нашей эры. И поэтому они так мыслили, они так жили. Но интересно, что это стало препятствием в том, что Давид не смог построить храм. То есть ему было сказано, что ты пролил много крови, поэтому ты не сможешь построить храм. Храм построит твой сын. И поэтому... Но тем не менее Давид не отказался от этой идеи. Давид ведь собирал для этого средства, строительные материалы. Он участвовал в совершении религиозных реформ. Он разделил священство на 24 череды. Он создал огромный хор из священников. Он писал псалмы для того, чтобы хор исполнял его, эти гимны на богослужениях. То есть в этом отношении очень много сделал Давид. Не говоря уже о том, что в его время уже существовала регулярная армия. Если говорить, например, о временах Саула, то сказано, что кого он видел храбрых и смелых, он звал к себе в армию. То во времена Давида этого уже не было. То есть армия была уже мощная, она была уже крепкая. Причем Давиду еще принадлежит идея создания государственного аппарата. То есть в его дни появляются такие должности, как дееписатель, писцы. Это были люди, которые занимались непосредственно государственными делами, государственными вопросами. Поэтому фактически усиление монархии, оно связано, так скажем, шло в нескольких направлениях. Во-первых, политическое вот это вот укрепление, создание государственного аппарата, то, чего не было, по-видимому, во времена Саула. Потом здесь появляется, так скажем, упрочение армии. Кстати говоря, появляется в армии Давида иностранный контингент, это Филифеи, то есть люди, которые, по-видимому, были из других племен, это были не евреи, не израильтяне. Вот. Ну и что касается, самое главное, нужно сказать, это не столь политические вопросы или какие-то другие военные, это вопросы все-таки духовного характера. Давид говорил больше и больше делал для культа. Давид заботился о том, чтобы народ был верен Богу.
2: Ну вот что интересно, есть все же в жизни Давида такие моменты, которые, так скажем, омрачают его духовность или бросают, в общем-то, серьезную тень на его репутацию, что ли, да, именно вот духовного лидера. Тот же самый известный случай с Версавией, когда ему понравилась чужая жена, Он, ну, в общем-то, сделал все для того, чтобы скрыть этот свой грех связи с ней, послал, в общем-то, на заведомо провальную военную операцию ее мужа, он там погиб. В общем-то, у них с Версавией родился ребенок, который тоже потом умер. Версавия стала одной из его жен. В общем-то, это грех прелюбодеяния, грех убийства. Это серьезные грехи, они оговариваются, конечно же, в 10 заповедях. И вот часто люди замечают иронично, вот, мол, царь Давид, каким бы хорошим он ни был, а вот все равно согрешил. Вот о чем это говорит?
3: Дело в том, что мы очень часто, будучи людьми, мы склонны, конечно же, ссылаться на это и говорить, вот у царя Давида было много жен.
2: Да.
3: Правильно, Давид и был уличен в убийстве, в прелюбодеянии. Но давайте посмотрим на слезы раскаяния Давида. И когда мы пытаемся оправдывать какие-то свои преступления, какие-то свои пороки, какие-то свои грехи, давайте не будем забывать о том, какое раскаяние последовало у Давида. И поэтому, если мы думаем о том, что мы можем грешить, как Давид, давайте будем думать о том, что мы должны раскаиваться, как Давид. А раскаяние Давида, оно было полным и абсолютным, и Господь это увидел. Кроме того, притча, рассказанная Нафаном, она настолько тронула сердце Давида, когда он говорит, что вот притча была такая, что вот богатый человек взял у бедняка одну маленькую овечку, с которой тот даже спал. Вот, и взял, принес ее, значит, разделал и сделал угощение, кушание для своего гостя. Давида настолько тронуло, что он в ярости сказал, вчетверо должен он заплатить. И когда Нафан сказал, ты этот человек, фактически Давид сам себе выносит приговор. И мы видим, что четверо его детей фактически погибают в ходе дальнейшей истории. Умирает сын, который родился от Версавии через 7 дней, после рождения, потом умирают еще 3 сына, один из них был претендентом на престол, потом умирает Авессалом, умирает Адония, погибает, который претендовал на престол и пытался отвоевать его у Соломона. То есть, иными словами, четверо детей, четверо сыновей фактически страдают из-за вот вследствие того приговора, который Давид сам себе выносит.
2: Да, в общем-то, и Давид, конечно же, я думаю, сам страдал, видя судьбу своих детей.
3: Ну, конечно, он понимал.
2: И что это все из-за него.
3: Он понимал, что это связано с ним, потому что после того, как он, будучи, его иногда называют певцом Израиля, после того, как он это сделал, например, это отразилось очень серьезным такими последствиями в жизни Авессалома. И Авессалом вел фактически войну против своего отца. Фактически Авессалом был связан с тем, что он привел к гражданской войне. Давид вынужден был бежать из своего дворца, из Иерусалима. Вот, и вот это противоборство, оно было следствием того, что так поступил Давид.
2: Это, в общем-то, все самое важное, что мы знаем о Давиде.
3: Ну, пожалуй, да. Можно сказать, можно сделать выводы. А выводы состоят эти в том, что успех все-таки, когда мы говорим о Давиде, мы больше обращаем внимание не на случай с Версавией, да? Мы больше обращаем внимание на то, что псалмы, его жизнь, она отражена в Священном Писании, и это то, из чего мы можем постоянно извлекать для себя уроки, поскольку... Знаете, как говорят, что самое важное в Библии? Пророчество или история? История – это то, что было, пророчество – это то, что будет. А самое главное – настоящее. Это книга псалмов. И поэтому мы видим, что это самое главное. Вот в псалмах выражена его жизнь, жизнь Давида. Все те проблемы, которые были у Давида, он все эти проблемы решал с Богом. Он решал их на коленях. Вот в этом и был успех его царства.
2: Самое важное, наверное, что нам нужно помнить – когда мы видим, слышим о примере Давида, о его жизни, что Бог не помнит зла, Бог не помнит нашего прошлого, когда мы раскаиваемся.
3: Совершенно верно.
2: Эдуард, я благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам.
3: Спасибо вам.
2: Это была программа «Открытая книга». Звоните и пишите нам. Мы ждем ваших откликов, пожеланий и вопросов. Всего доброго. До свидания.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз. Руки-ноги онемели, без движения третий час.
4: Поднимайся, выпрямляйся, сделай шаг.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Итак, время зарядки. Мы разучиваем упражнение с мячом. Ну, давайте. Сначала сделаем разминку для шеи. Сначала подышим воздухом. Пожалуйста, Ваня, как мы дышим воздухом? И раз, два. Вдох, выдох. Вдох, выдох. И еще разочек. Вдох, выдох. Молодцы. Упражнение для шеи. Птичка чистит перышки на грудке. Ваня, руки на поясе. Наклоняем голову. И раз, два наклонили. Раз, два. И раз, два. Раз, два. Хорошо, еще раз, два. И раз, два. Следующее упражнение – маятник. Плечо. Положили голову на правое плечо и к левому плечу. Не перекатываем, а просто у нас маятник. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. Хорошо. Сова крутит головой. И налево медленно. И раз, два. Раз, два. Хорошо. Раз, два. Повернули. Раз, два. И раз, два. Еще одно упражнение. Мячик. Положили голову на правое плечо. И перекатываем к левому. И хорошенько. Не торопимся. Медленно. Угу. Хорошо. Пожалуйста. Молодцы. И вот так. Закончили. Ну, а теперь берем мячи. Итак, перекаты. Ваня, какие у нас бывают перекаты? Покажи, пожалуйста. Вот так, да. Мяч от себя. И к себе. Хорошо. От себя. И к себе. Молодцы. Упражнение у нас для кистей. И еще какие мы можем сделать перекаты? Вот так, да? Хорошо. Тоже упражнение для рук. И раз, и два. Так, закончили. Теперь упражнение «Солнышко». Солнце у нас всходит и заходит. И зашло. Вверх. Поворачиваем кисть с помощью кистей мяч к себе, от себя. Вверх, вниз. Вот так. Молодцы. Теперь упражнение «Колесо». Мы крутим мяч вправо и влево, да, руки внизу. Поворачиваем колесо влево несколько раз. Раз, два, три, четыре. И в другую сторону. Раз, два, молодцы. Три, четыре. И еще раз влево. Раз, руки прямые. Два, три, четыре. И последний раз. Раз, два, три, четыре. Закончили. Упражнение на полу. Сидим на пятках. Перекатываем мяч вперед. Марина, пружинищее движение. К себе мяч. Так, от себя. Опять пружина. Смотрим прямо перед собой. Молодцы. К себе. От себя. Молодцы. И еще разочек пружинка. Хорошо. Следующее упражнение – плуг. Садимся. Пятки на мяч. Ноги прямые и тянемся к носкам. Ванечка, пожалуйста. И потянулись к носкам. Хорошо, ноги не сгибаем. Так, спинка тоже у нас прямая. Не сутулимся, не горбимся. Прямо к носочкам тянемся. Хорошо. Еще. Так. Молодцы. Упражнение к себе от себя. С помощью ног мы подкатываем мячик к себе и от себя. К себе, от себя. Хорошо. Так. Упражнение на пресс. Ванюша, получается у тебя? Хорошо, молодец. Так, следующее упражнение — прогибы. Мяч за спину. И ложимся на него, прогибаемся. И руки вытягиваем вперед, вверх. Полежали, встали, молодцы. Так, упражнение шлагбаум. Мяч между ногами. Мячик у нас убегает иногда, потому что он круглый. Так, обе ноги перенесли, правая перенесли, левая, обе ноги. И еще раз обе ноги. И сюда, раз, два, три. И раз, два, три. Молодцы. И раз, два, три. И еще разок. Так. Хорошо. А теперь немножко мы попрыгаем с вами. Мяч у нас на полу. И прыжки через мяч. И с разворотом. И раз, два. Молодцы. И поехали все вместе. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И раз, два. И другие прыжки. Мячик возьмем в руки. Прыжки, мячик вверх над головой. И раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Прыгаем, прыгаем, прыгаем. Весело. Хорошо. Мы тренируем наше дыхание. Закончили. Расслабились, подышали. Руки вверх, вдох, выдох. Вдох, выдох. Повисели. Ну вот, ребята, я надеюсь, вы убедились, что зарядка нам полезна. Мы стали бодрыми и веселыми. Делайте зарядку вместе с нами. Вместе веселей!
1: Пока! Пока. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Алиник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы исследуем образ Божий, природу Бога, сущность Божества в Библии и в христианском богословии. И на данный момент занимаемся исследованием вопросов влияния греческого менталитета на библейский во время становления христианского богословия. Мы увидели, как Бог все более и более превращался в безликого, безформенного, апатичного, бесстрастного, неспособного фактически участвовать в жизни человека на земле, в отличие от библейской картины Бога живого, личностного, чувствующего, переживающего, радующегося, любящего и видимого и обладающего образом. Пытаясь разрешить эти методологические проблемы, мы должны очень четко осознавать, что если различие между Богом и человеком преувеличено, тогда бесконечное и конечное настолько разделены друг от друга, что религия становится невозможной. Бог практически низводится до небытия, будучи помещен абсолютно вне человеческого восприятия. Если ни одна идея или образ не могут быть подходящим образом применены к Богу ни в какой степени вообще, тогда мы ничего не можем сказать о Боге. Поскольку мы должны отрицать все, что, как нам кажется, мы знаем и думаем о Боге, мы придем к тому, что не существует никакого знания и слов о нем вообще. Это типичный агностицизм. Каков же на самом деле библейский язык? Откровение о Боге человеку приходит к нам на человеческом языке. Если бы он говорил на божественном языке, никто бы не понял. Таким образом, его откровение о себе в написанном слове антропоморфно. Как может быть по-другому? Более того, Писание не просто содержит ряд антропоморфизмов. Напротив, все Писание антропоморфно. Иными словами, Бог, зная ограничения нашего языка, дал именно ту информацию, которая на нашем уровне является истиной о Боге. Это не искажает реальность. Никогда акт откровения Бога не снижает его верховного величия, и никогда человек не может быть запанибрата с божеством. То, что Библия описывает, дано нам всеблагим Богом с учетом наших способностей восприятия, а коль дано, должно восприниматься так, как представлено в Святом Слове. Иными словами, Бог знал, как мы понимаем, как мы говорим, как мы выражаемся, каким образом мы формируем концепции или представления. И с учетом этого знания он рассказал о себе так, чтобы мы его поняли. Поэтому, когда мы рассматриваем картину Божества, не нужно еще снижать ту степень информации, которая дана, потому что Бог ее уже снизил, но то, что он все-таки дал для нас на нашем языке, в категориях идей, которыми оперирует человек, является истиной о Боге, и эта истина тождественна его сущности. В Священном Писании мы довольно часто встречаем фрагментные описания частей тела Божества. Давайте посмотрим, каковы категории способов описания образа Божия в Библии, какова природа этого библейского языка. Вот некоторая статистика. В книге «Исход» в 33 главе, в 20 и 23 стихах, в книге Исаии в 63 главе в 9 стихе, в книге Псалтирь в 26 главе в 8 стихе, в Евангелии от Матфея в 18 главе в 10 стихе, Откровение 22:4 и 50 других местах Писания

0: и говорит о лице Божьем. 28 раз Библия упоминает Божьи глаза. Она также упоминает его веки. Она говорит о его глазном яблоке, или сказано «зеница ока моего». Другие упомянутые части тела – это уши, 24 раза, нос или ноздри, уста, 23 раза, губы, язык, рука или мышца, 32 раза, руки, пальцы, сердце, грудь и ноги. Означают ли эти писания, что Бог обладает таким же телом, как и мы? Для того, чтобы сориентироваться в этом множестве вариантов описаний Бога и Его явлений, мы предлагаем следующую классификацию библейского материала на сей счет. Представляется, что существует три группы стихов, имеющих разную природу описания Бога. Понимание различия этих групп весьма важно для создания определенного представления об образе Божьем. Цель такого разделения прежде всего в том, чтобы определить границы наших возможностей в исследовании данной проблемы. Итак, первая группа стихов, описывающих Бога, это антропоморфизмы. Мы полагаем, что Библия в действительности использует антропоморфизмы в описании Бога. Однако очень важно прояснить этот термин, ибо речь должна идти о вполне конкретном литературном приеме, а не просто общем принципе очеловечивания. Дословный перевод с греческого «антропос» – человек, «морфе» – сущность или форма. Мы используем термин антропоморфизм в техническом, литературоведческом значении, представляя его как перенесение присущих человеку психических свойств на явления природы, животных, растения, предметы, олицетворения. Представление антропоморфизма как свойственное многим религиям представление божества в человеческом образе, то есть низведение божества до человека, в Библии не встречается. Напротив, тут и там очень много раз в Писании звучат слова о том, что Бог – это не человек. Поэтому к данному литературоведческому определению необходимо добавить одну существенную деталь. В литературе и языке вообще мы наделяем качествами человека низшие формы жизни и явлений. Откуда появляется термин «олицетворение», в то время как в случае с описанием Бога качества и проявления высшей сферы – Божьи сферы описываются качествами низшей сферы. В этом существенное различие. В нашей речи мы довольно часто используем такие выражения, как «поезд идет», «природа грустит», «море волнуется» и так далее, что, являясь антропоморфизмом, описывает действие по аналогии с человеческим. В тех местах, где писатели Библии раскрывают о действиях или качествах Бога, они часто используют антропоморфизмы, передающие идею соответствия человеческому действию, говоря о высшем, чем человек. Например, книга Второзаконие, 4 глава, 34 стих. «Или покушался ли какой Бог пойти, взять себе народ из среды другого народа казнями, знаменями, чудесами и войною, и рукою крепкою, и мышцею высокою, и великими ужасами, как сделал для вас Господь Бог ваш в Египте перед глазами твоими». В данном случае глагол «пойти» может означать идею передвижения, вовсе не обязательно отождествляя способ передвижения, как люди передвигаются на двух ногах. «Рука» и «мышца» – слова, используемые в этом отрывке, тоже означают действие, которое человек обычно совершает посредством руки. А вовсе не обязательно тот факт, что Бог своей рукою взял народ и вывел его. Еще один пример. Книга Исход, 23 глава, 17 стих. «Три раза в году должен являться весь мужеский пол пред лице владыки Господа». Здесь лицо вовсе не обязательно часть тела. Это означает просто «перед владыкой Господом». Еще отрывок Исход 33:13. «Итак, если я приобрел благоволение в очах твоих, то молю, открой мне путь твой, дабы я познал тебя, чтобы приобрести благоволение в очах твоих, и по мысли, что сии люди народ твой». «В очах твоих» может означать «по твоему мнению» и так далее. То есть вот эти и подобные примеры показывают категории описания Бога в Библии, представляющие истинные антропоморфизмы. То есть тогда, когда Бог не низводится до уровня человека и не описывается как человек, но описывается действиями, которые человеку легче понять. Итак, вторая группа текстов или стихов Священного Писания – это теофании. Теофания, по определению, это явление Бога, это тоже слово греческое. Теофании в данном случае понимается как явление Бога в земной материи, в известных человеку формах и образах. В теофаниях Бог открывается путем ограничения себя конкретным местам и формам внутри самого мира. Отличительные места и формы внутри мира, которые становятся способами явления божества, обнаруживаются в сфере природы и человеческого общества. Важно еще раз подчеркнуть, что теофании – это явление Бога в известных нам формах в природе и человеческом обществе. Например, Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на сие великое явление. Отчего куст не сгорает?» Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды куста и сказал: «Моисей, Моисей!» Он сказал: «Вот я». Господь явился Моисею, что записано в книге Исход в 3 главе в стихах 3 и 4, в форме горящего куста, то есть в форме двух природных явлений. Далее. «Господь же шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью». Исход 13:21. Здесь тоже Бог присутствует видимым образом, но в форме облачного и огненного столпа, что также облако и огонь – часть природы. Еще «и явился ему Господь у дубравы Мамры, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него». В данном случае Бог является в форме человека. Дух Святой не шел на него в телесном виде, как голубь. Здесь божество принимает форму птицы. Итак, это второй способ рассказа Бога о себе, когда речь идет о теофании. Мы продолжим разговор о том, как понимать библейский язык описания Бога в следующий раз. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
1: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028-28. Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831. Телефон 279-92-22. А также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Жив Господь и благословен защитник мой.
3: Для вас поет Игорь Козлов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Живой источник.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Надеемся, наши встречи помогают рассеивать туман неизвестности и панической робости на пути преодоления никотиновой зависимости. Но некоторые сомнения все-таки остаются. Как с ними быть? Являются ли они помехой на пути к освобождению? Об этом сегодня на нашей встрече с Владимиром Ивановым, психологом, руководителем проекта «Дышите свободно». Здравствуйте, Владимир.
4: Здравствуйте.
3: Давайте сегодня поговорим о сомнениях. Действительно ли сомнения – это проблема для того человека, который принял решение бросить курить?
4: Для многих это так и представляется. Сомнения – это противоположность уверенности. Для того, чтобы обрести вот эту уверенность, нужно понимать принципы, по которым формируется она. Просто стараться взять и изгнать из своих мыслей вот эти вот наводящие такие на поражение, на неудачу, сложно.
3: Да,
4: они все равно как-то коренятся и не подчиняются этим приказам «уйдите из моего сознания». Они все равно есть, они все равно присутствуют. И это может составлять проблему. Я вам сейчас расскажу 4 стадии непременного научения в любом деле абсолютно.
3: То есть не только в деле курить, но в любом деле.
4: У меня был такой опыт, и я могу его рассказать. Я учился в автошколе, получал права, и настал первый мой день вот этого вождения. Я тогда слишком легко относился, видимо, к этому уроку, первому своему опыту общения с автомобилем. И я находился на первой стадии. Человек в этой стадии совершенно не знает, что он даже ничего не знает. Можете
3: интересно.
4: Себе представить? Я не знаю, что я ничего не знаю.
3: То до есть того очень момента... самоуверен в этот момент человек.
4: Да, у него может быть высокая самооценка. Кстати, проблема сомнений – это присущая проблема всегда, когда я только впервые встречаюсь с курящими людьми на своей программе. Это общий признак всех курящих людей, у них низкая самооценка. Они, скорее всего, сомневаются, что им в этот раз удастся. Ведь а что им может говорить о том, что у них получится? У них множество раз предпринятых попыток, которые закончились ничем, за плечами.
3: Откуда? То есть это общая закономерность, и пусть она никого
4: да,
3: не пугает.
4: И это как раз характеризует именно человека с низкой самооценкой. Он совершенно не уверен в себе, что он сможет преодолеть эту зависимость. И вот до того момента, как я только сел за руль, вот в этот момент первая стадия закончилась. Потому что как я только сел впервые за руль, это некогда казалось модель 6 «Жигулей», на которой нас обучали вождению, она вдруг показалась мне невероятно большой, из-за капота впереди. Тут руль, инструктор говорит «заводи», а я спрашиваю «а как?» «Ну как, верни ключ, и мотор заведется». И я понял, что мне придется учиться. Это вторая стадия уже. Человек знает, что он не знает. Если первая стадия, мы говорили, что человек ровным счетом ничего не знает, что он не знает, то сейчас он уже понимает, что ему придется учиться.
1: Живой источник.
4: Я напомню, что эти стадии непременно проходит каждый человек.
3: Каким бы делом он ни начал заниматься.
4: Каким бы делом он ни занимался.
3: И в том числе, если он начал не курить.
4: Да, совершенно верно. Потом мы начинаем процесс обучения сам. Я начал ездил очень скованно, мертвой хваткой вцепившись в руль, напряженно. Инструктору приходилось даже руку немного отрывать от руля, чтобы я положил ее на рычаг передач. Таким образом вот я учился ездить. Но так или иначе я делал какие-то движения, переключался, поворачивал налево-направо, включал эти все сигналы. Это третья стадия, когда я знаю, что я знаю. Я знаю, что мне делать, и я это выполняю. А теперь давайте рассмотрим водителя-профессионала или водителя с длительным стажем вождения.
3: Угу.
4: Задумывается ли он перед поворотом, что ему нужно переключиться?
3: Нет, он делает автоматически.
4: Он это делает автоматически. Все навыки у него отработаны. Это четвертая стадия, когда человек даже не знает, что он знает. И вот к этой стадии нужно приближаться. Человек, который один день не курит, второй день не курит. Это маленький опыт, но это опыт, который позволяет ему нарабатывать вот этот навык некурения.
3: Пока ему это еще сложно, приходится, как вы там крепко держались за руль,
4: да.
3: Так тоже крепко
4: контролировать свое
3: держаться.
4: Состояние, руководить собою, принимать решения, может быть, каждый час с периодичностью, когда он брался за сигарету. Но так или иначе, это навык, который позволяет ему обрести вот эту платформу, когда он может уже посмотреть на завтрашний день с большей уверенностью, потому что у него был вчера и позавчера удачные дни, когда он мог. И у него повышается самооценка за счет личного опыта. Повысить самооценку можно, но опять же нужно что? Принять решение и следовать ему. Это основа обретения вот этой самоуверенности. Просто так взять и выгнать ее из своего сознания не получится.
3: Просто она, внушить себе.
4: Она приобретается, вот эта уверенность, за счет личного опыта. Это нужно понимать каждому, кто стоит на пороге принятия решения, и тот, кто готовится встретиться с трудностями.
3: То есть необходимо действовать.
4: Необходимо действовать, набирать навык. И уже очень скоро он перейдет с третьей стадии на четвертую. Ему стоит только это отработать.
3: Да, я встречалась с такими людьми, которые говорили, что я вдруг вечером, когда уже только встал на молитву, я вдруг понял, что я сегодня не только не курил, но и не хотел курить.
4: И это удивительное состояние легкости и ощущение уже приближающейся той свободы, когда человек более смело смотрит в завтрашний день. И у него уже потихонечку, но все равно более уверенно, он обретает вот эту твердую поступь по этому пути, которая ведет его к свободе.
3: С одной стороны, самооценка, она приобретается за счет личного опыта, за счет вот этих действий, которые человек делает изо дня в день. Но также ведь на нашу самооценку еще большое влияние оказывают окружающие люди, окружающий мир.
4: Совершенно верно. Она как раз, самооценка, и формируется из двух составляющих. Личный опыт плюс мнение окружающих о нас. Это тоже очень важная составляющая. То, как люди нас оценивают, и нам это важно.
2: Программа по преодолению никотиновой зависимости «Дышите свободно».
4: Но очень скоро человек, который выбрал путь освобождения, который производит в своей жизни перемену, обретает новый образ жизни, он скоро будет принимать достаточно похвальные слова и отзывы от окружающих.
3: А почему в этом уверены?
4: А это происходит непременно, потому что, помните, мы говорили на прошлых наших встречах, каждый курящий мечтает стать некурящим. И для каждого, кто это наблюдает, а человек, который вдруг принял решение стать некурящим человеком, он непременно вызывает интересы у окружающих, особенно у аудитории курящих людей. Это становится новость номер один.
3: Кто-то вдруг выпал из-за
4: среды. Ее могут обсуждать среди в курилке оставшиеся в зависимости люди. Они достаточно, можно даже одному только другу сказать о том, что мы приняли такое решение. И эта новость облетит всех курящих людей.
3: Мне кажется, что даже они сами заметят отсутствие вдруг такого человека. Ведь обычно люди так говорят, пойдем, что ли, перекурим.
4: Да,
3: и вдруг ты говоришь нет.
4: Да,
3: наверное, будет шок, какое-то удивление.
4: Это очень сильно влияет на отказ вдруг в очередной раз пойти вместе в курилку. Очень сильно влияет на сознание людей. Иногда даже вопросы такие звучат, что с тобой-то, не заболел? Наоборот, человек стремится не болеть, и у него все замечательно. Он стремится избавиться от риска заболеть. Так что в этом случае он занимает несколько более превосходную позицию по отношению к тем, кто продолжает курить. И так или иначе, они даже где-то начинают ему завидовать.
3: Да, в глубине души, может быть.
4: А потом в открытую говорят и слова «как тебе удалось». Я тоже хочу.
3: И потом, когда человек это действительно обретет, это же этот опыт освобождения, преодоления, он будет чувствовать себя победителем.
4: Да, он доволен собой. Самооценка его вырастает. Он чувствует такое, есть ощущение самоуважения, чувство превосходства определенное. Оно его подкрепляет, ободряет. И у него нет причин расстраиваться.
3: То есть человек начинает действительно чувствовать себя человеком, а не просто рабом.
4: Да, человеком, как говорят, с царем в голове.
3: Спасибо, Владимир. Дорогие друзья, если с нами Бог, то преимущество на нашей стороне, потому что Он – живой источник всего лучшего и прекрасного. Будьте здоровы и счастливы. Всего вам самого доброго.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Уроки в Коране. Ведущий – священнослужитель Анвар Гиндулин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Что говорит Коран об Исе, сыне Марьям? Является ли Иса просто пророком? Почему он особенный? Как Коран открывает нам образ Исы? На наши вопросы сегодня отвечает Вадим Качкарев, священнослужитель, магистр богословия и человек, который родился и вырос среди мусульман и очень хорошо знающий религию ислама и с большой любовью и уважением относящийся к людям, которые исповедуют ислам. Здравствуйте, Вадим Николаевич.
2: Здравствуйте.
1: Многие наши зрители задают вопрос, так кто же такой Иса, сын Марьям? Как он представлен в Коране?
2: Спасибо большое за этот вопрос. Все, что связано с Иисусом Христом, очень дорого для меня. И, конечно же, я достаточно много времени, посвятив исследованию Корана, обращал внимание или уделял внимание именно личности Иисуса Христа в Коране. Ну, прежде всего, мне хочется сказать о том, что Коран выражает, показывает эту личность не такой, как все остальные. Это нужно сразу понять. Почему? Потому что об Иисе говорится больше всех. Около 25 раз в Коране упоминается имя Иса. И все, что связано именно с ним. Это первое. Это уже говорит о том, что он не такой, как все. Потому что ему уделено больше внимания, чем всем остальным. По крайней мере, Мухаммед уделял ему больше внимания. Второй факт, очень важный, заключается в том, что Иисус появился на свет не так, как появляются все остальные, даже пророки. У всех пророков был отец земной и мать. Что касается Иисуса Христа, то в его случае это не так. Мы знаем, что Мария, мать Марьям, она была женщина, не тронутая мужчиной. Мужчина не прикасался к ней. И тем не менее, по слову Аллаха, она возымела в чреве и родила мальчика. Родила мальчика. Иисуса. Это очень важный факт, на который нам нельзя не обратить внимание. У Исы не было земного отца. Плюс ко всему, необходимо обратить внимание на высказывания, записанные в Коране, где говорится о том, что Бог общался со многими пророками, говорил с ними. Но когда речь касается Исы, то написано, что он возвел его на наивысшие степени.
1: А что это значит?
2: Вот это очень серьезный вопрос. Он, Иисус, сын Марьям, он говорит, что некоторых я возвел на наивысшие степени, и дальше стоит Иса, сын Марьям. Обратите внимание, что не к одному пророку, не по отношению ни к одному пророку таких слов сказано не было. Что это за наивысшие степени? По всей видимости, Иса был особенным посланником. По всей видимости, Иса выполнял некую миссию, которую другие пророки выполнить не могли. Ему было доверено нечто более такое важное, с чем бы не справился ни один другой пророк, рожденный на этой земле, как обычно, как все остальные люди. Хотя пророка, вообще пророка нельзя считать обыкновенным человеком. Сам тот факт, что ему дано быть пророком, ему дана пророческая весть, уже делает его человеком особенным, не таким, как все. Но его делает не таким, как все, не какое-то особенное качество, как человека. Он как человек, как обычный человек. Его особенным делает его миссия, его предназначение. Да, вот пророк Мухаммед, на мой взгляд, это был великий человек, который сделал величайшее дело в истории. И ему честь и хвала. И я уверен, что когда придет судный день, мы увидим пророка Мухаммеда вот лицом к лицу. Почему я так ценю вот этого человека? Потому что он сделал, ну, почти невозможное. Он обратил целый народ от язычества к единому Богу. Вы знаете, что это за задача? Это просто неимоверная задача. И как ему было трудно это делать, что и ему приходилось скитаться, и ему приходилось убеждать людей. Но слава Богу, слава Аллаху, что это произошло, что арабский народ, разрозненный языческий народ, вдруг принял идею единобожия и практически стал приверженцем Всевышнего Аллаха, за что я их очень уважаю. Очень уважаю. Религия, которая превозносит Аллаха, это же прекрасно.
1: В суре 3, в 45-м аяте сказано об Иисусе, о Иисе, сыне Марьям, что он есть слово Аллаха. Почему Иса в данном аяте назван словом Аллаха? Как вы можете прокомментировать?
2: Очень важный вопрос. Очень важный вопрос. Ну, во-первых, здесь можно подойти с двух сторон к этому вопросу. Первая сторона, чтобы появился на свет человек, у Бога для этого есть, и вообще Бог обладает силой слова. Ему достаточно только сказать «будь», и это приобретает вот, бытие. Вот, например, мы в Библии читаем, как Бог сотворил, да, нашу землю. «И сказал Бог, да будет свет, и сказал Бог, да соберется вода в одно место, и сказал Бог, да произведет земля зелень». Вот, понимаете? Потом «и сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Понимаете, Бог, Божье слово, оно обладает
1: творческой силой.
2: Это первое. Поэтому, когда речь шла о рождении Исы, то Богу достаточно было просто сказать «будь», и Иисус появился в чреве у Марии. Она его родила. Без участия мужчины.
1: Без участия мужчины. Это было чудесное рождение.
2: Да. Дева Мария, говорят, да? Девственница. Это первое. Это одна сторона вопроса. Другая сторона вопроса. Представьте себе, что вы встретились с незнакомцем. Вот перед вами совершенно незнакомый человек. Вы смотрите на него, вы видите его глаза, вы видите его выражение лица.
1: Внешность его.
2: Вы видите его внешность, да. Конечно же, что-то вы можете для себя извлечь, смотря на внешность человека. Но есть такое высказывание, что внешность может быть очень обманчивой.
3: Да.
2: Обманчивой. Поэтому до тех пор, пока человек не откроет свои уста, пока он не начнет изъясняться, пока он не начнет что-то вам объяснять, желать, говорить, вам очень трудно выяснить, чем этот человек наполнен. Вы никогда не будете знать, что у него там, в голове. Поэтому слово – это средство выражения того, что у тебя внутри, что у тебя там. То есть для того, чтобы мне быть для вас понятным человеком, чтобы вы могли точно оценить, что я из себя представляю, вам необходимо со мной, вам необходимо не просто увидеть меня и посмотреть на меня, вам необходимо поговорить со мной, вам необходимо услышать мое слово.
3: Поэтому, получается, Иса, он был выражением того, что внутри Аллаха. Да,
2: да, именно. Он назван словом Аллаха. Вы понимаете? Не написано о том, что он просто родился благодаря тому, что Бог сказал. А написано о том, что он является словом Аллаха. То есть Аллах обладает словом своим, а слово Аллаха является выражением его внутреннего содержания. И вот это слово Аллаха, он, Аллах, изрекая это слово, дает возможность человеку и всем понять, кто такой Аллах, что он из себя представляет, да? И вот мы когда читаем, что написано «во имя Аллаха милостивого и милосердного», это же характеристика Аллаха, да. Правильно?
3: Да.
2: И можно заявить что угодно, да, о человеке, об Аллахе, можно сказать что угодно, но очень важно, что сам человек или что сам Аллах говорит о себе, действует и так далее и тому подобное. Поэтому мы верим в Аллаха, мы верим не просто в какую-то эфемерную личность. Мы веруем в существо, которое выразилось посредством слова. Так вот, удивительно, что и Библия, и Коран в один голос говорят, что Иса, именно Иса, является словом Аллаха,
3: а
2: то есть выражением его внутренности.
3: А где в Библии мы встречаемся вот с этой истиной?
2: Ну, во-первых, вот я как-то уже упоминал это. В 17 главе Евангелия от Иоанна написано о том, описана молитва Исы.
3: Молитва.
2: Где он говорит, что я открыл им, ученикам, имя твое.
3: Имя твое.
2: Я открыл им имя твое. В послании к евреям апостол Павел говорил о том, что Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последнее время говорил нам в Сыне своем, да, то есть через Иисуса Христа, Бог открылся человеку, показал свое внутреннее содержание, кто он,
3: да.
2: Что он милостивый, что он любящий, что он милосердный, что он прощающий, что он человеколюбивый. И вместе с этим, что он справедливый, что он судья, который будет судить человека по справедливости.
3: И в Евангелии от Иоанна упоминается в первой самой главе, что вначале было слово, да? И потом сказано, что слово
2: было у Бога, и слово было Богом.
3: И слово стало
2: плотью. Совершенно
3: верно. Это указывает ли это на параллель?
2: Да, конечно. Это говорится об Иисе, что это слово стало плотью. Чье слово? Слово Божие. Об этом говорит и Мухаммед в Коране.
3: То есть мы говорим о том, что Иса был необыкновенным человеком, нет, необыкновенным пророком.
2: Однозначно нет.
3: Но а как вы можете прокомментировать вот этот аят, сура 19 аят? Легко запомнить. 19. Там сказано, он сказал, то есть Всевышний, «Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого».
2: Конечно же, это тоже удивительно интересный, очень важный текст Священного Писания, потому что он, относясь к Иисусу Христу, относится именно только к Нему. Угу. Потому что больше ни к одному человеку, показанному в Коране, эти слова не были адресованы. Мальчик чистый. Угу. Мальчик чистый. Что это за мальчик чистый? Дело в том, что когда мы с вами рассуждаем на религиозные темы, мы должны понимать, что есть некий библейский или язык писания, скажем так, да? Угу. Так вот, на этом языке писания есть понятие «чистый» и «нечистый». Угу. Знаете, очень часто вот я встречаю такое выражение среди мусульман. Есть харам, угу, да, а есть халал или халяль, угу, в некоторых языках как халяль выражено, в других как халал выражено. Но важно то, что вот это приемлемо, это чисто, а вот это нечисто.
3: А вот про Аллаха говорят, что вот эта фраза «Субхан Аллах», дословно она переводится как «Аллах причист».
2: Причистый. Вот здесь между этими словами есть определенная взаимосвязь. Угу. Что значит на языке Писания быть чистым? Угу. Быть чистым – это значит быть непорочным.
3: Святым.
2: Быть святым с точки зрения без греха. Понимаете? Быть чистым – значит быть нетронутым нечистотой, грехом. И вот только об Исе в Коране написано, что он был мальчиком чистым, был дарован мальчик чистый, такой же чистый, как и его, как и тот Творец, который сделал возможным его появление на свет. Поэтому Иса по отношению ко всем жителям земли является особенным, потому что он был безгрешен.
3: Но вот если мы читаем Писание Ветхого Завета, то там в Священном Писании сказано, что кто родится чистым от нечистого? Ни один.
2: Ни один.
3: И апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного. Все согрешили и лишены славы Божьей.
2: Совершенно верно.
3: И мы понимаем, что на земле нет ни одного человека, который мог бы
2: похвастаться своей безгрешностью.
3: Но когда мы читаем Инжил, то мы видим, что Иисус говорит, вот идет князь мира сего, это Иблис, да, или шайтан, да, сатана, да. И он говорит, и во мне он не имеет
2: ничего.
3: Кто?
2: Он чист.
3: Он чист.
2: Он чист. Потому что посредством греха и нечистоты вот этот шайтан, вот этот Иблис, да, в Коране, он входит в сердце человеческое. Но в сердце Исы он не вошел. Иса поставил ему четкое препятствие. Поэтому считать, что Иса такой же, как все, нельзя. И вот почему о нем говоря, написано, что Аллах возвел его на наивысшие степени. Никто на эти степени подняться не мог. Никто. Все остальные нуждаются в прощающей силе Аллаха. Все остальные. Потому что все были тронуты грехом. Все, совершенно все. И только один Иса. Он не нуждался в прощении, потому что у него не было греха. Он был чистым.
3: Ну и, может быть, последнее, что я хочу спросить. Здесь сказано в суре 19, 21 аяте такие слова. «Мы сделаем Иису знамением для людей и нашей милостью для всех благочестивых». Получается, Иса здесь назван милостью Аллаха.
2: Вы знаете, этот ключевой текст Корана, который открывает нам личность Исы, он предмет специального разговора, специальной нашей встречи. Я думаю, давайте мы ему посвятим отдельно внимание.
3: Спасибо, Вадим Николаевич. Дорогие друзья, сегодня мы узнали с вами о том, что Иса в Коране представлен как особая личность. И он необыкновенный пророк. Он пришел на землю от Всевышнего с особой целью. И, конечно же, мы в следующий раз с вами больше узнаем о том, что значит, что Иса является милостью Аллаха. Приглашаем вас в следующий раз присоединяться к нам. Спасибо и до свидания.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Андрей Юнак.
2: Сегодня мы поговорим о самом сильном человеке, когда-либо жившем на этой земле – Самсон. Знаете ли вы некоторые детали из его жизни? Ведь Самсон был назарей. Что такое назарей? Это особенный, посвященный Богу человек. Был целый свод правил, которых он не должен был нарушать. Он не должен был стричь волосы, есть ничего от виноградной лозы, употреблять никаких крепких напитков, прикасаться к мертвому, даже если это его родственники. Но если мы посмотрим на жизнь Самсона, Самсон далеко не выполнял эти правила. Он был и рос достаточно своенравным молодым человеком. И когда он вошел в возраст, что ему захотелось жениться, он обратился к своему отцу и говорит: «Отец, возьми для меня женщину из дочерей филистимских». Следует сказать, что Самсон родился в то время, когда филистимляне поработили Израиль. И Самсон был рожден Богом в эту семью с одной целью – избавить этот народ от филистимского ига. Самсон должен был стать судьей Израиля. Но разве так должен поступать судья – жениться на дочери своих врагов? Отец говорит: «Да ты что? Да как можно?» Самсон говорит: «Нет, она мне понравилась». Делать нечего, сделали пир. Пир длился 7 дней, и Самсон, пока они шли туда для помолвки, случайно напал на льва. Нет, вы можете сказать, лев напал на Самсона, но, по-моему, силы были неравны. Самсон напал на льва, растерзал его. В другое время он проходил той же дорогой и обнаружил там мед в трупе этого льва. Он взял этого меда, ел сам, дал родителям, а на свадьбе загадал своим друзьям загадку. Их было 30 брачных друзей. Он загадал им загадку и говорит: «Из сильного вышло сладкое, из едущего вышло едомое». Говорит: «Давайте договоримся, отгадаете за 7 дней загадку, получите 30 перемен одежд, ну как раз на каждого. Не отгадаете, дадите каждый мне по перемене одежд». Мучились они, не могли отгадать. И тогда они приступили к девушке, которую выбрал Самсон как жену себе, и начали терзать ее и говорить: «Мы убьем и тебя, и отца твоего, если ты не выпытаешь у него ответ. Разве вы призвали нас сюда, чтобы разорить нас?» Она выпытала у него ответ. И к концу пиршества, в 7-й день, они разгадали загадку. Он понял, что она открылась им, и ушел. Он был очень злой. Ему надо было достать откуда-то 30 перемен одежд. Он ушел в другой город, километров за 40 оттуда, убил 30 человек, снял с их одежды и вернулся. А отец той девушки взял и отдал ее в жены брачному другу Самсону. Когда Самсон вернулся к своей законной жене, оказывается, она живет с другим. Тогда он решает каким-то образом их наказать. Он ловит 300 лисиц. Я не знаю, много ли лисиц было в том месте, но поймать 300 лисиц... Библия говорит, что Самсон поймал 300 лисиц, привязал к хвостам факелы и отпустил на поля филистимские. Он выжег весь урожай того года. Народ собрался узнавать, кто это сделал. Выдали: «Да, Самсон это сделал». Почему? Да потому что его тесть отдал его жену другу. И тогда они пришли в тот дом и сожгли его бывшую теперь уже жену, и ее отца, и весь дом их. Самсон должен был успокоиться. Но он пришел и сказал: «Нет, я отомщу еще и вам». И написано, перебил у них голени и бедра. Такой должен быть человек, посвященный Богу? Сдается мне, что-то тут не так. После того, как Самсон совершил это, филистимляне вышли войной. Они хотели растерзать Самсона, им не было дела до всех остальных. И тогда его же народ связал его и выдал его врагу. Написано, Дух Божий сошел на Самсона. Он поднял то, что было первое под руками. Челюсть ослиная. Ослиной челюстью убил 1000 человек он в тот день. Голыми руками. После этого он упал, как бы мертвый, потому что настолько истощился и почувствовал сильную жажду. И воззвал к Господу и сказал: «Ты соделал рукою раба твоего великое спасение сие, а теперь я умру от жажды и попаду в руки необрезанных». Ну что, разве Господа это проблема? Да твоя это проблема, Самсон, ты сам в это влип. Но нет, Господь отвечает, делает чудо, разверзает источник, спасает жизнь Самсона. История продолжается. Самсон все так же любит филистимских женщин. И одна из них, которая даже не была с хорошей репутацией, он все же приходил к ней. И написано, так сильно любил ее, что оставался у нее очень часто. Филистимлянам Самсон был не

ту же ночь он лишился всех своих волос с головы своей. В ту же ночь Господь оставил его. Разве в волосах была сила, скажете вы? Сила была в Боге. Бог готов был проявлять к Самсону милость шаг за шагом, но Самсон отрекался от Господа шаг за шагом. И это было последнее отречение. Самсон потерял все. Он потерял не только от чего хотел избавиться от своей особенности, он потерял и ту свободу. Он так и не получил то, чего желал – успокоение и мир. Самсон потерял зрение и получил только рабство. И воззвал Самсон к Господу и сказал: «Господи Боже, вспомни меня и укрепи меня только теперь». Его призвали для того, чтобы посмеяться на празднике в честь своего каменного бога Дагона. На том празднике присутствовало огромное количество людей. Там были властители филистимские, там были и простые люди. Он попросил своего проводника подвести его к двум колоннам, к центральным, и помолился еще один раз. И вы знаете, Бог многомилостивый. Он ответил на эту молитву и даровал Самсону милость и силу еще на один раз. И Самсон сдвинул колонны, и здание опрокинулось. И погибло в тот день людей больше, чем он убил за всю свою жизнь. Самсон – сильнейший человек по силе физической. И как бы не самый слабый по вере, по силе духовной. Я приглашаю вас брать с него пример и быть сильными, но духом, чтобы прославить Господа в том служении, которое каждому Бог определил свое. Аминь.

0: Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Евгений Скрипников.
2: В компьютере или смартфоне можно отменить свое действие. Есть специальное сочетание клавиш. В жизни таких заветных кнопочек нет. От ваших решений зависит абсолютно все в вашей жизни. Как правильно принимать решения? Сегодня мы рассмотрим два важных совета, которые станут вашим навигатором к правильному решению. Желающим узнать, как правильно делать выбор в той или иной ситуации, хорошо бы научиться одной истине – не стесняйтесь спрашивать. Для принятия правильного решения важно советоваться, важно получить максимум информации. Вы сэкономите средства, если перед важной покупкой вытрясете из продавца все, что он только может знать о данном товаре, особенно о его недостатках. Вы избежите проблем, если прочитаете отзывы о товарах, посоветуетесь со специалистами. Обладая информацией, вы сэкономите время, нервы, вы сможете принять правильное решение. Об этом говорит царь Соломон. От высокомерия происходит раздор, а у советующихся мудрость. Когда вы советуетесь с людьми, которые достигли успеха, вы узнаете не только информацию, как это сделать, но вы получаете мотивацию для этого, потому что по-настоящему успешные люди верят в успех других людей. Получилось у нас, получится и у вас. Есть один важный принцип. Нужно советоваться не с одним человеком, а с несколькими. Таким образом, вы получите наиболее полный и конструктивный совет. Об этом тоже пишет царь Соломон. Без совета предприятие расстроится, а при множестве советников они состоятся. Кстати, когда вы читаете различных авторов, вы тоже получаете ценную информацию, фактически совет от них. Одним из самых мудрых людей на земле Библия называет царя Соломона. Если вы читаете в Библии его притчи, высказывания, то вы принимаете его образ мысли. Его принципы становятся вашими принципами и залогом вашего успеха. К примеру, царь Соломон учил, что торопливый ногами оступится. Что он имел в виду? Сколько раз вы принимали быстрое решение и потом об этом жалели? Никогда не принимайте решение в спешке. Пусть ваше решение будет обдуманным и точным. Нет ничего хуже, когда в порыве гнева супруги подают на развод или, наоборот, в эйфории женятся и через неделю жалеют об этом. Сиюминутные чувства – это опасный враг для совершения правильного выбора. В самый неподходящий момент, когда здравый смысл говорит одно, эмоции могут увести в сторону и испортить все планы. Как научиться принимать решения? Не поддаваться кратковременным эмоциям. В таком случае поможет так называемая стратегия 10-10-10. Спросите себя, как вы будете относиться к этому спустя 10 минут? Что будете думать об этом решении спустя 10 месяцев? Какова будет ваша реакция на это через 10 лет? Концентрируя свое внимание на этих сроках, мы дистанцируемся на некоторое расстояние от проблемы. Мы пытаемся поменять угол своего зрения, рассмотреть последствия этого решения в будущем. Например, молодой человек хочет бросить учебу в университете, но ему важно задуматься, что будет с ним через 10 лет, если он останется без образования. Стратегия 10-10-10 позволяет представить ваши краткосрочные эмоции в перспективе. Речь вовсе не о том, что вы должны игнорировать свои эмоции. Зачастую они помогают понять то, что вы желаете в той или иной ситуации. Но вы не должны позволять эмоциям возобладать над вами. Правильное решение – это старт. Хороший старт дает половину успеха. Советуйтесь с мудрыми людьми, прислушивайтесь к себе, анализируйте свои эмоции и, самое главное, пробуйте. Делайте, решайте, даже если вы допустите ошибку. И это не опечатка и оговорка. Мы все проходим через метод проб и ошибок. Как достичь успеха, не набив при этом ни одной шишки? Никак. У каждого есть свои грабли, и сегодня мы лишь попытались предостеречь вас, как не наступить на чужие. В нашей жизни всегда есть возможность провести работу над ошибками.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: В жизнь Валеры наркотики пришли очень рано. Окончив школу, он первый раз укололся, и в течение 16 лет он жил под диктовку наркотиков.
3: Это было в 80-м году, это было летом. Первый раз я попробовал ханку. Это мы поехали на дачу, взяли с собой бритву, кусок бинта. Мне показали, как это делать, и первый раз я укололся. Это был сумасшедший приход. Я сидел весь красный. Меня рвало, тошнило, но мне было приятно от того, что меня рвет и меня тошнит. Я чувствовал удовольствие от этого. Началось, я думаю, это с того, что у нас было 5 детей в семье. Я был самый последний. Но отцу было некогда. Он работал экскаваторщиком, постоянно был на халтурах. Мать была неграмотная. И моим воспитанием, как таковая, занималась улица. В 6 лет я начал собирать бутылки, чтобы у меня были всегда карманные деньги, потому что у родителей моих не было денег. В 11 лет я первый раз напился. В 15 лет я первый раз укололся. В 18 лет я ушел в армию. И эти 3 года, которые были в моей молодости, я учился в ПТУ. Но это время такое было, такое сумбурное. Я мог колоться, я мог курить план, я мог напиваться. И в это же время я ходил на танцы. И в это же время мы дрались, и футбол играли на ящик пива, и еще, и еще, и еще. Это было время бурной молодости. И всю свою энергию я не знал просто, куда ее истратить. Пришло время армии, и я понял, что в армии, быть может, я научусь, как бы поправлю то положение. Я просто понимал, что я... Так жизнь моя, она далеко не уйдет. В армии, я думал, армия меня исправит. Как бы я думал, уйду в армию, и все, время молодости кончилось, значит, надо начинать нормальную жизнь, жениться, как все люди, иметь детей, чтобы в семье был порядок. И уйдя в армию, 2 года я служил в стройбате. И как только что я пил и курил план, я больше ничего не видел. Даже в армии не дало мне того, что я считал нужным, что оно мне даст. Придя с армии, я думал начать новую жизнь. Поступил на вечерние курсы, хотел поступать в институт, потому что голова начала уже соображать о дальнейшем. Потому что придя с армии, человек задумывается много. То, что было, то прошло. И опять же я не доучился, пришли друзья, потому что куда денешься от улицы. И опять пошло и поехало. И начиная с 86-го года до 90-го где-то, я употреблял наркотики. Летом это был или солома, которая именно маковые головки, которые привозили, или это была ханка, которую мы собирали. Потом полгода наступало время зимы, когда это была проблема, и мы, как говорится на нашем языке, мы переламывались. Это значит, уходил глубокий запой. Это мы порой даже закрывались, помню, один год. Набрали очень много вина, водки, закрылись дома и как безумные сидели и просто это все употребляли. До такой степени, что потом через неделю выходили с обезумевшими глазами. И это опять происходило 3-4 месяца. И сплошные пьянки, сплошное, непонятно что. В 90-м году у меня умер отец, потом в 94-м у меня умерла мать. Это время, когда до 96-го года я употреблял наркотики и не собирался ничего с ними делать, как-то с ними бороться даже. Но один раз я лечился в Питере, иглотерапия, но 8 месяцев я продержался, не пил, не курил, ничего не употреблял. Потом на 8 месяце я понял, что надо развязывать. Развязывал, и все опять покатилось. За это время чудом просто меня не посадили. Быть может, что я жил в Эстонии и в Нарвии, и там были намного мягче законы именно с наркоманией, и вообще более мягко обходились с наркоманами. За это время у меня просто было 2 судимости, за которые мне по воровству, и просто меня не посадили. Дали штраф, 2 раза штраф. В 95-м году опять меня опять задержали. Я думал, в этот раз меня посадят. Я просидел 10 суток, мне дали опять же подписку о невыезде. Опять же, я шустрил деньги. Искал именно деньги на то, чтобы найти себе наркотик. Последние 2 года, с 94 до 96 года, я воровал по магазинам. И все продавцы вот этого города Нарвы и Ивангорода, в который я заходил, там у меня живет брат, знали меня просто в лицо. И мне было так стыдно, и в то же время я ничего не смог с собой сделать. Знаете, у меня было время, когда я мог прийти к сестре, например, к своей родной, и украсть у нее деньги, залезть к ней в кошелек и все. сказать, что это сделал муж, который пришел, выпивший второго дня, или еще что-то. На такие подлости я был как бы всегда готов. Потому что воровать у бабушек там из кармана для меня не составляло труда. И также, когда умерла, я помню, моя мать, когда она болела, она была больная. Водянка у нее была, это рак, который постепенно-постепенно убивает человека. Я мог закрываться дома, в своей кухне, открывать все окна и тут же варить сено. Это маковую соломку, которую, как мы называли. Тут же пахло растворителем, который мы выпаривали. И мне говорила мать всегда, что ты делаешь здесь? Здесь очень пахнет, ты понимаешь, что ты делаешь? Но я ничего не слушал. И в этот момент я понял, что я переступил через мать.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, радиопрограмма «Лицом к лицу». Вы слушаете программу «Преодоление».
3: Я понял, и знаете, это было 12 июня, какой-то был праздник, я не помню, меня очень жестоко избили, встретились какие-то друзья, сказали, что я кому-то должен, и в это время, в этот день я опять же напился, и у меня очень был избитый, я понял, что все, моя жизнь закончилась, я решил уйти из этой жизни. Сам не по несознанию, я уходил из этой жизни очень много. У меня было, я не знаю сколько, я была передозировка, но я просыпался через 3-4, через 5 часов, я понимал, что что-то меня сохранило. В тот момент, когда я хотел сознательно уйти из жизни, я думал, нет, я не пойду выбрасываться из окошка. И лететь с 5-го этажа – это очень больно. Время, денег на кайф, на наркотики у меня не было. И я понял, что мне надо просто загнать воздух в вены. Я взял 5-кубовый шприц, причем не было 10, не было 20, чтобы проще. Я взял 5-кубовый шприц и в паховую вену загнал себе около 40 кубов. Когда я всем говорю об этом, раньше, когда я был наркоманом, когда я вводил себе, я думал, чтобы лишнюю каплю воздуха не загнать. А сейчас я смело загнал себе 40 кубов воздуха, очнулся я в больнице. Я понял, что это было какое-то чудо, потому что 40 кубов воздуха загнать и... Говорят, умирают, но я остался жив. Я понял, что и преисподняя меня не берет, потому что осознавание было, что я иду никуда, это понятно. И проснувшись в больнице, один человек, которого я знал, и я спросил у него, куда мне деваться. Хотел уйти из жизни, ад не принимает. Все родные не принимают, друзей нет в жизни, семьи нет, вся жизнь разбитая. Куда идти, куда податься? Вот это был опять же такой тупик. И этот человек совершенно неверующий. Он сказал мне, у нас на улице в Ивангороде собираются верующие. И они живут без проблем, не пьют, не курят. Тебе надо обратиться к ним, может, они тебе помогут. В то время я сразу начал думать о Боге. О том, что мне... Но все мое представление о Боге, это представлялось такая большая келья или маленькая келья, где нету ни окон, ни дверей, ты сидишь. Но я понял, что в этой келье я найду спасение и утешение. Я не знал, а верю в живого Бога. И я пришел в эту церковь. Один брат, с которым до сих пор у нас очень тесные отношения, он взял меня к себе домой, я жил у них. Они мне сказали о реабилитационном центре. Я поехал сюда. И это время, которое Бог окунул меня в это место. И в это время я познал Божью любовь, Божью доброту, Божью ласку. О том, что Бог любит меня. О том, что все, чем я жил, и всем, все, что было ценно в моих глазах, оказалось так низко и так жалко. Это время, когда в 96-м году я приехал в центр. Уже 7 лет я жил с Господом. Это время просто не описать ту любовь, которую дал мне Бог, то прикосновение, которое я получил от Христа, от самого Христа, именно ту жизнь, которая пришла в мое сердце. И мне в моей жизни, мне ничего не хотелось больше, как только идти и как бы читать эту новую книгу, которую дали мне в руки. Время было, когда я читал множество книг. Это было время, когда я читал приключенческие, там еще что-то. Но ту историю, которую я прочитал первый раз в жизни, она поразила все те истории, которые были до этого. Я встретился с настоящим живым Богом, который пришел в мою жизнь, который навел порядок в моей душе, в моей семье, в моей жизни, который восстановил утраченные связи с сестрой, с братом, который дал мне новую жизнь, который дал мне новую семью, которых я очень люблю и которые любят меня. Я знаю, что в этой жизни, остаток своей жизни, я живу очень счастливо. Эти 7 лет, которые есть в моей жизни, они не напитаны наркотиком, водкой, сигаретами, всевозможными эфедринами, приходами. Они напитаны только радостью и той благодатью, которую я сегодня имею и которой я двигаюсь.
2: Валера успешно прошел реабилитацию и вскоре женился. Вместе с женой они живут и работают в реабилитационном центре «Новая жизнь». И с радостью свидетельствуют о той свободе от наркотиков, которую они получили от Бога. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Сергей Парфенов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Эту проповедь я хочу начать словами Иисуса Христа, записанными в Евангелии от Матфея, 3 глава, 7 стих. «Не искушай Господа Бога твоего». Что значит сегодня нам, обычным людям, верующим в Иисуса Христа, в Его закон и заповеди, как нам понимать, что такое «не искушать Господа Бога твоего»? Этот вопрос задают себе многие люди. Мы не до конца понимаем на самом деле значение этих слов. Я сам лично не всегда понимал полностью значение этих слов. Для того, чтобы немножко погрузиться в исследование этого текста и этого высказывания Иисуса Христа, я предлагаю вам сегодня открыть Ветхий Завет, книгу Библии. И 17 глава книги «Исход» — это вторая книга Библии. Будем мы читать с вами первые 7 стихов. Вот первые 7 стихов 17 главы – это наш сегодня, так скажем, акцент для изучения. Итак, читаем с первого стиха. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни Син в путь свой, по повелению Господню, и расположилось станом в Рефидиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея и говорили: «Дайте нам воды пить». И сказал им Моисей: «Что вы укоряете меня? Что искушаете Господа?» И жаждал там народ воды. И роптал народ на Моисея, говоря: «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жаждую нас и детей наших и стада наши». Вот такая вот история. Для того, чтобы подробнее окунуться в контекст, хочу вам рассказать, что было до этого. А вы помните, что книга «Исход» рассказывает нам о том, как народ израильский ходил по пустыне. Вышли они из Египта. Чудесным образом Господь провел их через воды Красного моря. Потопил войско фараонова. Затем у них были испытания, когда вода была горькая, и Господь чудесным образом превратил воду, сделал ее питьевой. Затем Господь дал им ману небесную, которую они ели и были рады. Господь их вел и всячески всем обеспечивал. Но мы видим, опять случается трудность, случается проблема, что вода заканчивается. В пустыне, я не знаю, кто из вас был в пустыне, очень тяжело без воды. В принципе, человек не может прожить, по-моему, больше 3 дней без воды, поэтому не мудрено, что народ начал роптать, начал вот так вот обращаться к Моисею. В чем проблема? В чем проблема? Действительно, я думаю, что каждый из нас на месте этих людей стал бы действительно беспокоиться, потому что и дети были, и стада были, и угроза смерти, да, когда нет воды, может быть, еще без еды как-то полегче, хотя каждый день выпадала манна, но вода не выпадала. И были моменты, когда источников совсем не было, когда была огромная жажда у людей. Как они обращаются к Моисею? Смотрите, 3 стих, 2 часть. «Зачем ты вывел нас из Египта? Уморить жажду нас и детей наших, и стада наши». Напоминаю, что израильский народ – это бывшие рабы. Без, так скажем, пару дней назад они были рабами. Это, конечно, неприятно, когда над тобой издеваются, когда тебя заставляют и управляют тобой, говорят, что тебе делать. Но, с другой стороны, у них все было. Все, что нужно было для жизни, у них была вода, еда. Они в этом ни в чем не нуждались и за это не думали. Им нужно было только работать, выполнять свою задачу, и их всем обеспечивали. Как только они стали свободными, теперь уже здесь ответственность перекладывается на них. Конечно, Моисей их вел, конечно, они верили, что Бог с ними, но нужно было доверять, и что-то делать самому. А тут чего-то не хватает, и люди вспоминают: а нам вот в Египте там все давали, а вот в Египте все было. И, конечно же, они начали роптать и упрекать Моисея. Вот хочу задать вам вопрос, дорогие друзья. Как вы думаете, в чем главная проблема народа израильского? В В чем их основная проблема, исходя из этих стихов? Конечно же, не сам по себе ропот. Это плохо, что они начали роптать, потому что в еврейском тексте вот этот глагол «роптать» несет негативный окрас. Они могли бы просто попросить, молять, обращаться к Богу, но они роптали, они укоряли Моисея и тем самым Бога. Но не это и главная проблема. Давайте посмотрим вторую часть второго стиха, что она говорит. Итак, 17 глава, 2 стих, 2 часть. «Моисей говорит им, что вы укоряете меня, что искушаете Господа?» И я посмотрел вот этот текст в современном русском переводе. Записан так. «Что вы укоряете меня?» – вопрос. И дальше утверждение. «Ведь вы искушаете Господа». Понимаете, да, что Моисей говорит? В этот момент, укоряя как бы Моисея, что ты вывел нас, они на самом деле искушают Господа. Они на самом деле Богу напрямую обращаются и укоряют Бога. Почему ты вывел нас? И вот Моисей выдвигает им такое обвинение. Вы искушаете Господа. Хочу напомнить вопрос, который мы поставили в самом начале. Да? Что значит сегодня искушать Господа Бога? И вот на этой истории мы сегодня поймем для себя что-то, надеюсь, сделаем вывод, что же значит искушать Господа Бога. Во-первых, слово «искушать», которое используется здесь, в этой главе, с еврейского, это глагол «наса», оно также переводится, когда греческий перевод Ветхого Завета делали, септуагинту. И в Новом Завете есть тоже много раз используется слово «искушать», глагол «пейрадзо». Оно переводится дословно «подвергать искушению», «испытывать» и, внимание, «тестировать». «Тестировать» и даже в английском переводе это слово английское «тест», «тестировать», да? «Народ, зная, что Господь сделал для них». Действительно, до этого уже много произошло чудес. И я хочу вам напомнить, что они шли за столпом огненным ночью и за облачным столпом днем. То есть они видели, что Господь их ведет. С ними произошло уже такое чудо, когда манна небесная падает каждый день. Они понимают, что это необычное явление, что это Господь. У них уже воды горькие становились сладкими. Господь их вел, и все равно они здесь подвергают его искушению, испытанию или тестируют, так скажем. Да? Но все же они опять вот такие фразы вот бросают Моисею и Богу. «Зачем ты вывел нас из Египта? Чтобы уморить голодом?» Читаем дальше следующие стихи с 4 по 6. Давайте вместе будем читать. 17 глава книги «Исход». Что делает Моисей? «Моисей возопил Господу и сказал, «Что мне делать с народом сим? Еще немного, и побьют меня камнями». И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских и жезл твой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди. Вот я стану пред тобою там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских. Итак, что делает Бог? Что предлагает сделать Бог? Господь просит Моисея провести такое, как, так скажем, показательное выступление. «Пройди, — говорит, — перед народом», то есть дословно «пройди вперед». Они шли, да, вереницей вот такой вот их стан шел по пустыне. Он говорит, а ты иди вперед, дойди до горы Хариф или Синай, там, где в будущем Господь даст Моисею и израильскому народу закон. Встань там. Обязательно, смотрите, возьми с собой старейшин, то есть и прям с ними пройди, чтобы люди это видели. «Бери твой жезл». Жезл или посох, написано, которым ты уже совершил несколько чудес, которым ты ударил по воде, и эта вода не Красное море, это напоминается, когда он ударил по воде реки Нил, и она превратилась в кровь, и люди это видели, люди это знали. Вот именно этот посох возьми, пожалуйста, Моисей, и пойди туда и жди там народ. Когда они подойдут, что должен сделать? Встань у скалы. Возьми вот этих людей, которые не верят. А вы, кстати, знаете, что не только обычные люди, да даже не обычные люди воротали к Моисею, а приходили начальники, князья, колен Израилев и говорили это все, высказывали Моисею. Поэтому он их берет с собой, чтобы они это все хорошо видели. Встаньте туда, и когда народ подойдет, возьми твой посох и ударь по скале, и будет из нее вода». Что делает Господь? Вопрос, зачем Он так делает? Зачем такое представление? Неужели нельзя было просто дать народу воду? Так же, как манна. Можно было просто, ну, по повелению, так скажем, вода снизошла, и утром они проснулись, и у них кувшины полные водой. Так же, как манна, у них все вдруг вода есть, и они пьют. Почему Господь так не делает вот в этот момент? Здесь Бог делает, конечно же, специально вот такой вот, как бы иронизируя и обращаясь к народу. Вы еще не верите, друзья, вы еще не верите, что я с вами и что все у вас будет хорошо. Вы еще пытаетесь как-то меня искушать. Бог еще раз доказывает то, что Он ведет свой народ. Он ведет свой народ, а не Моисей. Это не прихоть Моисея была вывести их из Египта. Это была воля Божия, и Господь их ведет, и Он их не оставит. Он дает им воду. Он проводит их через Красное море. Именно Он ведет их по пустыне. Он их хранит от змей, от скорпионов и от других бед. И просто так вода не может из скалы появиться. Палкой любой, даже самой крепкой палкой не пробьешь скалу, не пробьешь дыру в скале. Это было понятно, когда людям вот это нужно было показать, чтобы они поняли еще раз, что это чудо Божье. Читаем 7 стих. «И нарек месту тому имя Масса и Мерева по причине укорения сынов Израилевых и потому что они искушали Господа, говоря, есть ли Господь среди нас или нет». Главная проблема народа была в том, что они сомневались в Боге, они сомневались в Его силе вообще что-то сделать, они сомневались в том, что Господь способен их провести через эту пустыню, а давать им воду, давать им пищу и охранять их. Вот это была их главная проблема. Назвал Моисей это место, внимание, два еврейских слова – Масса и Мерева. Что значат эти слова? Подвергать искушению, укорять, упрекать и спорить. Это на самом деле, друзья, имена нарицательные. Вот Моисей назвал именно это место вот так вот, да, на котором они были. А потом, дальше, в книге «Исход» мы встретим еще одно место, еще одну историю, там, где Моисей также называет это место водами Меривы или Меревы. То есть означает, что именно в этом месте опять вы сомневались в силе Божией, опять вы сомневались в Его водительстве. Кстати, потом часто и Давид использует это слово. Например, откроем с вами Псалом 94, 6 и 11 стихи. Давайте вспомним. Псалом 94, 6 по 11. «Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицом Господа, Творца нашего, ибо Он есть Бог наш». И мы народ паствы Его, и овцы руки Его. О, если бы вы ныне послушали гласа Его! Не ожесточите сердца вашего, как где? В Мереве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое». Вот Давид рассказывает, да, или вот Бог через Давида рассказывает вот именно ту историю, когда в пустыне вы искушали меня, говорит Господь, вы видели дело мое, но вы все равно испытывали меня. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал, это народ, заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой. Вот, пожалуйста, Давид рассказывает нам эту историю и еще раз предупреждает. Друзья, не нужно повторять ошибок народа израильского, когда он вон там вот искушал и испытывал Бога, несмотря на то, что Бог сделал столько для них. Еще я хочу вспомнить текст, который мы уже сегодня читали, Евангелие от Матфея, 4 глава. Вспомните, пожалуйста, историю, что за история записана в этом Евангелии, 4 главе. Момент, когда Христос идет в пустыню для искушения. Он Духом Божиим идет, направляется туда, и там подвергается искушению. Дьявол один раз его искушает. Не получилось. Второй раз. Вторая попытка была, когда Христа дьявол возвел на крыло храма и сказал, «Бросься отсюда. Написано, ангелами своими заповедуют сохранить тебя, и не притнешься о камень ногою твоею. И Иисус отвечает ему. Иисус отвечает, цитируя библейский текст: «Не искушай Господа Бога твоего». Что это значит? Что это значит? Хочу вспомнить, какой текст цитирует Иисус Христос, а он говорит и вспоминает текст, записанный в книге Второзакония, 6 глава. Давайте вместе с вами откроем Второзаконие, 6 глава, 16 по 18 текст. «Не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе. Твердо храните заповеди Господа Бога вашего и уставы Его, и постановления, которыми Он заповедовал тебе. И делай справедливое и доброе пред очами Господа, дабы хорошо было тебе, дабы ты вошел и овладел добрую землею, которую Господь с клятвою обещал отцам твоим, и чтобы Он прогнал всех врагов твоих от лица твоего, как говорил Господь». Второзаконие – это книга, когда Моисей обращается к народу израильскому перед тем, как они войдут в землю ханаанскую. Они прошли 40 лет в пустыне, и Моисей напоминает им все те ошибки, которые совершили их отцы, предки, вон там вот в пустыне. И говорит, напоминает: «Дети, не искушайте Господа Бога, как вы искушали, как вы или ваши отцы искушали Его в Массе». Вот там вот, помните? И в других местах. И дальше он говорит, что… То есть не искушайте, но твердо храните заповеди Господа, Бога вашего, уставы и постановления, которые Он заповедал тебе. И здесь я хочу сказать, что не только твердо храните заповеди в голове, помните заповеди, но твердо храните в голове вашей, в памяти историю. Историю, как Бог вывел вас, как Господь вел и благословлял. Когда вы будете хранить эту историю, когда вы будете помнить, что Господь сделал для народа израильского, а потом дальше, когда вы будете помнить, что Господь сделал в вашей жизни, я говорю сегодня уже о нашей жизни, о нашей реальности, когда мы живем уже далеко после, да, вот этого момента в истории, Господь в нашей жизни также что-то сделал. Вы помните, когда Он чудесным образом сохранил вас, когда вел вас, когда исцелял вас, когда делал что-то для вас. Вот эти моменты, они должны твердо запечатлеться в вашей памяти, чтобы потом, когда случится трудность, вы не искушали Бога, не говорили: «Бог, ты есть или нет?» Что такое мирева сегодня? Сегодня, что значит искушать Господа Бога? Мирева, еще раз, это еврейское слово, которое означает искушать, укорять, упрекать и спорить. Когда в нашей жизни случаются трудности, мы вместо того, чтобы обратиться к Богу со смирением и верить в Его водительство, доверять Ему, что мы делать начинаем порой? Мы начинаем обвинять Его. Мы начинаем обвинять наших близких. Мы начинаем вот бросать такие фразы: «Если ты есть», да, взываем к Нему: «Господи, если ты есть, сделай это, почему ты не действуешь? Тебя нету». То есть, да, мы подвергаем испытаниям. Мы ищем виноватого вместо того, чтобы Богу обратиться и ждать Его решения. Знаете, есть такие моменты в жизни, когда действительно у нас умирают близкие, у нас заболевают близкие, когда родители теряют своих детей, когда случается беда. И мы взываем к небу: «Господи, если ты есть, исцели моего ребенка, исцели моего близкого». Я думаю, что это уместные фразы. Это не совсем всегда значит искушать Бога. Да? Мы часто говорим так, зная, что Он есть. Зная, что Он есть, и мы взываем к Его помощи. Но когда мы действительно взываем к небу, сомневаясь, что Бог может что-то сделать, что Он ведет нас, и что Он способен дать нам пропитание, благословение, способен охранять и вести нас, когда мы в этом сомневаемся, тем самым мы искушаем Бога и испытываем Его. Хочу вот привести такой небольшой пример. Я думаю, все вы были детьми. У многих из вас наверняка есть дети. У кого есть дети, вы знаете, что дети очень любят испытывать своих родителей, старших, бабушку, дедушку, так скажем, искушать. Каким образом? Когда им что-то нужно, они приходят к родителям, и я сам так лично делал, помню себя, и говорят: «Мама, а ты меня любишь?» Или: «Папа, ты любишь меня? Если ты меня любишь, сделай, пожалуйста, вот это и вот это. А ты нет, значит, ты меня не любишь». Что это такое? Это точно то же самое, что делал народ израильский. «Если, Господь, ты нас любишь, если ты есть, вот мы хотим вот это». Или: «Мы хотим вот это». Да? И всегда, часто мы также апеллируем к Богу, желая что-то свое, желая что-то по-своему сделать. Но у Господа может быть, есть какое-то другое мнение, какая-то другая воля, и он хочет сделать так, как он желает. Мы не доверяя ему, не веря ему, вот порой похожи на вот этих детей, которые начинаем искушать Бога. Но, друзья, Бог не игрушка. Бог не тот, с которым можно играть. Он не подопытный кролик, которого можно испытывать или тестировать. Он не палочка-выручалочка. Господь – Бог великий, всемогущий, вездесущий. И написано, разум его неисследим. Кто может познать его? И мы тоже в нашей жизни не всегда можем понять, что Господь сейчас делает, какова его воля, что он хочет сделать в дальнейшем, как он хочет нас провести через эти трудности, что он нам хочет послать завтра. И вот в эти моменты, когда мы, как народ израильский, встречаемся с трудностями, в пустыне, когда нет воды, это очень сложно. Жажда, да, этот момент, когда всегда хочется жаловаться, хочется на кого-то найти виноватого. Но Господь в эти моменты, Он тоже был с ними, и Он также с нами. И если мы будем доверять Ему, если мы будем просить, чтобы Он показал нам Его волю, не искушать Его, не говорить, не бросаться такими фразами: «Господи, если Ты есть, если Ты нас любишь, да Тебя нету, Господи, да это, да то неправильно было, да мы сейчас находимся в беде, Ты нас не видишь». Да? То есть это все искушение Господа сегодня. Это как раз и есть искушать Господа, Бога твоего. Итак, подведем итоги нашей сегодняшней проповеди. Урок. Что бы ни случилось в нашей жизни, не испытывайте Бога, не искушайте Его сомнениями, неверием, не бросайте Ему вызов, но верьте, что Он все контролирует. У Него уже есть план, как вам помочь. Не так, как вы это себе представляете, Его разум не исследим. Продолжайте, продолжайте доверять Богу. И сегодня также Иисус Христос, Евангелие от Матфея, записана история, как дьявол искушал Христа. Сегодня Его слова также звучат и для нас. Матфея, 4 глава. Я хочу закончить теми же словами, которыми начал. 4 глава, 7 стих. Иисус говорит: «Не искушай Господа Бога твоего».

В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».

0: В этой программе мы рассмотрим особенности мышления и будем работать с нашей самооценкой. Друзья, наша задача — помочь и вам. Поэтому не только смотрите нас, но и принимайте участие в нашем тренинге. Рада приветствовать и видеть вас, мои дорогие друзья. Скажите мне, пожалуйста, вот начнем с того, что вы мне расскажете, что такое самооценка, по вашему мнению. Возможно, ваши ассоциации или просто как вы понимаете или считаете, что такое самооценка. Вы можете рассказать случай из вашей жизни или рассказать, к примеру, ваш пример, что, к примеру, у меня там такая-то самооценка и...
1: Ну, это то, как ты оцениваешь свои силы, свои возможности, вера в себя.
0: Спасибо, Костя. У кого еще какие ассоциации? Еще, может быть, кто-то как-то считает про самооценку.
2: То, как ты ощущаешь себя в целом.
0: Спасибо, Лия. Ощущаешь себя в целом в принципе или в обществе когда?
2: Ну и в обществе, и в каких-то конкретных там действиях, моментах.
0: Хорошо, спасибо большое. У кого еще какие ассоциации? Или кто-то, может быть, нам назовет какое-то определение научное или просто расскажет опыты жизни? Еще есть какие-то примеры? Хорошо. Тогда я предлагаю вам для начала такую игру. Вот. Вам нужно сейчас будет посмотреть друг на друга. Вот так вот внимательно глаза в глаза. Мы начнем с Полины, то есть дальше вы можете разделиться попарно, посмотреть и представить так, что вы здороваетесь глазами. То есть не сильно можете разворачиваться друг к другу, но вам нужно без слов, даже можно рукой прикрыть вашу улыбку. Вам нужно глазами улыбнуться и сказать «здравствуйте», но не вслух. То есть глазами сказать «здравствуйте» и прикрыть рукой рот. Хорошо? Попробуем. И 30 секунд вы прям смотрите человеку в глаза. Да, то есть у нас я смотрю Полине, Лиза смотрит Ване, Паша смотрит Илье, Вера Косте, Настя Лии. Готовы? Может, закрываем рукой наш рот и пытаемся сказать все 30 секунд о том, что мы приветствуем. Головой тоже кивать нельзя. Смеяться можно, использовать брови, глаза как-то прищуривать. Это все можно делать. Мы должны использовать с вами глаза. Еще осталось 10 секунд. Вы можете мысленно улыбнуться, как бы передать вот эту свою эмоцию добра вашему человеку. Все, закончили упражнение. Скажите, пожалуйста, было просто? Кому было просто? Поднимите руки. Ну, как бы передать. Это передать было просто. А понять просто было, что человек с вами здоровается? Просто было понять, да? Ну, вы вообще знакомы, вам хорошо, вам комфортно, да? То есть, как бы вы время от времени, вы знакомы друг с другом и общаетесь. Или есть те, кто вообще не знаком с кем-то? Нет таких. Смотрите, это упражнение, оно на самом деле помогает нам понять, насколько мы понимаем себя и других людей. То есть насколько мы можем передать и посмотреть человеку вообще в глаза. Никогда не пробовали смотреть долго человеку в глаза незнакомому?
1: Мы вчера ехали в автобусе, я был очень усталый и держался за поручень, вот так голову положил. И чувствую, на меня девушка смотрит, я такой посмотрел на нее, отвожу взгляд. А она прям смотрит. Я думаю, ладно, тоже смотрю на нее. И она такая, подмигнула мне. Я такая, вау, круто. Просто поднимает настроение. Думаю, круто.
0: Скажите, пожалуйста, человек, который уверен в себе, ему просто смотреть другому человеку в глаза? Как вы считаете?
3: Ну, всяко проще.
0: Проще, да? А как вы считаете, что ваша самооценка, она влияет на уверенность и на то, как мы можем преподнести себя другому человеку и обществу?
3: Ну, да, потому что если ты будешь считать себя за мусор, ты не придешь к какому-нибудь там в компанию, например, людей, и тебе просто будет страшно к ним подойти. А если ты считаешь себя прям всего из себя... царя горы,
0: молодец,
3: то ты действительно подойдешь и там вообще еще...
0: Спасибо большое, Паша. Илья?
4: Тут главное не переоценивать. Надо объективно судить о себе. Вот.
0: Ну да, конечно.

0: И сейчас мы немножечко с вами еще поговорим про нашу самооценку. Перед вами лежат листочки и ручки. Будьте добры, разделите, пожалуйста, свой лист напополам. Прям в вертикальной линии разделите листочек вертикальный. Так вот, по вертикали. Вот так. И напишите «Я». Подумайте немножечко о себе. Вам дается буквально 5-10 секунд на то, чтобы вы подумали про себя, вспомнили свои какие-то факторы внешние, внутренние, подумали сейчас о том, что вы можете, на что вы способны. Прям совсем чуть-чуть. Угу. Подумали? Вспомнили, кто вы и как вас зовут? Да? Кто вы и что из себя представляете? А теперь будьте добры, пожалуйста, просто возьмите ручку и на этом листочке, вот на этой вот вертикальной оси, поставьте, где вы считаете, что свою отметочку, где находится ваше «я». Просто берете и ставите, оп. Я не буду вас мучить, спрашивать о том, все-таки, где же вы поставили отметку, просто чисто для себя. Это очень простой тест. Он, конечно, не самый такой практичный, но иногда для себя лично он может, можно его использовать, чтобы определить, насколько сейчас ваше «я» высоко или низко, да? То есть, конечно же, мы можем посмотреть, если по этой вертикали, да, если вот это брать серединку, то есть если вы отметили себя где-то вот здесь, то, соответственно, сейчас вы в данный момент чувствуете себя ниже, чем на что вы способны, на что вы горазды. Это ваша самооценка. Если выше, то это хорошо. Если, конечно, вот этот вот момент, да, вот отсюда где-то вот до сюда, если вот здесь, вот здесь находится ваша отметка, опять же, это не совсем хорошо, потому что это завышено от вашей действительности. Это тоже очень важно понимать. Спасибо большое за то, что проделали этот тест. Скажите, пожалуйста, вот мы немножко заговорили про самооценку, да, вы все немножко себя оценили, расскажите, какие факторы влияют на нее и как она связана с уверенностью в себе. Поделитесь своим мнением, я жду от вас именно ваших ответов из вашей личной жизни.
1: Да, Костя. Я думаю, очень много и большую, очень большую роль играют семья, воспитание, школа, очень прям действительно много.
0: То есть воспитание, школа, семья, именно на самооценку, вот на это все. Да, хорошо, спасибо большое. Да, мы помним, что самооценка — это то, что, как мы оцениваем себя в обществе, да, это вера, вот то, что ты говорила, Кость. Спасибо большое. Кто еще? Воспитание, Илья?
2: Твоя результативность.
0: Так, она влияет на... Так, воспитание, результат. Так, результат... Угу. Еще какие факторы влияют на нашу с вами самооценку? Как вы считаете? И как она связана с... Так, Льюша.
3: Окружение наше влияет очень.
0: Окружение. Спасибо большое. Лиза, ты что же тут хотела сказать? То же самое. Окружение. Согласна с вами полностью. Скажите, это влияет всегда только позитивно? Воспитание, результат, окружение?
2: Нет.
0: А, хорошо, да, согласна, нет. А конструктивно? Конструктивно — это когда это так и есть в действительности. Они всегда могут быть конструктивными факторами?
2: Ну, окружение — это явно субъективный фактор. Угу. Воспитание... Ничего не могу сказать по поводу этого. А насчет результатов, тогда да, это уже скорее объективный фактор, который дает тебе оценку тебя. Но на самом деле ты можешь получать плохой результат, когда, ну, когда на гораздо больше способен. Так что результат все же тоже субъективный.
0: Результат тоже, спасибо большое, Илья, может быть субъективный, не всегда все зависит от нас, еще есть различного рода обстоятельства, да, время и тому подобное. Спасибо большое, это самооценка, да, факторы самооценки. Как она связана с уверенностью в себе, расскажите. Какая это взаимосвязь вообще, зачем мы про нее говорим вообще, зачем она нам с вами нужна? Почему мы не можем оставаться вот здесь вот? скажите мне, пожалуйста, почему, как, зачем, для чего нам вообще нужна самооценка? Зачем самих вообще себя оценивать? Как вы считаете, Полина?
3: Ну, мне кажется, что без уверенности в себе, без самооценки какой-то, ну, нормальной, ты не добьешься ничего в этой жизни.
0: Хорошо, а к чему ты стремишься? Поделись, пожалуйста, вот что ты хочешь?
3: Даже вот элементарно куда-то поступить, для этого нужно стараться, для этого нужно пробиваться куда-то, и без самооценки нормально ты этого не сможешь сделать.
0: Спасибо большое, хорошо. Еще какие мнения? Еще поделитесь, пожалуйста, самооценка. Для чего? Зачем?
4: Ну, чтобы правильно преподносить себя людям вокруг. То есть ты знаешь себе цену, ты знаешь, на что ты способен, свои сильные стороны, свои слабые стороны. Ты можешь корректно их описать, как бы, и стать хорошим дополнением той или иной компании, и как бы вписаться в общество.
0: Хорошо, именно спасибо большое.
4: Конкретно, так как ты того заслуживаешь.
0: Да, и то, да. Хорошо, спасибо большое, Ваня.
5: Я просто хотел сказать о том, что самооценка и вообще презентация себя перед другими людьми очень многое может, во многом может помочь в карьере. Например, я просто читал некоторые статьи о том, что даже такая профессия, как программист, потому что я учусь на программиста, мне это было интересно, на самом деле означает, что это большая работа с людьми. И намного более успешны те программисты, например, которые на самом деле не настолько уж круты, а которые действительно умеют договориться с клиентом. Но вот этот договор с клиентом во многом зависит от умения человека преподнести себя и в целом просто от умения говорить.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это качество коммуникабельности, открытости, презентовать себя. Мы заговорили на такую тему, как презентовать себя. А вам не кажется, что это отчасти какой-то эгоизм? Вот мы говорим с вами про уверенность, про самооценку, про какое-то эго. Может быть, вообще про это не нужно и не стоит говорить, да? Может быть, это не задумка Бога внутри нас? Ну, как бы, зачем? А, расскажите, пожалуйста, вот, ну, как, может, я вообще бред несу?
1: Ну, Бог дал каждому из нас какие-то таланты, какие-то дары, и все мы разные. И, как Вера сказала, мы можем стать дополнением какой-то компании. И я думаю, что презентация себя — это важно, потому что кому-то не хватает поддержки, а ты знаешь, что у тебя есть талант там, поддерживать людей в трудную минуту.
0: Спасибо большое. То есть это важно. Действительно, Костя, ты полностью прав, что мы не просто презентуем себя о том, что смотрите, какой я, да, гордец. Нам важно отличать вот это, отличать понятие эго, эгоизма, эгоцентричности от понятия любить себя, да. А, как думаете, вот мы включаем вот уверенность в себе, самооценка, такие понятия, и любовь к себе. А как любовь к себе отражается на уверенности и на самооценке, как вы считаете? Это сильно влияет, сильный фактор? Как думаете? Вот что думает Вера, Илья, может быть, Лиза? Как у вас лично? Расскажите, поделитесь. Вот любовь к себе, которую у вас вложили в детстве, влияет на вашу уверенность?
5: Ну, наверное, если ты к себе хорошо относишься, то ты хорошо относишься и к другим людям.
0: Но... Да, вот, да, возлюби ближнего своего, как самого себя.
5: Да.
0: Угу, хорошо. Илья, скажи, пожалуйста, расскажи о тебе. Вот ты говорил про воспитание, да, про то, что оно влияет на самооценку, значит, влияет на уверенность, а любовь к себе. Вот как ты думаешь, воспитание твое повлияло на любовь к себе?
2: Да, считаю, что повлияло. Если меня воспитывали как кабачка, вот, то я оценю себя как кабачка, и любовь к себе такая, ну, слабая, потому что я не чувствую в себе, ничего не чувствую в себе хорошего. А когда тебя воспитывают с трудом, вкладывают в тебя силы, делают из тебя достойного человека, и ты это видишь, замечаешь в себе, то любовь к себе, может быть, невольно пробуждается, а может, ты сам ее пробуждаешь. То есть, да, в общем, воспитание влияет на любовь, а любовь влияет на самооценку.
0: Спасибо большое. Мы вот с вами заключили вот эту маленькую закономерность. Давайте немножечко на ней остановимся, и вы расскажете, что такое любовь к себе в вашем понимании. Что это вообще такое? Как это отличается, к примеру, от эгоизма? Или просто вот любовь к себе? Расскажи, вот, Илья.
2: Ну, я могу сказать только одно про любовь к себе. Это, ну, лично у меня, то, что это прощение своих ошибок. Ну, для меня. То есть это не единственный аспект любви, но очень важный. Ты совершаешь ошибку, и ты не убиваешься насчет нее, а прощаешь ее себе, даешь возможность исправить, вместо того, чтобы себя упрекать бесконечно.
0: Про результат. Даже если ты ошибся, это не значит, что все, не получится. И дальше результат, к примеру, лучше или изменить невозможно. Да? То есть мы принимаем себя такими, какие мы есть. Спасибо большое. У тебя, Костя, какой-то есть свой опыт вот именно в любви к себе, принятии?
1: Мне кажется, любовь к себе — это отличное от эгоизма. Мне кажется, любовь к себе вложил в нас Бог. Потому что эгоизм, да, это невозможно назвать любовью. А истинная любовь, она присутствует только у Бога. И поэтому отражение любви, любви к себе, любви к ближним, это отражение любви Божьей.
0: Да.
1: И поэтому, как сказал Илья, это да, это прощение своих ошибок, это их отпущение куда-то. Потому что именно так и говорит нам Бог делать.
0: Да, спасибо большое. У кого еще какой есть опыт в любви к себе? Просто я могу привести свой опыт. Когда мы были маленькие, вот сначала маленькое отступление, скажите, пожалуйста, вы были сильно уверенными в себе, когда вам было годик? Как вы считаете? Вижу по лицу Павлика, Паши, что он был не очень уверен.
4: Когда ты маленький, у тебя нет комплексов. И как-то тебе кажется, что тебе все по плечу.
0: Да,
4: и поэтому свободно. Уверенность, мне кажется, да, наоборот, хлещет через край.
0: Хлещет через край. Потом для нас, на нас вырастают, обрастают какими-то комком каких-то мнений, да, еще чем-то, что факторами, о которых, да, мы уже говорили. И наша уверенность немножечко истекает, да, из нас, так скажем. Но когда мы делаем какие-то результаты, да, когда мы достигаем каких-то результатов, нам с вами, ну, наша уверенность снова как-то возрастает, да, и мы уже более осознанные. Если в детстве мы были неосознанные, то здесь мы уже осознанно к этому подходим. Про любовь к себе возвращаясь, мой пример был каким, что в детстве я не знала, ну, конечно же, что такое любовь к себе и вообще, что это такое. Я считала, что я раз хочу вот это, да, я хочу, в детстве, я помню, очень сильно мечтала о какой-то там колясочке с куклой. В моем детстве этого у меня, мне, помню, было 5 лет, этого не было. Я вот просто вот хотела, мне не важно было, что в данный момент мы не могли купить эту игрушку, да, там, я просто так этого хотела, и когда уже выросла, я посчитала, что вот это было моим главным желанием, и кто его не выполнил, кто его не сделал, да, те поступили по отношению ко мне плохо, да, и считала, что это, наверное, и есть любовь к себе. Но потом с возрастом поняла, что любовь к себе — это когда я, как психологи говорят, оцениваю свои границы и границы других людей. А то есть отношусь к людям с уважением, как и к себе самой. То есть если, к примеру, мне не нравится, да, что, там, к примеру, Паша открыл ручку в данный момент, то я должна подойти и сказать ему: «Паш, пожалуйста, мне, там, к примеру, неприятно, да, мне очень дорогая цена эта ручка, поэтому закрой, пожалуйста». Паша, это к тебе сейчас, конечно, не относится, просто что увидела, то и сказала. То есть это когда я говорю о том, что я чувствую, но не задевая чувства других людей. Да, я говорю о том, что, к примеру, мне приятно. И я знаю, что мне нравится и что мне не нравится. Знаю, на что я способна, и могу простить себя за какие-то ошибки. Это мой пример. Кто еще хочет поделиться своим примером? Кто еще может сказать про любовь к себе и уверенность вот эту вот, которую вы достигаете, достигали и будете достигать, потому что предела нет совершенства, совершенству нет предела. Поэтому кто еще? Может быть, кто-то хочет? Да, Вера?
4: В какой-то период жизни у меня была проблема, что я не могла сказать «нет».
0: Угу.
4: Я не могла расставить свои границы, действительно, и позволяла очень многим их пересекать.
0: Угу.
4: У меня был период, когда мною пользовались, в плане в школе помогала я там с домашкой,
0: да,
4: с ручками постоянно. Угу. Это никогда не было этому конца. И это было очень сильно давило на меня, в общем. И мне нашлись правильные люди, которые помогли мне понять, что это ненормально, и что нужно действительно показывать людям, что тебе хочется, что тебе комфортно, как тебе нравится, чтобы они не забывали о том, что ты тоже человек, личность, с чувствами, эмоциями, и уважали твои интересы, твои вещи, твои границы.
0: Спасибо большое. Согласна полностью. Да, это когда мы можем говорить «нет». да, это очень хороший такой совет. И вообще, в принципе, вот и в любви к себе, да, а из любви к себе может вытекать вот эта уверенность. Поэтому эти советы относятся именно к уверенности в себе, как можем мы ее повышать. Это когда мы говорим людям «нет», если мы считаем так нужным, да, когда нас просят, к примеру, «ну пойдем, пожалуйста, со мной туда, ну пожалуйста, ну пожалуйста». А ты знаешь, что когда ты придешь туда, да, вот, к примеру, тебя просят пойти в какой-нибудь, ну, простите, приведу пример, очень страшное место, в какой-нибудь барак, который вот, ну, прям... действительно страшный, да, там живут какие-нибудь бомжи, наркоманы, и тебе говорят, пойдем со мной, там так весело и интересно, но ты знаешь о том, что тебе это угрожает твоей жизни. И ты правда вовремя говоришь «нет». Нет, нет, нет. То есть это правильное, хорошее, спасибо большое. Да, Илья, ты тоже что-то хотел сказать?
2: Я хотел сказать покерный клуб.
0: Да, да, да, да, да, либо в покерный клуб, либо там, где тебе это не принесет пользы. Из этого вытекает очень классный следующий совет. Это совет, что мы должны свою уверенность, свою любовь к себе повышать через поступки. Но какие поступки? Вот тоже. Как вы думаете, через какие поступки мы можем повышать вот эту свою уверенность в себе?
2: Помощь другим.
0: Помощь другим. Да, это тоже очень классный совет, когда мы помогаем другим людям. Помогаем, но, опять же, с помощью нужно быть очень осторожными, да, когда мы помогаем, когда тебя просят о том, что «Илья, ну, пожалуйста, ну, сделай за меня».
2: Когда ты навязываешься.
0: Да, но помощь тоже важно отличать. Можно помогать своему окружению, но если человек не чувствует этой помощи, он ее не просит, то не нужно навязывать, да, пожалуйста, не делайте этого, потому что, может быть, человеку не нужна, к примеру, помощь в данный момент, да, то есть это тоже очень важный, очень классный совет, не навязывать, помогать другим через свои поступки, да, то есть когда мы видим, что человек немощный, что ему нужно помочь, да, и мы вот этим помогаем, то наша уверенность, наша вот эта любовь к окружающим, она тоже растет. Хорошо, какие еще советы вы можете дать по вот взращиванию уверенности или по любви к себе? Да, Костя.
1: Это действия какие-то, решительность.
0: Да.
1: Потому что
0: вот,
1: когда ты не совершаешь никакие действия, и у тебя на душе как-то плохо, ты начинаешь себя еще больше унижать, мол, я такая вот серая мышка, я ничего не могу сделать. А когда ты совершаешь какие-то решения, то ты чувствуешь, что даже, возможно, за тобой люди идут,
0: да,
1: и они поддерживают тебя.
0: Вы знаете, что я вообще заметила? Спасибо большое, Костя. Что когда мы вообще проживаем свою жизнь осознанно, когда мы оцениваем, когда мы понимаем, что нам нужно сделать поступок, причем мы, когда делаем кому-то, помогаем, мы думаем, да, это хороший поступок. Не в том плане, что я молодец, какой вот я гордый, а в том плане, что я помог. И это действительно повлекло какие-то действия. Когда ты мужественно принимаешь решение, мужественность — это преодоление какого-то страха, это преодоление какой-то границы, когда вот там, что там будет, я не знаю, да, или там... Что делать, когда мне нужно идти поступать? Вот там неизвестно, что меня ждет впереди. Но ты делаешь, потому что ты знаешь свою цель. И это мужественность. Это помогает нам повысить свою уверенность в себе. Оно, наша самооценка растет. Это результат. Да, мы можем во что-то вляпаться. Да, мы можем не сдать. Но мы знаем. Мы знаем, какие мы делаем ошибки при этом. Мы их осознаем и принимаем решение, которое мы, в действительности которого мы действуем согласно этому решению. И у нас будет результат. Если есть действие, то будет результат. Если мы сидим и ничего не делаем, да, сидеть — это тоже действие. Какое, если мы будем сидеть, какое будет из этого действие? Ну какое действие будет, вот, если мы сидим на месте? Если мы идем, у нас это прогресс, а если мы сидим и стоим на месте...
2: Регресс.
0: Да. Всегда у действия есть результат. Да, но когда мы принимаем какое-то решение, действие, результат, уверенность, самооценка. Спасибо большое. Какие еще?
1: Я просто насчет регресса хотел сказать.
0: Угу.
1: Вообще, когда ты сидишь, тоже какие-то действия происходят вокруг тебя.
0: Да.
1: И прогресс, он просто проходит мимо.
0: Да,
1: а
0: да, совершенно верно.
1: Ну да, медленно, но начинается регресс.
0: Спасибо большое. Илья сказал очень прекрасную мысль о том, что признать свои ошибки, да, это сказать, как говорится, стоп своему внутреннему критику. Когда мы совершаем свою ошибку, да, очень часто мы начинаем гнобить. Почему люди уходят в какие-то зависимости, да, в какой-то там алкоголизм или еще что-то, да, мы знаем очень много. Сейчас их этих разновидностей просто уйма, тысячи. Фобии из этого тоже получается много. Не получилось, ты сидишь и начинаешь себя гнобить. Ты сидишь, гнобишь, потому что наш мозг, он не может остановиться. Это приводит к тому, что ты просто-напросто затапливаешь себя. Ты топишь внутри себя свое «я», вот, эту, вот этот вот позвоночник свой. Ты втапливаешь себя в грязь, и после этого ты не выражаешь вот это свое чувство. Вот это, и получается неуверенность, это вообще далеко не любовь к себе и не любовь к окружающим. Когда ты не выразил этого ничего, не выразил это чувство, не смог пойти дальше, не проявил мужественность, результат, не проявил действие, то получил результат не тот, который хотел. И из этого получается результат, зависимость или еще что-то подобие. Того, что приводит и тебя, и любимых близких людей к чему-то плохому. Поэтому это тоже очень классный совет, когда мы принимаем мужественные решения, когда мы действуем вперед. И когда мы говорим своему внутреннему критику, который постоянно говорит о том, что «А, вот эта ошибка, вот эта ошибка, вот эта ошибка», да, говорим о том, что «Стоп, я осознал свою ошибку, да, я осознала, что там, к примеру, здесь я там, мало подготовилась, там, не готов к экзамену или не сделал что-то. Да, я должен больше времени рассчитывать, на, чтобы получить более достойный результат». А скажите, пожалуйста, вот мне еще, какие бывают еще советы внешние, чтобы мы могли с вами повысить уверенность? Вот мы говорили про внутреннее, про какое-то воспитание, про воспитание себя самого, силы воли, того, чтобы мы говорили «нет» людям. Какие еще советы внешние вы можете дать человеку про уверенность, про самооценку? Что вы можете еще сказать?
4: Ну, забота о своем здоровье, о своем внешнем виде, в принципе, то есть
0: да.
4: Уход за собой, это
0: да.
4: Любовь к себе тоже.
0: Спасибо большое, отлично еще. То есть мы должны выглядеть презентабельно. Это не значит, что мы должны ходить в дорогих вещах. Нет. Мы должны понимать, что, к примеру, вот эти штаны не стоят 10 тысяч рублей, долларов и тому подобного. Но они, к примеру, чистые, глаженные, да, зашитые. Слава богу, здесь дырки у меня нет. Вот. То есть, да, презентабельный вид. И ровная спина, да, то есть вот следим за своим внешним видом и обязательно за здоровьем. Хорошо, еще какие внешние факторы? Угу.
1: А еще нужно следить за теми людьми, которыми ты себя окружаешь, потому что худые сообщества развращают добрые нравы.
0: Да.
1: И если ты находишься в обществе людей, которые постоянно говорят о твоих недостатках, возможно, даже в шутливой форме, но все равно постоянно капают тебе на мозг, это, ну, естественно, отрицательно скажется на твоей самооценке.
0: Спасибо большое. Мы говорили сегодня с вами очень много о том, как искренне, действительно полюбить себя, возлюбить ближнего твоего, как самого себя, потому что благодаря любви, которую даровал нам Бог, благодаря советам таким, как действовать, говорить «нет» тем, кто, как говорят, токсичные люди, да, помогать ближним. И о том, как полюбить искренне себя и Бога, именно так мы можем прийти к уверенности в себе и к любви к себе, да, и тем самым к нашей нормальной, здоровой самооценке, которая может помочь нам преподносить

0: И наша уверенность — это как наш позвоночник. Мы должны взращивать, растить и укреплять его. Спасибо большое, дорогие друзья, что были вместе с нами. Надеемся, наши тренинги помогают вам в развитии хорошей личности внутри вас, уверенности в себе. Всего доброго, до свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
2: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
4: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: познавая истину. Ведущий – священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Закон Божий – это отражение Божьего характера. В детстве, когда все можно понарошку, играючи, все выглядит так, будто бы так и должно быть. Вы, наверное, помните стихотворение Корнея Чуковского «Путаница». «Замяукали котята, надоело нам мяукать. Мы хотим, как поросята, хрюкать. А за ними и утята не желаем больше крякать. Мы хотим, как лягушата, квакать. Как порой хочется попасть туда, где нет никаких проблем, где кажется, что можно все. Ну, хоть на несколько минут, хотя бы ненадолго забыть о том, что мы взрослые. Стать немножко детьми, где все можно. Вот только взрослые постоянно вносят свои поправки. Это нельзя, а ну не трогай. Маша, 5 минут и домой, мам, ну еще немножко, 5 минут и домой. Бывало и наказывали за что-нибудь. Чем таким отличаются взрослые от детей? У них есть штука такая, называется ответственность. С годами начинаешь понимать, что можно, а что нельзя. Нельзя просто так делать все, что хочется, иначе не миновать проблем, больших или маленьких. Жизнь бьет нас и учит, как надо поступать. И чем больше появляется ответственности, тем более взрослыми мы становимся. Можно ли в 50 лет быть ребенком? Да, можно. Можно ли делать все, что захочется? Можно, но не избежать последствий. Хорошо, если есть кому заплатить за ваши ошибки. Но чаще всего обычно мы отвечаем за них сами. Мы платим сами за свои ошибки. Книга «Притч», 16 глава, там есть такой стих. Есть пути, которые кажутся прямыми, но конец их – путь к смерти. Однажды мне пришлось увидеть пульт управления атомной электростанцией. Мне стало не по себе. Я подумал, а что будет, если вот сюда придет не специалист, а дилетант? Да просто кошмар! Невообразимо много разных кнопочек, тумблерочков, каких-то датчиков, каких-то мониторчиков. И все это что-то значит. Каждая мелочь на своем месте. Господи, подумал я, это сколько же надо учиться, чтобы вот это все понимать? И что будет, если какой-нибудь работник не вовремя, ну, возьмет и захочет пойти на кухню попить чайку? Или на этом пульте разложит бутерброды, сядет, закинув ноги на пульт, засунет наушники в уши и станет слушать какую-нибудь музыку? 26 апреля 1986 года на Украине взорвался энергоблок на Чернобыльской электростанции. О причинах спорят по сей день. Мне неизвестна причина, но какая бы она ни была, она все-таки есть. В результате, по официальным данным, загрязнению подверглось 200 тысяч квадратных километров площади, 70% от которой пришлось на Белоруссию, Украину и Россию. Но для сравнения, уран в бомбе, которую сбросили на Хиросиму, измеряется в десятках килограммах, а то, что выбросило в атмосферу в Чернобыле, измеряется в тоннах. Трудно себе представить масштаб ущерба. Когда я учился в автошколе, перед экзаменами автоинспектор как-то сказал очень многозначительно, что он якобы знает, что сегодня мы все будем утверждать, что будем хорошими водителями, на дороге не будем превышать скорость, будем ездить аккуратно. Все вы так говорите, он сказал, пока не сядете за руль и не привыкнете к дороге. Но проходит время. Проходит время, и как бы по инерции все ездят так, как хотят. И потом он рассказал с десяток разных историй, когда ему приходилось сталкиваться со смертельными случаями. Он сказал о том, что те правила, которые называют правилами дорожного движения, написаны на историях смертей. Было время, когда погибали пешеходы, водители при определенных обстоятельствах, в дорожно-транспортных происшествиях. И вот впоследствии появились правила. Правила дорожного движения. Их не придумали просто так для того, чтобы нам было посложнее жить. Или для того, чтобы было за что штрафовать. Эти законы появились для того, чтобы мы все были, во-первых, живы. Во-вторых, счастливы. Ну, да мы воспитываем своих детей, чтобы они... Ну и те, с кем они будут рядом, вместе общаться, чтобы они были счастливы. Законы есть у всего. Ну, предположим, если вы купили какую-нибудь вещь, ту же самую стиральную машину, газовую плиту, утюг, мясорубку, с чего вы начнете этим пользоваться? Правильно, с изучения инструкции по эксплуатации. И что будет, если вы автомобиль с дизельным двигателем заправите бензином? Ну, вы понимаете, что я хочу сказать. Я не думаю, что очень сложно понять мою простую мысль. Итак, если законы есть у всего, что существует, то как насчет нашей жизни? Есть ли закон счастливой жизни? Жил один мудрый человек, который решил испытать абсолютно все, о чем он мечтал. Одних только жен у него было, внимание, держитесь, 700! 700 жен и 300 наложниц. Вы можете себе представить, мужчины, 1000 женщин и все в вашей власти. Мужчины, у вас одна жена, а у него 1000. Да, он мог себе это позволить. Потому что это был царь Израиля и на то время самый богатый человек. Его прозвали Премудрым Соломоном. Он старался испытать все, чего желала душа. Он испытал сам и наблюдал за другими людьми. И вот к какому выводу он пришел и записал об этом в книге «Экклесиаст» в 12 главе. «Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай». Потому что в этом все для человека. Что это за заповеди? Где их искать? Ну, у кого ищут правила эксплуатации той вещью, ну, которую вы купили в магазине? Ну, ясно, что должны были написать на заводе изготовители, ну, какие-то правила, то есть паспорт, где описывается, как пользоваться этой вещью. У кого же нам искать правила нашей жизни? Есть ли эти правила? А не у того ли, кто сотворил человеков? Сам Бог дал закон в очень торжественной обстановке. Для этого Он сам сошел на землю. Зачем? А потому что закон Божий – это отражение Божьего характера. В книге «Исход» в 19 главе написаны такие слова. «Гора же Синай дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился все сильнее, сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом». И когда Бог перестал говорить с Моисеем на горе Синай, дал ему 2 скрижали каменных, на которых было написано перстом Божьим. Бог создавал свое государство, где должен был царствовать его закон. Зачем? Дело в том, что он хотел, чтобы в его царстве люди были счастливы. Он провозгласил закон вслух на горе Синай. Затем Моисей, вождь израильского народа, был позван на гору, чтобы побеседовать с самим Богом, где и получил каменные скрижали. Что же на них было написано? Каковы эти правила? Как-то сотрудники телекомпании вышли в город взять интервью у людей, которые просто проходили мимо, и задавали несколько простых вопросов. «Вы верующий?» Большинство людей говорили «да». Но перечислить все заповеди закона Божьего Никто не мог. В лучшем случае знали заповедей 5, а чаще ни одной. О них просто не имели представления. А ведь это очень важно. Ведь закон Божий – это отражение Божьего характера. Давайте сейчас вместе с вами прочитаем эти заповеди. Они записаны в Библии, в книге «Исход» в 20 главе. И я приглашаю вас открыть Священное Писание. Давайте прочитаем. Заповедь первая. «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов перед лицом моим». Заповедь говорит предельно просто. «Не должно быть других богов и ничего такого, что человеку свойственно обожествлять». Следующая заповедь. «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи, ибо я, Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Заметьте, что эта заповедь не велит даже пытаться изобразить Бога с целью поклонения Ему. Не только какого-нибудь Бога, но Бога истинного. Да, в Библии написано, что когда Моисей в течение 40 дней был с Богом на горе Синай, то получил от Творца указание, чтобы Моисей не пытался даже изобразить Бога. И чтобы не было таких попыток, Господь скрывал себя в облаке. Моисей не видел его образа, а только слышал. Следующая заповедь. «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Заповедь говорит сама за себя. Дело в том, что имя Божье – великая святыня. Нельзя произносить его просто так. Но слово «не произноси» имеет еще одно значение – «не носи имени Господа Бога твоего напрасно». Мы все называемся христианами и носим Божье имя как христианин. Но если я не живу по-христиански, то я зря ношу это имя. Понимание третьей заповеди может быть и таковым. Четвертая заповедь. «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней Господь создал небо, землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его». Заметьте, мы можем понять, почему время делится на дни, месяцы и годы. Астрономия это объяснит так, что день – это оборот Земли вокруг своей оси, год – это оборот Земли вокруг Солнца, а месяц – это некий цикл, о котором мы можем судить по тому, как выглядит тень от Земли на Луне. А вот деление на 7 дней объяснить можно только четвертой заповедью. «Помни день субботний, чтобы святить его». Она, как никакая другая, говорит о самом Творце. Следующая заповедь. 5. «Почитай отца твоего и матерь твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе». Посмотрите, здесь видна зависимость продолжительности жизни от того, как мы относимся к родителям. Причем не говорится «возлюби», а «почитай всю жизнь». Следующая заповедь. «Не убивай». Очень коротко и ясно. Не убивай не только кого-то из людей, но себя самого. Ведь вредные привычки, курение, пристрастие к спиртному, наркомания и все подобное тоже убивают нас, только медленно. Даже переедание или чревоугодие – это медленные убийцы нашего организма. Следующая заповедь, седьмая. Не прелюбодействуй. Не прелюбодействуй. Заповедь говорит о сохранении верности мужу или жене на всю свою жизнь. Следующая заповедь. Заповедь восьмая. Коротко и ясно. Не кради. Возможно, вы слышали шутки вроде таких. Когда от многого берешь немножко, то это не воровство, а дележка. Или неси с завода каждый гвоздь. Ты тут хозяин, а не гость. Шутки шутками, но заповедь Божья строга и говорит конкретно и просто. Не кради. Следующая заповедь. Девятая. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. Не написано только на суде, но где бы то ни было. Даже если это свидетельство – простая сплетня. Говорят, что сплетник убивает кроме себя еще и того, кому он сплетничает. Ведь тот, кому сплетня эта произнесена, он тоже дальше понесет дьявольское свидетельство. Дальше и дальше, все с большим охватом. Не лучше ли воздержаться от этого? Следующая заповедь, десятая. Не желай ничего, что у ближнего твоего. Ни раба его, ни рабыни его, ни осла его, ни вола его, ничего, что у ближнего твоего. Не написано «не покушайся на имение ближнего», но «не желай». Черная зависть тоже может погубить нас. Конечно, все то, что мы сейчас прочитали, нуждается в комментарии, каковым является вся Библия. То, что мы прочитали, это своеобразный концентрат. Нечто довольно объемное, но выраженное в 10 таких кратких утверждениях. Хотя, говоря истины ради, весь закон выражается еще короче. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всем разумением и всей крепостью своей и ближнего своего, как самого себя». Вот это и есть закон. Закон – это отражение Божьего характера, каковым является любовь. Если вы присмотритесь, то вы можете увидеть, что закон Божий можно разделить на две части. На два таких раздела. Первая скрижаль говорит об отношении к Богу, а вторая – к людям. И для того, чтобы правильно понимать, что хочет от нас Бог, Он пришел на землю в виде человека. И мы, глядя на Него, можем понять истинный смысл Его заповедей. И Иисус Христос пришел, чтобы, глядя на Него, мы научились любить. Если так получилось, что в попытке соблюсти заповеди, закон Божий, мы перестали любить, то мы что-то напутали или неправильно поняли. Если наша жизнь стала тяжкой из-за попыток соблюсти заповеди, мы можем кого-то упрекать, что кто-то что-то не соблюдает. Мы что-то не поняли. Если вы заметили, что, пытаясь соблюсти заповеди, вы стали более черствыми и жестокими в этом религиозном порыве, вы неправильно представили себе, что хочет сказать Господь. Познание Бога – вот главная цель христианина. В познании Бога все, в чем мы нуждаемся. Заповеди говорят о том, каков Он, наш Бог. Одним словом, закон должен привести к пониманию Бога, ведь это отражение Его сущности, Его характера. Сегодня к закону Божьему, да и к законам вообще, далеко не все относятся хорошо и положительно. Дело в том, что закон ассоциируется с судом. И это на самом деле так. У закона есть две стороны. С одной стороны, из закона мы познаем, что хорошо, а что плохо. Закон говорит о Боге. Вот что пишет псалмопевец в 118-м псалме. «Я видел предел всякого совершенства, но Твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон Твой, весь день размышляю о нем. Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях Твоих». Но есть другая сторона у закона. Да, закон раскрывает нам совершенство Божьего характера. Но вот что еще он расскажет нам, грешным людям? Апостол Павел в послании к римлянам написал следующее. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак, но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Эти слова принадлежат апостолу Павлу, святому апостолу Павлу. И если апостол Павел о себе такое пишет, что же мы можем сказать о нас, о грешных людях, про которых никто не говорит, как о святых? Надеюсь, вы видели когда-то эмблему богини правосудия. Вот эта богиня Фемида, ее статуя выглядит вот так. Ее изображают с завязанными глазами, в одной руке у нее меч, а в другой – весы. Это символика. Ну, как понимать? Допустим, я оказался на суде. Представьте себе, что я готов к самому прекрасному. Я обращаюсь к судьям, обещаю, что буду хорошим и добрым, что не буду изменять жене, пообещаю построить церковь, начну кормить бездомных и так далее. Но что ответят мне судьи? Да, они скажут, что все это прекрасно. Это хорошо, что ты хочешь делать добро. Но что нам делать с злыми желаниями, которые в тебе тоже есть? И потом, ведь прежде всего нужно ответить за свои поступки, которые ты совершил в прошлом. Ведь я же в чем-то виноват. А Библия говорит, все согрешили, все до единого и лишены славы Божьим. И при этом возмездием за грех является смерть. А как же мои добрые намерения? Для чего же они нужны, если я должен умереть? Получается, что добрый закон на суде меня просто-напросто убьет. Как же быть? Закон не только расскажет о том, каков Бог, но он расскажет и о том, что я грешник. Закон – это мое зеркало. Зеркало не способно избавить меня от моих преступлений. Оно только может их показать. Вот почему очень многие хотят от этого зеркала избавиться. От закона избавиться. Но это глупо. Это не говорит о том, что закон, если сравнивать его с зеркалом, то это плохо. Помните тот эпиграф? «Нече на зеркало пенять, коли...» Есть удивительная весть. Там на суде есть прекрасный адвокат. И у него есть то, что принесет победу на суде. Это жертва за грехи всех людей. Библия говорит, что Бог пришел на землю в человеческом теле. Вочеловечился. Взял грехи на себя. Всех людей без ограничения. И ответил за все человечество. Как в Адаме все умерли, так во Христе все, кто примет услуги этого адвоката, оживут. Это необычное предложение, которое я хочу сделать вам. Вернее, не я, а Иисус Христос. Он предлагает умереть. Ни много, ни мало. Ну, не буквально, конечно. Нужно поверить в то, что Христос умер за вас на кресте. Он умер за нас. То есть вместо нас. Он умер на кресте нашей смертью. И там на суде все меняется. Если я верой принял Иисуса Христа и Его смерть за меня, то теперь я удовлетворил закон, предписывающий мне смертный приговор. Вот теперь я могу смело идти и делать добрые дела. Не для спасения, а просто так, по зову сердца. Я могу жить, любить. Христос сделал меня свободным. Евангелие содержит истории о том, как Иисус прощал грехи и говорил: «Иди и впредь не греши», как в одном христианском гимне поется: «С Божьим законом я примирен, жертвой Христа спасен». Сегодня Он приглашает вас воспользоваться Его услугами, услугами адвоката. Нужно принять Его жертву и освободиться от осуждения. Сейчас, пока вы живы, может быть, кто-то из вас смертельно болен и ничего хорошего в жизни не ожидает. Сейчас то время, когда вы можете поверить во Христа и верой принять Его жертву. Вы можете сделать это в любое время. Просто попросите Его об этом. Он всегда услышит зов вашего сердца и ваши молитвы. Однажды я посетил больного человека, которому осталось жить считанные дни. Дело в том, что он ничего не знал о Боге и не готов был предстать пред Ним. И я встал перед трудной задачей –

Если у вас нет Библии, мы хотели бы вам помочь. Но важно еще и ваше желание узнать истину о Боге. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из любых 5 программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
2: Для вас поет семья Гапуровых.

таком состоянии тревоги и волнения. Нужно было сидеть дома, работали онлайн, дети учились онлайн. И из-за того, что число заболевших коронавирусом постоянно росло, мы ежедневно смотрели статистику, возникало такое чувство тревоги. Конечно, мы верующие люди, и мы понимаем, что Бог управляет всем. Мы понимаем, что Господь, если что-то и допустит в нашей жизни, в жизни наших родных и близких, то, ну, от судьбы, которая посылается Богом, как говорится, не уйдешь. Это замысел Божий, и все в его руках. Все это мы умом понимали. Но в то же время ничего нельзя было планировать. Не было понятно, как дальше будет развиваться работа, учеба, что будет летом. И вот эти звоночки тревоги постоянно звенели у нас в душе. Но время шло, наступила поздняя весна, потом наступило лето, и уже некоторые строгие меры были сняты. Можно было спокойно, свободно передвигаться по городу. И однажды, в один из выходных дней, я надела удобные кроссовки и решила поехать одна в центр города, в Кремль. Я зашла в Кремль, на территорию Кремля, села там на откосе, открыла в приложении телефона Евангелие и начала читать. И для меня это было немного непривычно – читать Библию не на богослужении, читать Библию не дома, а читать ее на природе, вот так удобно усевшись на откосе, когда чувствуешь, как ветер обдувает твое лицо, слышишь пение птиц вдалеке, рядом ходят люди, которые тоже выбрались гулять, любуются Кремлем, любуются Волгой, а я сижу и читаю Евангелие. И я смотрела на Волгу, смотрела на то место, где сливаются две реки, Волга и Ока, в нашем городе, в Нижнем Новгороде, и смотрела на ясное небо, слышала пение птиц, чувствовала вот это веяние ветра, видела, как вокруг лето уже полностью вступило в свои права. Все зазеленело, цветут цветы, вот этот запах цветов ощущается. И приходит такое осознание, что все вокруг, мир вокруг, природа вокруг, они развиваются независимо от того, есть коронавирус или нет, есть у нас на сердце тревога или нет. И все идет своим чередом. И вот этот опыт чтения Евангелия именно на природе дал мне еще раз осознать, понять, прочувствовать то, что Бог управляет нашим миром. Конечно, я понимаю, что те люди, которые потеряли родных и близких из-за коронавируса, это уже совсем другие истории, и эти люди переживают и испытывают сильную боль. Но пока в твоей семье этого не произошло, можно справиться с чувством нарастающей тревоги благодаря молитвам, благодаря чтению Библии, благодаря наблюдению за миром природы, в котором все развивается независимо от того, что происходит с людьми. Этот опыт дал мне осознание того, что Господь действительно управляет миром и что можно найти островки счастья и радости, даже когда все вокруг тревожно и беспокойно.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Когда началась пандемия коронавируса, и мы, и многие наши друзья, знакомые пребывали в таком...

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Хвалите Господа! Аллилуйя!
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
2: Для вас поет группа «Фарбы життя».

0: Радость жизни во Христе. Ведущий Николай Кунцевич.
1: Здравствуйте! Почему Бог достоин поклонения? Потому что Он долготерпеливый и милосердный, человеколюбивый и многомилостивый и истинный, прощающий беззаконие и грех. Мы выражаем нашу благодарность Господу за Его милость и за Его суд, потому что и то, и другое для нас благо. Закон Божий свят, заповедь свята, праведна и добра. И для того, чтобы мы воистину увидели благость Божьих заповедей, нам следует их исполнять. «Вкусите и увидите, как благ Господь», — говорит Давид. Насколько нужно серьезно относиться к Божьим заповедям? Что означает, например, повеление в 4-й заповеди «не делай никакого дела»? И каково отношение Творца к нарушителям субботы? Давайте откроем с вами книгу «Чисел». Почитаем одну историю. «Если кто из туземцев или пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего. Ибо слово Господне он презрел, заповедь его нарушил, истребится душа та, грех ее на ней». Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы, и привели его, нашедшего собирающим дрова, к Моисею и к Аарону, и ко всему обществу, и посадили его под стражу, потому что не было еще определено, что должно с ним делать. И сказал Господь Моисею: «Должен умереть человек сей. Пусть побьет его камнями все общество вне стана». И вывело его все общество вон из стана, и побили его камнями, и он умер, как повелел Господь Моисею. И сказал Господь Моисею: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, чтобы они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях, вставляли нити из голубой шерсти. И будут они в кистях у вас для того, чтобы вы, смотря на них, вспоминали все заповеди Господни и исполняли их, и не ходили вслед сердца вашего и очей ваших, которые влекут вас к блудодейству, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я, Господь, Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы быть вашим Богом. Я, Господь, Бог ваш». Читая эту историю, невольно приходит в голову мысль: неужели милующий и прощающий Господь мог так поступить с человеком? Неужели только за один поступок сразу карает смертью? Почему не проявляет милость? И как соединить действия Божьи в Ветхом и в Новом Завете? Вспоминая новозаветную историю, когда Иисус увидел женщину, взятую в прелюбодеянии, и вот уже приготовлены были камни людей, чтобы побить ее. Но в этом случае Христос говорит: «Я не осуждаю тебя, иди, впредь не греши». Почему в одном случае смерть без милости, а в другом милость и прощение? Бог неизменен, о чем говорит его имя Яхве. Он всегда остается тем же, долготерпеливым и милосердным, человеколюбивым и многомилостивым и истинным. Судьбу человека решает не отношение Бога к человеку, оно неизменно, и ее решает отношение человека к Богу. Текст вот этой истории можно разделить на три части. Первая часть. «Если кто из туземцев или пришельцев сделает что дерзкой рукой, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего». Здесь мы видим предупреждение о возмездии за грех, совершенный дерзкой рукой, то есть в состоянии ненависти к Богу. Вторая часть, с 32 текста. «Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собиравшего дрова в день субботы», и так далее. И заканчивается 36-м. «И привело это его все общество вон, вернее, вывело его вон из стана и побили его камнями». Здесь описан пример греха, совершенного дерзкой рукой, и действие предупреждения, данного выше в тексте, то есть. И, наконец, третья часть. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, что они делали себе кисти на краях одежд своих, в роды их, и в кисти, которые на краях вставляли нити, и будут они, эти кисти, напоминанием о заповедях Божьих». То есть наставление, чтобы подобное не повторялось. Голубой цвет нити напоминал бы человеку о скинии, о покрывале завесы, в которые также были вплетены эти нити голубого цвета. То есть символ небесной святости, символ закона Божьего. Есть одно интересное предположение, почему Давид однажды отрезал у Саула царя в пещере край одежды. Давиду люди его говорили: «Вот день, о котором говорил тебе Господь, вот я предам врага твоего в руки твои, и сделаешь с ним все, что тебе угодно». И Давид встал и тихонько отрезал край верхней одежды у Саула. И отрезав этот край с кисточкой, Давид как бы говорил Саулу о том, что тот нарушает Божий закон. Закон этот свят, заповедь свята, праведный, добра. Нарушение ее лишает нас блага и ведет к самым серьезным последствиям. Почему нельзя было собирать дрова в субботу? Во-первых, повеление Божие гласит в книге «Исход», мы читаем это в 35 главе, «Шесть дней делайте дела, а день седьмой должен быть у вас святым. Суббота – покой Господу. Всякий, кто будет делать в нее дело, предан будет смерти. Не зажигайте огня во всех жилищах ваших в день субботы». Во-первых, это повеление Божие. Во-вторых, в жаркой пустыне можно было один день вполне обойтись без огня. Во время странствования в этой пустыне в седьмой день строжайше запрещалось разжигать огонь. Это запрещение не распространялось на Ханаанскую землю, где затем поселились израильтяне, и где были более суровые климатические условия, и они требовали обратного, но в пустыне в этом не было необходимости. В-третьих, собирать дрова в пустыне очень тяжело, долго и утомительно. Человек проведет, по сути дела, всю субботу в тяжелом изнурительном труде. По неведению ли вышел человек собирать дрова? И каково отношение Бога к согрешившим по неведению или по ошибке? В той же главе книги «Чисел» есть повеление Божие. «Если же один, кто согрешит по неведению, то пусть принесет козу однолетию в жертву за грех, и очистит священник душу, сделавшую по ошибке грех пред Господом, и очищено будет, и прощено будет ей». Мы видим, что Бог прощает несознательный грех через покаяние и принесение жертвы. Поэтому Иисус, умирая на кресте, просил Бога Отца простить своих мучителей, помещая их в разряд согрешающих по неведению. Человек же, собиравший дрова, не попадал в этот разряд. Он мог бы покаяться, если бы согрешил по ошибке, но беда была в том, что он совершил грех совершенно другого рода, о котором мы читаем ниже. «Если же кто из туземцев или из пришельцев сделает что дерзкую рукою, то он хулит Господа, истребится душа та из народа своего». Что такое грех дерзкой рукою? Это прямой вызов Богу, протест, бунт против Бога. При этом человек во всем обвиняет Создателя. «Если бы не твоя суббота, я мог бы заняться полезным делом». Когда человек видит в Боге препятствие, не позволяющее ему идти на поводу своих вожделений, когда он видит в Боге тирана, карателя, мучителя, когда обвиняет Господа во всех своих бедах и неудачах, тогда с уст его срывается проклятие в адрес того, кто создал его, кто омыл своей кровью и кто любит его бескорыстно, безгранично, самозабвенно. За что был казнен человек, собиравший дрова? За нарушение субботы? Для него суббота послужила лишь поводом, чтобы публично бросить обвинение и вызов Господу. Человек, собиравший дрова, показал свою ненависть к тому, кто, по его мнению, мучил народ в пустыне без свежих овощей, фруктов, кто истязал людей жарой и жаждой, кто увел их со злачных пажитей Египта, в землю сухую и безжизненную. Раз ты не позволил нам войти в Ханаан, я не желаю, чтобы ты был моим Богом. Отныне я сам себе Бог. Я не дам более себя дурачить. Не поступаем ли мы иногда подобным образом? Не ставим ли свое мнение выше мнения Святого Духа? Не идем ли по частному поводу своего настроения, своего знания, мнения, желания? Этот путь подчас ведет в никуда. В конце концов, всех, кто потворствует своим эгоистичным стремлением, ожидает побитие камнями. Да они и сами будут выпиять камням. «Падите на нас и сокройте нас от сидящего на престоле и Агнца». Люди, бросившие вызов Богу, все окажутся под грудой камней. Можно ли считать Бога жестоким? Никогда, потому что милость Его безгранична. Я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши. Сатана нашептывает нам в нашем бедственном положении: похули Бога и умри, ведь это Он довел тебя до такого состояния. И если я не знаю Господа, я, пожалуй, поверю Искусителю. Однако Дух Святой будет работать во мне, чтобы убедить меня в благости и милосердии Иисуса Христа. Дух Святой покажет мне крест, напомнит мне о жестоких страданиях Спасителя. Все это, Сын мой, было сделано из любви к тебе. Что еще может сделать Господь, чтобы предостеречь меня от греха дерзкой рукой? Проявлением Святого Духа Бог обличает, убеждает грешника. И если работа Святого Духа полностью отвергается, то Господу уже нечего сделать для него. Последнее средство Божьей милости исчерпано. Не существует силы, с помощью которой Бог мог бы убедить и обратить грешника. Принявший милость от Господа будет помилован, отвергнувший ее – осужден. Бог дает милость и одновременно просит ее у грешника. Потрясающий текст в книге пророка Иеремии: «Признай только вину свою. Возвратитесь, дети-отступники, — говорит Господь, — потому что я сочетался с вами и возьму вас по одному из города, по два из племени, и приведу вас на Сион», — сказано в Священном Писании. В этих словах слышится мольба Бога к человеку: «Прояви милость ко мне». «Дай мне, — говорит Господь, — еще один шанс». Отвергающий эти призывы Святого Духа будет осужден, ибо суд без милости, не оказавшему милость Святому Духу и отвергнувшему его призывы. Но, с другой стороны, как приятно Господу услышать от грешника ответ на свой призыв. «Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность». И вот ответ: «Вот, мы идем к Тебе, ибо Ты, Господь, Бог наш». Так чьи мы? Кому нам идти? Кому мы обязаны всем, что у нас есть? Кто хранит нашу жизнь и судьбу в своих руках? Только Иисус. Как же мы можем идти на поводу у своего гордого «я»? Кто же помилует нас в этом случае? Кто успокоит, исцелит наш мятежный дух? Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Что же нам делать? Ведь мы много согрешаем. Не совершаем ли мы грех дерзкой рукой? Не подобен ли я человеку, собиравшему дрова, и не буду ли я побит камнями в день второго пришествия Христа? Все, что могу сейчас сделать, это уповать на милость Господа. Но чудесное Его обетование — никто из уповающих на Него не погибнет. И до тех пор, пока после каждого греха я буду взывать Господу о прощении, до тех пор, пока буду признавать свою нужду в Спасителе, до тех пор, пока буду чувствовать, что без Христа мне не жить, и что мне не обойтись без Его любви, без Его общения, без Его присутствия, я не погибну. Нужен ли вам Христос? Любите ли вы Его? Хотите ли вечно быть с Ним? Если да, тогда вы не погибнете.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
2: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Привет, Гарик. Прости, я опоздала немного. Пойдем перекусим?
3: Нет, я не собираюсь прощать тебя. Я не обязан.
2: Что?
3: Я посчитал. Иисус сказал, чтобы мы прощали до 70 раз. Ты попросила прощения 491, так что больше я не обязан тебя прощать.
2: Ты что, все записывал себе в блокнотик?
3: С тех пор, как ты подставила мне подножку в 7 классе.
2: Подножку? Было такое. Мне было очень стыдно. Ты так плюхнулся тогда.
3: Я простил тебя тогда. Но отныне...
2: Значит, ты не простил меня.
3: Почему это?
2: Если бы ты на самом деле простил меня, ты бы не держал это внутри все эти годы. Ты совсем не понял то, что хотел сказать Иисус.
3: Но ты не знаешь, как больно я ушиб коленку.
2: Ну, прости меня.
3: Ну, ладно, прощаю.
2: Это будет в твоем блокнотике 492 раз? Или ты на самом деле простил?
4: Произведено на радио «Новая жизнь. Москва».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» верит, что Христос скоро вернется. А вы?
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет группа «Мост X».

Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом. В Евангелиях мы можем встречаться с многими сравнениями в притчах и проповедях Иисуса Христа. Все это Христос сделал для того, чтобы прояснить недопонимание и привлечь людей к самому главному смыслу жизни, к настоящим взаимоотношениям с Богом. Все, что мне хотелось бы, чтобы каждый из нас и я лично поняли в своей жизни, главная идея смысла нашей жизни – это наши взаимоотношения с Богом каждый день. Очень важно отметить, что Христос не только приглашает нас следовать за Ним, но Он оставил свой личный пример исполнения воли Отца Небесного. Как вы думаете, зачем Сыну Божьему нужно было приходить в наш мир и умирать за грехи человечества? Вы ответите, потому что существует определение самого Бога, что результатом греха является смерть, не правда ли? В послании к Римлянам в 6 главе в 23 стихе апостол Павел говорит: «Ибо возмездие или результат греха есть смерть». Но скажите, а почему бы Богу не простить согрешение первого человека, Адама и Еву, и забыть об этом? Ну, допустили ошибку наши прародители. Ну, съела Ева этот запрещенный плод. Ну, Адам тоже съел. Большое дело. Почему бы Богу не сказать: «Ладно, Адам, я прощаю тебя, давай забудем, остаемся друзьями». Мы можем сравнить грех с заразным микробом. Скажите, что случилось бы с пациентом, если бы хирург не продезинфицировал, не убил бы этот микроб на своих руках перед операцией? Что бы случилось с пациентом? Ну, наверное, проникла бы инфекция, развилось бы какое-то тяжелое заболевание инфекционное, и впоследствии человек бы умер. То же самое мы можем сказать и о греховной инфекции. Если бы Творец Вселенной не принял бы меры по предотвращению влияния греха, Вселенная утратила бы свою гармонию и в конечном итоге самоуничтожилась бы. Поэтому должна была быть уплачена цена смерти за грех, потому что возмездие или уплата за грех есть смерть. Но почему нужна была смерть Сына Божьего? Потому что, или почему, например, не могли бы принести себя в жертву ангелы за грех? Скажите, кто определил цену оплаты за грех? Сам Бог. Поэтому сам Бог должен был заплатить эту плату. Никто из ангелов не мог заплатить это. Как мы уже изучали ранее, божество состоит из трех личностей: Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Христос есть Бог, и Он отдал свою жизнь в уплату, как достойную цену в уплату за грех. Послание апостола Павла к евреям, 7 глава, 26-27 стихи. «Таков должен быть у нас первосвященник, святый, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, а потом за грехи народа. Ибо Он, Христос, совершил это однажды, принесший в жертву самого Себя». Итак, своей смертью Христос уплатил цену выплаты за грех всего человечества. А что такое грех? Библия отвечает, что грех – это беззаконие. 1 Иоанна 3 глава 4 стих. Слово «беззаконие», как известно, сложное слово, состоящее из двух простых слов – «без закона». То есть беззаконие – это нарушение закона Божьего. В этой связи очень важно отметить, что в своей земной жизни Христос продемонстрировал полное послушание закону Божьему. В Евангелии от Иоанна 15 главе в 10 стихе мы читаем: «Если заповеди Мои соблюдете и пребудете в любви Моей, говорит Христос, как и Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви». Будем помнить, что смысл христианской жизни заключается во взаимоотношениях с личностью по имени Иисус. Позвольте еще раз вам сказать жизненно важную мысль. Если вы когда-нибудь зададите себе вопрос: что самое главное для меня в жизни? Вы можете ответить: самое главное в вашей жизни, самое главное в моей жизни – иметь близкие, добрые отношения с Богом всегда. Пусть благословит вас в этом Бог. Аминь.

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
3: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
4: Красный день!
5: Наш привет!
6: Привет!
7: Привет, Калёт! Вон как

0: Нет, это просто невыносимо. Да я не доживу до пенсии на этой вредной работе.
1: Да от нее вообще подальше держаться
0: это
1: надо.
0: Да, да,
1: я
0: да,
1: вот
0: да.
1: ее поймаю, и я тоже как дам!
0: За уши ее тащи. Мы сейчас тебе товарищеский суд будем устраивать. Вставай,
2: не,
0: давай.
2: Не могу, кажется, я ногу сломала.
1: Она ударяется.
0: Ну-ка, вставай, давай.
1: Ну-ка, вставай, помоги. Ударяйся.
2: Опанайте, Филиппович.
3: Что? Что случилось-то?
1: Да мы тут товарищеский суд устраиваем.
0: Как вы вовремя судьей будете у нас, Афанасий Филиппович.
3: Отпустите, Наташа, Марья Ивановна, отпустите. Наташа, что?
2: Я, кажется, ногу сломала, Афанасий Филиппович.
3: Ну-ка, дай-ка посмотрим. Что там такое?
2: Ай!
3: Так.
2: Ай.
3: Я, конечно, не врач, но будем надеяться, что это не перелом, а растяжение. Аккуратнее надо. Ай. Наташа, давай-ка перенесем
0: ну,
3: тебя.
0: Я вот ей помогать не стану.
1: И я. А я тем более. У нас из нее столько проблем.
3: Ну, значит, я буду помогать. Вставай-ка, Наташа.
2: Ой.
3: Тихо. И пойдем. Тихо-тихо-тихо, потихонечку.
2: Ай, ай.
3: Так.
2: Вы что, теперь меня и судить будете?
0: Ага.
3: Никто никого судить не будет.
1: Ай, да почему?
0: Да ее в тюрьму надо посадить, она опасна для общества.
3: Давай, на лавочку садись. Вот так. Пожалуйста, все успокойтесь. Успокойтесь. Я понимаю, Наташа сделала плохое дело. И, кстати, петарды могут очень сильно навредить человеку. Но я надеюсь, что Наташа сожалеет об этом.
2: Да, я сожалею.
3: И раскаивается.
1: Да она врет!
0: Она, конечно, притворяется. Вы что, Афанасий Ильич, не видите, что ли?
3: Знаете,
0: вы же Наташу нашу не знаете.
3: Знаете, кого вы мне напоминаете?
1: Кого?
0: Ну, кого?
1: Это?
0: Кого?
3: Я вам расскажу историю про этих людей. Вот слушайте. Однажды люди, которые думали, что в совершенстве исполняют закон Божий, привели к Иисусу грешницу и поставили перед ним. Они сказали ему: «Учитель, эта женщина совершила преступление. В законе написано побивать таких камнями. Ты что скажешь?» Иисус посмотрел на них внимательно и ответил: «Кто из вас без греха, первый и брось в нее камень». Из них никого не было святого, поэтому они, устыдившись, разошлись. Осталась одна только женщина перед ним. Он спросил ее: «Женщина, где твои обвинители? Никто не осудил тебя, и я не осуждаю тебя. Иди и больше не греши». Женщина не могла поверить своим ушам. Сам Бог простил ее. Безгрешный Иисус не осудил ее. Ее звали Мария Магдалина. Ну как, узнали себя? Слово Божие ясно говорит: не суди, и не судим будешь. Мы все делаем ошибки, и когда-нибудь мы сами будем нуждаться в чьем-то прощении или в чьем-то понимании. Ну, вы представьте, что будет, если вас будут судить точно так же, как вы судите.
0: Не хотелось бы, Афанасий Филиппович.
3: Вот, поэтому и вы будьте милосердны, как милосерден сам Бог.
1: Ты нас простишь.
2: Это вы меня простите.
3: Я очень рад, что мы все поняли и поладили. Но я думаю, что Наташе нужно сейчас домой. Ей нужно помочь туда добраться. Настя, поможешь Наташе?
1: Я с вами.
0: Ой. Ой. Ой. Не знаю, Афанасий Филиппович, что на меня нашло. Уж вы меня простите.
3: Забыли, Марья Ивановна. Дорогие ребята, нам тоже пора прощаться. Будьте и вы милосердны, и да благословит вас Бог. Ну а сейчас до свидания, до новых встреч. Пока.
0: Пока.

Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831.

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога».
2: Искупитель – определение Бога как того, кто избавляет человека от рабства греха и вечной смерти. Божье искупление решает главную проблему человечества – его отчуждение от Бога в результате грехопадения Адама и Евы. То, что ветхозаветные пророки именуют Бога Искупителем, указывает на особое отношение Бога и его народа. Бог принимает на себя роль ближайшего родственника, который выкупает из рабства своего задолжавшего сородича. В Ветхом Завете Бог явил себя как Искупитель, освободив израильский народ из египетского рабства и вавилонского плена. Пророк Исаия в 53 и 59 главах своей книги предсказал искупительное служение грядущего Мессии. В Новом Завете Иисус Христос предстает в роли Мессии и Искупителя всего человечества от рабства греха и смерти. Своей жизнью и смертью на кресте Иисус Христос приобрел вечное искупление для нас. В Нем мы имеем искупление кровью Его и прощение наших грехов. Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих.
1: «Нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.

0: Полезная минутка. Ведущий Андрей Прокопьев.
1: Как же соблазнительны бывают эти пирожки, шоколадки, чипсы. Так и хочется ими перекусить, чтобы заглушить на время голод. Хотя все мы знаем, что это вредно, что это все лишний холестерин для сердца. О влиянии холестерина на сердечно-сосудистую систему знают все. Но канадские ученые выяснили кое-что еще. Исследование проводил Центр по контролю хронических болезней в Оттаве. Оказывается, высокое потребление холестерина с пищей повышает риск рака желудка, толстой кишки, прямой, легких, почек, рака поджелудочной, мочевого пузыря, а в постменструальный период еще и рак груди у женщин. Механизм возникновения раковых заболеваний под воздействием холестерина до конца не изучен, но факт взаимосвязи доказан. Занимайтесь профилактикой, убивайте сразу двух зайцев. Не только сердечные, но и раковые заболевания. Растительная пища в любом ее виде имеет 0 миллиграммов холестерина. Ее-то Бог и предложил нам от сотворения, беря ее за основу нашего рациона питания. Выбор и еще раз выбор. Вот и британцы представили недавно исследование, что 40% всех видов рака можно предупредить за счет правильного выбора. Для мужчин, среди которых чаще встретишь курящих, эта привычка увеличивает риск рака на 23%. Вторая распространенная привычка среди мужчин – низкое потребление фруктов и овощей. Среди женщин уровень курящих, которых также возрастает в последнее время, курение порождает 15% всех видов раковых заболеваний. Второй же причиной раковых заболеваний является избыточный вес. Когда человек узнает, что у него рак, для него это шок. Данное исследование показывает очень явную причину возникновения рака, напрямую связанную, что человек выберет сегодня. Нездоровой едой можно убить себя сразу, а можно и постепенно. Но Бог сказал человеку в книге «Исход» – не убивай. Выбирайте, пусть здоровый выбор будет вашим выбором.

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Виктория Ахундова.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Разумный замысел или эволюция? Что стало причиной возникновения жизни на Земле? Сегодня мы продолжаем разговор об этом, и на наши вопросы отвечает Олег Викторович Трифонов, кандидат биологических наук. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Викторович, рада вас вновь приветствовать в нашей студии. Согласно теории Чарльза Дарвина, виды формируются постепенно, путем накопления мелких изменений. И поэтому, так скажем, на пути от одного к другому, да, к более совершенному представителю данного вида, должны встречаться переходные формы. Что такое переходная форма?
2: Да, совершенно верно. Поскольку основной дарвиновским постулатом это было постепенное изменение вида и переход его в другой вид, то, несомненно, должны существовать переходные формы, как бы промежуточные стадии, которые нам и должны раскрывать, каким образом один вид превращался в другой. Uh-huh. Если uh-huh. эти промежуточные виды мы можем представить, продемонстрировать, то эволюция будет блестяще доказана.
1: Но то Дарвина... есть они, эти переходные формы, отличаются одна от другой, потому что эти изменения накапливающиеся, да, согласно
2: совершенно
1: теории
2: верно.
1: Дарвина,
2: да, мы могли бы
1: есть,
2: их выстроить.
1: Потом они, да, появляются, да, развиваются,
2: совершенно
1: новые
2: верно, да.
1: появляются.
2: Мы их можем выстроить и показать, вот как изменяется вид, угу, и угу. вот как происходит другой вид. Но вся проблема была в том, что у Дарвина не было примеров переходных форм. Он не мог представить их, привести в своей книге «Происхождение видов». И на это обратили внимание критики Дарвина. Они спрашивали, а где переходные uh-huh. формы? Почему Дарвин их не привел? И мало этого, они говорили, что у некоторых организмов, их эволюции, переходные формы были бы совершенно нежизнеспособны. Вот, например, летучие мыши. У них, как вы знаете, большая перепонка летательная, да, в общем-то, и сложно себе представить, как из обычной мыши могла возникнуть летучая мышь, и какие должны быть промежуточные стадии. И вот этот вопрос был задан Чарльзу Дарвину. И вот что он ответил. Он говорит: противники тех взглядов, которых я держусь, спрашивают, каким образом, например, из четвероногого могла образоваться летучая мышь. Я думаю, что подобные трудности не имеют большого веса. Посмотрите на семейство белок. Вы встречаете здесь тончайшие градации от животных с хвостом слегка сплюснутым к так называемым летучим белкам, у которых конечности соединены друг с другом и даже с основанием хвоста широкой складкой кожи, служащим им парашютом. Таким образом, Дарвин говорит, как бы здесь нет никаких возражений. Да? Мы все знаем белок-летяг, у которых имеется кожная складка, и благодаря этому они как бы парашютируют, да, летая с одного дерева на другое. Точно так же он, точно таким же путем он предлагает решить проблему возникновения летучих мышей.
1: То есть, возможно, вот такая же перепонка была,
2: да,
1: у них,
2: да.
1: только она потом видоизменилась.
2: Совершенно верно. И когда обыденный человек читает, кажется, ну, вполне нормально, да, у белок же вот появилось, есть же такие как бы промежуточные стадии. Точно так же и у летучих мышей. Но Николай Данилевский, да, мы говорили, что человек с пытливым умом, да, очень такой грамотный, который вникает в суть вопросов, он останавливает Дарвина и спрашивает. Ведь, да, совершенно верно, у белок существует эта перепонка, но посмотрите на мышей, у них совершенно другое устройство. Ведь у них перепонка не между предплечьем верхней конечности и голенью нижней конечности, а между пальцами. То есть пальцы у них как бы удлиняются, и между ними формируется перепонка. И совершенно понятно, что когда перепонка начнет формироваться или пальцы начнут удлиняться, то конечность не способна будет функционировать в качестве лапы, да, точно так же, как она функционирует у белок. То есть они не способны будут лазить на деревья.
1: То есть они еще и не летают.
2: Они совершенно
1: и лазить
2: верно.
1: Они
2: да,
1: не могут да. уже. И еще не могут
2: и еще
1: летать.
2: Не летают. И он возникает, для чего им нужен этот парашют, когда они не смогут забраться на это дерево, чтобы слететь с него.
1: Ну да, да.
2: И вопрос, в общем-то, повис в воздухе. И действительно, На самом деле происхождение летучих мышей – это большая загадка и для сегодняшнего времени. В частности, известный российский зоолог Игорь Попов, он занимается именно непосредственно эволюцией летучих мышей, он написал такую статью «Загадка теории эволюции происхождения рукокрылых», в которой, это обзорная статья, в которой он говорит о том, что происхождению рукокрылых посвящена огромная литература, однако вся она говорит о выяснении родственных связей между различными группами. Но ни в одной статье нету вопроса происхождения самой группы рукокрылых. И в палеонтологии, в летописи окаменелости мы можем увидеть летучих мышей полностью сформированы, с крыльями, и никаких промежуточных стадий обнаружить не удалось.
1: То есть, скорее всего, их и не было. Их бы нашли, хотя бы одну.
2: Совершенно верно. Я тоже так считаю.
1: Нет ни одной, да, и поэтому действительно это большой пробел.
2: Да, самые ранние летучие мыши, они с полностью сформированными крыльями.
1: И это что касается летучих мышей, а сколько разных видов животных и птиц вообще существует, живых организмов, и нет нигде переходных форм.
2: Совершенно верно, да. И самое интересное, что это было показано еще во времена Дарвина. И первые критики Дарвина, они как раз-таки были палеонтологами, и все дружно они указывали на отсутствие промежуточных форм. Вот в частности, во времена Дарвина уже была известна такая ископаемая группа членистоногих, как трилобиты. Это организмы, которые жили в море, но полностью вымерли. Эта группа очень обширная. На сегодняшний день насчитывается около 10 тысяч видов ископаемых трилобитов. На то время, конечно, было известно меньше, но тоже довольно много. И интересно, что эта группа очень разнообразная. Да, это как бы такие вот членистоногие, похожие на современных мокриц внешне, да, но форма их панциря, их тела была настолько разнообразна, столько различных форм, столько выростов, и все это было найдено в ископаемом состоянии. И палеонтологи обращают внимание, что все эти формы, они четко отличаются друг от друга. И нельзя ни одну форму поставить как бы в промежутке между ними. То есть все эти формы, как бы, они сформировались, получается, сразу. И нет никаких промежуточных стадий. И при том самое интересное, что были найдены все личиночные стадии развития. То есть удалось даже проследить, как в эмбриональном развитии формируется этот организм. И получается, что сохранились личинки, а промежуточные стадии не сохранились.
1: Да, да, как злой рок, да, который стер все промежуточные
2: формы. Да, и это касается не только трилобитов, и моллюсков. Тогда, кстати, было исследование палеонтолога Альберса на острове Мадеры, Порто-Санто, сухопутные моллюски, когда он тоже показал, что нет никаких промежуточных стадий. То есть информация об отсутствии было достаточно у Дарвина. И тем не менее, все-таки он стал констатировать наличие промежуточных
1: форм. Как вообще Дарвин, он же не мог игнорировать этот факт, да? Как вообще он объяснил отсутствие переходных форм?
2: А вы знаете, он объяснил очень хитро. Он сказал, что палеонтологи просто еще не нашли промежуточные формы. Пройдет время, подождите, и промежуточные формы обязательно найдутся. Вот таков был ответ Дарвина.
1: Просто будем в это верить.
2: Да, будем ждать и верить, что будут промежуточные формы. Потому что, ну, действительно, палеонтология тогда не была все-таки так развита, как сегодня. Не было описано столько видов, сколько описано сегодня, хотя она, в общем-то, активно развивалась. И хотелось бы отметить, что большой вклад в ее развитие внес известный такой французский палеонтолог Жорж Кювье, который был креационистом, стоял на твердых креационистских позициях. Он практически всю вот эту геологическую колонку разработал он, ту колонку, которую сегодня используют эволюционисты. И, в общем-то, никакой эволюции он, как мы видим, в ней не нашел.
0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Мы из школьного курса знаем о таком ископаемом существе, как Археоптерикс, да? И ее называют вот той самой переходной формой между рептилией, да, и птицей. Что вы на этот счет скажете?
2: Совершенно верно. В школьных учебниках, если вы откроете, то мы можем увидеть некоторые примеры так называемых переходных форм. Но опять-таки все эти примеры, они рассчитаны для школьников, то есть людей, которые, ну, слабо, будем так говорить, разбираются в этих вопросах. На самом же деле, если взять труды палеонтологов, которые описывают вот эти так называемые переходные формы, то мы можем увидеть, что переходными формами их не называют. Например, известный палеонтолог Де Бир, он их называет мозаичными формами.
1: Что это значит?
2: Это формы, в которых действительно сочетаются признаки различных отрядов и там различных классов организмов, но они не являются переходными. Точно так же, как сегодня, скажем, есть такие организмы, как утконос. Да? Угу. Это млекопитающее, которое откладывает яйца, как и птица, содержит, как и пресмыкающее, имеет такой нос утиный, да, откуда и произошло это название. Вот. Однако вскармливает детенышей молоком. И можно было бы считать его переходным организмом между пресмыкающимся и млекопитающим. Но сегодня никто из эволюционистов так не считает, и виной тому, может быть, могли бы считать палеонтология, потому что в ископаемых породах он появляется значительно позже, после того, как уже сформировалась группа млекопитающих. Uh-huh. А в нем, вы видите, сочетаются эти признаки. Uh-huh. То есть есть какая-то мозаика, а переходности, опять-таки, нет.
1: И, вы знаете, и он продолжает существовать по сей день в той форме, в которой были найдены его останки когда-то.
2: И он никуда не эволюционировал.
1: Очень давно. Да, да. Если, может быть, и из того утконоса и эволюционировало там в кого-то, да, непонятно в кого, то вот все равно же как бы переходная форма, так называемая, она продолжает жить в том виде, в каком мы
2: Да, совершенно верно. И точно такая же ситуация и с Археоптериксом.
1: Удалось ли все-таки ученым за 150 лет, которые прошли со времени опубликования труда Дарвина, обнаружить хотя бы одну переходную форму?
2: Вы знаете, не удалось. После длительного периода затишья, связанного с ожиданием переходных форм, о которых говорил Дарвин, эволюционисты вынуждены были признать поражение. И впервые это произошло на одной из конференций в 1972 году. Известные американские палеонтологи, это Гулд и Элдридж, в своем докладе, представленном на этом конференции, сказали следующее. Вот я себе позволю процитировать их слова. Чрезвычайная редкость переходных форм в летописи окаменелости остается профессиональным секретом палеонтологов. Эволюционные деревья, украшающие наши учебники, имеют подтвержденные данные только на концах и в узлах ветвей. Все остальное лишь подразумевается, хотя, возможно, и обоснованно, но не является свидетельством окаменелости. Я никоим образом не хочу оспаривать потенциальную обоснованность градуализма, да, то есть постепенности. Я хочу лишь подчеркнуть, что она никогда не была замечена в породах. Палеонтологи чрезмерно дорого заплатили за приверженность аргументации Дарвина. Мы вообразили себя единственными истинными исследователями естественной истории. Хотя, желая сберечь нашу излюбленную идею эволюции посредством естественного отбора, мы признаем, что полученные нами же данные настолько плохи, что мы никогда не видели тот самый процесс, который якобы изучаем. Угу. Видите, какое откровенное признание.
1: Да, и не видели, и сами своими глазами, понятно, никто не видел. И не можем найти подтверждение тому, что было действительно так, как вот считают эволюционисты.
2: Да, совершенно верно.
1: Можем ли мы сказать, что отсутствие промежуточных форм – это главный аргумент против теории Дарвина?
2: Я считаю, что это так. Ведь дело в том, что в летописи окаменелости современные формы, они представлены довольно полно. Например, семейства, представленные, наземных млекопитающих, представлены на 79%, а семейства вообще на 89%. То есть процент довольно высок. И в этой выборке, если бы промежуточные формы были, то они должны были бы быть найдены. Но этого нет. Летопись окаменелостей закончена, а промежуточные формы так и не найдены. И это, я считаю, что это основной, и не только я, и другие ученые считают, что это основной аргумент против дарвиновской теории эволюции.
1: Но, тем не менее, его последователи продолжают настаивать на своем.
2: Знаете, на этот счет существуют многие теории. Уже начинают отходить от дарвиновского градуализма и предлагают скачкообразную эволюцию, когда для которой не требуется никаких промежуточных. То есть вот произошел скачок, был один вид, и резко произошел.
1: А благодаря какому механизму он произошел?
2: Сие неведомо. Как говорил один палеонтолог известный, первая птица вылупилась из яйца рептилии.
1: Вот таким образом. Да. А как вот, что стало пусковым механизмом, и что запустило, кто, что вот это было, что за высший разум может быть? Или это опять тот же случай, как римский историк Салюстий писал, прихоть случая управляет миром. Да, если бы действительно случай был настолько разумен, настолько мудр и велик, да, мы могли бы поклоняться случаю, но, увы, случай, он и есть случай, чтобы просто быть чем-то неупорядоченным и хаотичным.
2: Да, и самое интересное, что вот эти теории новые, они показывают, насколько слаба эволюционная теория.
1: Понятно, но в то же время приверженцы креационного учения, да, те, кто верит в то, что Господь создал наш мир, они ведь тоже не могут предоставить доказательства этому.
2: Совершенно верно. Мы говорим о вере. Мы верим в то, что Господь, Бог, сотворил весь этот мир. И мы не утверждаем, как эволюционисты, что это доказано научно. Мы верим. А эволюционисты говорят, что их теория, она доказана научно. И, соответственно, креационисты спрашивают, а где же эти доказательства? Предоставьте их.
1: Но их нет. Мы продолжим эту тему в наших следующих программах. За участие в этой передаче, Олег Викторович, я вас благодарю. Спасибо. Спасибо за то, что провели это время с нами. Если вас заинтересовала тема данной передачи, звоните, пишите нам, заходите на наш сайт, оставляйте сообщения на нашем форуме. Мы будем рады вашим откликам, пожеланиям и вопросам. Всего доброго. До свидания.
0: Вы слушали программу «Тайна жизни».

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Поэзия судьбы.
2: В какой-то степени судьба человека складывается и из судеб окружающих его людей. При пересечении жизненных дорог каждый выбирает для себя пройти мимо друг друга или, сопереживая, принять участие в судьбе другого человека. Если видишь, что человеку нелегко, то разделить с ним ношу – не в этом ли поэзия христианской души? Наталья Щеглова, кроме поэтического дара, обладает еще одним, не менее ценным – дарить свое тепло и участие тем людям, которые в ней нуждаются. Когда умеешь делиться, получаешь взамен неизмеримо больше. Вот говорят, если тебе плохо, найди того, кому еще хуже, помоги ему, и тебе станет легче. Наташа считает, что жизнь слишком коротка, чтобы думать о себе. Важно мерить порывы своей души иной меркой, высшим смыслом бытия. И ей важно побывать в интернате, в доме, согревающем обделенных судьбой детей, и поделиться с ними любовью и хлебом насущным. Или поехать вместе со своими студентами духовной семинарии, где она преподает, в деревню, в глубинку, в боль, нищету и страдания, где наши великие труженицы, простые женщины, несут свой крест смиренно и терпеливо.
3: Я думаю, если мы спросим их относительно того, видели они что-либо светлое в жизни или нет, они скажут, что они видели много радости в своей жизни. Они называют себя счастливыми, наши русские женщины, в деревнях нашего времени. Хотя не всегда у них есть хлеб, хотя не всегда у них есть деньги, и справедливее сказать, у них нет денег. У них нет возможности купить лекарства. У них нет возможности по распутице в церковь сходить, потому что обуви нет. И все-таки они называют себя счастливыми. То есть подвиг духа и подвиг смирения, он присущ русским людям, можно сказать, потому что испокон веков их матери, их бабушки учились терпению. Они учились уповать на Христа и считать страдания почетным. С тех пор, как Господь пришел к человеку, разделил с ним самое нищенское существование, разделил болезни, голод, страдания и, в конце концов, смерть, после этого люди, истинно Божьи, считают страдания почетным. Они приобщаются к Господу, испытывая страдания. И, может быть, те женщины, о которых мы говорим, наши современницы в преклонных летах, русские женщины, они не сумели вычеркнуть в своих душах, несмотря на долгие десятилетия коммунистического прошлого, они не сумели зачеркнуть вот это отношение к страданиям. И, возможно, это и есть истинные высоты духа.
2: Как мало на самом деле человеку надо собраться вместе, угостить от души, чем Бог послал, попеть любимые песни, поддержать добрым словом, расслышать душу другого человека, увидеть луч участия в чужих внимательных глазах, и человек счастлив. Он нужен.
3: Я имела в течение этого года возможность соприкасаться с людьми, судьбы которых страшным образом сломаны. И когда знакомишься с ними, а просто со студентами нашей духовной академии, мы идем в эти деревни и через лес в распутицу приходим в грязных сапогах, стучишь в эти избы и входишь, ты видишь в глазах горе, ты видишь даже вражду. И вот они, эти пожилые люди, они первые минуты смотрят на наших ребят отчужденно, и ты видишь в этих глазах несчастье и боль, это читается. Но вторая, третья встреча, последующие встречи, они привыкают, они слушают, как ребята поют, они задают вопросы, ребята рассказывают о своих матерях, рассказывают о своих деревнях, где-то там на Украине, в жутком безденежье, тоже в грязи.

0: начинают говорить о своих болях. Они начинают рассказывать о том, что пережито, о том, что наболело, о том, что душит, о том, что не дает видеть просвета, лишает надежды и веры. И вдруг вот это разделенное несчастье, вот эта беда, которую как хлеб разломили, которую поделились, она обращается в счастье.
1: Не постичь благодать в нелюбви, в нетревоги, надежды и жажды, в недоверие встречному каждому, в нестремление душу отдать, в непотребности вместе страдать, вне всего, что живет и болит, не постичь благодать в нелюбви. И когда ты отдал все, что есть, спел для страждущих лучшую песнь, сжег себя в сострадание костре, сораспят на Голгофской горе, ощущаешь усталость и боль, и тоску, и безмерный покой. Вот он, в сердце сияющий блик благодати, святой ореол. Все равно ты ее не постиг. Не постиг, но обрел.

0: что Господь позволил мне служить этим детям. Я не знаю, я недостойна просто этого счастья вместе с ними искать Господа, правда, на самом деле. И вместе с ними благовествовать бабушкам в деревне. И вместе с ними и с этими бабушками молиться Господу. Вот если есть в моей жизни счастье, то это оно.
1: Теперь впечатлений хватит надолго. В деревне эти ценные минуты общения берегут в душе особо. Нет, они не одиноки. И Наташа вместе со своими ребятами-студентами обязательно приедут еще. Навестят их, выполнят просьбы, привезут гостинцев из города. И, конечно, радость общения. Пересеклись судьбы, наполнились сопереживанием. Значит, теперь вместе легче будет любая ноша. А Наташа, становясь причастной к этим судьбам, творит свою. Ее жизнь – это жизнь и каждой из этих женщин. Ее поэзия – это и поэзия судеб окружающих людей. Редкое счастье на грешной земле – верить друг другу. Редкое счастье на этой земле – понимать, душу расслышать сквозь бури и вьюги, взглядом озябшее сердце обнять. И не случайен в путях провидения этот немыслимый случай. Вдруг ощутить прикосновение и осознать созвучие.

Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Мир вам, дорогие друзья, дорогие братья и сестры. Мы продолжаем исследование 12 главы, где апостол четко излагает план действия тела Христа, Его Церкви. То есть он говорит там о духовном строении Церкви, которая возрастает в жилище Божие. Церковь является уникальным видом организации. Это и строение, и тело одновременно, потому что они имеют много общего. Слава Церкви состоит в том, что она является и строением, в котором обитает Бог, и телом, через которое Он действует. Если кто-либо желает найти в этом мире Бога, он может и найти Его по известному адресу, в Его Церкви. Если вы желаете увидеть дела Божьи в этом мире, знайте, что Он действует через Свою Церковь. И все мы призваны быть членами одного тела. Павел начинает эту главу словами: «Как тело Христа проистекает от единства и разнообразия Троицы, и как триединый Бог действует в своем теле. Святой Дух, — говорит он, — дает дары каждому члену тела». Есть дары для служения, способности, которые мы не имели до того, как стали христианами. Сын, Господь Иисус, определяет служение каждому члену тела. Есть возможности и для служения, в какой бы части света вы ни служили и в каком бы возрасте ни были призваны. Есть возможность служить, используя свой дар, который Христос, Господь и глава Церкви, определил вам. Многообразие даров свидетельствует об обилии благодати Божьей. Павел побуждал Тимофея не угашать Божьего дара в себе. Второе послание, 1 глава, 6 стих. «Напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе». Петр также увещевает своих читателей: «Служите друг другу, каждый тем даром, который получил». В современном греческом языке слово «харизма» означает «подарок на день рождения». И Бог любви сделал такой подарок своей церкви в день ее рождения, в день Пятидесятницы. Причем Он делает это не выборочно, но дает каждому особо, как ему угодно. Возможно, что среди коринфян наблюдалась тенденция рассматривать церковь как сцену, на которой они могли бы продемонстрировать свои таланты почти как на театральных подмостках. Павел же напоминает им, что главное предназначение даров Святого Духа в том, чтобы содействовать служению членов церкви друг другу для совместного возрастания во Христе. Существует неисчислимое многообразие способов, посредством которых Святой Дух вдохновляет нас совершать такого рода служение. Различие в действиях, что очень важно. Павел говорит нам в 6 стихе, что есть разнообразие дел, которые нам даны Отцом. И там же он говорит о силе для служения. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Сила принадлежит Богу. Это одно из основных заявлений во всем Писании. Бог никогда не даст вам силу, чтобы вы пользовались ею по своему усмотрению. Бог никогда не выпускает правление из своих рук. Вы можете пользоваться силой Божьей, если используете ее для Его целей. Но если вы будете применять ее для себя, Он просто заберет ее, и все ваши поступки превратятся в дела плоти, так как вы будете лишены источника силы. Не забывайте, что нам не следует думать о церкви как о человеческой организации, которая существует только для проведения молитвенных собраний и увеличения численности членов церкви. Так многие думают. Все планы церкви составлены для этого. Все организационные и материальные ресурсы сосредоточены на этом. Но это не совсем соответствует Божьему представлению о церкви. Церковь – это не организация, предназначенная для проведения прекрасных собраний. Церковь состоит из людей, которые рождены от Святого Духа и являются живым телом, возрастая и совершенствуясь в любви Божьей. В этом ее уникальное предназначение. Ни одна организация на земле не может соответствовать ей в цели, в возможностях, в силе и способностях. Будем

своего народа дарами. Нам нужно серьезно подумать не о том, какое место мы занимаем в церковной организации, а какой дар мы получили от Святого Духа. Какой дар Дух Божий дал мне, чтобы я мог действовать в теле Христа. Важно осознавать, что богатое разнообразие проявления действия Святого Духа в Церкви Христа абсолютно не связано ни с христианской зрелостью, ни с личными заслугами. Павел непреклонен в своем утверждении, что каждому дается проявление Духа на пользу. Каждому. Другими словами, никто не оставлен без дара. Если ты христианин, не говори, что оставлен без дара. У тебя обязательно будет хотя бы один, а возможно и более даров. Бог удивительнейшим образом распределяет определенные дары каждому особо не только для использования их в церкви, хотя некоторые из них и служат духовному возрастанию церкви, но также и в мире. Вот с чего начинается наша деятельность как членов церкви. Павел продолжает главу аргументации, что никто церкви не может рассматриваться как незначительный, потому что служение каждого члена церкви чрезвычайно важно для нее. Что мы подразумеваем под словами «деятельность церкви»? Собираться вместе на богослужение, проводить различные семинары и помогать бедным. Конечно, если это и есть деятельность церкви, тогда это относится ко всем нашим церковным службам, заседаниям церковного совета и так далее. Но не только это является целью Божьей для церкви. Деятельность церкви – это дела любви и участия к ближним и дальним. Как мы читаем у пророка Исаии, 61 глава, первый стих. «Дух Господень на мне, ибо Господь помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам открытие темницы». Господь призвал нас к этому служению. Мы все задействованы в таком служении, и каждому из нас дан дар для этой цели. Заметьте то, что это названо проявление Духа. Это не ваши природные способности, но сверхъестественные действия. Сегодня мы многое слышим о харизматических движениях, которые наделены дарами Святого Духа. Но проблема в том, что это неизменно относится только к дару языков или к дару чудесного исцеления. Но каждый дар, упомянутый Павлом, а также другими писателями Священного Писания, является харизмой, духовным и сверхъестественным даром. Поэтому дары Духа – это не ваши способности, не ваши таланты. Они не состоят из способности петь, играть, руководить, говорить и многое другое. Большинство из нас обладает способностями, о которых мы говорим как о врожденных. У кого-то музыкальное дарование, у кого-то спортивное или художественное, например, рисование и прочее. Эти способности даны людям во всем мире, верующим и неверующим. Подобно дождю, они изливаются на всех. Но духовные дары даются только христианам, и никто не может иметь их прежде, чем сделается христианином. Эти способности применяются только в области духа, а не тела. Они умножаются, улучшаются и усиливаются. Это то, что мы называем благословениями. Когда вы благословлены чем-то, вы чувствуете себя духовно в добром здравии. Это и есть действие духовных даров, которые делают нас свободными, помогая жить и действовать согласно намерению Божьему.
Можно использовать вместе природные и духовные дарования, потому что они исходят из одного.

0: Источника и совместимы одно с другим. Христианин, имеющий природный дар пения в сочетании с духовным даром, доставляет благословение сердцам слушателей. Этот дар ободряет, утешает и пробуждает чувство поклонения. Это и есть сочетание природной способности и духовного дара. Мы часто слышим хороших певцов, которые не имеют духовного дара, и их пение, хотя и приятно нашему слуху, не является искрой Божьей в наших сердцах. Эти дары даются на пользу. Духовные дары, не для личного удовлетворения и благословения, хотя дары и доставляют радость нашим сердцам. Духовные дары восхитительны, они полезны, и нет ничего плохого, если вы радуетесь какому-либо духовному дару. Но духовные дары не предназначены для личного удовлетворения. Они должны служить другим. Это и есть на пользу. Они не имеют другой цели, кроме созидательной для тела Христова. Как мы и читаем в послании к Ефесянам, в 4 главе и в 12 стихе. «К совершению святых на дело служения для созидания тела Христова». Итак, если вы используете духовный дар для своих личных целей, чтобы ваш эгоизм был удовлетворен, что произойдет, когда Отец, который контролирует силу духовного дара, запретит вам использовать его? Результатом будет неудовлетворенность, которая приведет к разногласию и делению тела Христа. Духовные дары могут использоваться в силе и плоти, и тогда они способствуют не единству, а хаосу, как это и было в Коринфе. Со временем Бог оставит нас без своей силы. Вот таким будет результат. Если же дары используются на пользу другим, тогда им сообщается сила Божья. Следствием этому будет жизнь, исполненная радости и гармонии, ведущая всех нас вместе прекрасным путем выражения любви. Тогда мир увидит, что мы христиане. Они узнают об этом, когда увидят любовь между нами. Вот почему сразу же после 12 главы Павел переходит к 13-й, величайшей поэме любви. Мотивацией наших поступков должно быть прославление Бога. Не слава церкви и не наша личная слава. Нашей вестью должна быть проповедь Евангелия, каким оно было дано нам Христом и Его апостолами. Здесь нет места человеческим преданиям и традициям, нет места и нашим личным мнениям. Наша сила должна быть отдана всей церкви, каждому ее члену, а не являться привилегией нескольких людей, которые желают сделать проповедь Евангелия своей прерогативой. Нашей силой должен быть Святой Дух, а не сила харизматической личности или организации. Без этих приоритетов мы будем безмолвны там, где должны возвысить свой голос. Начиная с 8 стиха, апостол продолжает перечень различного проявления Духа или духовных даров. Это не полный перечень. Если соединить все перечисленные в посланиях дары, это Римлянам 12 глава, 1 послание Петра 4 глава, Ефесянам 4 глава, то их наберется около 20. Апостол начинает с двух прекраснейших даров. 8 стих. «Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания тем же духом». Мудрость и знание. В первом послании Петр разделяет дары на две главные группы – дары речи и дары служения. Мы читаем первое послание Петра, 4 главу, с 10 по 11 стихи. «Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори, как слова Божьи. Служит ли кто, служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Прежде всего я хочу сказать, что сочетание различных даров в одном человеке вряд ли послужило бы на благо всей церкви. Божественная мудрость предусматривает, чтобы каждый член церкви мог быть полезен в деле созидания единого церковного организма. Это также сводит к минимуму значимость гуру, чтобы христиане надеялись не на человека как единственного эксперта во всех сферах служения, а на Бога. Слово «мудрости» и слово «знания» относятся к дару речи. Вы уже знаете, что есть сверхъестественные дары, которые даны Святым Духом, потому что мы не имеем их от рождения. Эти дары не создают шум и не привлекают внимания. Они действуют тихо, но в силе Святого Духа. Слово «знание» – что это такое? Оно является даром, который дан многим людям. Святой Дух стремится обеспечить Церковь Христа знанием истины во Христе, таким образом делая Иисуса Господом в жизни людей и в каждой конкретной ситуации. Это не только знание Писания, но и способность доходчиво объяснять его другим. А слово «мудрости» – это применение знания к различным жизненным ситуациям. Это также духовный дар. Это способность применять слово «знание» к тем обстоятельствам, которые волнуют вас в семье, в церкви, на работе, чтобы помочь вам не только проникнуть в суть проблемы, но и найти выход или решение. Это удивительный дар. Слово «мудрости» позволяет разобраться в запутанной ситуации, увидеть перспективу в одном деле и послужить ориентиром в другом. Каждый христианин, который находится под руководством Святого Духа, способен к проявлению мудрости Божьей. Этот дар не обязательно дается только какой-то определенной личности, но Бог позволяет церкви найти надлежащее решение, наделяя соответствующим даром любого члена церкви. Мы часто сталкиваемся с проблемами, где, казалось бы, нет решения. И вдруг кто-то говорит нам: «Я думаю, что этот текст Писания подходит к этому случаю и может помочь тебе». И мы удивленно говорим: «Конечно, как я раньше этого не видел?» Это и есть слово мудрости. Дар веры. Иному вера, тем же духом. Что это дар веры? Разве не все христиане имеют веру? Конечно, все. Христианин не может жить без веры. Вера – это доверие Богу, доверие всему, что Он говорит и делает. Мы все имеем веру, но есть и дар веры. Мы все помогаем друг другу, но есть дар вспоможения. Мы все возвращаем Богу десятины и жертвуем приношения, но есть дар меценатства. Мы все учим друг друга, но есть дар учительства. Дар веры можно назвать даром видения. Это способность видеть невидимого и действовать, используя те невидимые источники, которые Он предлагает нам. Евреям 11 глава, 27 стих. «Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского. Ибо он, как бы видя невидимого, был тверд». Галерея героев веры, представленная в послании к евреям, 11 глава, свидетельствует о реальности этого дара, который неповторимо проявился в жизни мужчин и женщин, принадлежащих к народу Божьему, и получивших благодаря своей вере знание о существовании вещей, которых они не могли видеть, и существование которых не могли доказать. Вера взирает на характер Бога и зиждется на Его обетованиях. Такой дар должен быть и в каждой церкви. Когда в церкви начинается обсуждение каких-либо планов на будущее, всегда найдется человек, который скажет: «Я верю, что Бог желает сделать это через нас». Теперь Павел говорит: «Дары исцеления. Иному дары исцеления тем же духом». Что значит это? Дары исцеления. Этот дар употреблен во множественном числе. И этот дар может восстановить не только физическое здоровье, потому что человек нуждается не только в этом, но и духовное здоровье. В ранней церкви обычно это был дар физического исцеления. Апостолы были каналами, через которые дар исцеления давался больным. Они возлагали руки на больных, и те немедленно выздоравливали. Этот дар ни в коем образе нельзя относить к людям, называющим себя сегодня целительными. На мой взгляд, дар исцеления получает больной человек, которого исцеляет Бог, а не тот, который молится над ним. Вот почему Павел призывает каждого члена церкви, который заболел, пригласить пресвитеров, чтобы они помолились о его выздоровлении. Послание Иакова, 5 глава, 14 и 15 стихи. «Болен ли кто из вас? Пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господня. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь. И если он соделал грехи, простятся ему». Исцеляет сам Господь через избранные им сосуды, что опять же способствует единству в церкви. Более всего сегодня практикуется дар духовного исцеления. Этот дар дает знания, как говорить с людьми, чтобы восстановить их эмоциональное и духовное здоровье. Но этот дар никогда не найдет своего адресата без готовности принять его, без веры. Чудотворение. Иному чудотворение. Проявление силы Божьей сверхъестественно происходило так, как и в жизни Христа, когда Он превратил воду в вино, ходил по морю и воскрешал мертвых. Апостолы также обладали этим даром. Они, дары исцеления и чудотворения, могли быть даны церкви не только в первом веке, когда Святой Дух находил это нужным. Но я лично не знаю сегодня человека, который имел бы дар чудотворения. Пророчество. Иному пророчество. Следующий дар является, возможно, наиболее важным даром из всех. И Павел посвящает ему целую главу, 14-ю. Это дар пророчества. Не будем смешивать этот дар со способностью предсказывать будущее. Почему-то люди всегда отождествляют этот дар именно с этой способностью. Нам интересно было бы знать, что ожидает церковь в следующем году, через 5 или 10 лет. Но Христос сказал нам, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне. Это не значит вовсе, что мы не должны планировать наше время. Но планирование – это не предсказание, а ожидание. Бог может изменять наши планы. Мирские люди также желают узнать будущее, и множество предсказателей сегодня обслуживают их и составляют для них гороскопы. Но это все не является даром пророчества. Дар пророчества в изложении Священного Писания – это способность говорить мысли Божьи и провозглашать Его намерения. Временами это может включать в себя и предсказания, но чаще всего это является именно четким знанием того, что Бог делает в мире, истории, чтобы люди могли понять, где и как Он действует сегодня. Это и есть дар пророчества, который очень полезен в наше тревожное время. Чем больше людей будет обладать этим даром, тем лучше для церкви. И еще развлечение духов. Этот дар распознает ложные доктрины. Сколько людей окажутся обманутыми из-за того, что не сумели распознать ложных пророков? Евангелие от Матфея, 24 глава, 4 и 5 стихи. «Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят». Распознавание духов – это способность чувствовать, что за общепринятыми словами и действиями скрывается поддельный демонический дух. Причем нужно научиться распознавать это раньше, чем станут очевидными результаты. Это тот дар, который желателен для каждого христианина. Не все могут иметь дар пророчества, но всем необходим дар распознавания пророков. Первое послание Иоанна, 4 глава, 1 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много уже пророков появилось в мире». Разные языки и распознавание языков. Мы подошли к теме, которая является великим противостоянием в современном христианстве. Более подробно мы будем говорить об этом при исследовании 14 главы. В основном библейский дар языков является способностью говорить на языке, который вы никогда не изучали. Но это и неспособность к быстрому изучению языков. Многие мирские люди обладают способностью к изучению языков, но это не дар Святого Духа. Святой Дух дает дар говорить и переводить языки, которые человек никогда не изучал. Весьма полезно знать, что от начала этот библейский дар никогда не был дан персонально, только данному лицу. Подобно всем дарам Святого Духа, он предназначен на пользу. Это публичный дар, и каждый пример его проявления в Библии происходит в собрании людей. Есть некоторые христиане, которые оспаривают это. Мы рассмотрим некоторые из них, из их заявлений при исследовании 14 главы. Но нам необходимо твердо знать, что это публичный дар, как и все дары, практикуемые для пользы других. Так было и в первый раз, в день Пятидесятницы, где нам дан ясный пример природы этого дара. Эта способность была дана ученикам говорить на различных языках. Упоминаются 16 из широко известных языков. Людям, которые собрались в храме, неграмотные ученики не могли знать все эти языки, но это был дар знамением в день Пятидесятницы, что и было, согласно слову Павла в 14 главе, основной целью этого дара. Он предназначен быть знамением для неверующих. Он может встречаться и сегодня, но должен всегда соответствовать библейскому стандарту. Вот почему мы всегда должны задавать вопрос, что по этому поводу говорит Слово Божье? Многие христиане предполагают, что обладают этим библейским даром языков, но это далеко не так. Есть много обмана в этом весьма распространенном разноязычии. И поэтому очень важно задать вопрос, соответствует ли это библейскому стандарту, а не наивно называть проявление этого дара даром, библейским даром языков. Далее Павел опять переходит к теме «Многообразие в единстве». Мы читаем 11 стих. «Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Есть множество даров проповедования и служения, но все от одного Духа. Это должно удерживать церковь от раздробления на множество маленьких групп, которые претендуют на уникальное проявление Духа. Павел говорит, что независимо от природы даров и их различия, за всем этим стоит один и тот же Дух. Если эти дары истинны, не берите ручку, чтобы записать дары, которые вы желали бы иметь, потому что только Дух Святой разделяет свои дары каждому особо. Многие люди спрашивают сегодня, почему мы не имеем дара чудотворения, который имели ранние христиане? Почему мы не можем производить великие исцеления? Разве такое чудодействие не было бы провозглашением силы Божьей? Ответ может быть только один. Святой Дух не дает эти дары сегодня. Это не означает вовсе, что современная церковь плотская. Разве в Коринфе не было плотских христиан? Большинство из них, как и в других церквах Нового Завета, имели духовные дары. Почему? Это было знамением. Вот почему можно предполагать, что Святому Духу не угодно сегодня разделять между нами некоторые из своих даров. Дары в Коринфе Святой Дух разделял каждому особо, как ему угодно. К этому нельзя относиться беспечно. Дух Божий распределяет дары каждому члену тела Христа, давая сверхъестественную способность жить под руководством Господа Иисуса. Сила Божья не проявляется в шумном многоголосии и шоу-собраниях, потому что Бог совершает свое дело тихо, упорно и непреодолимо, открывая дверь возможностей, о которых мы и не могли мечтать. Когда наша церковь, равно как и каждый из нас, позволит Богу действовать через нее, можете себе только представить, что произойдет с окружающим нас миром. Когда мы продемонстрируем миру жизнь Божью в наших семьях, на работе, среди соседей и друзей, это явится тем великим делом, которое Бог желает совершить через свою церковь для изменения мира. Вам не нужно ждать, пока руководство церкви воспользуется вашим даром. Церковь не наделяла вас ним, и вы не обязаны отчитываться перед церковным советом за его использование. И вам не придется спрашивать пастора церкви, что вам делать с вашим даром. Вы свободны в Господе использовать полученный дар, когда Бог откроет перед вами возможности для этого. Церковь может помочь вам и поддержит вас, так как все мы ответственны за свои дары пред Господом, и все соединены в Нем. Поэтому прислушаемся к словам Павла, которые он сказал Тимофею, второе послание к Тимофею, 1 глава, 6 стих. «По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение». Возгревайте дар, который вы получили от Святого Духа. И вы увидите, что Бог желает сделать через вас. Аминь.
1: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
2: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Для вас поет Марат Мартыканов.

Открой мне, Господи. Открой мне. Как доброе извлечь из боли. Как слезы превратить в улыбку. И как учиться

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Если вы решили быть счастливым, согласно нашему одному из занятий, несмотря ни на что, ни на какие обстоятельства, нам нужно утвердиться на этой позиции. И вам поможет еще одно важное утверждение. Я возьму на себя ответственность за свое поведение и эмоции. Я не говорю сейчас о чувстве вины. Порой люди боятся идти даже в церковь, считая, что они обременяют себя дополнительным чувством вины. Принятие ответственности отличается от чувства вины. Осознавая ответственность, вы совершаете конкретные действия. В своей чрезвычайно популярной книге «Семь привычек весьма преуспевающих людей» Стивен Кови говорит, что прежде всего преуспевающие люди взяли себе за правило действовать на опережение событий. Они не сваливают вину на свои ошибки и оплошности на других людей или же на какие-то обстоятельства. Они знают, что жизнь их хоть в чем-то удалась, чтобы они стали счастливыми и преуспевающими людьми. Нужно брать судьбу в свои руки и делать необходимые для этого перемена шаги. Они берут то, что им досталось, и улучшают то, что им досталось до предела. И, как правило, когда мы берем ответственность на себя, вы сами знаете по своей жизни, мы испытываем с вами признание, а другими словами это можно назвать покаяние. Ведь само по себе покаяние является тоже своего рода принятием ответственности за происходящее в нашей жизни. И если человек приходит в церковь только для того, чтобы получить какую-то отдушину, потому что его угнетает чувство вины, результатов не будет, то при правильном покаянии у человека совершенно все по-другому. Развивается здоровое, в первую очередь, чувство ответственности, которое как раз-таки ведет к изменениям. Наглядным примером для нас может являться покаянная молитва царя Давида. Она самая известная, как Псалом 50. Давайте прочитаем первый текст и услышим эту покаянную молитву. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззаконие мои». Мы замечаем в человеке чувство покаяния, но это не просто чувство покаяния. Это чувство покаяния, перемешанное с принятием ответственности. Кто согрешил? Давид. Он признает это. Он осознает свою ошибку. Он переживает о том событии, которое произошло в его жизни, по его собственной вине. Но дальше, если мы продолжаем читать книгу Псалмов в 11 стихе, в этом же библейском псалме он говорит, «Отврати лице Твое от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». А здесь мы как раз-таки видим, что Давид не просто кается, но он стремится к чему-то. Это успех. Впереди успех. Это высокая цель, с помощью которой он берет на себя ответственность и стремится к ее достижению. И Бог ему в этом в помощь. Вот и подумайте, как себя вести в неприятных жизненных обстоятельствах. Сказать, что в моих бедах виноваты государство, мошенники, Бог меня не благоволит, не любит, все время наказывает, я сам нахожусь под каким-то проклятием, моя жизнь неудачна изначально, это результат какого-то сглаза. Все виноваты, другие, но не я. Я не виноват, я только жертва. И оставляя себя в состоянии жертвы, я принимаю на себя судьбу, которая как раз-таки поглощает меня, в том числе и к вредным привычкам. Что я приму наркотик, выпью, закурю сигарету. Но есть другая позиция. Вы понимаете, что у вас есть выбор. И Бог обязательно поможет в вашем выборе. Вы когда-нибудь слышали в Священном Писании слова от лица Бога? Ведь Бог нам предлагает нести ответственность самим. Есть библейский стих в книге Второзакония, когда он говорит: «Вот я сегодня предложил тебе жизнь и добро, смерть и зло». А дальше он говорит: «Выбирай, принимай на себя ответственность за свою собственную жизнь, за свои эмоции, за свое поведение, за собственное счастье и успех». Это могучий принцип, действенное убеждение. Вы отвечаете за собственное счастье и успех своей жизни. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые пять книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем наше исследование Торы, пророков и писаний, и мы уже подошли к последней книге Пятикнижия. На иврите эта книга называется Хумаш, Пятикнижие, пять. Последняя книга называется Второзаконие. Это греческое слово, фактически означающее «повторение закона». И здесь, конечно, трудно согласиться с таким заголовком книги. Действительно, повторение закона здесь имеет место, но исключительно в пятой главе, где у нас речь идет о повторении 10 заповедей Деколога. Однако же законы второзакония, которые у нас сформулированы в этой книге, они не являются повтором каких-то предыдущих сказанных законов. Эти законы, они отражают уже реальность жизни израильского народа в земле обетованной и регулируют многие вопросы, в частности, связанные с обустройством уже государства Израиль на своей территории, на той территории, куда ведет народ израильский Господь Бог. Некоторые исследователи, основываясь на этих фактах, предполагают, что книга Второзакония была написана намного позже, чуть ли не в VII веке до нашей эры. Конечно, с этими утверждениями невозможно согласиться. Во-первых, потому что в конце этой книги будет записано свидетельство о том, как Моисей получил от Бога указание написать, завершить книгу и положить ее возле ковчега. То есть мы видим, что Моисей прилагал здесь руку. Конечно же, все эти предположения о том, что второзаконие не было написано Моисеем, сводятся исключительно к одному факту, что последняя глава описывает смерть Моисея, и Моисей не мог описать свою собственную смерть. Ну, об этом еще будет сказано в наших исследованиях недельных глав. Но, с другой стороны, мы очень четко видим свидетельства и аргументы о том, что законы, которые были написаны в книге Второзакония, они по своей сути не противоречат тем законам, которые были изложены ранее. Так, например, закон о городах-убежищах, он был еще сформулирован в недельной главе Шофтим, суды, где четко было прописано, что Господь даст возможность спастись человеку, который совершил непреднамеренное убийство. И книга Второзакония уже прописывает подобные законы, и они находятся в гармонии друг с другом. Фактически, это говорит о том, что начиная с самого момента исхода, Господь уже говорил через Моисея те законы, которые будут введены в действие только в земле обетованной. Или, например, опять же, в конце книги Шофтим, недельной главы Шофтим, Мишпатим, недельной главы о судах, нам записано повеление, которое тоже в пустыне невозможно было выполнить. Три раза в год народ Божий должен был прийти на поклонение Господу. Естественно, в тех условиях, когда израильский народ жил в пустыне, стан находился вокруг святилища. Поэтому народ, всякий человек мог прийти в любое время. Ну, естественно, этот закон, он уже был тогда предназначен для ситуации, когда народ будет расселен по земле. И мы увидим с вами в последующих недельных главах, когда будем говорить о законах, что, как это положение, записанное в недельной главе Мишпатим, вводится в действие. То есть идет определенная гармония стилей и последовательностей, явно говорящая о том, что автором всего Пятикнижия является Моисей. И Второзаконие является последней проповедью Моисея, направленной к израильскому народу. Эту проповедь Моисей говорит к новому поколению, абсолютно осознавая тот факт, что ему не будет суждено уже войти в землю обетованную. И уже в книге чисел мы видели о том, как он рукополагает своего преемника Иисуса Навина. Но тем не менее, перед тем, как израильский народ перейдет Иордан, Моисей обращается с проповедью. Эта проповедь, она состоит из двух главных разделов. В этой проповеди есть как повествование, и мы говорили о повествовательном стиле, который присутствует в Пятикнижии, так и законодательном стиле. С 1 по 11 главы у нас идет повествование. Повествование о том, что произошло с израильским народом за все это время. Это своего рода самоанализ и предупреждение новому поколению не совершать тех ошибок, которые допустил прежний род. И вот это вот... Первая часть, она не хронологична. Несмотря на то, что в ней содержатся практически все моменты, которые проходил израильский народ. И зачастую вот эту часть Второзакония очень, можно так сказать, сложно читать, вчитываясь в нее, думая, что это действительно повторение. Но это, конечно же, повторение не закона. А если уже говорить о повторении, то это повторение истории. Но это повторение с анализом. Моисей рассказывает о том, что произошло поколению, которое многих этих событий не видело. Это уже после того, как то поколение, которое отказалось входить в землю ханаанскую, вымерло. И на его место пришли люди, которые, возможно, и даже не жили, когда происходили события у Кадес-Варни или когда была история с Золотым Тельцом. Моисей это все рассказывает, говоря и излагая исторический урок. И рассказывает он это непоследовательно. В частности, его рассказ начинается с истории у Кадес-Варни, с истории, которая является самой поворотной в истории израильского народа, когда речь идет о завоевании Ханаана. Потому что никакое из других событий, даже восстание Корея, которое грозило израильскому народу расколом и гражданской войной, ни Золотой Телец, ни другие ропоты, которых было достаточно, они все описаны в книге чисел. Но никакое другое событие не повлияло на ход истории и не изменило ход истории так, как это. Потому что именно в этот момент, в этом событии, фактически народ Божий оказался неспособным выполнить волю Божью. И Бог ничего не мог сделать. Не мог сделать только лишь по одной причине. Потому что Он каждому человеку дает свободу выбора. И если человек выбирает не слушать Бога, Бог ничего по этому поводу не предпринимает. Но это то, что произошло, оно, конечно же, имеет свои последствия. И вот это второе поколение, оно несет эти последствия. Народ читает об обетованиях, народ читает об исходе и задается вопрос, а если все так хорошо, если Бог был с нами и вывел нас из Египта великими чудесами и знамениями, то почему мы до сих пор находимся здесь? Что произошло? Вот почему Моисей начинает с повествования о том, что же все-таки произошло. И говорит о том, как Господь обещал сражаться за народ свой, но с горечью констатирует в 32 тексте. «Но и при этом вы не верили Господу Богу вашему, который шел перед вами путем искать вам место, где остановиться ночью вам в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке». Это Моисей констатирует с сожалением. Что происходит? Что и какой из этого можно извлечь урок? Эти главы, в частности, вот эти недельные главы книги Второзакония, они всегда читаются в синагогах перед самым трагичным днем, который отмечается ежегодно в иудаизме. Этот день называется 9 Ава. Он, конечно же, попадает на разные даты по григорианскому календарю между июлем и августом. Ав – это, получается, пятый месяц по иудейскому календарю. Что произошло 9 Ава? Во-первых, 9 Ава 586 года до нашей эры был разрушен храм в Иерусалиме царем Навуходоносором. Также 9 Ава 70 года нашей эры император Тит разрушил храм в Иерусалиме. И израильский народ потерял этот храм уже не на более чем 70 лет, а уже не существует этого храма более почти 2000 лет. День 9 Ава является днем поста и молитвы, и в синагогах читается книга «Плач Иеремии», возносятся молитвы о восстановлении храма, и раввины размышляют о том, что произошло, анализируя эти события. Удивительным является тот факт, что во многих случаях, когда при исследовании жизни израильского народа и патриархов, раввины очень часто пытаются в своих истолкованиях оправдать, найти оправдание любой ценой поступков тех или иных библейских героев. Но в данном случае на 9 Ава об всяком оправдании забывается. Да, действительно, в другом контексте зачастую это оправдание искалось исключительно потому, что, начиная с IV века, иудейско-христианский диспут приобретает со стороны христиан

Он пишет свою книгу «Золотой град», в котором фактически он заявляет о том, что Иерусалимский храм и весь Иерусалим – это теперь церковь. И, естественно, тогда церковные служители являются правопреемниками левитского священства. Именно в этом заложена теологическая основа института священства, посредничества между Богом и человеком, который существует как в католицизме, так и в православии. Вот. И, естественно, поэтому, слыша, хоть и, допустим, иудея не так интересует вопрос священства в церкви, но вот эта вот огульная критика и заявление о том, что Бога с Израилем больше нет, потому что Израиль вот так и так провинился, они побуждали раввинов искать оправдание и защищаться. Но когда приходит 9 ава, защищаться не перед кем. И поэтому раввины анализируют ситуацию и думают, что произошло. Именно поэтому в проповедях своих, например, эти проповеди собраны в такой сборник мидрашей, который называется «Плач Иеремии раба», много содержится вот такого самоисследования, что же, собственно, произошло. Причем здесь книга Второзакония, первые главы ее. А при том, что вот эти главы, особенно вот это событие Шприка де Сварни, раввины считают, что оно произошло как раз 8 ава. Что конкретно произошло? Мы с вами видим цепочку событий. Сначала у нас книга «Числа» рассказывает о Пасхе. Затем говорит о том, что все, кто были в нечистоте во время Пасхи, могут ее провести на месяц позже. То есть не 14-го Нисана, а уже 14-го Ияра. Затем у нас 12 глава описывает проказу, которая была поражена Мирьям. И Мирьям находилась в нечистоте еще 7 дней. А потом после этого в 13 главе Моисей посылает соглядатаев, которые исследовали землю, обетованную на протяжении 40 дней. Именно подсчитывая все эти дни, раввины приходят к выводу, что соглядатаи вернулись со своим отчетом 8 ава. И именно 8 ава было Божье повеление остановить движение на землю обетованную и начать 40-летнее странствование по пустыне. Но мы знаем, что после этого, на следующее утро, израильский народ сказал Моисею: «Мы пойдем и завоюем». И тогда они потерпели сокрушительное поражение. И вот это, раввины верят, тоже произошло 9 ава. Именно поэтому они исследуют эту книгу, анализируя ту критику, те обличения, которые израильскому народу высказывает Моисей. И вот в эти же самые дни читаются специальные отрывки Гафтары, которые тоже называются Гафтарами обличения, Гафтара обличения. И в частности, и книга пророка Иеремии, 1 глава, читавшаяся к прошлой недельной главе как в качестве Гафтары, это отрывок тоже является Гафтарой обличения. Точно так же и книга пророка Исаии, 1 глава, является обличительной Гафтарой. И мы здесь видим, что вот эти обличения, они как раз напрямую связаны с вопросом храма. Потому что Исаия показывает причину, что происходит в храме.
11 текст 1 главы. «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, и я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от

вас, чтобы вы топтали дровары мои. Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий суббот и праздничных собраний не могу терпеть». Раввины задают себе вопрос, что происходит? Почему Бог дал все эти повеления? И о новомесячах, и о субботах, и о празднествах, и о возжигании курения, и о жертвах. А сейчас Бог говорит «не хочу». И приходят к одному простому ответу, который есть в тексте, и его можно вывести на основании исторического анализа. Во-первых, сам Исаия пишет эти тексты, эти слова во времена царя Осии, о котором известно, что это был, в общем-то, хороший царь. Он ходил путями Господними. Но с одной поправочкой. Высоты не были отменены, и народ там совершал свои курения. Что это означает? Дело в том, что когда израильский народ при Самуиле решил поставить себе царя, о чем Всевышний, конечно же, был не в восторге, несмотря на то, что книга Второзакония нам предусматривает такую возможность. Но мы говорили о том, что царь создает дополнительную ветвь власти и берет на себя ответственность как человек, которую раньше мог брать на себя Бог. И в данном случае, конечно же, ответственность убрать эти высоты лежала на царе. А царь этого не сделал, хотя сам вроде и поклонялся Богу в храме, и не кадил там, но и не сделал. И что получалось? Получалось, что люди ходили и туда, и в храм. О чем Исаия здесь и пишет? Оказывается, не могу терпеть, потому что беззаконие и празднование. Раввины видят в этом прямую причину, почему храм в Иерусалиме в конце концов был разрушен. Однако же тут возникает серьезная проблема. А что говорить о первом храме, о втором храме? О храме, который был разрушен уже Титом. Ведь там-то не было идолопоклонства. Практически все партии, которые были в то время в иудаизме, начиная от саддукеев, заканчивая зелотами, были ярыми противниками всякого идолопоклонства. Даже саддукеи, которые имели некоторые наклонности к тому, чтобы ассимилироваться или эллинизироваться, не могли допустить и мысль о том, чтобы заниматься какими-то, например, внесением языческих римских богов на территорию храма. Это было уже невозможно, и это все прекрасно понимали. Что же, собственно, происходит? Дело в том, что в этом случае мнения разделяются. И есть мнение, в частности, и в иудаизме, и в христианстве, что разрушение храма является Божьим наказанием в Израиле. Единственное, что ортодоксальные иудейские круги и христианские богословы разделяются в том, за что наказание. Если ортодоксальные иудеи говорят о том, что храм был разрушен за недостаточную ревностность в исполнении заповедей, то христиане говорят о том, что храм был разрушен за то, что иудеи не приняли Христа. Но этот аргумент, конечно же, смысла не имеет. Ибо Иисус является исполнением всех тех жертв, которые совершались в храме. Если предположить, что иудеи бы приняли Христа, что бы тогда оставалось делать с этими жертвами и со всеми этими символами, которые Иисус теперь выполнил своей смертью на Голгофе? В этом-то и проблема. Даже если бы действительно Иисуса распяли бы римляне, а все иудеи были против, храм бы тогда не имел никакого смысла. И именно об этом говорит нам Евангелие от Матфея, 24 глава, где Иисус очень конкретно говорит с учениками, и именно эту главу мы предлагаем для чтения в дополнение к нашей Торе и Гавторе.
Иисусу ученики вышли показать здание храма. Иисус же им говорит: «Видите все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Для учеников это шок. Как все будет разрушено? Они к нему приходят и говорят: «Скажи, когда это будет? И какой признак твоего пришествия и кончины века?» То есть они воспринимают разрушение храма как конец света. А Иисус говорит: нет, это не конец света. И в действительности, да, храм был разрушен, да, но храм прекратил свое значение, потерял свое значение намного задолго до того, до своего разрушения. Когда завеса разорвалась по смерти Иисуса. А разрушение храма, Бог здесь не имел ничего к этому. Бог не вызывал зелотов, которые подняли восстание против римлян. Бог не требовал этого. Бог не приводил сюда римлян. Все, что Бог мог сделать, и Иисус это делает. Евангелие от Матфея, 21 глава, глава, которая параллельна вот этому повествованию, 24 главе, он добавляет одну деталь. Когда увидите город, окруженный войсками, то знаете, что надо бежать. Он не требовал, он не говорил это тайно только своим последователям. Он говорил это пророчески. Все, кто желает слышать, пожалуйста, слушайте и спасайте свою жизнь. Бог не наказывал иудеев здесь ни за что. Храм был разрушен исключительно, потому что потерял свое значение со смерти Иисуса. И поэтому Иисус говорит, что разрушение храма – это не конец света. Что еще будут войны, будут военные слухи, глады, моры, землетрясения. И это все еще не конец. Концом света будет только тогда, когда проповедь Евангелия будет совершена и завершена. Именно это было планом Божьим в самом начале, еще когда Он выводил израильский народ из Египта. Этот план и не изменился.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Воскликните Господу, вся земля!
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет, друзья. Мы рады видеть каждого из вас, кто пришел к нам сегодня. Мы рады всем тем, кто смотрит нас в онлайн-трансляции на нашей конференции «Территория реальности». 28 дней, 10 спикеров и 10 специалистов. Каждый из них придет на эту сцену и будет разбирать ту или иную тему, которая волнует сегодня молодежь. Вы можете делать эту программу такой, какой вам нужно. Пожалуйста, не стесняйтесь, мы ждем вопросы от каждого из вас. Сегодня перед всеми вами выступит психолог, профессиональный семейный консультант, а также консультант телефона доверия и экстренной психологической помощи Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
2: Всем добрый вечер.
1: Мария, я передаю вам слово, а всех вас, а также наших онлайн-зрителей приветствую на нашей территории реальности.
0: Территория реальности.
2: Ну что ж, всем добрый вечер, друзья. Я рада тому, что сегодня вместе со мной и вместе с вами присоединилась еще аудитория, и мы сможем сегодня поговорить об одной из важных тем. На мой взгляд, очень важно в этом вопросе нам все-таки иметь свое мнение и свою точку зрения. Итак, о чем мы сегодня будем говорить с вами? Мы будем говорить с вами сегодня о том, мое тело, то, что мне дано, да, ресурс этот. Оно мое дело или это не мое дело? Могу ли я с этим телом, с этим ресурсом, который я имею, делать все, что угодно? Ну и мы затронем, конечно же, сегодня, наверное, индустрию красоты, потому что в том, чтобы что-то делать с нашим телом, обычно нам помогает кто? Индустрия красоты, она говорит, вот так надо сделать, вот это поправить, вот это исправить, и ты будешь красивый. Я в связи с этим вспоминаю одну знаменитую австралийскую телеведущую, и о том, как она делилась. Она говорит, пока я не пошла работать на телевидении, у меня было все в порядке с самооценкой. Я даже не переживала, что у меня что-то не так. Но когда я стала сниматься, мне стали говорить, о, Трейси, у тебя что-то не так с волосами, надо их выпрямить. О, Трейси, тебе надо их перекрасить, это не твой цвет. Трейси, у тебя не то со скулами. Она говорит, к середине уже с работы, через определенный период работы, я обнаружила, что у меня столько комплексов в связи с этим сложилось. Каждое утро я тратила на то, чтобы привести себя, так сказать, ну, в тот вид, которым она себя воспринимала, она тратила свыше 2 часов. И как-то ее маленькая дочка спросила, мама, а почему женщины красятся, а мужчины нет? Она говорит, я задумалась, почему... Я должна тратить на эту массу времени, чтобы меня приняли такой. И почему этого не делают мужчины, и их принимают такими, какие они есть? А она ответила своей маленькой дочери о том, что, доченька, я очень надеюсь, что тебе не придется для того, чтобы тебя уважали или любили, что-то из себя изображать. Спустя какое-то время она стала ходить на работу в натуральном виде. И первое, о чем ее спросили, Трейси, с тобой все хорошо? Ты не заболела? Так какими мы должны быть? Такими, как нас хотят видеть? Или такими, какими мы хотим сами себя показать? И почему мы хотим себя сами показать? Для того, чтобы мы были красивыми, сегодня масса вещей, доступных нам. Я думаю, вы уже смогли прочитать и про перманентный макияж, и про подтяжки, и про ботокс, и коррекцию. Корректирует все сегодня, почти все. А касается ли только это женщин, как вы думаете? Не только женщин. Хорошо. А почему эта тема, как вы видите, касается и мужчин? Только в микрофон, пожалуйста, кто готов ответить. Как вы думаете, почему это актуально для мужчин?
3: Потому что сейчас есть стандарты красоты, не только женской, но также и мужской. Uh-huh. Это есть также женские и мужские модели, поэтому модельный бизнес диктует, какими мы должны быть.
2: Uh-huh. Спасибо. Действительно, модельный бизнес диктует не только женщине, какой она должна быть, но и мужчине. Ну и я привела в пример, если вы обратили внимание, последние 3 пункта как раз-таки это то, что сегодня предлагают салоны мужчинам. Убрать лишний жир, нарастить мышцы, смоделировать рельефы тела и так далее, и так далее. Почему люди это делают? Почему люди это все стоит, ну, очень недешево? Очень недешево это все стоит денег. Почему люди идут на это? Почему так важно быть вот таким, как диктует индустрия моды? А что толкает людей на это? Как вы думаете, почему люди это делают? Вот есть ответы, пожалуйста, в микрофон, поделитесь с нами.
3: Да, есть, конечно. Первое – это зависимость, как она есть у всех, да, только она бывает
2: от
3: разного
2: мнения.
3: Рода. Либо от мнения, либо уже от каких-либо процедур. Ну, это касаемо, наверное, уже более...
2: Кто таких... уже попробовал.
3: Да, конечно. Кто уже попробовал, это уже совершенно такая точная зависимость, что нужно еще, еще, еще, еще. В зависимости от мнения, да, чтобы мне скажут окружающие, и сделать себя лучше. Когда человек не любит себя, соответственно, он хочет себя изменить, переделать. То есть не видит ценности в самом себе как личности.
2: Спасибо. Такой чудесный ответ. Кто-то еще знает, почему это люди делают? Есть еще варианты? Да, пожалуйста, поделитесь с нами.
4: Ради хайпа, ради популярности, ради лайков.
2: А действительно, это еще одна категория людей, которые для того, чтобы, которые видят в этих лайках, если дальше продолжить мысль, я написала, быть красивым равно быть успешным. Сегодня очень сильно действительно в обществе муссируется, популяризируется мысль о том, что красивый – это успешный, что красивым легче пробиться в бизнесе, в карьере, где-то еще. Красота равняется успеху. Так ли это? Давайте мы сегодня на этот вопрос ответим и поговорим о том, что такое быть красивым сегодня. Основные клиенты вот этих самых процедур – это три категории людей. Первая категория – это как раз-таки те люди, о которых вы сказали и очень хорошо их охарактеризовали. Люди, которым важно получить как можно больше лайков. Я не скажу, что это пожилые люди, то есть это могут быть очень молодые девушки, которым важно селфи, чтобы селфи было красивым, скулы, чтобы были какие надо, крылья носа тоже, профиль, подбородок и все остальное. Это одна категория девушек. Вторая категория, которая часто использует вот тот список, который мы смотрели на предыдущем слайде, это те люди, которые пытаются, я бы сказала, даже судорожно пытаются остановить процесс старения. Какая-то морщинка, о, значит, надо вот это заморозить. Одна знакомая мне сказала: Маша, почему ты еще не сходила на ботокс? Тебе вот это все заморозит. И все, и будешь красотка, хоть как улыбайся. Я говорю, ты вспомни свое лицо, когда ты это сделала. Ну, это моя подруга, мы могли с ней так по-свойски поговорить. Вспомни свое лицо, я говорю, ты не могла ни улыбаться, ничего делать. Ну и... Это та категория, которая, конечно, пытается всяческими способами, доступными, используя медицину современную, остановить старость. Третья категория, как ни удивительно, но это мужчины. Мужчины, которые тоже, как уже нам сегодня подчеркнули, хотят быть красивыми, потому что индустрия моды имеет каноны для них. Как они должны выглядеть? И те мужчины, которым эти средства доступны. Есть люди, которым даже недоступны, но не в кредит. Они гонятся за тем, чтобы это тело было молодым и спортивным. Погоня за вечной молодостью, как мы уже отметили, делает людей зависимыми. И об этом говорят сами пластические хирурги, которые, что-то исправив одно у клиента, через какое-то время видят клиентку снова в своем кабинете, которая придумала, что еще нужно поправить. И вот это нужно поправить, оно продолжается очень долго. Эта гонка не всегда успешна, потому что я не хочу сказать, что все пластические хирурги плохие. Нет, но никогда не знаешь, как поведет себя тело, как поведет себя кожа, как пройдет та или иная процедура. И сами пластические хирурги отмечают, что люди, которые приходят к ним и обращаются к ним за вот этими всеми процедурами, за этими так называемыми улучшениями своего тела. Это категория людей, которые не просто следят за собой, я выделила эту фразу, они не просто хотят быть здоровыми, они подсаживаются на эти самые уколы, на все эти самые процедуры, как на наркотик. Они становятся зависимыми. Совершенно верно отметили, потому что они хотят с каждым разом все больше и больше что-то в себе исправлять. И эта погоня нескончаемая, так же, как и погоня за тем, чтобы остановить старость. Она просто бесконечная, эта битва. И она, кстати, заведомо известна, что ты в этой битве проиграешь. Ты можешь держаться определенное время, но ты все равно и проиграешь. Поможет ли изменение имиджа? Я хочу, чтобы вы мне ответили на этот вопрос. Когда человек что-то меняет в себе, может ли это помочь ему чувствовать себя лучше? Ведь люди, которые идут для того, чтобы сделать пластику, что-то сделать со своим телом, я не знаю, что угодно, они делают это для того, чтобы лучше себя чувствовать. Как, на ваш взгляд, помогает ли это почувствовать себя лучше?
4: В зависимости от ситуации. Например, если у человека искривлен нос, и, ну, в результате какого-то случая, например, аварии или
2: травмы
4: еще что-то,
2: какой-то,
4: и он комплексуется из-за этого. Если ему поправить перегородку, и у него будет ровный нормальный нос, он будет чувствовать себя увереннее. И эстетически тоже красиво получается.
2: Хорошо. А еще какие варианты есть ответов, пожалуйста?
5: Я думаю, что если у человека низкая самооценка, и он изменяет свой имидж ради того, чтобы повысить ее, то все равно это проблема внутри. И даже если ты скрываешь ее под маской, то проблема остается внутри. Ее нужно решать уже с психологами и так далее.
2: Спасибо. Да, пожалуйста.
6: Мне кажется, есть две категории людей. Есть те, которые меняют, и у них все нормально с самооценкой. И есть те, которые меняют, потому что ненормально. Ну, как бы о том, что сказали Вика и Дина. Если человек адекватно себя оценивает, ну, бывают какие-то вещи, которые мозолят тебе глаза. Ну, такое бывает. Ну, вот, допустим, у меня торчит ухо. Ну, как бы оно мозолит мне глаза. Я знаю, что я могу пойти сделать операцию. Такое, ну, как бы... Ну, возможно, когда-то я пойду это и сделаю. Ну, это не мешает моей уверенности, но, в принципе, я сделаю, и эстетически мне будет это больше нравиться, чем в данный момент. Вот.
2: Друзья, давайте поаплодируем чудесному уху Лены и смелому ответу. Спасибо, Лена. Действительно, есть категория людей, которые в силу каких-то травм, каких-то причин серьезных, которые... имея, тем не менее, внутри какую-то уверенность, о которой нам сказали, и они, обратившись, да, за помощью, обретают какую-то силу, уверенность. Но большая часть тех людей, которые обращаются к пластическому хирургу, которые обращаются, которые бесконечно ходят в салоны, это не люди, у которых проблемы с перегородкой носа, правда ведь? И они приходят туда не потому, что у них серьезные проблемы или была травма какая-то, а им видно, что вот чуть-чуть не туда, один градус не туда, что-то не так, губы не такие, сейчас очень популярно, губы надо сделать другими, татуаж надо сделать и все остальное. Придаст ли это уверенность этой женщине, которая это сделает? Придаст ли выкачанный жир ощущение, что ты теперь все красотка или нет? Давайте посмотрим, что об этом говорят сами пластические хирурги. Мне очень нравится высказывание Максвелла Молца, который как пластический хирург наблюдал как раз-таки за жизнью людей. И его в начале его, скажем так, карьеры медицинской, врачебной, его это восхитило, когда он делал людям пластические операции, их лица, скажем так, и те рубцы, которые у них были, они преображались, изменялись, люди становились красивыми. И он написал книгу, которая называется «Новые лица, новые судьбы». Казалось бы, хорошее завершение, хэппи-энд, сделали операцию, что-то изменили в человеке. И дальше счастливая дорога, счастливая жизнь. Но, продолжая дальше отслеживать жизнь своих пациентов, доктор Молц увидел, что проблемы, которые были психологического характера у его клиентов, они никуда не исчезли. Только часть его клиента смогла открыть дверь в новую жизнь и в новую судьбу. Большая часть людей чувствовала себя все-таки, клиентов его чувствовала себя все такой же обезображенной и уродливой. И тогда Моц написал другую книгу, которую он назвал «Психокибернетика». Не хочу рекламировать эту книгу, но хочу отметить его цитату. Он говорит в этой книге о том, что он стремился избавлять людей от рубцов, от каких-то ран, от каких-то выступающих челюсти убирать, переделывать и так далее. Но он увидел, что очень важно переделать представление человека о себе. И он говорит о том, что если изменить, реально личность изменить можно, только изменив ее эмоциональный облик. Доктор, который делал эти операции день за днем, пришел к выводу, что только выправить нос человеку не поможет обрести уверенность, потому что он будет по-прежнему смотреться в зеркало. И хотя все вокруг будут говорить, какой у него чудесный нос, он будет видеть все такой же уродливый нос, потому что он видит себя сквозь призму своего эмоционального восприятия, эмоционального облика. Более того, он пишет, что если естество человека, его внутренний мир, останется обезображенным, исковерканным, уродливым, то человек будет вести себя, соответственно, так же. То есть это будет прекрасная женщина, может быть, которая сделала чудесный нос, чудесные скулы, чудесный подбородок, и все-все-все прекрасно сделали, слепили новое лицо, но внутри у нее нет нового лица, вот того эмоционального, психологического лица. И поэтому она будет вести себя соответствующую роль. Она будет все так же ходить и чувствовать себя дурнушкой, ужасной, некрасивой и так далее. Но если восстановить облик личности, говорит доктор Молц, если удалить застарелые эмоциональные шрамы, то только тогда человек изменится. И в связи с доктором Моцем я вспоминаю, как я смотрела иногда с пожилыми людьми, сидя. Они любят передачи про новые образы. И вот есть передачи, в которых ты пришел, и, значит, тебя стилисты, в общем, преображают, что-то сделали с головой, с лицом, так сказать, одели так, чтобы все прекрасное украсить, все ужасное спрятать. И вот ты вышел. Я смотрела эту передачу и анализировала. И я думала, если бы я пришла туда, и чужие люди, которые видят меня совершенно по-другому, не знают мой внутренний мир, не знают того, что мне нравится и не нравится, одели бы меня, что-то бы со мной сделали, как бы я себя чувствовала? Я вдруг осознала, что это не всегда круто, когда кто-то решает, какая должна быть у тебя прическа, какой у тебя должен быть макияж, какая у тебя должна быть одежда, потому что это критерий красоты и прекрасного этого конкретного человека. И вполне возможно, я представила себе, что если бы со мной такое сотворили, я бы вышла, может быть, на передачу, мило бы поулыбалась, но после передачи я бы вернулась опять в те джинсы удобные, в которых я пришла на передачу, и в те стоптанные кроссовки, в которых я пришла. Почему? Потому что я изнутри не чувствую себя королевой, чтобы ходить и уйти оттуда на каблуках и в платье вечернем. Потому что я внутри осталась такая же. Так что сделать, чтобы внутри стать другой? Как быть другой? Каждый из нас всю жизнь проживает с чьей-то оценкой. Я сегодня вышла, встала перед вами. И те, кто смотрит, те, кто сидят в зале, невольно какую-то оценку дали мне. Невольно. Неважно, положительную, отрицательную. Мы все встречаем друг друга, мы оцениваем друг друга. По уму, или по словам, или по внешности. И кто-то говорит, ты классный, это тоже оценка. Кто-то говорит, у тебя красивая кофточка, у тебя классный рюкзак, это тоже оценка. Мы всю жизнь кто-то нас оценивает, и мы кого-то оцениваем. И эта оценка, она на нас оказывает подспудно влияние. Я хочу сейчас попросить вас, у вас на столиках должны быть листики белые, чтобы вы перевернули их и прочитали те надписи, которые есть на этих листиках. Выбор из двух надписей. Красивый – красивая или обычный – обычная. Вот если бы вы могли отнести какую-то из этих надписей к себе, вот я сейчас хочу попросить вас подумать, какую из этих надписей, можно мне, пожалуйста, микрофон, спасибо, какую из этих надписей вы бы могли отнести к себе? Вот про вас это как? Вот я хочу спросить у молодого человека, начнем с вас, можно?
7: Да, конечно. Угу.
2: Итак, выбор из двух надписей. Что вы выбрали?
7: Обычный.
2: Обычный.
7: Да.
2: Хорошо. Есть еще кто-то, кто выбрал надпись «обычный»? Так. Угу. Так. Если можно, я подойду к вам. Почему ты выбрала надпись «обычная»?
6: Ну, потому что я обычная.
2: Потому что ты обычная.
6: Ну, сегодня обычный день, поэтому сегодня я обычная.
2: А бывает, когда ты необычная?
6: Да, бывает, когда я специально красивая. А сегодня необычная.
2: Ага. А что нужно для того, чтобы стать красивой, вот девушке, как ты, молодой?
6: Надо накраситься и надеть платье. Угу. Допустим.
2: Угу. Хорошо. Представьтесь, пожалуйста.
8: Илья.
2: Илья. Илья, почему ты выбрал надпись «обычный»?
8: Ну, потому что я некрасивый. Ну, нет, в плане... Просто обычный, и все. Но я не могу назвать себя красивым.
2: Ага. А почему, Илья, ты не можешь себя назвать красивым?
8: Потому что я не вижу в себе чего-то красивого.
2: Угу. Так. Так, девушки не согласны с этим. Давайте посмотрим, что у Ильи вы видите красивого. Виктория, что ты видишь красивого в этом молодом человеке? Илья, Виктория рассказывает о тебе сейчас.
6: Ну, у тебя очень красивое лицо и глаза. Мне нравится.
2: Красивое лицо и красивые глаза. Как ты думаешь, почему это она говорит?
8: Я не знаю, я считал себя обычным, потому что у меня волосы обычного цвета, карие глаза, а еще я правша. Ну, вообще, самый обычный человек на Земле. Ну, не знаю. Но я очень благодарен, что ты это сказала. Может, потому что она смотрит не на внешность, а на самом деле внутренний мир? Ну, я не знаю. Я вот как-то так чувствую.
2: Угу, вот. Угу. А на самом деле, если бы ты оказался в Африке, ты бы не был там обычным человеком. Дети бы пытались растянуть тебе кожу, чтобы убедиться, что ты настоящий белый. А какую надпись выбрала ты?
6: Я не смогла выбрать одну. Мне кажется, это зависит от дня. То есть иногда я встаю и думаю, красивая. А иногда встаю и понимаю, что некрасивая. Даже необычная, а вот просто вот, ну, не нравлюсь я
2: себе. Ну вот если я у тебя сейчас хочу одну бумажку забрать, какую бумажку ты мне отдашь?
6: Наверное.
2: С какой ты готова расстаться?
6: С обычной.
2: С надписью «Обычная» ты готова расстаться. Почему? Кто еще считает, что он красивый? Кто готов с нами? Все остальные красивые. Так, подойду красивым. Так, почему ты выбрала надпись «Красивая»?
6: Ну, потому что я красивая.
2: Так.
6: У меня богатый внутренний мир. Что еще можно сказать? Ну, для девушки у меня достаточно вроде бы обычные, да, стандарты внешности, но я же не буду сравнивать себя со всеми. Я же уникальная, поэтому я красивая. Вот. Вообще сейчас познается, конечно, в сравнении, но...
2: Но тебя смущает говорить о том, что ты красивая?
6: В данный момент нет.
2: Нет. Хорошо. Мы очень положительно относимся к этому выбору. Я хочу спросить, вот Лена выбрала надпись «обычная». Лена, вот что такое для тебя красивое, помимо платья и туфель? Что такое красота?
6: Ну, она идет изнутри. Ну, наверное, просто сегодня я не чувствую себя красивой. Бывают дни, когда чувствую себя красивой.
2: Угу.
6: Не сегодня.
2: Ага, то есть, но на чувства, как мы уже говорили, мы сильно не основываемся, правда? Кто еще выбрал надпись «обычная»? Готов с нами поделиться, почему? Остальные все красивые, да? Здорово. Классно. Итак, что же такое красота? Вот у нас еще молодой человек, который выбрал слово «обычный», да? Я все-таки напоследок еще спрошу у вас, если вы позволите. Что же такое красота, на ваш взгляд?
7: Вот, как бы, мы сейчас говорим о внешности, о красоте, да? Я вообще задумался, что вообще такое красота, да?
2: Да, да.
7: И мне кажется, что иногда красота — это не внешнее. Мне кажется, все-таки красота идет из внутреннего мира. А у меня он не такой уж и красивый. Наверное, даже черный какой-нибудь.
2: Ты оцениваешь себя по внутреннему миру. А вот
7: конечно.
2: Вообще в мире что такое красота для тебя? Если не говорить о тебе, а вот вообще, что такое прекрасное для тебя в мире? Что вот ты мог бы назвать прекрасным, красивым?
7: Не знаю, это на для каждого личного. Человек видит, ему это красиво. И причем каждый человек сам определяет, красиво это или нет. Да, иногда даже это довольно загадочно.
2: Угу. То есть мы иногда думаем с вами, что красивый — это тот, который соответствует каким-то стандартам. А обычный — это что-то... Знаете, я как-то эти листочки также предложила молодым людям, и девушка сказала при слове «обычный», при слове «красивый», она говорит, меня как будто обожгло что-то. Я не могла потянуться и взять эту бумажку, но очень сильно хотела. Очень сильно хотела взять бумажку «красивая», но не могла, потому что я где-то внутренне чувствовала себя такой. Что такое красота на самом деле? Кто определяет эти каноны? Откуда идет представление о том, что красиво, а что некрасиво? Если мы ориентируемся на то, что диктует индустрия моды, она диктует от века до века очень разные эталоны красоты. И даже от сезона к сезону мода меняется. На что мы должны ориентироваться? Откуда мы должны узнать, что такое красота? И какая красота должна быть настоящей? Откуда мы можем узнать о себе, какие мы? Есть 4 источника, из которых мы обычно получаем информацию о себе. Внешний мир, внутренний мир, дьявол со своими силами зла, который тоже нам нашептывает не очень хорошее, и Бог. Итак, что же такое внешний мир? Внешний мир – это весь тот багаж, который у вас внутри и который невольно повлиял на ваш выбор, когда перед вами лежали листики с надписями «красивое» или «обычное». Вы сразу вспомнили невольно какой-то опыт, что вам говорили о вашей внешности. Может быть, с кем-то сравнили себя. Что-то в тот момент, когда вы делали выбор, влияло на ваш выбор, что вы выберете. Может быть, вы услышали где-то отдаленно слова родителей, которые говорили, что вы красивая или вы красивый. А может быть, вам никогда никто не говорил, что вы красивый, и никто не говорил, что такие красивые большие глаза молодому человеку. И поэтому он подумал, что он обычный. Откуда это исходит? Наш внешний мир – это жизненный опыт. Когда мы рождаемся, и мы маленькие мальчики и девочки, и мы еще не знаем, какие мы не знаем, красивые мы или некрасивые, у нас красивые глаза или некрасивые, а какой у нас рот, а какие у нас способности, мы ничего этого не знаем. Но то окружение, которое рядом с нами, мамы, папы, бабушки, дедушки, тети, дяди, неважно кто, они приходят, допустим, кто-то из родственников в гости и говорят, о, да он весь вылитый, и приводят кого-то из родителей. И вы, глядя на этого родителя, вы начинаете себя с ним ассоциировать. А если вам не нравится эта бабушка, а все говорят, что вы точная копия этой бабушки, то, конечно, вы начинаете это отторгать. Потом еще вы не знаете... а ничего о себе, о своих чертах характера, когда вы маленькие. И точно так же то окружение говорит вам либо, что ты умница, какой ты молодец, самостоятельный, либо говорит это окружение, отойди, не мешай, ты все время под ногами путаешься. Все эти наши представления о себе закладываются в детстве. И мы в детстве можем получать как положительную информацию о себе, так и негативную. Если в семье есть какие-то переживания, стрессы. Если семья неблагополучная, и никто не заботится о том, что слышит маленький ребенок, то в его уши закладываются установки, которые говорят ему о том, что лучше бы он не родился, его никто не ждал. И вот с этой ненужностью, с этим багажом никчемности, у которого руки не оттуда растут, и все это у него не так, как у людей, человек идет по жизни. И это восприятие себя зачастую оно неверное, потому что это кто-то сказал о том, что он такой. Что и откуда еще мы узнаем о себе? Мы узнаем о себе из внутреннего мира. Помимо того, что нам говорили когда-то, сначала родители, а потом мы пришли в школу, и учительница там как-то про нас сказала, хорошо или нехорошо, у вас у каждого свой опыт. А потом вы еще дальше в жизни, друзья у вас появились. Кто-то назвал коротышкой, кто-то, наоборот, назвал каланчой. И это тоже еще один ярлык, который на вас навесили, еще один багаж, который на вас навесили. И это то, с чем вы идете. Но плюс к этому есть еще ваш внутренний мир. И ваш внутренний мир, ваш склад, ваш эмоциональный мир – тоже из этого вы делаете какие-то выводы о себе. Что-то вы черпаете из органов чувств. Вот как сегодня нам сказала Лена, сегодня я не чувствую себя красиво, я сегодня обычно. Наши чувства могут меняться, и мы должны это понимать, что мы не можем на них ориентироваться, потому что мы подвержены влиянию наших эмоций. Есть еще один канал, который тоже говорит нам о нас, но говорит ложь. И дьяволу очень удобно, когда мы сами о себе говорим. Как я слышала, иногда женщина говорит, вот я тупая. Я говорю, почему ты так говоришь о себе? Дьявол нравится, когда мы себя называем никчемными, когда мы себя гнобим, когда мы себя глупыми называем, когда мы принижаем себя, когда мы говорим, что мы ничего из себя стоящего не представляем, когда мы всячески себя унижаем. Дьяволу это на руку. Почему? Потому что когда мы ходим с этим чувством неполноценности, мы сидим в луже, которую сами для себя создали, в луже неуспешности. И мы оттуда не хотим вылезать, потому что мы с этим чувством полноценности боимся даже куда-то сунуться. Потому что если ты что-то возьмешься делать, а вдруг у тебя что будет? Провал, конечно. Мы боимся провала, мы боимся неудач, потому что кто-то когда-то мог сказать нам, либо у нас был какой-то отрицательный опыт, и дьявол говорит, да сиди на месте, сиди спокойно, не рыпайся никуда. Вот, вот твой потолок, дальше не прыгнешь, не лезь туда. И он убивает наши мечты, разрушает наши отношения с людьми, потому что мы не хотим куда-то двигаться, мы не хотим расти, мы не хотим что-то менять в своей жизни, и ему это очень удобно. А как вырастет наша самооценка, если нам всю жизнь говорили не то, и при этом мы еще и сидим и ничего не делаем? То, конечно, мы годами наслаиваем негативное представление о себе и чувство неполноценности. Но есть еще один голос. И если в отличие от всех остальных голосов, которые говорили нам о том, какие мы, и вешали на нас оценку, ярлык, нас оценивает мир, да, я уже говорила внешний, и мир говорит, ну, ты вообще-то не так, как с обложки журнала, не дотягиваешь. Волосы не такие, уши не такие, рост не такой, еще что-то не так. Если наши эмоции тоже нас иногда подводят, и мы смотрим в зеркало и сегодня себе не нравимся, а при этом еще у нас есть багаж, и дьявол тоже нас оценивает и говорит, иди, что ты, какой у тебя потолок, ты куда замахнулся, то есть один голос, одно правильное зеркало, которое мы можем по-настоящему смотреться без страха и в которое нужно почаще смотреться. Это зеркало Бог. Бог говорит, что Он может дать возможность нам создать другой имидж. Не тот имидж телесный, пластический, который нам предлагает хирургия. Бог предлагает сделать пластику на нашем сердце, в наших мозгах, чтобы мы могли посмотреть на себя Его глазами, чтобы мы могли увидеть тот потенциал, который Он в нас с вами заложил. Он пишет нам через послания свои, смотрите, какую любовь дал нам Бог. Бог любит, и Он говорит, я тебя люблю. Человек ходит вот с такими опущенными плечами и говорит, никто меня в этой жизни не любит, я одинокий, никому не нужный, конечно, мне некогда помогать кому-то, мне так плохо, я даже не вижу, что кому-то плохо, потому что мне самому очень плохо. Бог говорит, я тебя люблю. Я тебя называю своим сыном. Расправь плечи, он говорит. Я, царь вселенной, называю тебя своим сыном. Он говорит, да, ты еще не все видишь. Очень интересно в этом тексте написано. Еще не открылось, что будем. Бог говорит, ты еще даже не представляешь, что я тебе задумал. Ты даже помыслить не можешь себе, какие у меня грандиозные планы есть в отношении тебя. Но ты их не можешь увидеть, потому что ты смотришь вниз и говоришь: я несчастный, у меня нет девушки, на меня девушки не смотрят. А девушка говорит: да я вообще одинокая, парни на меня не смотрят, жизнь не удалась. Он говорит: я имею о вас что-то ценное. Мы будем подобны ему, но сейчас мы видим тускло. И Бог хочет, чтобы мы увидели шире и ярче. Откуда мы с вами черпаем информацию о себе? Черпаем со страниц обложек журналов, со страниц экранов. Откуда мы берем, что такое красиво? Видим ли мы другую красоту, на которую Бог хочет открыть наши глаза? Или мы смотрим со стороны мира и наших друзей, которые нас оценивают? Какими мерами и какими критериями мы себя измеряем? Как-то мы с друзьями ходили в хоспис показывать спектакль деткам. И мы показали тем, кто мог выйти, спектакль наш, и потом пошли уже в палаты к тем ребятам, которые не могли выйти. И вот я когда думала о красоте, я думала, что красивого я могла бы вам рассказать из того, что видели мои глаза. Я вспомнила этот пример, хочу поделиться с вами. Я зашла в палату, сидела девушка лет 18. У нее не было по канонам модельного бизнеса ни груди большой, ни пухлых губ, никакой ринопластики не было. У нее не было волос, ни завитых, никаких волос не было, не было бровей. Но я увидела такие большие глаза, такие большие открытые глаза. И такое желание жизни в них, жажда жизни неутолимая, что я увидела, что это красиво. Нельзя сказать, что красиво – это только вот так. Бог дает нам возможность шире посмотреть на то, что такое красиво. И Он говорит, что морщинки на глазах вашей мамы – это красиво, потому что это родной для вас человек. И он говорит, что человек, независимо с каким цветом кожи, независимо от какого пола, он красив. И он говорит, что ребенок, который болен ДЦП, но который вам широко улыбается, он прекрасен. И даунята, которые вам широко улыбаются, солнечные дети, они тоже прекрасны. Они их никогда не поместят на обложку журнала модельного бизнеса и красоты. Но они красивы. И Бог хочет, чтобы мы не смотрели сквозь узкую щелку журнала, который нам говорит, что такое красиво. Чтобы мы посмотрели на окружающий мир и увидели красоту в листе дерева, который просто упал. Он, может быть, уже мертвый этот лист, желтый, засохший. Но однако же он достойный, мы его фотографируем. Мы видим в этом прекрасное. Кому мы с вами будем слушать? Кому мы поверим? Сегодня идет борьба за ваш мозг, за то, что ваши мозги и кто положит. Мир хочет что-то положить, эмоции обманчивы. Сегодня мы себе нравимся, завтра не нравимся, а прыщ вылез, мы вообще себя ужасными чувствуем. Кого мы будем слушать и в чем мы увидим красоту? Очень интересный текст. И мы знаем этот текст с вами, многие. Может быть, наши зрители, впервые кто-то прочитает этот текст. Вторая заповедь Евангелия от Матфея написана. Это продолжение первой. «Возлюби ближнего, как самого себя». Мы все знаем эту часть. «Возлюби ближнего». И мы знаем о том, что нужно по-доброму относиться к людям. Но в этой заповеди есть еще другая мысль. Как самого себя? Как мы к себе относимся? Видим ли мы в себе ценность, которую в нас заложил Бог? Не потому, что мы самые умные, самые крутые. Мы не сможем быть круче всех всегда. Умнее всех всегда не сможем. Красивее всех не сможем быть. Потому что всегда найдется кто-то, у кого длиннее волосы, красивее губы, красивее скулы и все что угодно. И мускулы покрепче наших. Бог говорит, у тебя есть твои уникальные ресурсы. Если ты к себе не относишься с любовью, если ты себе самому неприятен, как же ты сможешь любить других? Ты просто не увидишь нужду другого. Ты будешь ходить и чувствовать себя несчастным, бедным, обделенным жизнью человеком. И не увидишь массу возможностей, которые есть в твоей жизни. Они просто ускользнут от тебя. каждый человек на самом деле более всего, даже те, кто стоят в очереди и делают бесконечные пластики, на самом деле больше всего в глубине души каждый хочет ощущать себя любимым. Может быть, не там ищет эту любовь. Может быть, не так ее пытается завоевать и заслужить. Бог говорит: я тебя люблю, просто приди ко мне. Каждый человек хочет ощущать себя компетентным, значимым, что он что-то знает. И Бог говорит: я тебе дал дары. У каждого из нас есть свои дары, свои способности, свои умения. И он говорит: я не обделил никого, у каждого есть свой дар. И поэтому он говорит: во мне ты можешь стать значимым и компетентным. Я тебе даю точку роста. И каждый из нас хочет иметь чувство собственного достоинства. Бог говорит: я тебе хочу помочь чувствовать себя достойным, важным. Ты для меня важен. Еще один текст мне очень нравится. Апостол Павел пишет: мы нуждаемся в обновлении и преобразовании нашего ума. Мы на самом деле нуждаемся не в пластике губ, не в татуаже, а мы нуждаемся в том, чтобы посмотреть на себя Божьими глазами. Мы нуждаемся в том, чтобы в нас произошло переформатирование нашего зрения, чтобы мы не смотрели, как все в кинотеатре через определенные 3D-очки видели определенную картинку. Бог хочет дать свои очки, чтобы мы посмотрели Его глазами на себя и на окружающих, чтобы мы перестали видеть в себе никчемных, несчастных, неблагополучных, но видели тот потенциал, который Он в нас заложил. Принимать себя, любить себя, полюбить свое тело – это процесс. И нам приходится учиться любить себя все время, потому что наше тело меняется. Мы взрослеем, у нас какие-то преобразования происходят, и мы все время должны пытаться учиться принимать себя. Да, при этом что-то мы и должны делать. Мне очень нравится эта цитата: «Развивайся, чтобы тебя ценили за содержание, а не за внешнюю красоту». Внешняя красота меняется, эталоны меняются, ты сам меняешься, с возрастом меняешься. Найди и развивай это зерно, которое дар, который

0: есть сегодня у нас в зале. Вы можете поднимать свои руки, комментировать, вы можете дополнять, вы можете свои вопросы задавать. Те, кто смотрит нас в онлайн-трансляции, вы можете продолжать писать свои вопросы в чате под видео, либо вы можете оставлять комментарии к записи там, где вы смотрите. А сейчас одни из первых вопросов, какие нам пришли. Как вы думаете насчет проколов ушей? Это все-таки элемент украшения или призыв Богу, что он в чем-то ошибся?
1: Я думаю, что Бог не ошибается. Я верю в то, что Бог не ошибается. Но люди пытаются как-то себя украсить. И прокол ушей, ну, на мой взгляд, это все-таки выбор человека. Делать это или не делать. Я не могу кому-то запрещать это или навязывать. Так же, как про татуаж и все остальное, о чем мы говорили, это все-таки выбор человека. Но очень важно задуматься над тем мотивом, зачем человек хочет это делать. Что он этим хочет выразить? Все, что мы делаем со своим телом, это так или иначе выражение того, что у нас внутри. Более того, я скажу, что чем больше у нас вот всего этого, ярких красок, разноцветных волос, пирсинга бесконечного, татуажа, на мой взгляд, это очень острый сигнал к миру о том, что человеку плохо. О том, что человек чувствует себя нелюбимым, о том, что он нуждается в любви. Поэтому если вы встречаете таких людей, будьте к ним терпимее, потому что на самом деле это люди, которые нуждаются в двойной дозе любви. А по поводу проколоть, не проколоть уши, это выбор, который остается за человеком.
0: Спасибо большое. Какие-то дополнения, вопросы из зала есть? Не стесняйтесь. Ага.
2: Ну, татуаж — это же не про любовь и не любовь к себе. Вот у меня этот вопрос просто сидит с самого начала. Татуаж — это удобство. Ну, в плане... Ну, вот все мои знакомые девочки, у которых татуаж, они их сделали, потому что им от природы достались светлые брови. Они работают в сфере обслуживания, и они в любом случае каждое утро их бы рисовали. Татуаж сокращает время. Ну, как бы он не для того, чтобы любишь ты или не любишь. Это просто как бы, чтобы побольше поспать на 10 минут.
1: Ну, я в ответ на это могу только сказать, что в Священном Писании запрещался татуаж. Это был удел языческих народов, татуаж. И наносили, Библия говорит, не делай никаких порезов на теле твоем. Поэтому делать и не делать вот этот перманентный макияж, тот самый татуаж, о котором мы говорим, это опять-таки выбор человека, я не могу влиять на его выбор, но мы должны понимать, что есть вещи, которые Бог не одобряет.
0: Но мне кажется, то, о чем говорилось в Библии, немножко не то, что делать сейчас, это немножко разные вещи.
2: Есть пояснение, то, что не делайте тату по умершим. Мы уже спрашивали, когда мы спрашивали про татуировки, нам сказали то, что вы можете их делать, то, что в Библии написано, что не делайте их по умершим. Угу. И как бы и татуаж — это было клеймо рабов. Да, это правда. Ну, то, что рабы делали. Но это же вообще не про это. Ну, как бы это же не пометка, это... Еще раз, это какая разница? Накрасится она? Может, нам тогда всем не краситься? Вы призываете к тому, чтобы никто не красился?
1: Ну, я призываю к тому, чтобы уход за телом не стал зависимостью. Потому что я знаю людей, которые начинают с татуажа одной части лица, и потом это развивается. Сначала покрасили глаза, потом брови, потом губы, потом вот так еще попробовали, потом вот так. Это вещь, которая затягивает. Поэтому делать или не делать – это выбор. Но мы должны понимать, что за всем этим выбором есть какой-то мотив. Если даже я работаю в сфере обслуживания, я считаю, что никто не должен навязывать то, как я должна выглядеть, даже если я работаю в этом месте.
2: Это как дресс-код. Ну, как бы... Ты же, ну, у тебя есть форма, и твое лицо — это тоже как часть формы, грубо говоря. Ты не можешь обслуживать с мешками под глазами, там еще что-то. Ну, макияж — это часть формы.
1: Ну, мне не хотелось бы, лично мне не хотелось бы работать в таком месте, в котором будет выбор между моими принципами, тем, как я себя воспринимаю, и тем, что я должна сделать со своим лицом, и как я должна одеться. Есть ночные клубы, там тоже есть форма. Ну вот как бы, понимаете, эта вещь такая очень личная, и вот она зависит, мне кажется, от уровня вот того, что, где твои границы. Вот докуда ты разрешишь с собой что-то сотворить? Чужим людям, чужому мнению и тому заведению, в котором

0: ты должен находиться. Вот насколько ты себя готов уважать и насколько ты готов предоставить себя в то, что из тебя что-то сделают.
1: Спасибо большое. Спасибо за комментарии из зала. Еще такой вопрос. Смотрю эфир и, видя, как ребята отвечают на вопросы, хочется вопрос задать следующий. Как поднять человеку свою самооценку? Как не зависеть от окружающих?
0: Ну, самое первое, с чего человек уже этот человек начал, это он задумался об этом. Когда человек задумывается об этом, о том, что у него что-то не так, это уже всегда начало движения к решению проблемы, любой проблемы. Поэтому я рада, что задали этот вопрос. Я хочу сказать, что, конечно, в одночасье изменить весь тот багаж, который вынесли годами, в который все вешали ярлыки и по камешку добавляли в ваш мешок, в одночасье избавиться от него невозможно. Но это большой труд, это большая культура мыслей сначала должна измениться. Потому что, когда эти мысли будут приходить о своей несчастности, о своей недолюбленности, очень важно им давать отпор, побуждать себя думать о других вещах. Ищите то, что есть в вас сильное, найдите это сильное, развивайте это. Если вы чувствуете, что да, может быть, вы не подходите по стандарты журналов, ну да и ладно, может, у вас есть интеллект, может, у вас есть любовь к животным такая, в которой вы можете проявить себя. Ищите то, что вы можете развивать, потому что значимость, она придаст вам сил укрепить самооценку. Развивайтесь.
1: Спасибо большое. На Ютубе там некоторая такая дискуссия развелась. Один из вопросов. Могут ли некрасивые люди к себе расположить?
0: О, безусловно. Безусловно. Я встречала массу людей, которых внешне, они не подходили под какие-то такие эталоны, но когда я открывала их внутренний мир, я поражалась тому богатству, и я скажу честно, что мне было несколько раз очень стыдно от того, что я вначале о них не очень красиво думала, потому что я видела, что они гораздо красивее внутри, и что они настолько прекрасны, что вот если бы заснять эту красоту и вставить вот внутреннюю красоту в рамку. Поэтому я очень призывала, пыталась призвать всех, чтобы мы посмотрели шире, чтобы мы не смотрели теми рамками, которые в наши головы заложила масс-медиа.
1: Спасибо большое, очень четкий ответ. Еще один из запросов. Есть мнение, что любить себя – это грех, так ли это?
0: Но есть такое мнение, но Бог говорит: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Он говорит о том, что любить себя – это значит видеть в себе Божье творение, видеть в себе Божье достоинство и понимать, что все то, что есть в тебе ценное, это не потому, что ты самый умный, самый классный, самый крутой, а потому что Бог тебя делает таким. И он тебя делает с определенной целью, не для самовозгождения, не для самоугождения, а он говорит: я тебя сделал прекрасным, помоги другим стать прекрасными, помоги другим почувствовать себя лучше. И я думаю, что если ты будешь дарить то, что он тебе подарил, все время наполняясь от него, дарить другим, не останется места для эгоизма.
1: Спасибо большое, надеюсь, что мы ответили на вопрос.
0: Спасибо за вопросы
1: тех людей, да, кто задает нашим такие зрителям. Вопросы. Из зала какие-то есть комментарии, вопросы, дополнения, может быть?
2: Мария, спасибо большое вам за ответы. Вот вы сказали про то, что наше мнение о себе формируется очень часто из того, что о нас говорят другие люди. И когда этот человек тебе не близок, возможно, просто прохожий, или это, может быть, какие-то масс-медиа, ты, возможно, даже не будешь на это обращать внимания. Uh-huh. Это можно сделать. А если тебе, допустим, есть такие люди, которым с детства, допустим, могут говорить, что,
0: Ну, она у нас такая.
2: Да,
0: она у нас такая. Вот это у нас такая дочка, да, а вот ты, да. Ну, это у нас такая.
2: Да, то есть их представление о человеке, о их ребенке, возможно, в чем-то отличается от представления ребенка о себе. Да. Так вот, если у ребенка были какие-то комплексы, возможно, но потом он их победил, как-то понял, осознал себя другом амплуа каком-то. Может ли быть так, что, ну, вернее, как выйти из этой ситуации, когда у них еще остался тот образ мышления о тебе, а ты уже так не считаешь? Как с ними теперь поговорить, чтобы показать, что тебе что-то другое, что тебе не важно их мнение в этом вопросе?
0: Ну, я думаю, что то, что человек вышел победителем и победил эти все страхи и переживания, и снял вот, наконец, это ярлык этот, который на него навесили, может быть, не самого умного в семье или не самого красивого в семье, ну, каждому какая-то роль достается в семье. И то, что он это сделал, он уже победитель. И, естественно, близкие иногда не хотят принимать нас другими. Им удобно нас по-прежнему вот так шутить на эту тему, поддевать нас этими вещами. Я думаю, что нужно дать им время. Так же, как и нам самим будет периодически казаться, что мы опять старые, прежние, и опять придется себе напоминать, и опять идти, потому что это процесс. Знаете, вот наша неуверенность в себе, она как смог. Знаете, в Англии смог. Или как туман. Все из нас вот бывали в местах, где туман. И периодически этот туман неуверенности, он на каждого человека накатывает. Даже на самых успешных, которые где-то на обложке журнала, где-то на телевидении. Ну, у всех бывают эти моменты. Но важно, чтобы мы через них пробирались и понимали, что так будет не всегда. А так или иначе, у каждого из нас будут моменты, когда мы будем сомневаться в том, что мы что-то из себя значим. Но вот такие моменты очень важно не на чувства полагаться, что да, я сегодня без каблуков, без платья, поэтому я обычная. Вот такие дни очень важно обращаться к тому голосу, который говорит истину сквозь туман и говорит нам: «Ты для меня ценен, ты моя дочь». Я тебя люблю не потому, что у тебя лучше всех это получается или это. Я тебя люблю просто так. А ведь каждый из нас хочет, чтобы нас любили просто так, не за что-то. И Бог говорит: вот я тебя люблю просто так. Ты для меня ценен. Не всегда мы переделаем быстро этот мир, и не нужно с ним воевать. Нужно укреплять свои позиции, скажем так, свой рост, развиваться. А я думаю, остальным надо дать время. И вполне возможно, они никогда и не изменятся. Главное, чтобы мы изменили свою позицию, свой взгляд на свою жизнь.
1: Спасибо большое. Это были все вопросы на сегодня.
0: Спасибо всем.
1: Мы хотим напомнить, что завтра у нас продолжение данного семинара, и у нас новый спикер – музыкант, священнослужитель Вадим Кочкарев. Мы ждем вас завтра в это же время, в 6 часов вечера. Мы благодарим вас, что вы пришли сегодня к нам. Мы благодарим всех тех, кто смотрел нас в нашей онлайн-трансляции. Помните, что та реальность, к которой мы привыкли, это не та реальность, которую хочет для нас Бог. Подписывайтесь на наши социальные сети. Всего вам доброго!

0: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Что Богу нужно от человека? Здравствуйте, дорогие друзья! Очень рады вновь приветствовать вас, Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Вновь собрались во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела», чтобы поговорить о Евангелии от Луки. Огромная вам благодарность, дорогие друзья, что вам интересны эти программы. Мы это читаем в ваших отзывах, вы задаете вопросы. Вам нравится даже тот темп, в котором мы двигаемся. Нам иногда так кажется, ой, как-то побыстрее бы, может быть, было бы более, насыщенно. А вы нас ободряете, говорите, что нравится такой формат программы. Сегодня мы продолжаем говорить о таком удивительном аспекте Евангелия. Мы для себя и вместе с вами формируем вот это вот понимание, что же такое Евангелие на основе Евангелия от Луки. Вот мы продолжаем говорить об этом аспекте Евангелия, что Бог хочет от человека. И говорить мы об этом будем на основе, по-моему, 9 главы, да. Николай, да? Где Господь дает поручение ученикам. И будем мы об этом не просто говорить как о прошлом, а мы будем об этом говорить и как о настоящем, потому что мы все с вами хотим быть в добрых отношениях с Богом, мы все с вами хотим быть так или иначе, но последователями Христа, приверженцами христианства, приверженцами учения Господнего.
2: Вот 9 глава начинается со слов «созвал 12». Мы до этого говорили раньше в предыдущих программах, что Бог избрал особых людей и дал им определенные дары. Дары Он не просто так давал.
1: Вот мы говорили в одной из программ, по-моему, это была у нас 11-я тема, если я не ошибаюсь, о силе учеников,
2: да.
1: Об апостолах, об их призвании, в чем сила ученика.
2: И вот теперь он им дает служение. Вот тут, может быть, мы...
1: То есть сначала призывал, теперь служение.
2: Да. Может быть, мы впервые с этим словом сталкиваемся в наших программах. Но Евангелие и служение – это как бы неотъемлемые части.
1: Давайте, на самом деле, расшифруем, что такое служение. Вот есть служба, есть церковная служба, есть служба в армии, есть служение... там помощи какой-то. Угу. А о каком служении речь идет тут?
2: Ну, Иисус, опять же, возвращаясь к тексту, созвал 12, дал им силу и власть над всеми бесами и врачевать от болезней, и послал их проповедовать Царствие Божие и исцелять больных. Вот для этого он избрал особых людей, 12 апостолов, он их видел, на что они способны.
1: Это были какие-то сверхъестественные люди со сверхъестественными способностями, если он их послал и изгонять бесов, врачевать от болезней. Что это были за люди-то такие?
2: Люди были из обычных категорий, там в основном рыбаки, были и другие категории. Например, Матфей был мытарем.
1: Сборщиком налогов.
2: Сборщиком налогов. Ну, и другие были категории, но это были обычные люди.
1: Я почему задаю этот вопрос? Вот чтобы не было, иногда есть у людей вот такое вот ощущение, что, ну да, то были апостолы, то были ученики, то были особенные люди. Ну, конечно, они особенные люди, это 12 человек избранных Богом. Самим Господом Иисусом Христом. Вот, но в то же время... А нам-то что сегодня от этого? Вот потому я задаю этот вопрос. Мы ведь тоже обычные люди, мы тоже хотим быть последователями Иисуса Христа.
3: Но мы уже как-то говорили, я этот текст зачитывала, но мне хочется его вспомнить. Как Павел говорил о том, кого избирает Бог. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом.
1: Ой, как удивительно. То есть незнатное выбрал.
3: Да, не мудрое.
1: Уничиженное, не мудрое. И как интересно, с такой целью, чтобы никакая плоть не хвалилась
3: перед Богом.
1: Перед Богом. Друг перед другом, наверное, тоже. Перед собой, наверное, тоже.
2: Вопрос вот этот созвучен с другим вопросом. Что же нужно от нас Богу?
1: Да.
2: Он ведь нас спасает, но спасает для чего? Спасает от чего? Некоторые люди вообще говорят, ну зачем меня спасать? Мне и так все хорошо.
1: Ну да, я добропорядочный, я не ворую, не краду, не убиваю, ну ничего плохого, подлости никаких не делаю. А, ну и таких людей ведь очень много на самом деле.
3: Но мы как бы все в одной категории людей. Все согрешили и лишены славы Божией. И вот эта вот категория, то есть некому из нас перед кем-то друг перед другом хвалиться или перед Богом себя выставляет. И Бог, видя наше состояние естественное, Он хочет нас спасти именно от греха.
1: Лен, ну а как ты вот это понимаешь? Все согрешили, лишены славы Божьей. Вот если человек, на самом деле, добропорядочный семьянин, инициативный работник, не имеет вредных привычек, вот он очень интересуется такими, ну вот, важными, высокими какими-то вещами, придерживается этих идеалов. Как про этого человека можно сказать, что он согрешил и лишен славы Божией?
3: Но то, что мы лишены славы Божией, если изначально Господь создал человека для вечной жизни, то вот этой славы мы лишены в результате греха наших первых прародителей, Адама и Евы. И в результате этого греха, то есть все стали смертными. И чтобы спасти нас от смерти для жизни вечной, вот Господу пришлось эту миссию совершить для того, чтобы мы имели жизнь, которую Он дал нам изначально, но мы сами отказались от нее.
2: Вот мы опять же говорим, от чего спас нас Бог? Да? Вот от грехов мы поняли, от смерти. Да, ну да, но для чего? То есть что же Он хочет от нас? Мы, когда вглядываемся в себя, в свой характер, то находим себе некоторые такие качества, которые совершенно вот меня, например, не красят. Мне хочется вот от них избавляться. И отношение к людям тоже вот по-разному, к разным людям. Бог одинаково любит всех. И Он, наверное, не наверное, а точно хочет, чтобы мы любили всех, ну, по возможности одинаково. То есть, не, может быть, не выделяя кого-то, не делая там любимчиков или там, наоборот, каких-то изгоев в своей жизни, но чтобы вот такое ровное отношение было ко всем окружающим нас людям и дружелюбное отношение. Чего в греховном человеке, как вот лишены славы Божией, в греховном человеке вообще нет. Мы лишены этого. Бог хочет нас научить любить.
1: И это, кстати, не наш выбор. Вот ты начала говорить про то, что да, так поступили наши прародители. Это не наш выбор, но это последствия их выбора. Все, у нас уже греховная плоть. И ничего с этим не сделаешь. Мы вот родились в греховной плоти. Просто вот задали мы этот вопрос вначале, чего от нас хочет Бог. Вот я считаю, что Бог ни одному человеку на этой земле не дал жизнь случайно. Он ее не дал никому для страданий. Он ее дал для того, чтобы человек освободился вот от этих вот оков греха, чтобы он соединился с Богом. Ну, я не знаю, я, наверное, преждевременно забегаю.
2: Нет, тут это правильно совершенно. Просто в природе, природа так устроена, что все в ней приносит как определенную пользу. Вот для чего-то это служит растение, для чего-то вот это насекомое, для чего-то эта птица.
1: Все
2: вот
1: камень.
2: Это, да, все это служит для чего-то. А человек, для чего он служит? У Бога есть план по отношению к каждому человеку, что он должен приносить пользу или может приносить пользу. Я не говорю об обязанностях, хотя, может быть, это обязанности есть, приносить пользу. Когда мы создаем семью, мы же ведь берем какие-то обязанности на себя, что да, я хочу сделать этого человека счастливым, например, и вырастить счастливых детей, чтобы им было хорошо со мной. Я хочу отдать для этого все свои силы, все свои способности, чтобы принести пользу окружающим людям. А вот теперь Господь выбирает 12 человек, называет их апостолами, и говорит, теперь вы должны принести пользу определенную. Вот определенный, вот вы определенный круг вот моих приближенных учеников, вы должны определенно теперь принести пользу окружающим вас людям. Mm-hmm. То есть нести, совершить определенное служение.
1: Mm-hmm. Вот, то есть если мы для себя хотим понять, что уже Бог хочет от нас, то вот мы пытаемся это понять, сейчас рассматривая прям вот очень конкретно то, что написано в Евангелии от Луки, что он хотел от апостолов, да?
3: Но мы вот часто говорим, да, Евангелие, и, в принципе, Евангелие – это благая весть. И благая весть о том, и вот здесь эти 12 учеников должны проповедовать то, что Царствие Божие приблизилось. Проповедовать Царствие Божие. То есть Царь пришел, и это царство, оно уже может быть среди вас, в вас. Mm. То есть, ну, вы будете уже не подданными царства, где смерть и зло и царят, а будете подданными царства там, где вечная жизнь, там, где нет греха, там, где любовь, радость, мир и все остальное, что человека наполняет счастьем.
1: То есть подданными этого царства можно быть вообще, находясь
3: здесь, на земле. Здесь. Да, если ты служишь царю. То есть тот, кто является царем этого царства.
1: Кого ты выбираешь себе.
3: Да.
2: Ну вот эти люди были действительно, они особенные. Иисус что-то в них увидел. Какие-то задатки, какие-то, может быть, как мы называем, таланты, какую-то склонность к определенным действиям, к определенным, может быть, словам. И никто ведь из них не был проповедником,
3: да,
2: в нашем понимании. Сейчас вот кто такой проповедник? Человек, хорошо знающий слово, владеющий языком, может быть, не одним даже. И он такой должен быть, ну, может быть, харизматичный какой-то. То есть уметь держать аудиторию как-то, да, образованный. Эти же люди, они взяли как бы от сахи, что мы говорим, то есть от рыбных сетей рыболовных. И теперь вот что для этого нужно сделать, чтобы они заговорили проповеди, начали говорить проповеди Царствия Божия?
1: И ведь вот если вообще-то сказать о роли учеников, то можно сказать, что вот благодаря этим 12 человекам вообще христианство распространилось по миру.
2: Ну да. Угу. То есть не просто так он их послал, а он их наделил еще особыми дарами для этого. Угу. Никто из них не мог воскрешать мертвых или исцелять болезни. Это особый дар от Бога. Никто из них не мог говорить проповеди Слова Божьего. Это, опять же, особый дар от Бога. И он этими дарами их наделил.
1: Потому что эти дары были нужны человечеству в тот момент. То есть нужно было распространить христианство по всей земле, да?
2: Да.
1: То есть вот, например, я, ну, не готова сейчас сказать, вот он их тогда наделил вот этими дарами, вот он и сейчас нас, простых людей, наделяет этими же дарами. Сейчас другое уже нужно...
2: Но Иисус наделяет дарами, несомненно, определенных людей определенными дарами. Вот в Библии написано о множестве даров, особенно в послании к Коринфянам, апостолу Павлу, 12 главе, там перечисляет даже, какие могут быть дары у людей, но там далеко не полный список их. У каждого человека есть склонность какая-то к чему-то, и Бог эту склонность использует.
1: Даже сначала дает?
2: Интересно наше, он как бы такими нас создает, вот, индивидуальными, с определенными талантами, с определенными наклонностями, а потом он их пытается в свое дело как бы интегрировать, что ли, ну, чтобы мы приносили пользу уже для его славы, не для своей.
1: Еще раз, он хочет интегрировать наши таланты или наши дары, которые он же нам и дает, чтобы мы принесли пользу
2: в его... деле спасения людей.
1: Mm-hmm.
2: Опять же.
1: А можно сказать, что любой человек вообще для этого создан? Что любой человек Богом создан для этого, чтобы мы помогали Богу в деле спасения людей?
2: Ну вот написано вот апостола Павла. Мы его творение, то есть мы люди его творение. Мы созданы во Христе Иисусе. То есть вот уже все люди созданы во Христе Иисусе.
1: Дорогие друзья, вот каждый из вас, кто сейчас нас смотрит, вот, пожалуйста, проникнитесь этим. Вы созданы во Христе Иисусе. И исключений нет. И неважно, что сейчас в вашей жизни происходит, и вообще, как сложились ваши жизненные обстоятельства. Вы созданы во Христе Иисусе.
3: На добрые дела.
2: А дальше написано, да, вот как Лена правильно говорит, на добрые дела, которые Бог уже предназначил.
3: Вам
2: исполнять. Вот если предназначение Господне тут. Угу. То есть мы все предназначены Богом совершать добрые дела. Угу. Какие добрые дела? Он же опять и говорит, какие. Вот идите, проповедуйте Царствие Божие, исцеляйте больных, изгоняйте бесов, и вот это будет ваше служение. Мне, говорит Господь, это Богу служение. И они пошли, это сделали.
1: Служение, служение, да? То есть человек таким образом служит Богу и людям.
2: Он расценивает это как служение. И Бог принимает именно так.
3: Но и в этом, в принципе, заключены вот эти две основные заповеди, которые Господь сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всем разумением твоим, всем крепостью твоей и ближнего своего, как самого себя». То есть, по сути дела, вот это исполнение, да?
2: Прикладные, да, вот такое, как сказать, проекции, что ли, заповеди на нашу повседневную жизнь. Вот как эти заповеди теперь исполняются в нашей повседневной жизни. Вот,
1: в случае учеников... И вот еще раз я возвращаюсь, может быть, я уже слишком много раз это повторяю, но Бог создал нас для того, чтобы возлюбить.
2: Да.
1: Правильно
2: да.
1: понимаю? Чтобы возлюбить Его, возлюбить ближнего. А это вообще, в этом нет насилия Бога над человеком?
2: А любовь – это не может быть насильная. Да. Она, это тогда уже не любовь, а что-то другое. Она идет только от искреннего желания сделать кому-то хорошо, принести пользу, кому-то помочь, или с кем-то порадоваться, может быть, с кем-то погорчаться, кого-то поддержать. Это же идет не от того, что меня кто-то заставляет делать. Вот Бог меня заставляет, иди, вот сейчас этого человека успокою, утешу. Он этого не хочет. Это вообще чуждо. Вот это все насилие такое вот. И тем более духовное насилие. Человек это делает все по доброму желанию, по искреннему сердцу. И опять же, откуда это все в человеке? Это Бог делает, Дух Святой делает вот таким вот образом.
3: Во Христе Иисусе.
2: От благодати Его, да? Во Христе Иисусе, что мы называем.
3: Но даже вот если спроецировать вот отношение Бога к человеку, да, и посмотреть отношение матери, отношение к отца к своим детям, ведь родители хотят только хорошего для детей, но тем не менее приходится применять разные методы воспитания. И мы, как непослушные дети, Господь тоже к нам применяет разные методы воспитания. Да, Он желает только хорошего нам. Так же, как и мы, родители, желаем только хорошего нашим детям. Но методы разные бывают.
2: Да, это формирование характера. Да. Но вот здесь мы говорим конкретно о служении. То есть Бог не делает нас какими-то лентяями, когда Он там спасает нас для Царства Божия. И в Царстве Божьем тоже наверняка найдется для каждого работа, но уже не такая вот непосильная, там, с болью в голове, там еще что-то.
1: Бессмысленная.
2: Бессмысленная, совершенно верно, да. Все это определенную пользу будет приносить уже всей Вселенной, не только земным людям и жителям.
1: То есть это тоже служение будет?
2: Это будет служение. И служение нет ничего такого там изнуряющего, вот какого-то, ничего-то негативного. Вот мы говорим, служение – что-то такое вот, заставляет что-то нам делать, там какие-то, а я не хочу. Такого в Царстве Божьем нет.
3: А мне вот сейчас представилась такая иллюстрация, да, когда, ну, любое изобретение, которое сделано, да, и если оно в совершенстве действует, да, то в нем нет ничего лишнего. То есть каждая деталь, каждая там гаечка, винтик, шестереночка или что-то исполняет свою роль. И вот так же ведь, в принципе, Господь хочет, чтобы мы были все едины. Ведь Он недаром тоже говорил о единстве постоянно, да? И вот это вот единство как раз проявляется в том, что в Царстве Божьем у каждого будет свое место, своя цель, да, свое дело. И мы не будем мешать друг другу, а мы будем созидать и расширять это царство.
2: И дополнять друг друга.
3: И дополнять друг друга. То есть вот это вот, замысел Божий, он же вообще великий замысел, да? И он хочет, чтобы этот замысел осуществился. И то, что грех нарушил, да, он сейчас восстанавливает. Вот то, что было нарушено грехом.
1: Он восстанавливает в наших сердцах.
3: Он восстанавливает, да, вот это вот любовь к Нему, любовь друг к другу. И любовь созидает. Там, где любовь, это созидание.
2: И еще любовь к добрым делам. Вот хочется вот это сделать. Вот.
3: Да, да.
2: Я
3: да.
2: не представляю Моцарта, который вот насильно себя заставлял что-то писать, какую-то музыку, которая, по-моему, восхищается весь мир. для него это было удовольствие наверняка. То есть это был и потребность, и страсть, и как угодно.
3: Да, да, да.
2: Ему это нужно было.
3: И это все-таки вдохновение Божие, да? То
2: конечно.
3: Есть мы понимаем, и все сейчас говорят о том, что музыка Моцарта, да, это вдохновление.
1: Ну, вообще творчество.
3: Да, да, да, творчество – это дар, вдохновение, да, Божие.
1: Да.
3: Потому что это вдохновляет и других людей, и это побуждает других людей на добрые дела. Потому что, как говорят, классическая музыка оздоравливает, даже здоровье поправляет. Так что это же чудо.
2: Ну, Бог, потому что действует по интересам. Он видит, то есть дает какую-то склонность нам, она развивается, у нас появляется какой-то интерес, и он этот интерес использует в добром деле. То есть в деле созидания, в деле, который приносит пользу. Не просто так я вот сижу на диване для себя что-то. Нет, оно идет и дальше.
1: Ну вот вопрос у нас в самом начале прозвучал. Что Бог хочет от нас сегодня? Что Бог хочет вообще от человека? А что от человека зависит? То есть Бог заложил в него. А мы, коль не даем тебе раскрыть тему, мы так далеко ушли от апостолов. Ну, я не знаю, может быть, на этот вопрос ответим. Или, может быть, ты даже на примере апостолов нам ответишь на этот вопрос. А от человека-то что зависит? То есть Бог заложил в нас это все. Он хочет, чтобы мы служили Ему, людям, чтобы мы служили добру, чтобы мы служили любви, миру. Вот. А человек-то что должен? Что-то должен?
2: Человек должен идти за Богом, за Христом. То есть вот учеников тоже никто ведь не гнал палкой за Христом. Ну-ка, давайте-ка. Или он сам не привязал их к себе. А они все это делали, вот они не могли просто отстать, что ли. Их так поглощало вот это следование за ним, и слушание его с проповеди, взирание на то, как он делает чудеса, как он общается с людьми, какой он отзывчивый. Из него источается любовь, все доброе, что они, наверное, в этом мире видели, они сконцентрированы были в их понимании во Христе. И как-то Петр сказал даже: «Господи, ну куда нам идти? Ты же межглагол, мы не можем просто от тебя оторваться. Настолько ты прекрасен, настолько нас к тебе тянет». И то же самое и сегодня. Когда человек понимает, кто такой Христос, что в нем сосредоточено все, что в мире есть доброго, полезного, светлого, чистого, ну, невозможно оторваться уже. И поэтому...
1: Это понимание дается верой? Ну как вот? Вот я думаю, нам сейчас многие возразят и скажут: ну как так вы можете говорить, что вот все хорошее, что все вообще доброе, положительное, что оно все дается от Бога. А как вот можно быть в этом уверенными, что это на самом деле так? А не просто, что вот мир, он эволюционирует, выживают как...
2: Сильнейшие.
1: Нет. Выживают добрые, выживают любящие. Это я такое слышала, что вот говорят, это просто результат эволюции. Потому что если люди будут ненавидеть друг друга, они будут уничтожать друг друга и так далее, и это просто приведет к вымиранию. Вот. А что это эволюционное свойство – любить, защищать, даже слабых, спасать.
2: Ну вот можно привести пример, опять же, библейский. Ну, насколько этому люди верят. Но вот был такой персонаж в Библии — Каин, который убил своего брата. И вот Бог его за это никак не покарал. Вот никакого наказания. Мы не читаем, что Каин там кровь за кровь. Там, да? Он совершенно остался таким же, как и был, свободным. И Бог ему говорит: ты будешь скитальцем, земля просто тебя не будет носить. Ну, что значит «земля не будет носить»? Это тоже вопрос такой.
1: Потому что он прожил очень много лет после этого?
2: Ну да, он очень много лет прожил, у него были потомки, у него был целый род каинатов. И все вот эти его потомки, они в конце концов развратились настолько, что Богу
1: пришлось... И развратили все вокруг себя.
2: Да, и развратили даже тех, кто любил Бога и верил в Него, что Богу пришлось наводить потоп в результате. То есть вот какая-то эволюция без Бога. То есть Каин от Божьего лица был изгнан. Господь вот таким вот образом проявил свой гнев. То есть он просто предоставил Каину вариться в собственных грехах. Вот в собственном своем соку, что ли. Вот ты такой, да, пожалуйста, вот ты человек, все, я от тебя отстраняюсь. Я тебя не буду не заставлять ничего делать, не служить мне, там, не любить меня, все, делай, что хочешь. В результате эволюция – потоп.
1: То есть в результате эволюция греха, а не добра.
2: То есть человека греховного. Как мы можем избавиться от греха без Бога? Это невозможно. Это иллюзия, что человек может сам каким-то образом выкарабкаться из своего там гнилого состояния в состояние любви, например, или сохранить настолько любовь в себе, что в конце концов любовь поражает еще больше, любовь еще больше, и вот такая эволюция приведет к тому, что мы будем процветать. А оказывается, что нет. Вот судьба Каина показывает обратное.
1: Ну и не только Каина.
2: А потом еще и другие примеры есть библейские, да. Ну, Содом, Гоморра, например. Тоже. Поэтому...
3: Да, и вот интересный текст тоже у апостола Павла. Мы очень часто к нему, ну, обращаемся, к посланиям апостола Павла. Вот послание к римлянам, как раз есть-то такой текст. «Открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека, подавляющих истину неправдою». То есть вот гнев Божий именно в том, что он оставляет этих людей. Да. И они предаются своим грехам. И до такой степени этот грех распространяется в них и через них, да, что они, ну, сами умирают.
2: А там дальше вот, кстати, написано.
3: Да, да, тут тексты очень
2: попустил
3: такие.
2: Бог, вот, им попустил Бог делать непотребство.
3: Да, просто. Да, да. Но они... «Как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку. И то предал их Бог,
2: вот.
3: Да, в похотях сердец их, нечистоте, так что они сквернили сами свои тела».
1: Угу. То есть вот естественная эволюция, к сожалению, грехов...
2: Получается,
1: ну,
2: да.
1: Вот к такому она ведет.
3: Да, то есть это к смерти. Угу. То есть не к прогрессу, а к...
2: Поэтому нужно чем-то заниматься полезным. И Бог нас дает занятия. Он занимает каждого человека, который приходит к нему. И занимает по интересам. Если, конечно, эти интересы не являются там... греховными какими-то или там, ну, порочными.
1: По возможностям, ну, по талантам, по склонностям, да?
2: Да, да.
1: Угу. А вот давайте немножко уже времени остается у нас в обрез, я бы сказала. Давайте возвращаться к ученикам Христа. То есть Он их избрал, Он их призвал, и Он их направил. Вот давайте, к чему Он их направил?
2: То есть Он их не только направил, Он их обеспечил дарами для служения.
1: Угу.
2: Это тоже Он сделал, потому что ученики сами по себе, как мы уже сказали, они ничего не умели. Тем более такие вещи, как вот исцелять болезни.
1: Угу.
2: То есть Иисус это им дал. И сказал им, ничего не берите в дорогу, ни пуска, ни сумы, ни хлеба, ни... Даже вот это, даже Он даже позаботился об их повседневных нуждах. О пище, об одежде. Он от всего их отстранил и говорит, я иду впереди вас как бы. Я вас поддерживаю, я вас направляю к людям. Идите во все города, где вас примут, и говорите там о Царстве Божьем. Вот такая задача была у учеников. Это была их самостоятельная работа первая.
1: Угу.
2: До этого они были все время с Христом. Все время смотрели за его действиями, за его словами следили, там, поучались его учением, притчам. А сейчас он как бы их оставляет один на один. Идите, вот теперь вы проявите, ну, сдайте экзамен, что ли, на зрелость.
1: Можно сказать, что нас он тоже так же вот оставляет один на один, потому что с учениками-то он физически был. То есть он их 12 избрал, и они с ним ходили. А потом он им сказал, вот идите теперь сами. А с нами-то физически Господь не присутствует, хотя, может быть, вот наша вера, наша связь с ним, она может быть какими-то физическими, ну, чем-то и измеряется. То есть она вызывает в нас что-то, результаты.
3: Но мы, наоборот, даже имеем сейчас большее преимущество. Там только 12 с ним было, но 70 еще было учеников. А сейчас он сказал, что я пошел и пошлю Духа Святого, который прибудет с вами, с каждым из вас. Mm-hmm. То есть у Духа Святого нет ограничений. Если Иисус Христос был ограничен плотью, то Дух Святой не ограничен. такими. И у него сверхъестественная сила имеется пребывать с нами, со всеми, с каждым. Одновременно
1: и,
3: может.
1: Да, скажет. И параллель можем вот эту вот провести, что точно так же, как Христос учеников обеспечил, он сказал, не заботьтесь, но вы не можете повезти с собой целую повозку ваших пожитков. Вот, то точно так же, наверное, он заботится о каждом из нас, когда мы отдаем, что ли, себя на служение. Или же тут уже попахивает фанатизмом, что мне вообще ничего не надо, я ничего не буду зарабатывать, я не буду работать, я буду ходить проповедовать Слово Божье, и мне не важно, как я буду при этом одет, как будет себя чувствовать моя семья. Вот этот аспект хотим затронуть?
2: Ну, мы можем затронуть этот аспект, потому что это важно. На что же я буду жить, если я пойду только проповедовать, и все? А как же там зарабатывать на хлеб насущный? Хлеб насущный очень важен. Мы об этом будем говорить, когда будем о молитве «Отче наш». Поэтому Христос и об этом заботится. И есть, я вспоминаю сейчас один текст, который, по-моему, Иов произнес. «Не видел я праведника оставленным».
3: И потомков его, нуждающихся в хлебе.
2: Да. То есть Бог не оставляет тех, кто полностью на него положился и полностью ему доверился. Человек откуда-то все равно, ему посылается и пища, и средства для того, чтобы одежду купить, и чтобы дом свой содержать.
1: Ну если... и работа ведь посылается, да?
2: Да.
1: И обстоятельства
2: конечно.
1: Жизненные посылаются.
2: И здоровье.
1: Которые... И здоровье. И вот находит человек именно ту работу, которую он, ну, например, при других обстоятельствах никак вот не мог найти. А тут он ее находит.
2: То есть Бог заботится обо всем, если человек ему доверяет. Но в отношении к ученикам, тут, да, им пришлось оставить свои сети, свои занятия.
1: Рыболовные.
2: Они не работали уже вот в присутствии Божьем. Ну, потому что их было 12, и потому что это были особые люди, которых учитель, наставник готовил, чтобы они остались после него и распространили эту весть.
1: По
2: ведь
1: всему
2: распространили
1: миру.
2: Же ведь.
1: Да. 12 человек распространили христианство по всему миру.
2: И благодаря тому, что Господь позаботился о них вот таким вот образом, наделил их особыми дарами, необходимыми для служения, наделил их всем необходимым для того, чтобы они не испытывали нужды ни в хлебе, ни в одежде, ни в жилье. И они с таким вот чувством, я думаю, благодарности Богу, завершили свое служение в итоге.
1: Угу.
2: А что касается нас...
3: Угу. Ну, угу. Хорошо.
2: У нас тоже есть возможность Богу служить в каждом нашем, в каждой нашей семье, в том месте, где мы находимся. Это реально все. Это не сказки, не вымыслы.
1: Угу. То есть можно даже служить Богу. Ну, просто если ты этим напитан, если это у тебя на самом деле внутри, то можно служить Богу и находясь в набитом битком автобусе.
2: Да, даже можно мыть посуду и при этом Богу служить.
1: Угу.
2: Потому что я стараюсь сделать как можно лучше это, как для Бога, а не как для человека. Вот представьте, грязную тарелку я Богу вымою и скажу, Господи, это для тебя я сделал. Нет, я же ее вычищу как следует.
1: Ну, да. Ну или вот в автобусе, вот все теснят, наступают на ноги, толкают, еще что-то. А ты в это время, вот ты Господу молишься и говоришь, Господи, помоги мне сейчас все равно источать добро, помоги мне сейчас быть спокойным. И он ведь это даст, и это тоже будет служение окружающим. То есть когда уже там нагнетенная обстановка в автобусе, кто-то начинает ругаться, переживать, вот, а ты в это время вот что ли оздоровляешь эту обстановку тем, какой ты.
2: Конечно. Да.
3: Интересно, вот автобус вы затронули. Просто даже собственным примером ты побуждаешь людей сделать тоже добро. Ну, вот когда в переполненном автобусе, я вот, например, сижу, да, я пытаюсь уступить место более старшим людям, чем я. Ну, хотя сама уже не молодая, да. И тем самым часто даже молодежь, сидящая рядом, но, может быть, не обращающая внимания на рядом стоящих пожилых людей, они встают. И как бы и мне не приходится вставать, потому что практически уступаю себе ровесникам, да, но это их побуждает, это тоже вот служение, да, то есть своим примером побуждение к добрым делам других людей.
2: Это наше главное призвание даже, как вот у Павла написано.
3: Добрые дела.
2: Призваны на добрые дела, чтобы их совершать. То есть Бог всегда одобряет вот такие маленькие, как казалось бы, незначительные, но добрые дела, которые mm-hmm. служат к пользе. Mm-hmm. Опять же, вот служение же – это польза. Мы можем подчеркнуть вот это. Если я не приношу пользы, то как вот смоковница бесплодная, и я буду искоренен, в конце концов, засохну, завяну, и к чему моя жизнь тогда? То есть смысл жизни, вот получается, что в служении.
1: А смысл служения?
2: А смысл служения, чтобы приносить пользу людям и Богу.
1: А зачем?
2: А для того, чтобы Царство Божие расширялось.
3: Расширялось, да, распространялось.
2: Распространялось на земле, да. Как на небе. Потому что Царство Божие, оно ведь не какое-то вот такое, как стоячее такое озеро там или болотце. Оно как река, я вот представляю себе, что там всегда какое-то движение, что-то всегда творится новое, что-то такое вот там происходит. Я не знаю, как
3: созидание,
2: это...
3: Созидание, то есть именно это созиждется.
2: Оно движется, то есть.
3: Да.
2: И служение – это как бы это движение, получается. Что я что-то делаю, я не лежу, а я что-то, чем-то занимаюсь, чем тебя занят, и это занятие приносит пользу и мне, и окружающим меня людям. И приносит пользу Богу в итоге.
1: То есть вот то, что Царство Божие внутри вас есть, это тоже библейское, да, выражение. То есть когда оно внутри нас, потому что мы Бога допускаем в свое сердце, то тогда оно начинает распространяться и вокруг, даже в этом мире греховном, и в этом мире зла. То есть когда еще, ну, как бы вот вечности с ее отсутствием вообще болезней, слез и горя, еще здесь вообще даже как-то и не ощущается.
2: Да. Ну, Христос потом показал Царство Божие через несколько глав, вот мы прочитаем, некоторым людям. Но в представлении нашем, да, Царство Божие как-то вот что-то такое, что-то какая-то сказка там, да, что-то такое сказочное, какие-то чудеса там и прочее, прочее. А Царство Божие, оно вот на бытовом уровне, оказывается, вот здесь, на земле, может быть. И если бы все люди делали добрые дела, представьте, да, что никаких бы войн, никаких вот раздоров, все было бы, ну, у нас экономика бы процветала, и люди бы, может быть, меньше болели, может, вообще перестали бы болеть. Вот, ну, вот эта сказка была бы на земле.
3: В реальности.
2: Это я так верю, я не знаю, может, я не прав, конечно, но мне вот так кажется.
1: Ну что же, мы задали в начале вопрос, что Богу нужно от нас, что Богу нужно от человека. Мне кажется, что мы с вами, друзья, хорошо ответили на этот вопрос. Что Бог хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы мы нашли покой нашим душам. А для того, чтобы это произошло, мы должны служить Ему, мы должны служить друг другу, и мы должны распространять Царство Божие, которое Он дает в сердце верующему человеку. А может быть, еще что-то Лена дополнит и Коля в завершении вот того, что Бог хочет от человека, что Бог хочет от нас сегодня?
2: Бог хочет, да, вот правильно сказал ты, Юлия, что он хочет, чтобы мы были счастливыми, и чтобы делали счастливыми окружающих нас также, близких нам людей. Они, в свою очередь, делают счастливыми нас. То есть вот эта вот такая вот цепная реакция идет. Осчастливливание людей благодаря тому, что ну, Христос вот таким вот образом на наше сердце влияет.
3: Но и мне хотелось бы вспомнить всем известный Псалом 22-й «Господь пастырь мой». Тогда, когда Давид был в изгнании и был, за ним гонялся Саул, он говорит: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». То есть в присутствии Божьем я не нуждаюсь ни в чем. Он покоит меня на злачных пажитях, водит к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет на стези правды ради имени своего. То есть это вообще в присутствии Божьем это счастье, радость, мир, любовь.
1: Спасибо огромное. Лена, Коля, спасибо и вам, дорогие друзья, что вы провели с нами это время, когда мы рассуждали о том, что Бог хочет от человека и насколько мы можем оказаться, что ли, вот в сфере той, когда мы радуем Бога тем, какие мы, и когда Бог радует нас тем, что Он в нас присутствует. Спасибо и ждем новых встреч с вами. До свидания.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». В эфире радиоканал «Три ангела».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Лицом к лицу.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы очень рады новой встрече с вами в передаче «Лицом к лицу». Те из вас, кто хорошо нас знают, наверное, помнят, что эфир телекомпании «Три ангела» начался в 1993 году в Нижнем Новгороде. И те, кто действительно давно смотрит наши передачи, в этом эфире много, наверное, видят нашу гостью Викторию Ахундову, автора и исполнителя христианских песен. И сегодня у нас прекрасная возможность с Викторией встретиться. Она у нас в гостях, и сегодня она предстанет перед нами не просто исполнителем чудесных песен, а мы познакомимся с ней сегодня как с человеком, который рассказывает о своем внутреннем мире, о своих переживаниях, о том, что такое для нее Бог, о том, что такое для нее вера и что такое для нее духовная музыка. Виктория записывалась у нас, записывала свои песни в 1997-98 году, но мы в скором времени планируем еще новые записи, так что много было у нас возможностей уже с ней видеться, и будут они продолжаться дальше. Давайте, Виктория, сегодня поговорим о том, кто вы, что вы, откуда вы родом, какова ваша семья. Очень хочется, чтобы люди близко вас узнали, почувствовали.
3: Спасибо большое. Я очень благодарна вам, что появилась вот такая возможность не просто петь у вас здесь, а поговорить с людьми, поговорить с вами. Потому что иногда складывается такое впечатление, что я пою здесь на земле, потом отрываюсь от всех проблем, перелетаю на Луну или на необитаемый остров, отрываюсь.
2: Или в ангельские сферы, да, потому что голос действительно ангельский, песни такие.
3: Да, и что
2: же
3: меня эта жизнь земная не трогает и не касается, и что я лишена вообще проблем в жизни. Мне очень не хочется, чтобы складывалось такое впечатление, потому что я точно такой же человек, как все живущие здесь на земле, просто пою.
2: Да, Господь дал такой дар, такой чудесный талант. Да, мы очень за него благодарны. А вы родом?
3: Родом. Трудно сказать, откуда я родом, потому что я только родилась в городе Орджоникидзе. Потом переехала, мама жила уже на то время в Баку. Долгое время прожила в Баку. Потом так сложилась судьба, что жила в Тамбове, в Воронеже, в Волгограде, во Вьетнаме долгое время прожили. Сейчас последнее место жительства – Воронеж. Поэтому, когда меня спрашивают: «Виктория, откуда вы?», мне трудно ответить на этот вопрос.
2: Расскажите, пожалуйста, немножечко о вашей семье.
3: Семья у меня большая, наверное, потому что мы сейчас живем вместе с семьями моих дочерей. Их у меня две. Это и дочери с мужьями, и внуки, которых тоже двое, которых я безумно люблю и познала, что такое быть счастливой бабушкой.
2: Глядя на вас, очень трудно поверить.
3: Спасибо большое,
2: уже бабушка.
3: Спасибо. Спасибо, но вы знаете, когда меня спрашивают, Виктория, там, о пластических операциях или еще о средствах от морщин, я в последнее время отвечаю, что есть одно очень хорошее средство от морщин. Это молитва с благодарением.
2: Да, это радостное расположение духа.
3: Да, радостное расположение духа.
2: То есть это оптимизм, который тонизирует, приводит в хорошее состояние весь наш организм.
3: Да.
2: И даже на морщины влияет. В положительную сторону.
3: Это безусловно, да.
2: Влияет на иммунную систему. Не случайно в Библии сказано, что унылый дух сушит кости.

0: А веселое сердце целебно, как врачество. То есть, действительно, врачует нас, наше хорошее настроение повышает наш иммунитет.
1: Совершенно верно, да, я с вами согласна.
0: Итак, большая семья. Давайте немножечко о вашей музыкальной карьере. О том расскажем, где вы учились, как вы пришли к музыке.
1: Училась я, закончила консерваторию как оперная певица.
0: А в каком городе?
1: Это город Баку.
0: Вы замуж вышли?
1: Тоже там вышла там замуж. Же. Там же вышла замуж.
0: Я знаю, что вас ваш муж очень поддерживает во всем том,
1: да,
0: что вы делаете.
1: Да, я очень благодарна мужу за его поддержку и за его долгое терпение, потому что много очень поездок, много концертов, и он терпеливо и с пониманием относится к тому, что я делаю.
0: Может быть, даже благодаря его поддержке удаются и
1: конечно,
0: вот,
1: конечно,
0: ваша
1: деятельность. Если бы я знала, что он не одобряет этого, это очень мешало бы. И я очень благодарна Богу, прежде всего, потому что в Божьих руках сердце моего мужа, и его поддержка для меня очень важна.
0: Итак, вы получили музыкальное образование в Баку?
1: Да.
0: Затем, как развивалась ваша музыкальная деятельность?
1: Затем я уехала во Вьетнам. Я,
0: уже замужем были?
1: Да, уже была замужем. Муж уехал туда в командировку, его отправили. И я уехала с ним, с детьми, с ним. И мы долгие годы прожили во Вьетнаме, это больше 10 лет. И,
0: какие впечатления остались от той страны?
1: Вы знаете, очень хорошие. Очень хорошие впечатления, но вообще мне кажется, что наши впечатления зависят от нас самих. Mm-hmm. Что мы хотим получить от мира, что мы сами несем в этот мир. И от этого и строится, на этом строятся наши впечатления. Mm-hmm. Это вот, если позволите, я так немножко уклонюсь,
0: да,
1: от,
0: конечно,
1: темы нашего сейчас вопроса. Я ехала недавно в Иркутск в поезде. 4 дня пути, и меня поразила природа, которая была за окном. Это мощные сибирские реки, это сопки, это тайга, солнце, снег искрящийся. Но вместе с этим были замерзшие туалеты, вместе с этим была влажная постель. Но в памяти осталось то, что было за окном. Поэтому от нас с вами зависит, что наполняет меня, что остается в моей памяти и что я вот сейчас ощущаю. Либо я вижу только колючки и влажную постель и замерзшие туалеты, либо я вижу солнце и все остальное, что дарит Господь для радости, а этого очень много.
0: То есть вот опять то же самое жизнеутверждающая позиция, да?
1: Да.
0: Хорошо, возвращаемся тогда к вашей музыкальной деятельности.
1: Да, и вот я уехала во Вьетнам, я преподавала музыку в школе, я пела в ансамбле, пела все, что возможно, даже участвовала в фестивале, вьетнамском фестивале, таком большом фестивале, и умудрилась там получить первое место, пела на вьетнамском языке, что им очень понравилось. Правда, сложно было очень петь, но получилось, наверное, раз удалось получить какой-то у них приз. Вот, а потом...
0: Это были уже духовные песни или нет?
1: Нет, это были еще не духовные песни, но это были годы, знаете, какие, когда мы еще пели песни «Красная гвоздика», а во Вьетнаме по сей день поют о Ленине, по сей день у них еще же коммунистическая партия у руля, и поэтому у них так вот, как в те наши годы, построена жизнь. Поэтому это были такие полупатриотические песни. Вот, а потом оттуда переехали мы в Тамбов, там жила моя сестра, и переехали туда все мои родные. Там я работала в филармонии солисткой, там я преподавала вокал в музыкальном институте. Вот, а потом появились эти песни, которые я пою сейчас.
0: Вот давайте на этом немножечко остановимся. То есть все, о чем вы рассказываете, вы были счастливым человеком, вы были радостным человеком. И все-таки в жизни произошла еще какая-то вот перемена, когда вы перестали петь вот те песни, которые вы назвали такими вот патриотичными, ну, не знаю, просто призывными, что ли, ну, можно сказать, политически одухотворенными, может быть, можно назвать эти песни. И ваши песни стали одухотворенными. сотворены чем-то иным. Угу. Что это? Давайте поговорим про это
1: немножко. Юля, знаете, на что хотелось мне обратить внимание? Вы сказали, я была счастливым и радостным человеком. Я не могу сказать, что в то время вот, я была счастливым и радостным. Я была взрывным человеком. У меня если радость, то это была радость через край. Но если была печаль, то это была такая печаль, что и белый свет не мил, и я просто уже выключалась из жизни. И муж мне всегда говорил, что так жить нельзя, ты сгоришь. Невозможно выдержать вот такой бурной реакции на радость, на печаль. То, что сейчас во мне, это совсем другое. Вот в то время, если бы была влажная постель, то я бы ее очень хорошо ощущала. Она бы мне мешала, и это бы портило все, что есть хорошего. Угу. Но с тех пор многое изменилось.
0: А в чем причина? Давайте сегодня поговорим об этом. То есть, есть ли какая-то причина, когда человек, ну, уже расположен к тому, чтобы сильно воспринимать жизнь, сильно ей радоваться, сильно печалиться. И вот он обнаруживает что-то еще иное, то, что заставляет его нормально воспринимать все тяготы и действительно радоваться в тех ситуациях, которые, может быть, кажутся нерадостными?
1: Есть большая, очень большая причина. И каждого человека Господь ведет к себе.
2: Лицом к лицу.
1: Каждому человеку в определенный период жизни Господь стучит в сердце.
0: Вы это утверждаете, это не просто для красного словца, каждому человеку.
1: Я это утверждаю на основе не только своего опыта, а в связи с тем, что много поездок, я очень много общаюсь с людьми. После концертов подходят люди со своими проблемами, со своей болью. И то, о чем мы сейчас с вами говорим, это не только наблюдение моей собственной жизни и моих собственных чувств, а это опыт других людей. Mm-hmm. А среди этих людей, поверьте, такие разные люди. Это и заключенные в колониях строгого режима, это и больные со страшным диагнозом, со смертельным диагнозом, это и люди, живущие в полном достатке, как мы считаем, в полном достатке.
0: Поэтому, на самом деле, испытывающие страх,
1: да,
0: может быть,
1: да,
0: одиночество.
1: Да, да, это люди с достатком, но которых внешне можно сказать, что они счастливы. Но у меня были встречи такие, что стоило чуть-чуть тронуть струнки души, когда люди просто плакали. Плакали, и вот эта пыль, так скажем, маска, которую носят люди,
0: пыль, да,
1: для того, чтобы не ударили лишний раз, для того, чтобы не потерять уважение, не потерять положение, это часто рассыпается, когда человек заглядывает в свою собственную душу. Потому что нет человека на земле, который был бы лишен проблем, который был бы лишен боли, который был бы лишен чувства одиночества, чувства недовольства, чувства разочарования. Нет таких людей.
0: Да, страх, по-моему, большую роль,
1: да,
0: играет. Есть,
1: да,
0: страх,
1: да,
0: смерти. Есть страх потерять, вот вы говорили про обеспеченных людей, потерять,
1: да,
0: накопленное.
1: Да.
0: Есть страх за своих родных, за своих близких. Это ведь тоже очень сильное,
1: да,
0: явление страха.
1: Да. Да. И вот то, что произошло в моей жизни, то, о чем вот мы говорили с вами, что в определенный период жизни Бог стучит в сердце. И каждому человеку, да, каждому человеку он приходит понятным именно для этого человека путем. Ко мне в мою жизнь Бог пришел через песни. Я музыкант, появились песни, стали появляться. Я не думала о них, я не ставила себе цель начать писать песни, тем более духовные. Они просто появились. И первая песня, я помню, когда она появилась в таких обстоятельствах, когда контейнер собран был, мне надо было переезжать. Я была одна в этот момент, муж был в командировке. И когда получилось в моей жизни то, о чем остальные люди говорили, что это невозможно, это не может произойти, ты одна никогда этого не сделаешь. Но это произошло. Но в тот период я начинала день, это было впервые таким опытом в моей жизни. Я просыпалась и говорила: «Господь, я ничего не могу. Если ты не поможешь, ничего не произойдет. Пусть совершается воля твоя». И когда получилось все...
0: А откуда, Виктория, вы знали, что можно так к Богу обращаться, что Он это слышит и что Он отвечает на это?
1: Наверное, каждый человек понимает, что есть в жизни какая-то сила, которая нам помогает и которая может... Не всегда помогает, но всегда ведет, и есть над нами эта сила.
0: Не всегда помогает, может быть, она не всегда помогает так, как мы предполагаем.
1: Так, как нам, да. Как...
0: Она должна бы нам помочь.
1: Да, но как нам деле... кажется нужным. Да, да. На самом деле эта сила всегда с нами, всегда, как написано в Слове Божьем, «Око мое над тобою», говорит Господь.
0: То есть вы знали, что это Господь, что к Нему нужно обратиться.
1: Да, да, но в тот момент я понимала, что это не просто вот... Тот Бог, который существует в понимании некоторых людей, и в моем понимании тогда существовал на уровне свечей, куличей или крашеных яиц.
0: Не это на уровне это... личности.
1: Я не знала этого Бога, я не знала его как личность, я не знала, что можно с ним говорить, но просто мне некому было больше обратиться. И каждый человек в жизни бывает в такой ситуации, когда прижат к стене обстоятельствами, и когда опускает руки и говорит: «Я не знаю, что делать, Господь, если ты есть, помоги». Вот это была та ситуация. И когда я стала просто молиться, и когда все получилось, и я встала на колени и сказала: «Господь, я поняла, что ты есть».
0: А в чем было затруднение, если это не секрет?
1: Не секрет. Это был и сбор контейнера, это была и отправка контейнера в то время, когда начались чеченские события, и мне все вокруг говорили, что не отправляй, потому что он потеряется в дороге, дороги перекрыты. Мне сообщают то с одной, то с другой стороны, что контейнеры в скрывают, даже если они доходят до места назначения, они приходят пустые, потому что в пути они теряются или просто их грабят. Но внутри вот, Господи, что делать? Другого выхода нет. Я должна собрать, я собрала.
0: То есть для Бога даже это важно? Ведь вот считается, что ну, я должен обратиться к Богу, Господи, помоги, только когда я заболел страшной болезнью или когда что-то случилось с моими родными и близкими. Сбор контейнера и отправка контейнера – это то, с чем можно обратиться к Богу?
1: Может быть, со мной кто-то и не согласится, но Бог в своем слове нас называет своими детьми. И скажите, какому родителю не важна любая мелочь в жизни своих детей? Мне кажется, что если мы поймем, что великий всемогущий Творец – это не только Создатель всей Вселенной, но и наш Отец, если мы поймем, что это не только Управитель миров, но это и наш друг – то наше отношение к Нему изменится. И мы поймем, что Ему важна каждая мелочь в нашей жизни, и что каждая мелочь в нашей жизни зависит от Его воли. Допустит Он это или не допустит.
0: Если Он все-таки допустит что-то плохое, если бы Он допустил то, что ваш контейнер пришел бы пустым, ну или что-то подобное, ведь все равно это нужно воспринять как то, что вам во благо?
1: Вы знаете, я в тот момент не думала, как мне это воспринять, но когда пришел контейнер спустя год, когда мне, как я стала оплачивать его, пришла оплачивать, и мне женщина, которая смотрела по документам, она говорит: «Вы знаете, вот до узловой я вижу, как он шел. А дальше он что, у вас летел по небесам?» Потому что нигде не было отметки. И когда мы подошли к контейнеру, таможня подошла к контейнеру и сказала: «Вы знаете, здесь стоит дагестанская печать, и мы не имеем права открывать там без определенных представителей, не имеем права вскрывать, вдруг там пусто». И рядом, кстати, стоял контейнер, по которому ходили муж с женой, там валялись обрывки обоев, и они мне сказали: «Посмотрите, что мы получили. Это все, что мы получили. Это были обрывки обоев». И в тот момент, когда они мне сказали, что вот мы должны, я сказала: «Вскрывайте, открывайте. Даже если там стоит один тазик, я скажу большое спасибо, возьму этот тазик и пойду домой». Потому что единственное, о чем я молилась, когда не было в течение года никаких вестей о контейнере, я молилась о том, что: «Господи, я прошу Тебя, чтобы наши фотографии не попали в грязные руки».
0: Семейные.
1: Вот, да, вот за это было больно. А все остальное, и еще, что пусть все попадет в руки к тем, кто в этом нуждается, чтобы нужны им вещи, пусть они будут. Не было страха, что я потеряю и останусь без ничего, и как потом жить. Это уже после того, с опыта, вот как появилась песня, молитва первая, этот год вот общения с Богом и постепенное понимание того, что я не безразлична Ему, что моя жизнь касается Его сердца, что Он не безразличен к моим проблемам. Вот это понимание дало полный покой в сердце. Мне было все равно, что там пришло, что там не пришло.
0: Что же все-таки в контейнере оказалось?
1: Все, как мы уложили. Даже, я помню, в коробке была посуда, которую мы поставили и дверью прижали. Если открыть дверь, она просто вываливалась. Вот она стояла точно так. Все было в полной сохранности, ничего абсолютно не пропало. Это было чудо, которое еще больше меня утвердило в том, что мы хранимы Богом, когда мы Ему доверяем, когда мы к Нему обращаемся. У Него нет причин не помочь нам. Единственная причина может быть наши грехи, которые разделяют нас с Богом и которые мы должны удалять.
0: Тогда-то ваша первая песня и родилась духовная.
1: Да. Да, она появилась, и я вот начала рассказывать, что я молилась, и в этот момент я просто услышала музыку внутри. Мне надо было ее где-то записывать. Я нашла газеты, в которые я паковала вещи, и я быстро-быстро чертила и писала эти ноты, чтобы не потерять. А потом слова точно так же, и у меня вот вся газета была исписана. И первым слушателем той песни была моя мама. Я ей позвонила, сказала: «Мама, ты должна прийти, потому что что-то появилось, я не знаю, что это. Что с этим делать дальше?»
0: Это была первая авторская песня?
1: Это была первая авторская песня, да.
0: Как же это интересно. То есть вот это вот первый раз ощутить доверие Богу, вы еще не знали, что будет с контейнером. Первый раз получить вот этот вот покой от Него и создать в этот момент песню, первую свою.
1: Да, это было и подкрепление, это был и ответ Бога: «Не бойся, я с тобой». Он, ну, абсолютно всеми обстоятельствами в жизни показал свою реальность, свою заботу, свою любовь. И каждый человек, если он будет обращать внимание на все, что происходит в жизни, каждый человек может в своей жизни увидеть вот эту заботу. Увидеть эту любовь Божью к себе.
0: Прозвучала такая фраза: это произойдет, если грехи человека в этот момент не отделяют его от Бога. Давайте немножечко побольше про это поговорим, потому что, когда мы откровенны сами с собой, будь то верующие, будь то неверующие, мы все знаем, насколько мы грешны. Про это и Священное Писание говорит, что тот, кто утверждает, что он без греха, он говорит неправду. Как вот быть, чтобы грех не отделял от Бога?
1: Вы знаете, у нас иногда складывается такое неправильное, мне кажется, вот на мой взгляд, впечатление, что какой бы жизнью я ни жила, все равно Бог меня слышит, все равно Бог мне отвечает, все равно Бог мне помогает.
0: Или же наоборот. Ну, я, может быть, сбиваю вас сейчас с мысли, но какой бы жизнью я ни жила, все равно Бог меня не слышит, все равно Бог мне не отвечает и мне не помогает.
1: Да, совершенно верно.
0: А на самом деле?
1: А на самом деле это то, чему учит Священное Писание. Это то, чем изобилует Библия. Это те примеры общения Бога с людьми, общения людей с Богом. Любой грех – это препятствие. Препятствие в наших молитвах. Препятствие для Бога изливать на нас свои благословения. И поэтому, если мы знаем, что мы грешим, и не прав тот человек, который говорит, что он безгрешен, потому что если мы носим на сердце обиду или мы раздражены против какого-то человека, это уже грех.
0: То есть не только украсть, только позавидовать?
1: Конечно, потому что даже обычная заповедь «не убей», как иногда люди говорят: я не краду, я не убиваю, я никого там не изменила никому. Все, я безгрешна. А разве нельзя убить словом? А разве нельзя убить мыслью? Простым каким-то невниманием можно убить человека. Поэтому понимание греха, оно намного глубже, чем нам кажется. И поэтому вот если грех, он есть, то прежде всего я должна просить Бога о том, чтобы Господь простил мне этот грех. Но не только чтобы простил, а у меня еще должно появиться желание оставить этот грех, если я понимаю, что он стоит между мной и Богом.
0: Об этом тоже Бога надо просить? Ведь сами мы не в силах порой оставить свой грех. Но вот мы такие, вот такой у меня характер, такой у меня склад нервной системы, такова моя особенность. Я не могу отказаться, ну, вот от того, чтобы, например, не осудить кого-то.
1: В этом вся проблема, что все наши грехи, они становятся нашими привычками. Мы этим начинаем жить. Это становится нашим характером. А кто может из людей сам поломать свой характер? Тем более, что если человеку это нравится. Я недавно, ну, относительно недавно говорила с одним молодым человеком, который занимался наркотиками. Он таким образом восполнял пустоту. И мы говорили о Боге, мы говорили о силах зла, о силах добра, и он мне сказал такую фразу. «Виктория, понимаешь, я знаю, что есть дьявол, потому что я его вижу везде, но мне очень трудно поверить в то, что есть Бог».
0: Mm.
1: И вот тогда я впервые еще подумала о том, что в зависимости от того, на что мы смотрим, те силы мы и видим, с теми силами мы и общаемся. И когда потом зашел разговор о том, что надо оставить этот грех для того, чтобы Бог мог войти в жизнь, для того, чтобы Бог мог показать свою любовь и свою силу в его жизни, должно появиться желание. Оставить без Бога нельзя, но желание появиться в человеке должно. И тогда он мне сказал: «Я не хочу оставлять, потому что мне это нравится». И в ответ на это я ему сказала, что «прости, но я не смогу молиться». Но он мне в ответ сказал: «Я прошу, ты продолжай за меня молиться». То есть даже в таком состоянии человек понимает, что нужен Бог. Другое дело, что хочу я оставить греховную жизнь или не хочу.
0: То есть даже в том случае, когда не хочу отказаться от какого-то греха, все равно нужно молиться. В Священном Писании говорится: «Верую, Господи, помоги моему неверию».
1: Моему неверию,
0: то есть
1: да,
0: одновременно, да. А тем более, когда хочется отказаться от этого греха, хочется от него избавиться, то тогда уж тем более надо обращаться к Богу. То есть самому человеку не под силу
1: невозможно
0: стать хорошим.
2: Лицом к лицу.
1: Случай рассказывала одна женщина, она дитя Сталинграда, так называют их, она воспитывалась в детском доме в Волгограде. Это женщина, которую с детства научили: «Бей других, чтоб тебя не побили». И вот она тоже узнала Бога, и тоже внутри у нее началась вот эта борьба, что это надо оставить, я должна стать другим человеком, я хочу стать другим человеком. И она говорит: «Скажи, как мне не отвечать тем людям, которые мне причиняют боль?» Я говорю: «Попробуйте молиться и попробуйте просить Бога, чтобы он не дал вам говорить недоброе этим людям». И знаете, что с ней произошло? Она прошла мимо этих людей, она потом звонила и рассказывала. Пришла домой и говорит: «Я только вошла в свою квартиру, я упала в обморок. Все, что в ней кипело, это получилось как чайник, который кипит, ему закрыли носик и прижали крышку». Она просто от тех негативных эмоций, которые в ней кипели, она сама потеряла сознание.
0: Взорвалась.
1: Да. А представьте, если мы это выливаем друг на друга, что мы делаем? Поэтому грех – это понятие очень глубокое, и оно очень мешает прежде всего нам жить, потому что любой грех, он разрушает. Это потерянное здоровье. Это потерянный внутренний мир, это потерянный мир со своими родными и близкими. Это грех имеет одно последствие – разрушать. И если мы это поймем, то у нас не может не быть желания оставить грех.
0: Каковы шансы человека с помощью Божьей избавиться от греха? Велики ли, малы ли?
1: С помощью Божьей полное перерождение возможно.
0: 100%.
1: 100%.
0: Любому человеку.
1: Да, потому что Господь говорит, что без меня не можете делать ничего. Но там есть дальше фраза: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Если я поверю, ведь Господь для нас так много сделал, чтобы мы изменились. Ведь мы созданы по образу и подобию Божьему. Но как часто, глядя друг на друга, мы понимаем, что от образа Божьего в нас мало. А Господь хочет нас вернуть в то первоначальное состояние и все для этого делает, для того, чтобы мы действительно стали образом и Божьим здесь, на этой земле, друг для друга, чтобы мы несли свет в этот мир, чтобы мы несли мир, чтобы мы несли покой, все то, что есть у Него, у нашего Небесного Отца.
0: Очень интересно, Виктория, просто потрясающе. Ну, давайте возвращаемся к музыкальной деятельности. То есть вы имели музыкальное образование, вы были музыкантом, потом вы поверили в Бога, вы стали писать духовные песни. Как продолжалась ваша музыкальная деятельность? Немножко расскажите нам о своих достижениях, я знаю, что они не маленькие.
1: Одно время, вот как когда только появились духовные песни, я работала на сцене филармонии, я пела и классику, я пела и романсы, и пела оперу, оперные какие-то арии, пела и песни. В общем, репертуар был такой, довольно обширный. И пела и в детских спектаклях. Но чем больше мы наполняемся Божьим миром, тем больше мы ощущаем вот эту разницу. И пришел период в моей жизни, когда, во-первых, уже невозможно было разрывать внутренность на две половины. Потому что один день одна половина поет «Бабу-Ягу» в каком-то детском спектакле, на другой день я пою о Божьей совершенной любви. Вечером я пою «Кармен» о любви грешной, на следующий день я опять пою о Божьей чистой любви. Пришел период, когда уже невозможно было это совмещать. Чем больше Бога внутри, тем больше вытесняется из нас все недоброе, все негативное. Это неизбежно. Если человек наполняется...
0: Богом же и вытесняется.
1: Да, Богом же и вытесняется. Невозможно своей собственной волей сказать: «Все, я вот сегодня вот решила, и я стану другой». Бог покажет, что без меня вы не можете ничего. Поэтому... Наверное, заблуждаются те люди, самонадеянные люди, которые говорят: вот я решил, и значит, так оно и будет. Господь поможет понять, что наше решение – это хорошо, но нужна еще помощь свыше. И вот в тот период, как раз, когда вот это вот началось раздвоение внутреннее, еще плюс ко всему, когда я выходила на сцену, так скажем, со светскими номерами, у меня внутри все время звучал вопрос: что ты здесь делаешь?
0: Обращенный к себе самой.
1: Да, обращенный к себе самой. У меня была публика, которая любила меня, которая принимала меня. У меня были прекрасные отношения с теми людьми, с которыми я работала, со всеми. И вот этот вопрос, он мешал. Он перестал мне давать покоя. Он лишил меня покоя, так скажем, да? И я тогда просто встала на колени и сказала: «Господь, ты так много сделал для меня, для моей семьи, для моих родных и близких. И помоги мне все то, чему я научилась, все то, что я умею, всю ту энергию, все отдать во славу Твою. Направь это туда, куда Ты считаешь нужным». Господь совершил это. Мне надо было просто, как и каждому человеку, принять решение. Господь показывает, у нас есть пути, два или, может быть, 22. Но тот путь, который будет угоден Богу, он будет указан Богом.
0: Вот это очень интересно, извините, что я перебиваю. То есть Бог совершает действия в нашей жизни. От нас же зависит, нельзя говорить, что от нас ничего не зависит. От нас зависит принять решение.
1: Обязательно.
0: Принять решение в пользу Бога. То есть попросить Его в молитве, просто попросить Его всем своим существом: «Сделай это, я хочу, чтобы ты это сделал, я хочу, чтобы ты меня изменил».
1: Это очень важно. Это очень важно, потому что если в нас появляется желание изменить, уйти из жизни полной грязи, полной боли, уйти в хорошем смысле в хорошую жизнь,
0: не в иную.
1: Да, не в иную. Вот это желание, когда появляется, это важно очень. И Бог нас ведет к этому желанию. Он нам может показать самую негативную сторону жизни. Он тут же покажет и доброе. И каждый раз у нас стоит выбор. И этот выбор мы должны делать сами. За нас его не сделает Господь. Порой мы, знаете, даже я поверила. И мне очень хочется, чтобы верили все люди, которые меня окружают. Но что я могу сделать? Я могу рассказать о своей вере. Я могу рассказать о том, что для меня значит Бог. Я могу сказать, что Он живой, утверждать, что Он живой. Я могу утверждать, что Он любит нас. Я могу утверждать, что Он готов прийти на помощь не только ко мне, но к каждому человеку, потому что Он любит бесконечно всех. Вы знаете этот текст. «Так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Одно условие ставит. Это не национальность, это не язык, на котором мы говорим, это не цвет кожи. Вера. Вера в Бога, вера во Христа. И вот мы сейчас говорили, что человек должен делать выбор. Бог никогда не будет насильно заставлять нас сделать выбор. И мы, люди, то же самое должны понимать в отношении других людей. Как бы я ни хотела, чтобы верили мои родные и близкие, у них есть право выбирать. Я могу им рассказать то, что знаю. Я могу им петь. Я могу им открывать страницы Священного Писания вместе с ними. Все, что зависит от моих сил, от моих способностей, от моих дарований, от Бога, я могу сделать. Но выбор должен делать человек. Это право, данное Богом каждому.
0: Очень интересно, Виктория. К сожалению, очень большому не так много времени остается до завершения нашей встречи. Давайте коротко расскажем, чем вы сейчас занимаетесь, где проходят ваши встречи, где вас могут люди услышать.
1: Сейчас вот как раз я в своей жизни сделала, когда этот выбор. Удивительно то, что на тот момент меня никто не понял из окружающих, кроме моего мужа. У всех встал вопрос, что тебе не хватало в жизни, что ты оставила филармонию, ты оставила преподавание, и ты ушла, вот стала петь только духовные песни. Ты потеряешь, какая у тебя будет пенсия, первый вопрос. Но вот это уже ставшая моя привычка доверять Богу. Я знаю, что на пенсии Господь не оставит, если я доживу, если Он позволит мне дожить до пенсии. На тот момент, когда
0: не по возрасту, а по роду деятельности.
1: Да, да. Как, на тот момент, когда я приняла решение все оставить, это было 3 работы у меня было, достаточно нормальный заработок. Когда я твердое решение приняла оставить, и когда я стала посвящать свою жизнь только доброму, петь только о добром, о светлом, нести людям только Божий мир, в тот момент... Муж мне позвонил, он в тот момент находился в командировке, и он мне сказал: «Виктория, я не знаю, что происходит в моей жизни. Мне повысили зарплату». И когда он мне сказал, насколько повысили ее зарплату, эта сумма превышала весь мой заработок на всех 3 работах. То есть Господь решает наши проблемы совсем по-другому. Не так, как нам кажется, но Он всегда посылает свои благословения, если Он видит, что мы хотим жить с Богом. И сейчас... Я очень благодарна Богу за тот путь, которым иду, потому что это очень много поездок, это очень много встреч с людьми. Конечно, это очень большие внутренние затраты. Я приезжаю домой порой вообще без сил даже говорить. Но это очень обогащает. И когда видишь людей, было 3 таких очень сильных встречи, когда мне Бог через людей сказал, что ты на том пути, которым должна идти. Это встреча в колонии строгого режима, когда заключенные после концерта подошли и сказали: «Виктория, делайте это дело, потому что таким, как мы, нужно знать, что мы еще кому-то нужны». Mm-hmm. Когда в больнице с онкологией люди после концерта подошли и сказали: «Виктория, занимайтесь этим делом, потому что таким, как мы, нужна надежда». Mm-hmm. И когда одна эмигрантка в Финляндии ко мне подошла, она поменяла уже мужей, 4-й муж у нее на тот период, она искала счастье, как практически все мы здесь на земле, но искала его в машинах, в дачах, в заработке, в стране. Она переехала из России в Финляндию. И она сказала: «Виктория, делайте это дело, потому что мы должны знать, где оно, это счастье». И поэтому сейчас я пою только духовные песни, это благотворительные концерты, это просто концерты, это участие в каких-то социальных программах, это, ну, все, где можно рассказать людям о добром, о чистом, о светлом, я стараюсь использовать это в своей жизни.
0: Виктория Ахундова почти завершила свой новый альбом. И мы очень ждем времени, когда мы сможем записать на видео те песни, которые в этом альбоме. Это ваши песни, да?
1: Да, в это альбоме. Будут мои песни, да.
0: Вот, и сейчас она согласилась нам в завершении того разговора, который сейчас у нас происходит, прямо здесь, вот в этой гостиной, где мы беседуем, исполнить нам одну из песен из своего нового альбома. И поэтому сейчас мы с огромной радостью будем слушать песню в исполнении Виктории Ахундовой и с нетерпением ждем этого момента.
1: Юля, можно мне буквально несколько слов сказать? Я, во-первых, вам очень благодарна за эту встречу, что удалось поговорить с вами. И мне очень хочется сказать всем тем, кто нас сейчас слышит: в сердце у Бога для каждого из нас есть место. И это место никто никогда не заменит. Ищите Бога, доверяйте Богу, любите Бога, верьте Богу, открывайте Слово Божье, чтобы Он мог говорить с вами. И тогда все... обещания Божьи, все благословения Божьи будут исполняться в вашей жизни. Пусть Господь хранит вас и благословит ваш труд.
0: Спасибо большое.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Вифлеемская звезда».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Для меня, как христианина, литература – это своеобразный мост, который связывает два материка – мир светский, скажем так, и мир религиозный.
4: Но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
1: В этой программе «Связь литературы с Библией». Библейские темы в произведениях Варлама Шаламова. Истории Самсона и Дмитрий Карамазов.
3: Мы продолжаем размышлять о Библии, ее художественном и теологическом измерениях и, разумеется, о светской литературе, которая есть не только человековедение, но и боговедение.
4: Когда некоторые люди говорят, что литературу читать не надо, у меня возникает вопрос. Простите, а какую литературу не надо читать? Что вы имеете в виду, говоря литература? Это же огромное, это целый мир. Хорошо, простите, давайте посмотрим в Библию и увидим. Павел в Деяниях цитирует. Вот он в Афинах оказался, и он цитирует. «Как один из ваших стихотворцев сказал, критяне всегда лжецы, ленивые утробы». Павел знаком с античной поэзией. Павел в одном из посланий цитирует Минандра. «Ибо худые сообщества развращают добрые нравы». Это из комедии Минандра. Это классика античная. Павел знает. Для того, чтобы проповедовать светским людям, вы должны немного ориентироваться в светской культуре. Что касается русской литературы, она не просто светская. Есть светская, да, но есть духовная литература. Очень много того, что связано с Библией.
3: Писание дает нам не только высшее откровение, но и описывает реальность исторических судеб, потомков Авраама, которые одолеваемы грехом, страстями, разного рода бедствиями. Описывает она эту реальность по законам литературы. Вот это чрезвычайно важно. В этом смысле вся последующая литература только подражает библейской. Скажем, она не являет миру некие новые божественные истины, откровения, но лишь представляет мир, лежащий во грехе.
4: Вот Шаламов, Варлам Тихонович, человек, который открывает лагерь, ГУЛАГ, Колыму для непосвященных. Атеист, убежденный атеист, говорит о себе как об атеисте. У него есть очень интересное произведение. К примеру, есть такая вещь «Выходной день» называется. Она описывает православного священника, выдался выходной день в ГУЛАГе, который был крайне редок. И вот он решил служить литургию Иоанна Златоуста. Он выходит, служит, возвращается в барак, и блатные дают ему, на, поешь, баланды, батяня. Голод. Есть хочется. У блатарей все по-другому. Он берет, ест, вылизывает миску, приносит им назад. А они говорят, ну как, вкусная была собачка. Он выскакивает и машинально, автоматически тошнит в выходной день. Но это одна история. Тут же рядышком другая история. Не связанная как будто бы с этой, но если они стоят рядом, они уже связаны. Это в колымских рассказах. Герой, альтер-эго Варлама Тихоновича Шаламова, беседует с военным. Военный за что-то попал в ГУЛАГ, в лагерь, работает в морге. И вдруг становится известным, что он из трупов вырезает самые жирные куски мяса и ест их. И вот они разговаривают, и автор пишет, мы читаем, что он абсолютно спокойно рассказывал о том, как он ест куски мертвечины. И вот мы соотносим два рассказа рядом, находящихся. Верующий человек, который недобровольно, который не зная, неосознанно был накормлен собачиной, собачатиной, вдруг машинально и автоматически тошнит. Его вера настолько пронизала его, что желудок не может воспринять, когда узнал то, что он съел, даже вопреки этому голоду. И тут рядом светский атеист, солдат, ест человеческие, куски человеческого тела, мертвечины, и абсолютно нормально. И вот мы видим светское сознание, атеистическое сознание и религиозное сознание. Они несоотносимы, потому что здесь человечина, а здесь собачатина. Но даже вопреки этой несоотносимости, и то, и другое запрещено, и то, и другое в Библии табуировано, и то, и другое мясо есть нельзя. Но этот ест спокойно, а этот тошнит. И это пишет атеист, человек не заинтересованный в том, чтобы представить верующего красиво, симпатично, расположить. Нет, он пишет страшные вещи и показывает то, как это было. И мы видим, опять-таки, как вера в этих рассказах открывает мир человека.
3: Возьмем еще один пример. Рассказ о Самсоне. Удивительный герой. Для меня это герой-загадка. Он окутан тайной. Его судьбу нужно разгадывать. Парадокс на парадоксе. По существу такому герою нет места на страницах Священного Писания. Но прежде чем мы погрузимся в эту тему, я процитирую мнение одного ученого, раввина.
1: Противоречивая фигура Шимшона кажется неуместной в контексте Священного Писания. Казалось бы, можно было ожидать, что из мальчика вырастет святой человек, человек высоких нравственных качеств и пророческой мудрости. Однако, когда юноша возмужал, он не только не стал святым пророком, он даже не соответствовал образу судьи, чья личная жизнь была, как правило, безупречной, а деятельность на благо людей внушала уважение современникам. Шимшон в этом отношении представляет собой весьма специфическое исключение. Это вспыльчивый, часто не владеющий собой человек, поведение которого характеризуется импульсивностью и бравадой. И то, как он использовал свою необыкновенную силу, возможно, и могло быть полезно для его соплеменников, но выглядело как выходки молодого повесы.
3: К сожалению, Самсон ведет себя крайне нелепо и недостойно, больше похож на молодого повесу, на бритера и скандалиста, жизнь которого завершается трагически. Но хотел ли этого Бог? Вот мне думается, что это ключевой вопрос. Давайте вспомним, как начинается повествование. Отметим пунктиром главные моменты. Израильтяне в плену у филистимлян. Вот уже 40 лет. Надежды никакой. Избавителя десятилетиями уже нет. И, похоже, не будет. Но где-то в глухом селении Цоре жила семья Маноя, бездетная.
1: В то время был человек из Цоры, от племени Данова, именем Маной. Жена его была неплодна и не рождала. И явился ангел Господень жене и сказал ей: «Вот, ты неплодна и не рождаешь, но зачнешь и родишь сына. Итак, берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого, ибо вот ты зачнешь и родишь сына, и бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет Назарей Божий, и он начнет спасать Израиля от руки филистимлян». Жена пришла и сказала мужу своему: «Человек Божий приходил ко мне, которого вид, как вид ангела Божия, весьма почтенный. Я не спросила его, откуда он, и он не сказал мне имени своего».
3: Рождается, наконец, Самсон. Имя его означает «солнце». И вот это солнце, как ни печально, сверзилось, скатилось с высоты своего высокого призвания в низину, в трясину всяческих безобразий. Кажется, он забыл о своем призвании, о своем статусе. И вот однажды Самсон идет к филистимлянам и сник, оробел, спасовал. Нет, нет, не перед филистимлянами, а перед кем? Перед филистимлянкой, сразившей наповал своей красотой. Вот у Достоевского замечательная формула: красота – страшная сила. Вот тут она сработала в опыте Самсона. Но Самсон еще молод и доверчив, послушен родителям, и он обращается к ним с просьбой. Я бы сказал, что это не столько просьба, сколько едва ли не требование. Возьмите ее мне в жены. Родители вынужденно дают согласие. Он снова пошел к ней и рассказал об этом одобрении родителей. И, как говорится в тексте, она полюбилась ему еще больше. Состоялся пир, огромнейший пир. А потом вдруг конфликт. И не просто конфликт, а убийство 30 филистимлян. Гнев, наконец. Полное разочарование в своей юной жене и расставание с ней. Жену Самсона отдали одному из юношей, что был на свадьбе другом. Но этим дело не кончается. Через несколько дней он возвращается к прежней жене, но его не пускают в дом. Возникает очередной конфликт, который оборачивается бедственно для филистимлян. В гневе и ярости Самсон сжигает собранный в снопы урожай. Филистимляне, потрясенные случившимся пожаром, разыскали его жену и отца, тестя Самсона, и сжигают их. Затем последовал жуткий этнический конфликт и очередные убийства. Не буду пересказывать подробности. 1000 врагов, забитых ослиной челюстью. Страшная картина. Не хотел напоминать. Замечу только лишь одно. Самсон неуправляем. Никого не слушает. Поступает по своей прихоти, по своим амбициям. Казалось бы, эта последняя трагедия должна была отрезвить Самсона. Ведь 3000 из иудеев пришли к нему, взмолились, попросили его прекратить вот это вздорное самоуправство. Но никаких перемен. Он все так же движим местью, а как только месть угасает, он оказывается в власти плотской страсти. И вот он в очередной раз отправляется к филистимлянам, но снова его интересуют женщины. Сходится в Газе с блудницей, затем, некоторое время спустя, воспылал страстью к другой красотке филистимлянке Далиле.

0: кто отступит от меня, сила моя? Я сделаюсь слаб и буду, как прочие люди». Далида, видя, что он открыл ей все сердце свое, послала и звала владельцев филистимских, сказав им: «Идите теперь, он открыл мне все сердце свое». И пришли к ней владельцы филистимские и принесли серебро в руках своих. И усыпила его Далида на коленях своих, и призвала человека, и велела ему остричь 7 коз головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала: «Филистимляне идут на тебя, Самсон». Он пробудился от сна своего и сказал: «Пойду, как и прежде, и освобожусь». А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза. Привели его в Газу и оковали его 2 медными цепями. И он молол в доме узников.
1: И здесь вновь мне приходят на память слова Достоевского о красоте как о страшной силе. И это действительно так. Важное напоминание. На мой взгляд, русский писатель вывел в «Братьях Карамазовых» психотип Самсона в лице героя Дмитрия Карамазова. Естественно, возникает вопрос, уместны ли эти параллели? Мне кажется, они законны, эти параллели, поскольку Достоевский читал Писание, очень тщательно читал, извлекая уроки. И тут же вспоминаются его замечательные слова о Библии.
0: «Господи, что за книга это священное Писание? Какое чудо и какая сила, данная с нею человеку! И сколько тайн разрешенных и откровенных! Любите книгу сию! Гибель народу без Божьего слова, ибо жаждет душа сего слова и всякого прекрасного восприятия».
1: Так вот, Самсон для него – библейский прототип и, безусловно, урок. Кстати, Дмитрий Карамазов представлен в романе гораздо подробнее, чем образ Самсона в библейском повествовании, достаточно скупом и лапидарным. Отмечу, однако, лишь некоторые моменты. Дмитрий Федорович – молодой человек, от природы был раздражителен, говорит Достоевский, вспыльчивый, импульсивен, умоотрывистого и неправильного. Весь город, подчеркивает рассказчик, знал о его чрезвычайно тревожной кутящей жизни, которой он предавался. Есть, кстати, в тексте, среди прочего, исповедь Дмитрия, в котором раскрывается многое из того, что осталось сокрытым в древнем сакральном тексте, а именно невысказанная мука Самсона, одержимого, как и Митя, стихией всесожигающей страсти. Тяжба с самим собой и Богом, от которого он отвернулся. Получается, что на русской почве Достоевский выводит русского Самсона. Следуя Самсону по темным закоулкам и злачным местам русской Газы, герой Достоевского говорит о страшной внутренней борьбе, которой он, герой, неизменно терпит поражение. Без сопротивления, как подчеркнуто автором, погружая в самый глубокий позор разврата. Это слова Достоевского. Вот нечто подобное мы наблюдаем и в жизни Самсона, который точно так же вспыльчив, раздражителен, ума не неправильного, и погружается в омут чувственных страстей. Очень много схожих черт, очень много схожих параллелей. Но в судьбе Дмитрия особенно впечатляет его исповедь, в которой он искренне называет свою жизнь мерзостной, а себя чувственного сравнивает с насекомым. Потрясающая метафора. И Дмитрий, и Самсон сознательно, судорожно, обреченно кормят в себе вот это сладострастное насекомое. Вот эта потрясающая формула Достоевского.
2: К примеру, мы, проповедуя Евангелие, сталкиваемся с разными людьми. И в их головах иногда красивое блюдо, там, не знаю, в виде лазаньи, а иногда борщ, где все намешано, перемешано, какие-нибудь щи. И мы, знакомясь с какой-то точкой зрения, высказанной писателем, мы можем понимать миры, сознания, убеждения отдельных людей. И это тоже может быть ключиком к чему-то пониманию. Послушай, вот Иешуа изображен так в романе «Мастер и Маргарита». Но там много не библейского. А вот библейский Иисус, а вот булгаковский Иисус. Мы можем сопоставить, увидеть, что созвучно, а что противоположно. И это тоже может быть продуктивно.
1: Больше того, Дмитрий,

0: сравнит себя даже с ненасытной фалангой. Что кажется очень тоже неожиданным. Это еще одна метафора, которая как нельзя лучше подчеркивает паучье сладострастие. По его признанию, он всегда переулочки любил. Темные, глухие, закоулочки. А за площадью там приключения, неожиданности. Там самородки в грязи. Это он однажды рассказывает об этом Алёше, младшему Рату. Собственно, такие же инфернальные переулочки манили и самого Самсона. Он точно так же жадно искал в филистимских темных закоулках самородки в грязи. Но если Дмитрий осознает свое безумие, точнее, безумие своей страсти, Самсон молчит, его разум помутнен, он не успевает рассказать о себе, он гибнет. Самсон одержим страстью, его гибель не позволила ему высказать себя вполне. Но вместо него это делает его собрат по крови Дмитрий, в котором тоже полыхал вот этот инфернальный огонь безудержной страсти. Но он это осознавал и проговаривал. Красота! Перенести я притом не могу, что иной, высший даже сердцем человека, с умом высоким, начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Ужасно то, что красота есть не только страшная, но и таинственная вещь. Тут дьявол с Богом борется, а поле битвы – сердца людей. Вот как литература дает ответы на глубочайшую проблему.
1: «Преступление и наказание», «Идиот», «Братья Карамазовы» – это светская литература в строгом смысле? Нет, конечно. Это все пронизано духовностью. Это все библейское, это все вечные темы. Когда говорят, не нужно читать литературу, ну да, быть может, какую-то массовую литературу и не стоит читать. Ну, не буду называть каких-либо писателей, чтобы никого не обидеть. Ну да, не стоит. Но, простите, есть вещи, которые не то что неплохо бы, я бы даже сказал, нужно читать.
0: Ну, впрочем, вернемся к прототипу, к Самсону. Как понимать этого героя? Зачем он в Священном Писании? Вы знаете, с ранней юности, несколько десятилетий подряд, я не вполне понимал это повествование. Я воспринимал Самсона как великолепный пример мужества, героизма, исполнения воли Божьей. О таком Самсоне я слышал проповеди. Так порой воспринимали мы его на молодежных собраниях, когда знакомились с героями Библии. Естественно, меня впечатляла его сила, ум, находчивость, сноровка. Но статус Назарея и судьи закрывали мне глаза. Впрочем, даже сам повествователь рассказывает о нем, намекая, что месть законная и необходима. Может быть, потому я не видел его в объятиях блудниц. Я воспринимал это как некий безобидный эпизод в его жизни. Не смущали меня и тела убитых филистимлян, не слышал запах крови, коим пропитаны эти страницы. Одним словом, никаких страстей, слабостей, пороков я не видел. И как бы не было для меня, точнее для моего христианского сознания. Ведь это священный герой Священного Писания. Там не могут содержаться дурные примеры. Недостойные герои, беззаконие, плотские страсти – это на страницах мирских романов. А тут Слово Божие. И все герои правильные. Вот сегодня мне открываются совершенно другие измерения – и другие глубины. С одной стороны, я еще больше восхищаюсь Библией. Это действительно памятник ближневосточной литературы, но в равной степени это Слово Божие. Она мне стала еще дороже в своем беспощадном художественном реализме и правде о человеке, его природе. Оказывается, Библия не покрывает беззаконие своего праведника, который только незадолго до смерти обрел Бога. С другой стороны, меня впечатляет Яхве и его величие. Это действительно Бог любви и долготерпения. Да, изначально он хотел, чтобы Самсон стал орудием в его руках, праведным судьей для бедствующего Израиля. Но Создатель не мог пойти вопреки воле Самсона. Потому Бог долготерпит, не ярится, не строит козней, не рушит его планов, а идет за ним по темным и скверным переулкам Газы, и печалуется, и скорбит о нем. Он видит, как Назарей роняет, растрачивает себя, губит свой дар. Да, он избрал гибельный, тупиковый путь, но я сделал его своим вестником. Он осуществит мою миссию. Не сейчас. Придет время. Главное теперь вернуть его ко мне. Я не радуюсь его мести, его несметным убийством. Я радуюсь одному. Он воскрес. Умерла его плоть и воскрес дух.
2: Человек и душа человека сделались предметом наблюдений. Я оставил на время все современное. Я обратил внимание на узнание тех вечных законов, которыми движется человек и человечество вообще. Книги законодателей, душевецов и наблюдателей за природой человека стали моим чтением. Все, где только выражалось познание людей и души человека, от исповеди светского человека до исповеди анахорета и пустынника, меня занимало. И на этой дороге, нечувствительно, почти сам не ведая как, я пришел ко Христу, увидевши, что в нем ключ к душе человека, и что еще никто из душезнателей не всходил на ту высоту познания душевного, на которой стоял он.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: А теперь прибывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Что должен знать мужчина о том, что нужно женщине? Сегодня мы поговорим о женских потребностях. И на наши вопросы отвечает консультант по семейным взаимоотношениям Людмила Федоровна Верлан. Людмила Федоровна, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Иренька.
3: Несмотря на то, что разговор у нас сегодня женский и касается он напрямую женщин, он все-таки больше обращен к мужчинам. Мужчина должен знать, что нужно его близкой женщине, его супруге. Для чего? Это мужчинам, чтобы у нас просто не складывалось, вернее, у наших зрителей и мужчин не складывалось такое впечатление, что мы сейчас будем их учить, говорить, ты должен, тебе нужно делать то-то, то-то и то-то. Просто объясните, почему это нужно знать?
4: Ну, хотелось бы сказать, что когда звучит слово «должен», естественно, тут же это...
3: Да, неприятие.
4: Неприятие. Нет, мужчина никому ничего не должен. Мы говорим сейчас о том, что делает женскую жизнь счастливой. И не только жены. Это касается и матери, и дочки. Об этом хотелось бы, чтобы знали и сыновья, и мужья, и отцы, и внуки. Вот эти потребности, они важны в любом возрасте. И от мужчины зависит. Хочет он, чтобы женщина, которая рядом с ним живет, я сейчас повторяю, в любом статусе, в любом возрасте. Это касается и начальницы, это касается и подчиненной, то есть любой женщины в любом обществе. Она себя будет чувствовать намного лучше, и у нее будет отдача намного больше, она сможет намного больше осуществить и, в свою очередь, сделать мужчину счастливым, mm-hmm. если она будет чувствовать себя комфортно, если эти будут браться во внимание то, что ей просто необходимо для того, чтобы она себя чувствовала женщиной.
3: Mm-hmm. Итак, каковы же основные потребности женщины?
4: Женщине для того, чтобы она себя чувствовала хорошо, нужно знать, что она одна, единственная, неповторимая. Ни в коем случае нельзя женщину сравнивать. Когда женщина, даже маленькая женщина, потому что девочка тоже это маленькая женщина, mm-hmm. начинает сравнивать, для нее это трагедия.
3: Сравнивать с другими, девочками, да. женщинами.
4: Да, mm-hmm. да. Вот посмотри там на Танечку, посмотри там на Светочку, какие они там аккуратненькие, а ты на себя посмотри, на кого-то похожа и так далее. Ни в коем случае, в любом возрасте женщина хочет быть единственной, неповторимой, неотразимой. А следующее, для женщин очень важно выражение симпатии. Не обязательно, чтобы это было что-то очень такое уже прямо интимное. Женщине зачастую достаточно просто поглаживание. Просто подойти и приобнять. Может быть, даже случайно какой-то поцелуй в макушечку. Для девочки, допустим, вполне достаточно, если папа потрепает ее за волосы и скажет, слушай, какая-то у меня умничка. И даже что касается отношений между мужчиной и женщиной, ну, есть даже такое небольшое такое сравнение, что женщине насчет раз ей хочется просто, чтобы ее подержали за руку и просто к ней просто прикоснулись. Насчет два ей хочется, чтобы ее обняли и поцеловали, не обязательно в губы. Вот насчет три это уже идет речь о каких-то интимных отношениях. Мужчины очень хорошие математики, но, к большому сожалению, не очень часто упускают счет 1 и 2. Они переходят сразу к счету 3. А вот для женщины, хотя она более слабый математик, у нее с логикой не так хорошо, как с мужчиной, но для нее очень важен вот именно вот этот последовательный счет. Сначала 1, потом 2, потом 3. И желательно 1, чтобы был с самого утра.
3: Да, иногда бывает, что женщине достаточно может быть только раз. И она не думает о цифре 3. А мужчина полагает, что она уже ведет к 3.
4: Совершенно верно, и поэтому об этом хотелось бы, чтобы мужчины помнили. И еще на одну деталь, чтобы они обратили внимание. Есть такое интересное сравнение. Мужчина сравнивается с газовой плитой, которую очень легко разжечь и точно так же очень легко выключить. Точно так же зажигается и выключается. А женщина сравнивается с электрической плитой, которая очень медленно разогревается и потом очень медленно остывает. Так что мужчинам стоит это иметь в виду.
3: А вот что конкретно должен тогда мужчина делать, ну вот понимая это?
4: Ну, следовать, наверное, древней мудрости восточной, что если хочет мужчина получить максимум удовольствия и блаженства, он должен сначала полностью напоить свою жену, а потом напиться самому. Я думаю, что мужчины понимают, о чем идет речь. А следующий момент, в чем женщина нуждается, независимо тоже от возраста, это в любви и восхищении. Она должна знать, что она любима, и она должна слышать признание в любви не только в день своей свадьбы. Чтобы не получилось так, как одна женщина действительно, ну, через несколько лет супружества говорит: «Слушай, ну ты меня вообще любишь или нет?» Он говорит: «А что, тебе недостаточно? Я же тебе сказала, когда делала предложение. Хватит». Или же, ну, тоже так вот один молодой человек до свадьбы, он говорил: «Ну, ты моя вишенка, ты моя ягодка, ты моя яблонька, а после свадьбы я же из тебя компот сделаю». Естественно, что для женщины это в общем-то, смерти подобно. И нужно знать, что ее любят, что ее восхищаются.
3: То есть постоянно нужно подпитывать, подогревать, да, вот это вот, ну, чувство какой-то теплоты, да, нежности, да, вот этими словами.
4: Да, обязательно, потому что женщина, она и так, она более эмоциональна, чем мужчина, она так устроена более эмоционально, и поэтому ей это просто жизненно необходимо.
3: То есть это не каприз. Это можно не каприз, сказать, ну, какое-то там слово сказал, вот, ну, там, я тебя люблю, или там, ты у меня какая хорошая, какая ты замечательная хозяйка.
4: Это не каприз. Это жизненно, даже жизненно важная, необходимая потребность, потому что женщины не получают этого удовлетворения, они даже вот чаще начинают болеть. И очень многие женские болезни связаны как раз с неудовлетворением вот этой вот потребности.
3: Это же как серьезно, какие последствия могут быть.
4: Да, это действительно очень серьезно.
1: Принято считать.
4: Женщине нужна сердечная беседа и плечо, на которое можно поплакать. Женщины намного чаще подвержены депрессиям, чем мужчины, низкой самооценке. И для этого ей очень нужна мужская поддержка, мужское плечо. И мы говорили в предыдущей с вами встрече о том, что мужчины не терпят слез женских. Это действительно так. Так вот, дорогие мужчины, мне хотелось бы обратиться действительно к ним. Да, женские слезы, они раздражают мужчин. Но любя свою жену, если видя, что это не манипуляция, не желание добиться там чего-то, а просто действительно женщине больно, и она хочет получить участие и сопереживание, нужно как-то смириться с женскими слезами и выслушать жену, и, может быть, даже приласкать, утереть ее слезы, поддержать, потому что женщина в этом тоже очень нуждается.
3: Мужчины обычно уходят. Бывает такое. Они уходят в другую комнату. Ну, да. Вот ты успокоишься, тогда и поговорим.
4: Да,
3: да. Или не поговорим, просто сделаем вид, что ничего не было, будем дальше жить. Да. Ужинать пойдем.
4: Совершенно верно. Или там, я голоден, пожалуйста, накрой на стол.
3: Но нужно все-таки быть внимательным к женским
4: слезам. Нужно, да, быть очень внимательным и понимать, что это очень сильно усложняет женскую жизнь, такое невнимание. И женщина начинает думать, что да, муж ее разлюбил. И действительно так вот это вот, к ней относится очень холодно. Но, с другой стороны, мне хотелось бы обратить внимание женщин тоже о том, что через определенное количество времени мужчины начинают свою любовь проявлять больше делами. То есть определенные гормоны влюбленности, которые были в начале отношений мужчины и женщины, они где-то в среднем к 2 годам супружеской жизни, они уже перестают вырабатываться. То есть вот тот мощный гормональный фон, который был, он уходит.
3: То есть какие-то вот нежные слова, просто объятия и слова восхищения, подарки, цветы.
4: Да, цветочно-конфетный период.
3: Да, это все проходит.
4: Не то, что вот именно проходит вот этот мощный гормональный этот взрыв, он проходит, который толкает мужчину на какие-то подвиги, там он может начинать, вдруг начинает писать стихи, там еще что-то такое. Нужно помнить об этом, что это потом переходит в другую стадию, переходит в стадию вот именно выражение любви, своей любви в делах. И многие мужчины так и
3: например,
4: понимают.
3: Например, купить новый шкаф.
4: Или что-то сделать по дому.
3: Очень романтично.
4: Да, да. Или что-то, еще что-то, да. И женщины должны это тоже понимать и не делать трагедии из того, что, может быть, мужчина сейчас стал меньше. То есть это должно быть, опять-таки, очень взаимно вот связано. Мужчины должны понимать, что женщине хочется это слушать и все-таки время от времени говорить. А женщина должна понимать, что мужчина, ну, не может всю жизнь вот так вот гореть. Это просто нереально. Хотя, естественно, что ей нужно такие романтичные, хотя бы в случае, вот от случая к случаю, какие-то такие романтичные выражения любви, там, прогулка при луне или там, какой-то там, букетик такой красивый. Все равно мужчина должен знать, что женщине это надо. И время от времени, может быть, даже не имея какого-то такого порыва внутреннего, это делать, если он хочет, чтобы его жена была счастливой. Понятно. Еще очень важен такой момент, что зачастую женщина, если не получает удовлетворение своих потребностей вот нормально, как хорошо, в общем-то, и, может быть, даже не отдавая себе отчет, она начинает вдруг раздражаться, закатывает там сцены какие-то семейные. И это не потому, что она настолько зла и там вывел ее муж из себя, а у нее это подсознательное желание обратить на себя внимание. Mm-hmm. Если она долгое время не получает внимания от мужа, если вот муж там пришел с работы, буркнул «привет», уставился в телевизор или там, в газету или там еще куда-то, и потом пошел спать, или там его накормили, он пошел спать и требует исполнения супружеских обязанностей, и больше ничего, абсолютно никакого внимания, это может спровоцировать через некоторое время вот какой-то взрыв такой эмоциональный у женщины. В конце концов, да что это такое? Там, по любой мелочи. Мужчина думает, сразу, что за истеричка какая-то такая? Вот, там, мелочь какая-то, она выеденного яйца не стоит, она вот раздула такой скандал. А дело не в мелочи, это просто... чисто эмоциональный такой женский взрыв, она хочет, чтобы на нее муж обратил внимание. Угу. И в конце концов, ну даже если не поругаются, ну вот, вот хоть как-то, чтобы он на нее внимание обратил.
3: Да, да.
4: Чтобы не получилось так, как в такой вот присказке. Женщина пыталась обратить внимание мужа на себя всякими путями. Потом одела на себя противогаз, он говорит, ты что, брови выщипала? Чтобы не было вот так, чтобы не было вот именно таких...
3: Заметил,
4: да. То есть, чтобы не было вот именно таких отношений, тогда... И чтобы не было таких взрывов, то лучше по-хорошему обращать на жену внимание, и чтобы жена себя чувствовала очень хорошо. Потому что, опять-таки, ну, наверное, все-таки это себе дороже. Если мужчина не обращает на женщину внимание, то он может спровоцировать ее на такие нежелательные эмоциональные взрывы.
1: Принято считать.
3: Людмила Федоровна, иногда в семьях возникает такая проблема. Женщинам нравится говорить, им хочется говорить со своими мужьями, рассказывать какие-то новости, делиться чувствами, а мужчина немногословен, и он говорить не желает.
4: Да, действительно, это очень большая проблема, очень большая. И мне на консультирование приходит достаточно много пар, в которых даже до развода доходит, вот эта проблема доводит. Я сама пережила эту проблему, потому что у меня муж работал на работе, которая связана с вербальным таким выражением. Он разговаривал со многими людьми и приходил домой и вообще молчал. И даже бывало такое, что я кое-какие-то вещи узнавала уже потом из его разговора с другими людьми. И мне одно время это было как-то так неприятно, хотя мы договорились, что мы не будем ссориться, из этого не делала проблем, но мне было очень неприятно. Но когда я узнала одну вещь, что в среднем запас слов, которые произносит мужчина, за день это 7 тысяч всего-навсего. А у женщины 20 тысяч. То есть очень ощутимая разница.
3: Почти в 3 раза.
4: Да, да. И это должны знать и мужчины, и женщины. А женщина должна понимать, что если мужчина, тем более, если он на работе выговорился, то он тоже хочет прийти домой, и ему хочется отдохнуть, ему хочется прийти в себя, ему хочется как-то так вот свой запас слов пополнить немножечко. И не стоит его дергать, надо дать ему возможность немножечко отдохнуть. А мужчине нужно помнить о том, что у женщины 20 тысяч слов, и она никак не могла выговориться до вечера. Ей обязательно сейчас нужно выговориться. И уж как-то друг друга нужно понимать.
3: На компромисс.
4: Да, и найти компромисс.
3: Да, то есть двигаться по направлению друг к другу, где-то что-то вот себя... В чем-то немножко ущемить, понять другого и другому также поступать совершенно по отношению к партнеру.
4: Женщине нужно вытягивать клещами из мужчины речь, а мужчине нужно приготовить ухо и быть готовым послушать то, что говорит женщина, а не утыкаться там в телевизор или не уходить куда-то там в другую комнату и так далее. То есть вот действительно, как вы сказали, нужно идти навстречу друг другу, и тогда это будет хорошо и одному, и другому.
3: Какие еще есть потребности у женщины?
4: Очень нужно тоже знать мужчине, это тоже достаточно часто приводит к скандалам, когда женщина просит, может быть, прибить вешалку или там какую-то картину, или сделать какую-то, по мнению мужчины, мелочь в доме, которой не было до этого времени. И он никак не может понять, почему женщина из этого делает скандал. Потому что, что это такое? Какая разница, он думает, прибью я сейчас это, или через неделю, у меня будет больше времени через 2 недели, я тогда этим займусь. Почему она делает из этого такую проблему? До сих пор же не висела, то почему именно сейчас она должна висеть? Так мужчины должны знать, что женщина себя ассоциирует с домом. И пренебрежение мужчины или нежелание мужчины вот, выполнить ее просьбу сейчас, когда она просит, расценивается женщиной как просто пренебрежение к ней самой. И поэтому ее это очень задевает, и она раздувает вот такую большую неприятность. Поэтому лучше мужчинам все-таки это знать, эту особенность. Если женщина просит что-то сделать по дому, понимать, что если он этого не делает или перекладывает на другое время, это четко женщина воспринимается как отражение ее самой. Поэтому лучше не стоит этим заниматься. Женщина, естественно, что ждет честности, преданности семье. Это однозначно. Для женщины очень важно, естественно, что женщине трудно простить измену. Или трудно даже простить какой-то такой небольшой флирт на стороне. Мне многие мужчины говорят, ну я же мужчина, ну как? Загляделся я там на другую женщину. Ну что-то такое, ну неужели не понимает? Ну я ее воспринимаю как произведение искусства, например. Ну, к большому сожалению, жена не может разделить взгляды мужа. И ей очень сложно смириться с тем, что мужчина заглядывается на другую женщину, тем более, что, как уже было озвучено в начале, она хочет быть единственной.
3: Ну, а как же быть тогда мужчине, если это, может быть, даже бессознательно получается у него, потому что, ну, вот прошла какая-то женщина красивая, да еще и одета, ну, достаточно привлекательно, да, для мужчины, и он сразу, и что, и как вот себя контролировать?
4: Если он идет с женщиной, пусть будь добр, ну, может скосить глаза. Ну, совершенно абсолютно.
3: Чтобы она не видела, да?
4: Да, что не обязательно это поворачивается всем корпусом, еще и смотреть вслед. То есть мужчина должен знать, что для женщины это больно, это неприятно. Ей трудно понять, что он просто любуется ею как там, произведением искусства. И поэтому, если он идет вместе со своей женой, не стоит это так ярко выражать, свое желание посмотреть на
3: свою женщину. В общем, нужно беречь чувства друг друга.
4: Совершенно верно.
3: Вот это важно, наверное, в любом отношении.
4: В любых отношениях, да. Чуткое, бережное отношение к другому человеку, оно всегда приводит к очень хорошим результатам. Важно еще оценивать домашнюю работу женщины. Для нее это архиважно, что делают очень редко мужчины. Это ничего не стоит сказать, слушай, ты сегодня ну, так вкусно приготовил, с таким аппетитом это съел. Ну, это мелочь, казалось бы. Мужчины это воспринимают как само собой разумеющееся, для женщины это очень важно. Если женщина послушает такой комплимент в свой адрес, она потом готова делать все, что угодно, у нее усиливаются возможности, у нее крылья вырастают, и она готова летать по дому, потом делать все, что угодно. Это ничего не стоит. Или, слушай, так чисто сегодня, так хорошо, не так приятно ты сегодня убрала. Да, это естественно, но для женщин это очень важно. Поэтому если мужчины будут знать об этом и будут стараться сделать женщину, которая рядом с ним, счастливой, и создавать ей комфортные условия, от этого выиграет только мужчина. Будь то отец, будь то муж, будь то сын, будь то начальник, независимо от того. Будет хорошо. Так что будем беречь друг друга и будем счастливы.
3: Будем. Людмила Федоровна, благодарю вас за этот разговор, за ответы на вопросы. Следующую тему мы посвятим потребностям мужчин. Это была программа «Принято считать». Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго, до свидания.
0: Уповай на Господа и держись пути Его, и Он вознесет тебя, чтобы ты наследовал землю.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия ведь говорит о жизни.
4: Это некое руководство к жизни.
5: Библия для меня – это книга, самая первая, самая главная в моей жизни.
1: В этой программе значение Библии, важность чтения Библии, познание через Библию мира и Бога, богоискательство российского общества.
4: Самое главное было слово. Слово, которое вот было завещено. И это являлось стимулом к жизни, к осознанию мира.
5: Для меня Библия очень много значит. Дело в том, что я, в отличие от очень многих людей, которые родились и прожили значительную часть своей жизни еще при советской власти, и впервые прочитали там уже во взрослом состоянии, я прочитала Библию очень рано. Дело в том, что я из Западной Белоруссии, хотя, конечно, я родилась при советской власти, но у меня была бабушка, простите, не бабушка, ее просто называла бабушкой, это моя тетя. Вот. Это была Польша тогда, когда-то, и она получила в подарок от британского и иностранного библейского общества Библию в подарок, знаете, за большое количество выученных наизусть стихов. Вот. Она баптистка. И так получилось, что я читала Библию. Конечно, где-то, может быть, там лет 8, сами понимаете, что там я очень мало что понимала, но я все равно читала. А потом так получилось, что уже где-то после 30 лет я стала заниматься Новым Заветом настоящим. И до сих пор, собственно, эта книга моя настольная во всех смыслах слова, потому что я ее не только читаю, я ее изучаю. Я перевела Новый Завет, и я пишу комментарии.
6: С моей точки зрения, это выдающийся памятник истории и культуры, который оказал значительное влияние на все стороны нашей жизни. На формирование морали, искусства, науки, литературы, становление литературных языков английского, французского и немецкого. Это что? Это перевод Библии на, так сказать, национальные литературные языки. Поэтому как не знать именно этого?
4: Если говорить об образе, допустим, царя Ивана Грозного, и если посмотреть его переписку с князем Андреем Курбским, это были те прошлые люди без прерывания этой традиции. Они все-таки были людьми Библии. Они прекрасно читали Священное Писание. Они его знали, они им жили. И для них вот эта любовь к Богу была, наверное, краеугольным камнем жизни. Потому что мы можем по Москве, гуляя, посмотреть памятники 17 века, которые сделали прежде всего любовь к Богу. Кто-то говорит мне как-то на экскурсии, что вот почему вы думаете, эти храмы стоят там, построенные в 1646 году? Потому что там вот замешивали раствор, яйца, яичный желток добавляли. Да нет, потому что люди любили Бога и все делали для Него самое лучшее. Вот этот принцип был отодвинут когда-то. И как только он был отодвинут, мы получили ту трансформацию гражданского общества, ту революцию, которую мы, последствия которой переживаем более 100 лет уже. По большому счету, она произошла прежде всего в умах. Не было любви.
7: Что если судить по тиражам, по переводам, по ее там рейтингу и так далее, то, скорее всего, это популярная книга. То есть, наверное, во всех цивилизованных странах, культурных сообществах об этой книге слышали и знают. Но, к сожалению, но вот это уже мое личное наблюдение, к сожалению, несмотря на ее популярность, такую, скажем, внешнюю, не так уж часто ее читают. Читают люди, население, там, даже верующие люди не так часто читают Библию, как на самом деле кажется, или как на самом деле, может быть, должно быть. Вот эта вот тенденция, особенно последнего времени, может быть, это связано с современной занятостью, с современными процессами в обществе, там, что у людей просто, может, не хватает времени и так далее.
8: В нашей стране она не очень востребована, потому что у нас тиражи, ну, где-то в лучшем случае исчисляются пятизначной цифрой, в отличие даже от той же Индонезии, мусульманской страны, но там есть 10% христиан, и протестантов, и католиков. И там тиражи гораздо больше, то есть там уже шестизначная цифра. Вот, в Бразилии там миллионные тиражи, понимаете, вот издаются у нас. Вот. Вообще к чтению Библии народ особо приучен не был. Вот. Другое дело, что вот протестантизм в России начался именно с чтения синодального перевода, но и очень важно, чтобы эта традиция у российских протестантов сохранялась.
9: Бог-то есть в нашем мире, есть Библия в нашем мире, в нашей культуре она есть, существует. Если человек не читает этого, ну, он не видит мир таким, каким он есть, каким он задуман. Очень многие люди не имеют представления. Точно так же, как если человек не читает Пушкина, он не может жить в пространстве русской культуры. Ну, он, да, он его не читает, но он живет в каком-то другом в мире, не настоящем. Точно так же Библия является частью настоящего мира. И, конечно, человек может не читать. Точно так же человек может не читать Пушкина, и может вообще не знать об этом мире ничего, кроме новостей или там поп-звезд. Но это же не жизнь. Это же какое? Это не то, что было возложено на человека. А на человека возложено жить в этом мире. А если он жить в этом мире, значит, познавать этот мир и познавать волю Божью. Значит, это его обязанность. Если он вот это свое божественное свое предназначение выполнять собирается, и он, значит, обязан читать Библию.
7: Так рассуждать, ну, занят человек, ну, зачем завтракать, обедать, ужинать? Ну, занят человек, ну, нет времени. Но на самом деле, если разобраться, ради этого человек живет. Да, он, для чего он, в конце концов, зарабатывает деньги и так далее. Ну, для рта своего говорит, та же Библия говорит об этом, да? Вот, но если сравнивать Библию как духовную пищу, ну, как бы ты ни был занят, ну, для того, чтобы духовно подкрепиться, нужно найти время.
10: Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верию, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. И многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, и из мужчин немало.
3: Библия ведь говорит о жизни. И человек, проживая жизнь, он непрерывно меняется. И когда он читает Библию, и Библия тоже меняется, потому что меняется его жизненный опыт, меняется, может быть, его характер, мироощущение, настрой. То есть отношение к Библии меняется непрерывно, потому что Библия живая. И жизнь человека тоже это непрерывный процесс.
9: Это же не какая-то маленькая такая деталька, которую вот можно сказать, можно убрать, можно ее как-то прибавить и объявить несуществующей. Объявляя Библию несуществующей, вы объявляете несуществующим огромную часть этого мира.
4: Это каждодневная работа над собой. Понимаете, это вот как зарядка. Ты ее можешь не сделать, ну, можешь сделать. Это, может быть, без высокопарности, вот нечто подобное. То есть это зарядка для души в какой-то степени.
9: Есть в Библии литература премудрости. где восхваляется премудрость. И вот эта книга притчей посвящена этому. Есть там вот восьмая знаменитая глава, гимн премудрости, где премудрость выступает в образе прекрасной женщины, зовущей на пир. Но это пир, связанный с трудом. А вообще наша жизнь связана с трудом. И чтение Библии – это труд, в том числе интеллектуальный. Но я не вижу в этом катастрофы. Мне кажется, это хорошо.
11: Без сомнения, нужно читать по трем причинам минимум. Первое – это то, что это историческая книга, и невозможно понять историю живописи, музыки и так далее, не зная содержания Библии. То есть хотя бы с образовательной целью, да? Просто с образовательной целью. Второе – это то, что Библия, она всё-таки развивает твой ум. Не в смысле образования, а в смысле развития логики, развития памяти, например. В свое время я выучил несколько книг Библии наизусть, несколько посланий, средних, там, послание Иакова, послание Петра, например. И я думаю, это помогло тоже для развития моей собственной памяти. И когда мы сравниваем библейские тексты и размышляем над темами, которые там подняты, это без всякого сомнения развивает чисто наши мыслительные способности, нашу логику. Ну и третье, я бы сказал, что это в принципе то, что помогает нам познать Бога как личность. Потому что природа нам открывает, без сомнения, Бога, но больше Его величие. Она вдохновляет нас, она пробуждает нас, в нас веру, то, что Бог есть, Он существует, потому что не может так просто все появиться. Но именно благодаря Библии мы узнаем детали, которые так важны. Каков Бог на самом деле? Каково Его отношение к человеку? Чего Он от нас ждет, чего не ждет? И благодаря книге мы выслушиваем Бога, что очень важно. Потому что когда мы молимся, мы говорим, высказываемся. Но ведь настоящий диалог подразумевает и обратную связь. И Библия — это и есть та самая обратная связь.
10: Не премудрость ли взывает, и не разум ли возвышает голос свой? Она становится на возвышенных местах, при дороге, на распутьях. Она взывает у ворот при входе в город, при входе в двери. К вам, люди, взываю я, и к сынам человеческим голос мой. Научитесь, неразумные благоразумие и глупые разуму. Слушайте, потому что я буду говорить важное, и изречение уст моих — правда. Ибо истину произнесет язык мой, и нечестие — мерзость для уст моих. Все слова уст моих справедливы, нет в них коварства и лукавства. Все они ясны для разумного и справедливы для приобретших знания.
12: Отдайте себя всего, все свое существо, живую жертву Богу. Только такая жертва угодна Богу. А мы хотим дать немножко. Вот как тот молодой человек, который пришел к Иисусу и спросил, что мне сделать, чтобы получить вечную жизнь. Да? А Иисус сказал, раздай свое имущество. Молодой человек хотел узнать, что ему еще нужно. А Иисус сказал... Все. Это не означает, что каждый человек должен отдать все или пойти на крест, но должен быть готовым к этому.
3: Главным в этой жизни, я считаю, покровительство и благоволение Бога. То есть это не собственные какие-то достижения, заслуги, усилия, но то, что в твоей жизни делает Бог, потому что многое, что происходило в моей жизни, не могло бы никак произойти без непосредственного участия, покровительства и решающей воли Бога.
10: По прошествии же субботы На рассвете первого дня недели пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь. Он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великой побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: «Радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему.
4: А что для меня, как бы, конечно, мы, наверное, должны так воспитаны быть, что это некое руководство к жизни, да? Но мы не воспитаны, и надо откровенно это говорить. Мы выросли в обществе и воспитаны с прерванной традицией. Но я могу вам сказать, что Евангелие лежит у меня на рабочем столе, и мой день иногда, не буду говорить, что каждый день, начинает всегда. Евангелие лежит у меня рядом с подушкой. И когда есть возможность, конечно же, я стараюсь, как христианин, православный человек, каждый день читать Евангелие, хотя бы главу. Одну главу из Евангелия и одну главу из Деяний апостолов.
10: «Примите учение мое, а не серебро. Лучше знание, нежели отборное золото, потому что мудрость лучше жемчуга, и ничто из желаемого не сравнится с нею. Я, премудрость, обитаю с разумом и ищу рассудительного знания. Страх Господень – ненавидеть зло, гордость и высокомерие, и злой путь – и коварные уста я ненавижу. У меня совет и правда, я разум, у меня сила. Мною цари царствуют, и повелители узаконяют правду. Мною начальствуют начальники и вельможи, и все судьи земли».
7: Но это не просто для меня, как вот вы сказали, инструкция, там, какие-то правила или чего-чего-то. В Евангелии от Иоанна, 5 главе, в 39 тексте Иисус Христос сказал фарисеям, и слышали это и ученики, Он говорит им: «Вы исследуете Писание, да, потому что хотите через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите прийти ко Мне, чтобы иметь жизнь». Я стараюсь сейчас, чтобы Библия была платформой или, так скажем, площадкой для моей встречи с Богом, чтобы вот уединившись с Ним, побывав вот в этих вот взаимоотношениях, да, я вот мог от Него что-то услышать, чтобы Он мог о себе что-то мне сказать, раскрыться. То есть, когда я читаю Библию сегодня, я задаю всегда Богу два вопроса. Я говорю: «Господи, что лично мне Ты хочешь сказать?» Это моя молитва. И какое качество своего характера мне Ты хочешь открыть? И когда происходят вот эти вот откровения, я пытаюсь за это хвалить и благодарить Бога.
3: Любимым текстом долгое время и, наверное, сейчас остается один. «Если Бог за нас, то кто против нас?»
13: Я верю, что российское общество, оно подходит близко к тому, чтобы возжаждать Божье Слово. Почему? Потому что в России всегда было богоискательство. Вот этот поиск Бога, он и формирует сегодня потребность в Священном Писании. удивительно, но за последние 20 лет было напечатано и Российским библейским обществом, и Православной церковью, и другими христианскими конфессиями. Столько Библий, сколько их не было напечатано за всю предыдущую историю до начала Российской Федерации. Поэтому я уверен, что однажды эти Библии многие покупали просто поставить на полочку, красивая обложка, красивая корочка, но придет момент, когда люди возьмут эти Библии, и они их будут читать.
14: Отче наш, Бог в небесах обитающий, око незримый, но зримый сердцами, все созидающий, все разрушающий, греющий землю живыми лучами, мы принесли Тебе в жертву бескровную нашу молитву в часы покаяния. Дай же, о Боже, нам пищу духовную, дай нам источник святого желания. В годы сомнения, в годы ненастные, нам изменили мечты неизменные, мы загасили светильники ясные, мы расплескали елеи священные. Отче наш, Бог безутешно страдающих, солнце вселенной, к Тебе мы с молитвою, всех сохрани за любовь погибающих, всех изнуренных мучительной битвою. Отче наш, дай нам пути благодатные и сохрани от соблазна лукавого. Да воссияет лучи незакатные, правды Христовой и помыслы правого.

0: ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего».
2: Для вас поет группа «Кредо». Руководитель Любовь Гусева.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, дорогие друзья, мальчики, девочки, а также ваши родители. Веселая школа здоровья и я, профессор Бодрячок, приветствуем вас на нашем очередном занятии. И с вами вместе Настенька, Славик и моя племянница Веселинка. Вот она опять что-то придумала. Веселинка, ты во что-то играешь, да?
5: Прятки нет.
6: Прятки?
4: Ой, Веселинка, ты не хочешь нас видеть?
5: Ой. Да вы что, профессор Бодрячок? Я очень-очень хочу вас всех видеть. А знаете, что я больше всего хочу?
4: Нет, не знаем.

0: Я хочу сказать Богу спасибо. Вот.
1: О, я тоже за многое могу сказать Богу спасибо. Да. Ну, а за что ты благодаришь сейчас нашего чудесного Творца?
0: Я хочу сказать Богу спасибо за то, что я так много всего могу видеть. Смотрите, какая красивая полянка. А теперь вот попробуйте. Закройте глаза руками. Закройте. Вот что вы видите? Что вы видите?
2: Ничего.
0: Профессор Бодрячок, что ты видишь?
1: Веселинка, ничего я не увидел. Темно, очень темно.
0: Вот, темно и грустно.
1: Да, можно сказать, что грустно. Наш Творец дал нам чудесный подарок. Эти глазки. Но об этом подарке нужно заботиться.
0: И я знаю, как. Я знаю, как заботиться о наших глазках. Их нужно тщательно мыть и как следует протирать.
2: Как
0: вот,
2: тряпочку.
0: Как эту тарелочку, видишь? Чем лучше протрешь, тем лучше через нее видно. Вот.
1: Да, Веселинка, но только не протирать, я думаю, а как-нибудь очень аккуратненько мыть. Правда, Настя? Глаза тереть не очень полезно. А вот аккуратно мыть, да, но не только. Не только мыть глазки. Есть еще много чего нужно. А вы знаете, что для глазок существует зарядочка?
0: Зарядка? А зачем глазкам это... зарядка? Они же
2: вверх-вниз, справа-влево.
0: Не устают.
1: Вверх, вниз, а вот Настя влево. Молодец какая. Вот вверх, упражнение, вниз, знаете же. Совершенно вверх, верно. Вниз, существует зарядка для рук, есть зарядка для ног. Есть для головы, для тела, и есть зарядка для глаз.
2: И для языка.
1: Может быть, но я такое еще не слыхал.
0: А что за зарядка для глаз?
1: Для глаз. Давайте-ка сделаем самую простую зарядку для глаз. Давайте сядем ровно и посмотрим прямо перед собой. А теперь нужно глазками посмотреть наверх. Только глазками, а не головой. Голова находится прямо. Потом глазками посмотреть вниз. Потом вправо, потом влево, а теперь зажмурить глазки, зажмурить, зажмурить, зажмурить, зажмурить и открыть.
0: Все, мы теперь глазки сберегли.
1: Правильно. Но есть еще много чего такого, что нужно для глазок.
0: Это что же еще?
1: Вот. А для этого я приглашаю вас на нашу веселую полянку.
0: Я люблю.
1: Судя по всему, недавно здесь прошел дождь.
0: Но дождь закончился.
1: Конечно.
0: И мы будем закрывать зонтики.
1: Давайте. Так, ну, дай, только не все сразу, по одному.
0: Давайте закроем.
1: Вот.
0: Так, Настя, убегай.
1: Давай.
2: Что это?
0: Ой, ой, ой, так это же фонарик.
1: Стой, что ты делаешь? Племянница моя, ни в коем случае нельзя так поступать. Дело все в том, что никогда нельзя направлять фонарик в глаза. Ну. Ни себе, ни кому другому, потому что смотреть долго на слишком яркий свет нельзя. Это может повредить глазкам.
0: То есть получается, чтобы защитить наши глазки, нам нельзя смотреть
2: на яркий свет.
1: Правильно, совершенно верно.
0: А давайте закроем другой зонтик.
1: Да.
2: Давай,
1: Веселинка.
0: Давай, закроем.
2: Ну, это тут еще.
0: Держи.
2: Ноутбук.
0: Эх ты.
1: Да.
0: А у меня тоже такой же есть компьютер.
2: Лампочки
0: да.
1: Компьютером пользуются почти все. Да компьютер и сделали специально для того, чтобы в него смотреть.
0: Это хорошо.
1: Но не очень много. Да, вот. Не очень долго.
2: А то может заболеть глаза и спина.
1: Вот. Если неправильно сидит.
0: Мне мама всегда говорит, когда надо выключать телевизор или компьютер.
1: Вот у тебя очень мудрая мама.
0: А давайте дальше закрываем.
2: Давайте.
0: Идемте.
1: Так, что? О, тут целый подарок.
0: Фруктов, овощей.
2: А что это за зернышки в баночке?
0: И правда, что за зернышки?
1: А вот это зернышки, ребята, из которых получается очень вкусная каша.
0: Такой не бывает.
1: Как не бывает?
0: Кашу? Да. Я вообще не люблю кашу.
1: Я обожаю кашу. Настя,
2: я тоже.
1: Вот.
2: Я тоже.
1: То есть посмотри, Веселинка, тебе надо научиться у наших ребятишек.
2: Я люблю кашу с фруктами, она получается еще.
1: Молодец. Дело в том, что в каше и во фруктах есть витамины, очень полезные для наших глазок. И это очень хорошо, что, Настя, ты любишь кашу с фруктами. И, кстати, вот веселинка. Можно научиться у Насти вот чему. Ты любишь бананы?
0: Да, вот. Я люблю бананы.
1: Яблоки люблю. А что ты любишь? Славик, какие фрукты тебе?
2: Апельсины.
1: Апельсины. Ну, вообще, я не пробовал кашу с апельсинами, но секрет заключается вот в чем. Дело в том, что надо в кашу положить кусочки ваших любимых фруктов.
0: А варенье?
1: Или немножечко варенья. И тогда каша станет очень вкусная.
0: Ну ладно, я постараюсь с ней подружиться.
1: Да, вот.
2: С кашей, да.
1: Вот, а ну давайте, что, давайте
0: закроем следующий зонтик.
1: Давайте
0: идем сюда. Так.
2: Что это?
0: Да, что это?
1: Ой. Вот, давайте.
2: Какой-то шарик.
0: Я, кажется, поняла. Для того, чтобы глазки были здоровыми, нужно веселиться.
1: Правильно, веселиться. Правильно, дорогие ребята, веселиться и ни в коем случае не плакать. Потому что хорошее настроение полезно для здоровья. И для наших глазок тоже.
0: Хорошо, давайте оставим здоровульки и пойдемте закрывать следующий зонтик.
1: Вот какие у нас интересные гости побывали на нашей полянке.
2: Кто это? Кошечка!
0: Точно!
2: Только она из бумаги.
0: Да, и смотрите, у них глазки-то закрыты. Угу. Профессор Бодрячок. Угу.
1: Так, а Славик, а как ты думаешь, почему у киски глазки закрыты?
2: Потому что она спит.
1: Вот, правильно, Кислинка. Глазки у киски устали, и им надо отдохнуть.
0: А зачем глазкам отдыхать? Они же не прыгают и не скачут.
1: Вот, глазки-то не прыгают.
2: Они устают смотреть.
1: Да, и они могут покраснеть и даже слезиться. Но вы не переживайте. Бог так нас чудно устроил, что если наши глазки очень сильно устанут, то они закроются.
0: И сами.
1: Сами. И к нам придет кто?
2: Сон.
1: Совершенно верно, сон.
0: А давайте, пока наши глазки не устали, еще один зонтик закроем.
1: Да, давайте.
0: Так, закроем.
2: Вот.
0: Так.
2: А что это?
0: Вот, держите.
2: А? О, красный крестик на белой. На белом картоне.
0: Я, кажется, где-то видела этот крестик.
2: Это где? Больничный крест.
1: Правильно.
0: Точно, я его видела на машине скорой помощи. Это машина, которая возит людей лечиться.
1: Совершенно.
2: В больницу.
0: Да, в больницу.
1: Правильно, ребята. Если вы вызовете к себе доктора, то на его чемоданчике будет вот такой красный крестик.
0: Да.
1: Вот.
2: Если это обычная сумка.
1: Ну, или на сумке. Дело-то не в этом, что на чем. А почему здесь красный крест? А при чем тут глазки?
0: Да, при чем тут глазки?
2: Значит, есть доктор, который лечит глазки.
1: Совершенно верно.
0: Ух ты, все ты знаешь.
1: Если наши глазки заболели, то нужно обратиться к врачу.
2: Если они загноились, например.
1: Да, да, туда может попасть соринка или вредный микроб.
0: Я надеюсь, с нами этого не случится. Пойдемте лучше эксперимент делать.
1: Пойдемте, конечно.
0: Побежали?
1: Есть для вас кое-что интересное.
2: Эксперимент.
1: Ребята, сейчас я вам буду показывать цветную бумагу. А вы скажите, какой это цвет?
2: Это картон.
1: Да, картон.
2: Угу.
0: Зеленый. Как наша полянка.
1: Как наша полянка.
2: Как он тогда плачется.
0: Точно.
2: Синий.
1: Какой цвет?
0: Синий, как наша речка.
1: Да, это синий цвет, похож на речку, правильно.
2: Желтый, как наше солнышко. Желтый, как твое платье.
0: Точно, как мое платье.
2: Оранжевый,
0: как апельсин.
1: Как апельсин.
0: Который любит слайд.
1: Да, знаете.
2: Красный, как рубашка.
0: Да, точно.
1: Совершенно верно. Молодцы, вы правильно различаете цвета.
0: А я хочу вам еще показать, что у меня есть даже еще не только цвета, но и оттенки. Вот смотрите, у меня есть цветная бумага разных оттенков розового цвета. Вот смотрите, бледно-розовый, темно-розовый и ярко-розовый.
1: Да, Веселинка, ты, кстати, очень интересно подметила.
0: Да.
1: У каждого цвета есть много разных оттенков. И мы все можем эти оттенки различить. Да. Но не у всех такое зрение. Дело в том, что кошечки видят все в черно-белом цвете и могут различить только зеленый цвет.
0: Так это получается как на черно-белой фотографии.
1: Да, совершенно верно.
2: Это ты на фотографии.
0: Только мы смотрим, как кошечки.
1: Правильно. И она может различить только зеленый цвет.
0: А как же собачки видят?
1: Собачки?
0: Да.
1: А вот давайте почитаем, что пишут в энциклопедии.
0: Так.
1: Так, собачки различают только синий цвет и фиолетовый. Все остальные цвета они видят в черно-белом цвете.
0: Так что же это получается? Если я своей собачке здоровульке брошу сначала красный мячик, потом желтый мячик, она увидит два серых мячика.
1: А вот давай посмотрим, совершенно верно. Вот красный цвет и вот желтый цвет.
0: Да.
1: А собачка увидит только
0: серый цвет.
1: Такой вот цвет, да, совершенно верно, да.
0: А кролики как видят?
1: Кролики?
0: Да.
1: Давай посмотрим. Кролики. А, вот. Кролик различает всего два цвета. Синий и зеленый. Все остальные цвета черно-белые.
0: Надо же. А воробьи?
1: Воробьи. Ха! А воробьям не надо покупать розовые очки. Они и так все видят в розовых тонах.
0: Они, наверное, поэтому всегда веселые. А ежики?
1: Вот ежики. А ежики живут в травке.
0: Так.
1: И они видят только желтый и коричневый цвет. А вот мышки могут видеть красный и желтый цвета.
0: Эх ты. Вот так, вот, так это получается. Да. Так хорошо, что мы можем видеть так много цветов. Все краски мира.
1: Совершенно верно.
2: Как еще тона.
1: Да. Ребята, Бог дал нам чудесный подарок. Да. Глазки. И мы можем видеть этот прекрасный мир. Но только об этом подарке нужно заботиться.
0: Угу.
1: Помните, чему мы научились на нашей веселой полянке?
0: Я помню. Я все помню.
2: Я тоже помню.
0: А давайте, чтобы мы как следует запомнили и научили своих друзей, сделаем специальную подделку. Для поделки нам понадобится...
2: Два кубика.
0: Кубики. Да, я сделала их два. Вот вам один кубик. Вот такой из картона кубик. Держи. И нам такой. Но это необычный будет кубик. На каждой стороне нашего кубика мы приклеим картинки, которые будут напоминать нам о том, как защитить глазки.
1: Вот, держите. Вот как интересно позаботиться.
0: Это вам... Это тоже вам, и это тоже нам, и это тоже вам. Вот таким образом. Теперь я вам раздаю клей. Держите. И нам
2: треугольный, как у меня.
0: Да, вот такой клей у нас. Давай, склеиваем картиночку. Давай, я тебе его буду клеить. На каждой стороне нашего кубика будет отдельная картинка. Смазывайте как следует края нашей картинки. Давай, Славик, клей. Держи. Так. Ой, какой молодец. Вот сейчас мы натренируемся.
2: Потому что я такой тоже рисовал.
0: Нарисовал? Так умеешь рисовать компьютер? Вот. Вы, ребята, сами тоже можете нарисовать. И фонарик, и компьютер, и улыбку, и киску с закрытыми глазами. Держи. Куда мы будем приклеивать?
2: И клей.
0: Выбирай. Давай, подожди.
2: Мы смажем.
0: Подожди, я смажу. Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Отлично. Она у нас осталась.
2: Да.
0: Давай аккуратненько на середине.
1: Ну, и вот такой вот кубик у нас готов.
0: Ой, какие молодцы. Как у вас аккуратно получилось. Хорошо.
2: У нас тоже.
0: Да. Вот какие кубики. Правильно. Смотрите, что мы сейчас будем делать. Это необычные кубики. Это кубики, которые вы можете поиграть с вашими друзьями. Давай, Славик, кидай. Потом вы кидаете. Кидай.
1: Давай.
0: Так. Нет, ты должен кинуть на стол, и он должен упасть. Молодец. Что у нас попалось?
2: Лицо.
0: А, на лице что нарисовано? Улыбочка. Улыбка. Да. Что это значит?
1: Смеяться, не плакать, потому что хорошее настроение полезно для здоровья.
0: И для глазок. Давайте теперь кидайте вы.
2: Крестик.
1: Что у нас? Крестик.
0: Что значит крестик?
1: Да, что значит крестик? Зачем?
2: Крестик, чтобы глазки лечить.
0: Молодец.
2: Если они заболели.
1: Ну-ка, давай я попробую. Мне тоже интересно.
0: О, что это попало?
1: Вот у нас выпала киска.
0: Ага.
1: Славик, а что обозначает киска?
2: Она спит.
1: Правильно.
0: Так глазкам надо отдыхать.
1: Глазки ее отдыхают.
0: Да.
1: Ну, давай, Славик, твоя очередь кидать. Кидай.
0: Кидай. Ой, тоже выпала киска.
1: Ну, еще раз кидай, чтобы выпало что-нибудь другое. Вот.
0: Ух ты. Что это такое выпало?
2: Компьютер.
0: Что, Настя, означает?
2: Компьютер. Это значит, что не надо долго за ним сидеть.
0: Ой, молодец.
1: Долго сидеть за компьютером.
0: Вот, профессор Бодрячок, как хорошо мы все запомнили.
1: Молодцы. Ребята, обязательно сделайте вот такую интересную поделку. Ведь с ее помощью можно играть
0: с друзьями,
1: да. Рассказать друзьям, как беречь глазки, которые Бог нам подарил. Потому что глазки – это подарок от Бога. И мы должны их беречь. Ну, а сейчас нам пора прощаться. Всего вам доброго.
2: До свидания.
0: До свидания, ребята.
2: Делайте эту поделку.

0: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
1: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: В Евангелии от Луки, в 18 главе, мы читаем историю о путешествии Иисуса Христа в Иерусалим. В Иерусалим Он шел на праздник Пасхи, и не Он один, а все мужчины, жившие в радиусе 40 километров вокруг Иерусалима с 12-летнего возраста, должны были прийти в Иерусалим. И вот здесь, в 18 главе, во время путешествия через Иерихон, а путь Иисуса Христа проходил как раз через этот город, Он встречает там одного человека. Интересного человека, давайте о нем прочитаем. «Когда же подходил он к Иерихону, один слепой сидел у дороги, прося милостыни, и, услышав, что мимо него проходит народ, спросил, что это такое, что происходит? Ему сказали, что Иисус Назарей проходит мимо. Тогда он закричал, «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Шедшие впереди заставляли его молчать, но он еще громче кричал, «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус, остановившись, велел привести его к себе, и когда тот подошел к нему, спросил его, «Чего ты хочешь от меня?» Он сказал, «Господи, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему, «Прозри, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за ним, славя Бога, и весь народ, видя это, воздал хвалу Богу. Дорогие друзья, это очень интересная история. Чем? А давайте порассуждаем. Этот человек, который сидел у дороги слепой, он был в крайне невыгодном положении по отношению ко всем окружающим. Когда-то он слышал об Иисусе Христе, он слышал о том, что Иисус может исцелить, может совершить чудо. А вы знаете, что такие люди, как этот слепой, хромые, страдающие какими-то болезнями, они общаются между собой, и, естественно, до него этот слух уже дошел. Он слышал о том, что где-то, кого-то, когда-то он исцелил или даже воскресил. У него была эта тайная мечта, чтобы встретить Иисуса, чтобы Иисус когда-нибудь прошел мимо него. И вот сейчас, когда Иисус Христос проходил мимо, ему об этом сказали, он решил, что, возможно, это его единственный шанс исцелиться, прозреть. Но у него не было возможности подойти к Иисусу, потому что было слишком много людей, была огромная толпа. Что делать? Как обратить на себя внимание? И тогда этот человек начинает кричать. «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Но мы видим, что Иисус его не услышал. И более того, те, которые были рядом с ним, заставляли его молчать. Они посчитали, что это какой-то человек из низшего общества. Пусть он лучше молчит. Не надо отвлекать Иисуса Христа, не мешай нам жить. Но он продолжал настойчиво кричать. «Иисус, сын Давидов!» И так Иисус останавливается. Представьте себе эту картину. Иисус Христос велел привести его к себе. Толпа, окружающая Иисуса, плотная толпа. Но Иисус услышал этот голос сквозь толпу. И когда он останавливается и обращается к этому человеку, толпа между Иисусом и этим человеком расступается, потому что Иисус повелел привести этого человека. И этот человек подходит к Иисусу, разговор небольшой, и Иисус говорит: «Прозри». Дорогие друзья, порой наш голос в этом мире как голос этого слепого человека. Мы кричим, находясь в менее выгодном положении, мы сидим. Наш голос упирается в предметы, находящиеся вокруг, в людей. И мы думаем, что Иисус не всегда нас слышит. Люди заставляют нас молчать, как написано в Писании. Но даже несмотря на это, если вы продолжаете кричать, помните, Иисус слышит ваш голос. Он остановит толпу, остановит все, что вас окружает. обратится к вам и совершит чудо в вашей жизни. И сегодня, возможно, тот самый день. Кричите, зовите Иисуса, Он остановится и ответит вам.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Ведущая Анастасия Сергеева.
4: Общепризнано, что витамины – это важнейшие вещества, необходимые человеку. Середина 80-х годов прошлого века отмечена настоящим поливитаминным бумом, когда Всемирная организация здравоохранения провела масштабное исследование, установив, что жители Средиземноморья страдают и умирают от сердечно-сосудистых заболеваний существенно меньше, чем население Европы в целом. И причина этого прежде всего в различных рационах питания. Средиземноморцы съедают гораздо больше свежих овощей и фруктов. То, что при дефиците витаминов нарушается здоровье, факт общепризнанный, тут и спорить не о чем. А вот вопрос, какие витамины принимать, вызывает споры. У нас в гостях эксперт, кандидат фармацевтических наук Вячеслав Юрьевич Кожухарь. Сегодня он поможет нам разобраться с вопросом о витаминах. Здравствуйте, Вячеслав.
5: Здравствуйте.
4: Существует ли какая-либо классификация витаминных препаратов?
5: Конечно. Существует классификация по их растворимости в воде. Выделяют водорастворимые и жирорастворимые. К жирорастворимым можем отнести витамины А, Д, Е, К. Остальные – это водорастворимые. Это витамин С, витамины группы В и другие.
4: Угу, понятно. А кто и каким образом должен подбирать эти витамины?
5: Изначально витаминные комплексы подбирал, конечно, врач, поскольку он учитывал определенные состояния, витаминодефицитные состояния или гиповитаминозы, так называемые. Кстати, доказали, что в России состояние А-витаминоза не встречается, то есть это полное отсутствие какого-либо витамина. Поэтому принято называть состояние гиповитаминоза. Ну, однако в последнее время ученые приходят к выводу о том, что можно с профилактической целью принимать определенные мультивитаминные комплексы или отдельные группы витаминов самостоятельно.
4: Угу. А какие витамины лучше усваиваются? Каким отдать предпочтение?
5: Ну, вы имеете в виду в плане механизма получения витаминов?
4: Ну и вообще, как правильно пить витамины? И какие формы, может быть, как они лучше усваиваются?
5: Многие производители говорят о том, что до конца на самом деле неизвестно, какой витамин, в каком мере и как усвоится в каждом конкретном организме. Поэтому, если мы говорим про ассортимент витаминов в аптеке, то рекомендуется именно сами наименования периодически менять. Потому что у разных компаний существуют разные способы подхода к синтезу витаминных препаратов. И поэтому в каком-то случае организм может что-то лучше получить от одной марки, в другом случае от другой. Вот такой вот подход. То есть мы витамины периодически должны менять.
4: А в каком случае необходимо принимать дополнительные витамины? Например, может быть, людям, профессионально занимающимся спортом, нужна дополнительная доза витаминов?
5: Вы знаете, организм нуждается в дополнительных порциях различных витаминов в разных ситуациях. В первую очередь в обычных жизненных, при повышенных стрессах, при повышенной умственной нагрузке, при повышенной физической нагрузке, при утомляемости организма, при тяжелых каких-то инфекционных заболеваниях, при восстановлениях после перенесенных тяжелых различных заболеваниях, после операционном периоде, после наркозов, например, после выхода и так далее. В том числе и у спортсменов при тяжелых и длительных физических нагрузках. Нормы потребления витаминов также не все были рассчитаны и утверждены. Но, однако, в данном случае существует некая такая крайность или феномен спортсмена, так называемый, когда при высоких и длительных курсах витаминов организм в какой-то момент перестает усваивать их из пищи. Снижается процент усвоения. Он как бы ленится, потому что наш организм, он умный и, так сказать, ленивый. Даже некоторые врачи говорят, что наше сердце ленивый орган, на самом деле. Отдыхает больше, чем работает, представляете? Поэтому в данном случае все-таки должен быть некий баланс между количеством принимаемых витаминов и рациональным питанием.
4: Ученые доказали, что курящие и пьющие люди на 30-40% испытывают больше дефицит витаминов, чем здоровые люди, чем ведущие здоровый образ жизни. Есть еще какие-либо привычки, которые также заставляют людей испытывать этот дефицит витаминов в большей степени?
5: Конечно, это привычки в питании, привычки образа жизни. Одним из таких интересных фактов является наличие, представьте себе только, антивитаминов во фруктах и овощах. Ученые выявили, что, оказывается, при длительном хранении фруктов, больше 6-7 месяцев, в них происходят изменения и образуются антивитамины. И эти антивитамины способны связывать витамины или нейтрализовать их действие и выводить из организма. И получается интересный факт, что даже при потреблении нужных количеств правильных витаминов антивитамины способны вызывать гиповитаминоз в организме. Поэтому следует обращать внимание на какие именно фрукты, какие именно фрукты мы приобретаем, их срок годности. Часто, если обратить внимание, на этикетках написано, что срок годности не ограничен.
4: Ну да.
5: Знаете, у фруктов. Это очень интересно.
4: Ну, то есть тут будет, наверное, актуально кушать те фрукты, которые именно сейчас плодоносят, да?
5: Ну, вот говорят обычно по сезону.
4: По сезону, да.
5: Сезонные фрукты или скоропортящиеся. Если мы видим, что фрукты портятся, значит, они
4: значит,
5: настоящие.
4: Там есть витамины, да, которые...
5: Да, не успели разрушиться. Также значительно снижает количество витаминов в организме употребление в больших количествах чая и кофе. Представляете? Оказывается, кофе в высоких количествах снижает железо на 70%.
4: Никогда бы не подумал.
5: Да, да. Также может снижать содержание цинка, кальция и магния в организме. Следующим фактором, который снижает усвояемость витаминов, является прием противозачаточных препаратов, который влияет на снижение усвоения фолиевой кислоты. Представляете, селена, цинка, витаминов группы В, витамина С, витамина Е.
4: Очень много.
5: Да. Также известно, что слабительные препараты могут вызвать витаминное истощение организма, поскольку они влияют на развитие микрофлоры и так далее, вводят ускорение выведения каловых масс. Тут выявлено, у врачами было даже такое действие у слабительных средств. Поэтому злоупотреблять этой группой также не стоит. Следующим фактором является применение, частое применение солнцезащитного крема. Способствует снижению усвоения витамина D3 и, как следствие, кальция в организме. То есть злоупотребление солнцезащитными средствами, особенно в зимний период, также может отразиться на... Хотя, с одной стороны, мы сохраняем молодость кожи, поскольку ультрафиолет в зимнее время никуда не делся, он разрушает слой, и там кожа стареет. Но, с другой стороны, чрезмерно защищаясь от солнечных лучей, мы теряем витамин D3 и, как следствие, кальций. То есть на чаше весов. А также известно, что высокое потребление сахара блокирует усвоение витамина С, витамина В7 и также хлора в организме. Тоже следует соблюдать, конечно, баланс в потреблении кальция. И известен тот факт, что аспирин, банальный аспирин при длительном курсовом приеме в 4 раза снижает усвояемость витамина С.
4: Ну надо же.
5: Очень интересно. И, как известно, алкоголь разрушает витамины группы А, группы В, цинк, селен, магний и железо. Поэтому вот эти все факторы в сумме, конечно, приводят к значительному снижению витаминов в организме.
4: Правильно я понимаю, что людям достаточно будет просто изменить свои привычки, да, и чтобы поправить, так сказать, уровень витаминов и их усвоение в своем организме, да?
5: Конечно, чтобы организм не терял и без того небольшие количества имеющихся витаминов, нужно просто отказаться от вредных привычек, нормализовать, систематизировать потребление лекарств, при необходимости не лечиться, и организм ответит благодарностью.
4: Какие витамины принимать лучше, синтезированные или БАДы?
5: Хороший вопрос. Дело в том, что изначально витамины были получены синтетическим путем, и ученые считали, что нет разницы между тем, каким путем получается молекула. Потому что в итоге мы все равно получаем конечный продукт, который по своей структуре является идентичным натуральному. Однако недавние исследования показали, что у тех же витаминов существует много форм, много изомеров, известные левовращающие, правовращающие, природные изомеры и так далее. Поэтому не всегда синтетически полученные молекулы витаминов являются полностью идентично натуральным. Поэтому сегодня проведенные современные исследования говорят о том, что все-таки следует предпочтение отдавать натуральным витаминам или экстрактам из растительного сырья или животного происхождения, а также частям растения и источникам природного происхождения. Это, например, омега-3, рыбий жир, это водоросли, прополис и другие природные источники. Кстати, интересно было бы вам узнать о статистике влияния витаминов на организм.
4: Очень интересно, действительно.
5: Проведенные исследования в 2004 году с участием 170 тысяч пациентов, в 2005 году 139 тысяч, 2007 год 11 тысяч и 2011 год 39 тысяч пациентов из разных групп, разных возрастов, мужчины, женщины, больные с онкологическим заболеванием, говорят о том, что длительные курсы витамина с высоким содержанием не приводят к желательному успеху. А в некоторых случаях, например, у пациентов с онкологическим заболеванием приводили к увеличению их смертности. Поэтому в данном случае исследования были прекращены. А также было обнаружено, что применение поливитаминных препаратов у мужчин в высоких дозах и при длительном приеме может способствовать появлению рака предстательной железы. Поэтому к витаминам, даже в форме БАДов, все-таки следует относиться с осторожностью.
4: Угу. Понятно. А что лучше усваивается? Искусственные витамины или витамины из натуральных продуктов?
5: Ну, мне кажется, скорее всего, для вас это риторический вопрос. Конечно.
4: Ну, мы должны. Может быть, не все знают, да, и сталкиваются с этой дилеммой, с этим вопросом. Проще купить в аптеке, может быть, сразу набор всех витаминов в одной таблеточке.
5: Комплекс поливитаминов. Ну, любой врач вам ответит, что все-таки синтетические или искусственно полученные молекулы, это касается и лекарственных препаратов, для организма являются ксенобиотическими или чужеродными.
4: Ага.
5: Поэтому что будет организм делать с чужеродными компонентами, как вы думаете?
4: Ну, наверное, он его будет отталкивать,
5: конечно,
4: не принимать.
5: Конечно, нейтрализовать и выводить.
4: Mm.
5: Поэтому при применении синтетических витаминов существует высокая вероятность того, что они не только плохо усвоятся, но и будут выведены с большими нагрузками на систему пищеварения, в том числе и печень, и почки, и могут дать определенные какие-то побочные действия в виде истощения, аллергических реакций, особенно у детей.
4: Mm.
5: Поэтому все-таки при выборе витаминных комплексов, витаминных препаратов следует отдавать предпочтение либо натуральным из природного сырья, либо нашим естественным источником – это овощи, фрукты в большом количестве.
4: Ну, тогда следует такой вопрос. Можно ли получить все необходимые витамины из фруктов и овощей, ну, из питания, да, за счет питания?
5: Вы знаете, вопрос этот спорный, и работники здравоохранения занимают две противоположные позиции. Одни считают, что если в день употреблять необходимое количество овощей, фруктов, различных цветов, продукты животного происхождения, омегу-3,
4: угу,
5: да, рыбу, крестоцветные, это капусту, соевые продукты и другие всевозможные продукты, то организм как раз и получит необходимое количество витаминов, а их избыток просто будет выводиться с мочой, поскольку суточная потребность витаминов достаточно мала, небольшие количества. Другие же сторонники противоположной позиции считают, что витаминных веществ в пище недостаточно, и следует вводить их дополнительно. Но я сторонник какой-то золотой середины и считаю, что если в организме существуют клинические показания к какой-то определенной витаминотерапии или дефицит витамина, доказанный лабораторным способом, то можно прибегнуть дополнительно к терапии именно витаминными препаратами. Но здоровое питание полноценное еще никто не отменял.
4: Угу. Ну, правда, все, что вы перечислили, я так себе представила, это нужно сидеть и целый день есть, чтобы восполнить все витамины. Может ли быть передозировка витаминами?
5: Конечно. Поскольку витамины, особенно синтетического происхождения, это высокоактивные вещества, и их передозировка в организме вызывает тяжелые побочные эффекты. Даже известны некоторые клинические исследования, в которых умышленно повышали дозировки витаминов, чтобы наблюдать за клиническими проявлениями. Часто это проявляется в виде головных болей, сухости кожи, покраснению кожных покровов, переутомлению, раздражаемости, снижению давления, повышению давления, усилению сердцебиения, нервозности, тревожных состояний, чувства страха, а в некоторых случаях тяжелых интоксикаций, тошнота, боль в животе, рвота, и при тяжелых формах отравления даже смертельные исходы.
4: Вот если человек, ну так как мы живем в такой полосе, что нам, ну, все-таки сложно из пищи постоянно, да, получать, и вот если человек выбрал принимать витамины, витаминные комплексы, да, нужно ли ему делать перерывы или необходимо пить целый год? Потому что я знаю, что мнение на этот счет врачей расходится. Кто-то говорит, что необходимо весь год вот, продолжать этот курс. А некоторые врачи говорят, что на лето нужно делать паузу, потому что мы достаточно много можем употреблять фруктов и овощей в этот сезон.
5: Ну, я тоже считаю, что следует придерживаться какой-то золотой середины, здравомысленной позиции в данном случае. И, кстати говоря, о последних исследованиях в Соединенных Штатах, которые охватили более 200 тысяч респондентов, не было выявлено какого-то колоссального положительного влияния при постоянном приеме витаминных препаратов в течение длительного времени. Поэтому мы делаем однозначный вывод, что в летний период, когда у нас на столе может быть обилие фруктов, овощей, орехов различных, да, всевозможных комбинаций, соков, пюре, смузи, необходимость потребления поливитаминов или каких-то отдельных витаминных комплексов сводится к минимуму. Однако для жителей северных регионов, у которых нет доступа к обилию свежих овощей, фруктов, также там очень дорого стоят орехи, проблема с другими маслами, например, тоже дорогостоящие и в небольших количествах, то допускается определенный комплекс либо отдельных витаминов при необходимости, либо мультивитаминных комплексов. Дело в том, что современная технология научилась создавать умные таблетки, которые не просто распадаются, и все витамины одновременно попадают в системный кровоток. Умная таблетка в своем составе может включать несколько разных таблеток, микрогранул, микрокапсул, которые, попадая в желудочно-кишечный тракт, постепенно в течение суток будут растворяться в свое время, каждая капсула в свое время, и отдавать необходимые витамины организму в соответствующих концентрациях. Поэтому прием вот таких мультивитаминных комплексов, он тоже является безопасным, оправданным и обоснованным.
4: Вы знаете, я буквально вчера зашла в аптеку и как раз-таки хотела посмотреть, какие есть витамины и, может быть, что-то себе выбрать. Столкнулась с такой ситуацией, что витаминов огромное количество и производители разных стран. И я хотела спросить, вот если витамины произведены, скажем, в США, а я нахожусь в России, подходят ли мне эти витамины?
5: Очень хороший вопрос. На самом деле при регистрации любые лекарственные препараты, в том числе биологически активные добавки, содержащие витамины, проходят контроль на предельно допустимой дозировке. И известно, что в Соединенных Штатах дозы витаминов были пересмотрены в сторону их повышения. Однако в Российской Федерации, ввиду определенных факторов наших собственных исследований, дозировки витаминных препаратов, витаминов, биологически активных добавок у нас остались неизменными пока еще и были пересмотрены незначительно. Поэтому при импортировании своих продуктов в Российскую Федерацию западный производитель обязан привести в соответствие с нашим законодательством и количественное содержание витаминов. Поэтому при покупке в российской аптеке ввезенных официальным способом витаминных комплексов, витаминных препаратов, биологически активных добавок, содержащих витамины, их содержание будет строго нормировано в соответствии с действующим законодательством. Поэтому можете смело покупать любые витамины, в них содержание будет строго нормировано.
4: Спасибо большое. А есть ли разница в составе? У нас буквально с вами одна минуточка. Вот ответьте. Состав.
5: Ну, вы, наверное, обратили внимание, что в аптеке эти витамины, они не просто разделяются по названиям мультивитамины или поливитамины, а еще и предназначены для коррекции различных состояний. Витамины для глаз, для пожилых, для детей, при умственных нагрузках, при физических нагрузках, для спортсменов и так далее. Поэтому в зависимости от предназначения витаминов, витамины комплексы для волос, например, их состав будет меняться. И при выборе витаминов с определенной целью вы всегда можете проверить их состав в соответствии с их показанием.
4: Спасибо вам большое за подробные ответы. Все было очень интересно, а главное полезно. Всего вам хорошего и до встречи.
5: До свидания.
4: Подведем итоги. Сами по себе витамины в малых дозах жизненно необходимы организму. Наиболее безопасным источником витаминов, помимо продуктов питания, являются БАДы, содержащие компоненты природного происхождения. А я желаю вам здоровья! До новых встреч!

0: правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
1: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
0: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться? Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь,
1: ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Является ли развод грехом? Есть ли уважительные причины для развода? И почему браки, которые благословляет священник, иногда распадаются? На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, приветствую вас. Конечно, всегда приятно смотреть на счастливых молодых людей, которые вступают в брак, особенно когда этот брак благословляется в церкви. Но не секрет, что даже церковные браки порой распадаются. Вот, ну, хотелось бы с этого вопроса начать. Почему это происходит? Ведь вроде бы была произнесена молитва о благословении Божьем. Бог должен держать этот брак, созидать его. Но вот почему-то происходит наоборот.
8: Ну, если бы мы, наверное, знали простые рецепты решения этих проблем, наверное, мы бы их давно решили, да? Но жизнь наша очень сложна. И семью создают два человека, каждый со своими особенностями. Особенностями воспитания, характера, какими-то физическими особенностями, особенностями психики. Ну, можно перечислять и перечислять все особенности. И самое главное, может быть, у людей должен быть какой-то такой запас терпения для того, чтобы решать проблемы, которые возникают во время при взаимоотношениях. Вот. Если этот запас есть, то, в принципе, даже при том, что люди могут быть разными, это как-то вот решается. Вот. А если нет, какая-то мудрость такая житейская должна быть. Вот. Поэтому на вопрос «почему?» ну, трудно ответить. Это слишком такой большой вопрос. Может быть, есть специалисты, которые занимаются этими проблемами более плотно. Может быть, психологи или еще кто-то, да? Вот. Но мы говорим здесь о проблемах брака, наверное, не с точки зрения психологов, да, а с точки зрения библейской истины и с точки зрения вот того, как это происходит среди христиан, среди верующих людей. Вот и действительно, принадлежность к церкви или обряд венчания, например, через который прошла пара, он, в общем-то, гарантии особенно и не дает. Вот. Но есть такой момент очень важный. Под венец в церковь, если люди идут, верующие во Христа, верующие в Бога и те, кто боятся Его заповедей, это один вопрос. А если идут просто для того, чтобы совершить формальный обряд и каким-то образом разнообразить свою жизнь и свой этот ритуал начала в семейной жизни, то это вопрос немножко другой. Да, если люди глубоко верующие и носят в своем сердце убеждения, то среди таких разводы, конечно, редко бывают таких людей. Вот, потому что они Бога боятся и смотрят на семью несколько иначе, не так, как люди, которые живут, не веря в Бога, не боясь Его.
7: То есть здесь важно не только благословение, молитва, произнесенная священнослужителем, но и состояние духовное, внутреннее, молодых.
8: Конечно. Да, это такая убежденность в том, что

0: нужно заповедь Божию исполнить. Угу. Вообще современный мир, современные люди, искушаемые таким образом жизни, направленным на себе, эгоистичным. И человек задает вопрос, а что я буду иметь? Если как бы я не имею то, чего я хочу иметь, ну, значит, мне это не надо. Я буду искать чего-то другого. И в этом смысле люди часто ставят других людей через запятую с вещами. То есть привыкли менять вещи, привыкли менять одежду, вот, работу, место жительства. Но почему не поменять супруга или супругу? И, может быть, в результате этого перебора что-то лучше найти. Но есть такое наблюдение, да, такое правило, что чем больше перебирают, тем несчастливее последующие браки. Да, ну, за, может быть, редкими какими-то исключениями. Угу. Потому что человек не должен искать какие-то варианты, а должен воспринять как бы жизнь в браке как и свой труд. Потому что брак созидается, он же не может просто так сам по себе за один день состояться. Вот это взаимодействие, это путь, который надо вместе пройти. Вот, и этот путь можно пройти только вдвоем. Вот, если мы что-то ожидаем от другой стороны, то почему другая сторона чего-то не может ожидать от нас? Угу. Вот, и здесь вот такой момент для взаимодействия.
1: Угу. Ну вот, Павел Владимирович, вот все-таки, допустим, не смогли, пара не смогла семью, ну, как бы построить, да, брак свой, сделать счастливым, и решают они развестись. Является ли развод грехом? Бог однозначно говорит, что развод – грех, или все-таки в некоторых случаях нет, допускается?
0: Ну, смотрите, есть, скажем, не то, что разные традиции, но есть несколько моментов. Моисей в Торе, да, ну, Пятикнижие Моисеева, да, в Ветхом Завете, скажем так, проще, разрешил давать разводное письмо. Ну, что это значит? Да, потом мы вернемся к вами к тексту, который говорит Спаситель. Или давайте, может быть, сразу. Давайте 19 главу Евангелия от Матфея откроем. Вы знаете, что наш Господь здесь, в этой земной жизни, был учителем или раввином. Да? Угу. И его как учителя ревновали другие учителя или другие раввины. И они все время пытались задать ему такие каверзные вопросы. Это, собственно, такой был способ общения между раввинами. Для того, чтобы найти истину, нужно вот как-то друг другу задавать такие трудные вопросы. Угу. Да? Каверзные вопросы. И вот один из таких вопросов, которые задали они Спасителю, в 19 главе описан. «Приступили к нему фарисеи и, искушая его, говорили ему». Фарисеи – это школа такая раввинистическая, которая пыталась максимально приблизить понимание и соблюдение Торы к простым людям. «Искушая его, говорили, по всякой ли причине позволить на человеку разводиться женой своей». А он сказал, читали ли вы, что сотворивший вначале мужчину и женщину сотворил их? И сказал, оставит человек отца и мать, прилепится к жене своей, будет одна плоть. Так что уже не двое, но одна плоть. Кстати говоря, в русском языке мы говорим пол. Женский, пол мужской. Угу. Пол от слова половина. То есть одна плоть, половина пол мужской, и половина пол женский. Значит, и двое одна плоть, так что Бог сочетал, того человек да не разлучает, говорит Спаситель. Ну, на это они ему говорят, а как же Моисей заповедовал давать разводное письмо и разводиться? Он говорит им, Моисей по жестокосердию вашему позволил вам разводиться с вашими женами. Так сначала не было. Моисей – это Библия.
1: Да.
0: Вот. А Христос говорит о том, что он больше Моисея. что он и есть тот, кто дает закон. А кто тот дает закон, тот его и может истолковать. Вот. А Моисей – это только вот его слуга. Да? Поэтому авторитет совсем другой. Но если мы возвратимся к Моисею, то что мы должны с вами понимать? Мы должны с вами понимать, что наши хорошие намерения не всегда могут исполниться. И жизнь полна неожиданностей, жизнь полна сюрпризов и часто очень негативных. И мы живем не в раю, а мы живем с вами на земле. И мы не райские существа, и имеем дело мы тоже не с райскими существами. И все бывает. Потому что если исходить из логики идеального, да, то исследовать этой логики, то жизнь, в принципе, на земле невозможна. Ну, например, заповедь «не убей». Ну, на первый взгляд, да, но как бы есть войны. Если ты не будешь защищаться, если у страны не будет армии, да, вот Ветхий Завет, он полон этого. И уже в следующей главе, значит, если в 20 главе книги «Исход» дается заповедь «не убей», то уже в следующих главах, если кто-то там нарушит какую-то заповедь, возьми камни и убей. Да. То есть это реальность этой жизни. То есть заповедь – это некий идеал, к которому мы должны стремиться. Но жизнь – это вот реальность, в которой мы живем. Но этой реальностью мы не можем оправдывать, да, свои. Она, мы в ней живем не для того, чтобы оправдывать свои грехи, но для того, чтобы их преодолевать. И вот какая была реальность времен Моисея? Ну, вообще, Моисей, на которого ссылаются раввины вот в этой дискуссии, да, он воспитывает народ, который ему достался, грубо говоря, да, воспитанный, в свою очередь, в определенных условиях, в определенных традициях. И в этих языческих традициях, строго патриархальных, права женщины были очень слабо защищены, говоря современным языком. Или, может быть, даже часто совсем не защищены. Вот. Ну, в нашем языке, в русском языке, например, осталось выйти за муж, да, то есть за мужем. И вот эти вот роли, они распределены. Так устроена жизнь. Но вот в те древние времена женщина была очень мало прав, и мужчина по любому поводу, например, он мог увидеть какую-то красавицу на стороне, вот, прийти домой и сказать: «Все, ты мне не нужна, до свидания». Вот у меня есть. И таким образом женщина оказывалась на улице без всяких прав и без ничего. Да? Вот, например, приданное – это как бы попытка защитить женщину от подобного. Если кто-то разводился, он должен был вернуть. Значит, это получено. Но это вот такой момент. И знатоки закона, раввины, которые спорили с Иисусом, они задачу перед собой ставили максимально точно исполнить закон Моисеев. Вот сказано же в законе. Значит, наша задача – его максимально точно исполнить. А что значит, или какие повлечет за собой последствия это исполнение закона – это уже вопрос второй. Да?
1: Вот. То есть у них была задача, простите, как бы сказано разводное письмо давать. Значит, надо давать, признаку, а значит и развод, ну как бы вроде...
0: Да, то есть, ну и точно так же и у нас, да, есть формальная сторона, ну скажем, вопроса развода или чего-то, там юридическая, например, сторона, там заключение брачного контракта, вот, а есть сторона, которую мы называем любовь. Отношений. А любовь, она не регулируется никакими контрактами. Но браки, которые основаны на любви, настоящей любви, они вечны. Ну, они до конца жизни. Да? А браки, которые основаны на контракте, ну, они до тех пор, пока значит, контракт исполняется или значит, какие-то выгоды, заключившие контракт стороны, из него извлекают. Вот две таких модели – этого, грубо говоря, брака. Да? И получается, что раввины, которые спорили со Христом, они оправдывали жестокосердие человека. То есть если человек, потакая своему греху, не желая строить семью или там что-то такое, требовал развода, у него было на это полное право с юридической точки зрения. Закон это разрешает, Моисей это разрешает.
1: Просто письмо напиши соответствующее. У нас вот механизм даже отработан, да, для такого дела.
0: Да, да, пожалуйста, и все. Но при этом, опять же, надо помнить контекст, мы о нем говорили, в котором Моисей давал этот закон. Этот закон был дан для того, чтобы облегчить жизнь женщины. Дело в том, что если человек дает разводное письмо, то женщина имеет право выйти второй раз замуж. Потому что если женщину просто выгоняют без всякого разводного письма, а почему, по какой причине? Может, она блудница? Может быть, еще что-то такое случилось, и уже она становится изгоем и практически обречена на погибель в этом обществе. Да? А если разводное письмо, то она свободна, как бы, и у нее есть определенная защита. Вот. Поэтому Моисей, или пророк Моисей, да, в Ветхом Завете, в общем-то, в той ситуации, в котором это делал, он сделал такую вещь положительную. Но это, в свою очередь, становится поводом для того, чтобы оправдать жестокосердие человека. И Господь именно на это указывает. Вообще, истолкование заповедей, которые дает Христос, оно радикально или во многом часто отличается от того истолкования, которое дают современники или оппоненты Христа, раввины. Они озабочены буквальным соблюдением, а это буквальное соблюдение часто ведет к ожесточению. Как, например, вот еще, помните, Христос говорит, вот вы настолько тщательно соблюдаете заповедь о десятине, о жертвах, что отделяете десятину от семян. Ну, тут такое утрирование. Маленькие семечки даже отсчитываете. Но при этом забываете главное. Суд или справедливость, милость и веру. И таким образом грешите против духа заповеди. И вот как раз христианская традиция, да, она основана не столько на исполнении буквы заповеди, сколько на выявлении и исполнении ее духа. Потому что в одном случае исполнение заповеди будет ее исполнением, а в другом случае исполнение заповеди может стать ее прямым нарушением. Понимаете? Вот такой парадокс. И человек с чувствительной совестью, человек, который знает Бога, он это чувствует. Когда и как эта заповедь может быть и должна быть исполнена. И вот Христос как раз этому учит. Вот. Таким словом, которым этот принцип назван в Евангелии, принцип исполнения заповеди, это любовь. Как апостол Павел говорит, что любовь есть исполнение закона. Да? Или Господь говорит, обращаясь опять же к древней мудрости ветхозаветней, главная заповедь – это любовь. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и ближнего твоего, как самого себя». Вот если ты возлюбишь ближнего своего, как самого себя, то вопрос развода, он будет уже стоять по-другому.
1: А как?
0: Да, и ты будешь искать способ сохранить семью ради любви к детям, ради любви к жене, к мужу, с которой, может быть, у тебя какие-то, может быть, временные размолвки, временные трудности, да. Но любовь будет главной целью этого, а не какое-то формальное соблюдение, как в раввинистической традиции. И Господь вот на это здесь он и указывает. Да, он говорит, Моисей говорит вам, это по жестокосердию вашему.
1: Позволил.
0: Да, это 8 стих. А сначала так не было. То есть это уступка, уступка вашему жестокосердию. Но вы на этом не должны останавливаться, он говорит. Вы должны идти дальше. Потому что заповедь дана не для того, чтобы вы ее формально соблюли, а для того, чтобы вы в исполнении этой заповеди исполнили заповедь главную – о любви. Вот. И дальше он говорит, кто разведется с женой своей за прелюбодеяние и женится на другой, тот прелюбодействует. И женившийся на разведенной прелюбодействует. То есть прелюбодействует, значит, изменяет. Да?
1: Но кто разведется с женой не за прелюбодеяние?
0: Не за прелюбодеяние.
1: То есть, да. А значит, да. Вот вам и хотя бы одна из причин для развода – это прелюбодеяние.
0: Ну да, прелюбодеяние – это измена. Это когда человек уже с вами развелся, по сути. То есть он выбрал другого человека. Это и есть развод. То есть мы под разводом понимаем юридическую процедуру. Вот в библейские времена никаких юридических процедур не было. Было просто публичное объявление об этом. Вот. Вот. Выйти, сказать соседям, вот теперь так. Все это все понимают. То есть не было ни печати в паспорте, ни, значит, мирового судьи или чего-то такого не было. Вот. Поэтому прелюбодеяние – это и есть измена. Просто один вопрос, можно эту измену простить или нет, но это уже как бы вопрос другой.
1: Вот, а здесь, но Бог позволяет и простить измену. То есть он позволяет и принять прелюбодеяние.
0: Вы знаете, не совсем.
1: Семью.
0: Как бы да и нет. Дело в том, что вот сейчас, если я вспомню этот текст, человек, который... Ветхозаветный текст. Ну, смысл такой, я просто передам. Смысл такой, что если человек, как бы, вот, например, жена, да, ушла к другому и хочет вернуться, то она уже является женой того, кому она ушла. Она уже...
1: Ну, а если,
0: и возврат
1: если
0: назад это тоже, будет,
1: ушла, прилип,
0: тоже то будет прелюбодеяние.
1: Да, есть, но если она не ушла, а если был какой-то, допустим, ну, была связь интимная на стороне, но ухода из семьи не было.
0: Ну, знаете как, я говорю о том, как может быть, да, вот в Библии это так. То есть, если была связь, то это уже факт, что она ушла.
1: Но вот мы все-таки говорим с вами именно о причинах для развода сейчас.
0: Да, просто в Библии ключевым таким словом является чистота. Чистота, чистая пища, чистое тело, и чистые отношения между людьми, и чистые отношения с Богом. Чистые отношения с Богом – это когда нет идолов, когда соблюдается заповедь. Чистые отношения с людьми – это в том числе не прелюбодеяние. Ложа должно быть свято написано. Да? Вот. Чистое тело – ну, понятно, чистая пища. И когда оно уже не чисто, когда эта чистота нарушена, то рушатся все обязательства. Их никаких нет. То все. Но мы знаем историю Осии, например, да? Пророка Осии. Когда он значит, взял любодейцу в жены, да? И он этим самым показывает, и он ее прощает все время. Да? Он этим самым показывает, как Господь относится к Израилю. Израиль все время прелюбодействует с языческими народами, ну, уклоняясь в идолослужение, которому подвержены эти языческие народы. Но Бог забывает это, прощает, возвращает назад. Это уже как бы решение каждого человека. Да? Но с точки зрения закона, вот Моисеева, это так.
1: И он мог не принимать, например, жену. Да?
0: Или, это было нормально.
1: Ну, да. А допустим, вот да, понятно, что не за вину прелюбодеяния. Значит, если нет вины прелюбодеяния, нет ее, никакая другая причина не является причиной для развода. То есть не одобряется Богом. Мы-то, конечно, можем развестись, но Бог не одобряет этого. И считать ли это грехом вообще?
0: Ну, да, тут как бы вопрос прямолинейно задан. Жизнь сложна, как мы уже говорили. Вот, и, наверное, правильный вопрос задавать, а что человек ищет в разводе? Вот интересный так, правильный. Вопрос. Потому что если задавать вопрос, одобряет Бог или нет, ну, как бы есть разные ситуации. Ну, например, человек заболел каким-то психическим расстройством и бегает за вами с ножом. Ну, как можно жить с таким человеком? Он рано или поздно вас убьет. Ну, вот рано или поздно. Это обязательно случится. Да, или там еще что-нибудь в этом роде. Ну, с этим человеком жить как бы не могу. Ну, я пример привожу такой уж совсем крайний, да. Конечно же, есть какие-то причины. Или, например, там человек поехал на заработки и исчез, и его 5 лет нет. где он, что он, как можно ли ему верить. Потом вдруг он возвращается и как бы говорит, вот я, а где ты жил? Да вот не расскажу. Может, у тебя вторая семья есть, но кто его знает, да? Ну, как бы, а как? Как тут быть?
2: Ну, вот, вот. Да, это интересная
0: оговорка. Мы же живые люди, и, как бы у нас есть право чувство своего достоинства сохранить, и Божья заповедь, она не идет против достоинства человека, она не умаляет достоинства. И когда мы говорим о сохранении брака или о прощении, это не подразумевает то, что достоинство наше может быть попрано, и мы должны терпеть все подряд. Вот, и все, что угодно. Mm-hmm. Ни в коем случае. Или там алкоголизм, например, или побои какие-то. Вот физические вот эти вот воздействия – это прямой повод. Даже не то, что повод, а это нужно разводиться. Ну, ни в коем случае нельзя такие семьи сохранять, потому что это приводит к моральному, физическому уничтожению человека. А это против Божьей воли. Просто когда человек теряет облик, как человека, по причине болезни, алкоголизма, безнравственного образа жизни, ну, есть много разных причин, то он становится просто опасным для человека. Есть, может быть, конечно, люди, которые видят свой смысл жизни в том, в несении этого креста, но это не обязаны делать все. Есть такие люди,
2: ну, у нас
0: они
2: вся
0: как святые,
2: практически
0: да,
2: в нашей жила. Жизни. В советские времена женщины жили, очень многие так, да.
0: Да, но это было время, когда многие мужчины были убиты на войне. И тут уж что было, то было. А те, кто вернулись, к сожалению, психика их была искалечена. Вот. Это было так. Ну, мы не будем к этому печальному прошлому возвращаться.
2: У нас есть свое печальное будущее. Но не только печальное. Да, не только печальное.
0: Да, поэтому на эти вопросы, если правильно смотреть, то надо смотреть изнутри, из глубины. А чего человек хочет? Вот. А почему вот человек считает, что если он разведется ради создания новой семьи, то в новом браке он будет счастлив? Вот. Чувство новизны, оно очень быстро проходит. И как погода, она непредсказуема. Никто не может дать гарантии того, что в будущем не повторится то, что было в прошлом. А почему бы не научиться жить с тем, что было в прошлом? Почему бы как бы не повернуть ситуацию в другую сторону и как бы не раскрыться этой ситуации, где-то в чем-то не уступить. Вот, потому что многие проблемы разводов, они начинаются с пустяков. Вот. Смешательство третьих сторон, каких-то людей, может быть, посторонних, или еще чего-то. Гордости наши, нетерпение. Вот. Это все решаемо. Была бы воля, и хранилась бы любовь между людьми. Вот. И если это так, если мы во славу Божию хотим брак создать, основанный на любви и терпении, то ничто ему не повредит, ничто ему не помешает.
2: Да, Павел Владимирович, и мне вот понравился, еще раз повторюсь, этот вопрос, заданный вами, что я ищу в разводе? И я думаю, что нужно задавать его всем, кто находится в браке и кто хочет вступить в брак. Что я ищу в браке? Чего я хочу в браке? Что я могу дать?
0: У нас, может
2: что
0: быть,
2: я могу получить?
0: Еще такой момент важный. Слово «любовь» у нас поблекло, потеряло свое значение. Люди не понимают, что это такое. Вот. Они больше воспринимают это через эротику, через наслаждение, через приключения, через какие-то такие захватывающие эмоции. Но любовь – это не это. Любовь – это исполнение долга. А долг мы призваны исполнять, если взяли на себя ответственность за другого человека, да, то мы, даже если чувства проходят, а мы знаем, что чувства, они меняют свое качество, они становятся другими, да, со временем вдруг мы обнаруживаем, что мы живем с супругом или супругой просто потому, что мы привыкли жить. И мы уже как бы настолько срослись, что как бы он может нас раздражать, но это раздражение какое-то приятное. Вот. Когда он тебя не раздражает, тебе уже скучно становится. Да? Ну, это как бы часть меня, да.
2: Мое.
0: Вот.
2: Да.
0: И вот любовь это долг. Вот нужно об этом помнить в первую очередь. А чувство это такое вишенка на торте. Это такие приятное дополнение. Но ни в коем случае не наоборот.
2: Да, спасибо вам большое, Павел Владимирович, за участие в программе, за ответы на вопросы. Благодарю вас.
1: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Верую». Всего вам доброго, и пусть Господь благословит вас.
3: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его –

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Библия – это как бы вот основа моего мировоззрения.
4: Сила Библии в том, что оно Слово Божье.
5: Библия меняет жизнь кардинально.
1: В этой программе «Библия и рождение веры. Познание воли Бога через Библию. Изменения в жизни. Как научиться читать Библию».
5: Первое мое знакомство с Библией было заочное. Это была история бабушки. Вот, собственно, она и родила потом мою веру. Все оттуда происходит, из этой истории. Бабушка как-то сказала, говорит, есть такая книга, Библия, где все про тебя записано. И я тогда это воспринял очень буквально. То есть все про меня, все о моем прошлом, кто я, что я, как, и все о моем будущем. Это мне было еще более интересно. То есть, как я проживу, что я буду делать. И мне хотелось эту книгу увидеть. Когда уже сама книга попала ко мне в руки, и я начал ее листать, я ужасно разочаровался. Ничего там нету, ни моего имени нету с фамилией вместе, ни про меня ничего не написано. И на какое-то время я ее отложил. А потом только вернулся, начал читать сначала и начал понимать, что не значит, что именно я должен упомянут быть там. А что вся история Библии в какой-то момент становится не только историей народа, израильского, историей вообще человечества, а становится моей личной историей. И потом это повествование, оно проникает в человека и, по сути, моделирует его возможные поведения, его возможную жизнь. Либо так человек живет, либо по-другому живет. А все там написано.
6: Когда я закончил первый курс, то окончательно убедился, что все, чему нас учат общественные науки, это все не соответствует действительности. Я начал искать, для чего же все-таки существует наш мир, кто его создал, к чему он идет. И я слышал, есть такая книга Библия, где эти все вопросы освещены, раскрыты. Каждый день по много часов читал Новый Завет. Не все мне было понятно, но сложилось такое убеждение, что хотя мне и не все понятно, но тем не менее все, что написано в этой книге, это правда.
7: Изначально я пришел к ней не как к источнику откровения о Боге. Это было такое детское понимание, больше как я пришел к ней как к книге, которая... который раскрывает какие-то древние истории, но о которых как бы никто не знает, а в ней они содержатся. То есть какая-то некая таинственная книга, которая что-то загадочная книга, которая вот это что-то скрывает и прячет. И только посвященный человек, который будет читать, он будет знать некую, обладать этой тайной. Но когда я стал ее читать, естественно, эта книга, она потихонечку меня подвела к пониманию того, что есть Бог, что Бог говорит, какой это Бог, что Он от меня как бы ожидает или требует, или к чему Он меня побуждает. И, естественно, постепенно Библия стала формировать во мне мировоззрение определенное, ценности определенные, отношение к людям, но, естественно, поведение.
1: Только старайтесь тщательно исполнять заповеди и закон, который завещал вам Моисей, раб Господень. Любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его, хранить заповеди Его, прилепляться к Нему и служить Ему всем сердцем вашим и всею душою вашей».
8: Первоначально это была такая встреча с запретным плодом, да, который всегда, как известно, сладок, вот, и с чем-то вот таинственно другим, не так необычным, свободным. Сначала я ее просто увидел. Это я очень хорошо помню, как я ее увидел. Это был большой зеленый том. Вот. А потом я уже стал читать.
3: Мудрость Божья вот в создании Священного Писания в том, что оно так построено, что любой человек с любым образованием, с любым подходом, он что-то для себя находит.
9: Я потомственный верующий из христианской семьи, порядочной, которая, собственно говоря, любила Библию. В нашем доме всегда любили Библию. И эту любовь прививали.
10: Я только когда знакомился с Библией, я читал ее подряд. Большими, так скажем, отрывками читал каждый день. Там, старался там, по 5 глав, иногда даже по 10 глав читал, потом по 3 главы. Я считаю, что это правильно. То есть, когда мы только знакомимся с Библией, не надо делать так, как я сейчас рассказываю. Наоборот, надо читать подряд, и чем больше, может быть, тем лучше, для того, чтобы в памяти как бы формировалась, вот, да, в памяти, в нашем сознании формировалась общая картина библейской истории. И, может быть, не один раз надо Библию прочитать подряд, от начала до конца, прежде чем вот подходить вот к такому созерцательному подходу.
1: «Все Писание боговдохновенно. В нем есть все, чтобы учить людей истине, обличать во грехе, исправлять ошибки, одним словом, вести к праведности, чтобы сделать Божьего человека способным и готовым ко всякому доброму делу».
10: Конечно, для меня самым сильным аргументом в пользу и богодухновенности Библии является то, что Библия реально трансформирует людей, реально меняет людей, которые пытаются искренне читать Библию для того, чтобы Бог помог им что-то в жизни изменить.
11: Моя тетя, про которую я упоминала, она жила в той же самой деревне, деревушка у нас маленькая, вот, и я бывала у нее каждый день. Вот зайдешь к ней, она все время так тихо поет. Она пела псалмы. Она, когда говорила, переводила огромное к месту, естественно, огромные отрывки из Исаии или из других пророков. Она жила этим текстом.
9: Мои родители дали мне читать Библию, и причем с таким вот наказом, что ли, что вот это сильная книга, которая может изменить твою жизнь. И на сегодняшний день так оно и получилось. Просто. Это не сразу произошло. Когда читаешь Библию просто как книгу, это одно. А если ты относишься к ней с должным пиететом и уважением, то ты сам наделяешь ее властью и правами определенными в твоей жизни. А для того, чтобы так произошло, ну, должен пройти какой-то определенный период времени, чтобы ты знал, что этой книге можно доверять. У меня это уже случилось.
7: Те, кто начинает читать, почему-то их жизнь меняется, да, то есть происходит какой-то поворот. И видно, что действительно в какой-то степени эта книга способна, ну, менять и мировоззрение людей, и их ценности, и жизненные направления.
1: Как дождь и снег не сходят с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произращать, чтобы она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его.
12: Конечно же, я не мыслю свою жизнь без Библии, без Священного Писания. Для меня это настольная книга. Я обращаюсь к ней каждый день, я ее читаю. Она просто неисчерпаема в своей вот, в своем богатстве, этой мудрости, божественной мудрости. Вот всякий раз, когда ты прочитываешь уже хорошо знакомые тексты, ты находишь для себя что-то новое.
10: Ну, как минимум, всем надо развиваться. на протяжении всей своей жизни. Потому что когда в этом человек останавливается, да, то есть вот этот рост личностный, когда прекращается, это очень плохо. В личностном росте Бог может помочь нам как никто, как никто. И когда мы встречаемся с Богом со страниц Священного Писания, то происходит вот этот вот личностный рост, который необходим каждому человеку. Ну и во время этого роста человек сам поймет, надо ему меняться или не надо.
7: Сила Библии в самом Боге. Потому что Он живой, и Он настоящий, Он подлинный. И когда человек читает Священное Писание и хочет узнать Бога, то есть ищет Его, и с помощью Библии пытается узнать, то Бог, если он искренен, то Бог такому человеку открывается.
12: Эта книга, она способна жизнь устроить, упорядочить жизнь любого человека. И человека неблагополучного, и вполне благополучного. Она способна привнести вот в жизнь человека новый какой-то смысл, вот новое понимание вещей, которые, может быть, человек до этого понимал как-то по-другому, иначе. И, может быть, он не видел смысла во всем этом. А теперь это все упорядочивается. У него формируется новое мировоззрение.
13: Ну вот книга «Экклезиаста», конечно, это вот момент, что все суета-сует. И пройдет и это применительно к определенным и конкретным личностным ситуациям, и общественным. Это дает иногда, когда бывают тяжелые ситуации, это дает силы. Это несомненно, это важно. Да.
1: А теперь выслушай суть всего. «Благоговей пред Богом и заповеди Его соблюдай, ибо в этом весь человек. Ибо всякое дело приведет Бог на суд, будь оно даже тайным, доброе или злое».
5: Когда человек соприкасается с Библией, с Богом, с верой, она всегда воздействует. Но мы не видим, как не видим рост зерна, так и не видим то, что происходит внутри человека. Как работает Дух Святой. Это сокрыто от глаз. Иногда зерно может пролежать долго, а в свое время оно прорастет.
7: Нельзя сказать, что перемена в человеке происходит без Бога. Вот он просто Библию почитал, и Бог здесь никакого участия не принимал. И как бы говорит, ну, слушайте, это не я, это Библия, это вот она такая волшебная книга. Да? То есть не нужно этого понимать, потому что все-таки перемена ценностей, перемена мировоззрения и ума у людей, читающих Библию, происходит под влиянием Духа Святого.
5: Вот как в истории с Августином Блаженным, Августином Гиппонийским. Его мама была христианкой. Она ему говорила. Он учился на оратора, юриста, в суде, защищал негодных людей, вел развратный образ жизни. А мама молилась, говорила, просила Амвросия Медиоланского, епископа в Милане, где тогда был двор императора, воздействовать. А он никак. А потом все равно произошло. Годы шли. А потом жена оставила его. И вдруг в какой-то момент все эти слова, все эти молитвы, все это воздействие, оно проросло, дало бурные всходы. И вдруг человек, который хотел сделать карьеру в империи, имя, хотел приблизиться к императору, Цезарю, он вдруг становится проповедником. Проповедником, который, пожалуй, один из самых ярких отцов.
1: Услышав о том, как обошлись фарисеи с исцеленным, Иисус нашел его и спросил: «Веришь ли ты в Сына Человеческого?» «Господин», — ответил он, — «скажи мне, кто он, чтобы я мог поверить в него?» Иисус сказал: «Ты видел его? Это он говорит с тобой». «Верю, Господи!» — воскликнул прозревший и, пав перед ним на колени, поклонился ему. Иисус же сказал: Для суда я пришел в этот мир, чтобы прозрели слепые и ослепли зрячие». Услышав такое, некоторые из стоявших рядом фарисеев спросили: «Что же, по-твоему, мы тоже слепые? Были бы вы слепы, не было бы греха на вас, но раз говорите, что видите, то ваш грех остается на вас», — ответил Иисус.
7: Но в Библии есть действительно слова и повеления. Они никогда не оживут, пока Бог сердце человека не затронет, и пока человек на это действие Божие не отзовется. Если человек отзывается, тогда он и воспринимает слова Библии как важные, но авторитетные и так далее.
4: Сила Библии в том, что оно Слово Божье. Вот. И объяснить эту силу, наверное, трудно, потому что, как сказано у пророка Исаия, как снег и дождь падают на землю и превращают то, что на ней растет, точно так же и Слово Божие тщетным не возвращается, сказанное Слово Божие. Вот оно какой-то отклик находит в сердцах людей. И прежде всего, наверное, люди слышат вот в этих словах, в Слове Божьем, то, что они давно забыли. О своем происхождении, кто они, куда они идут, о смысле своей жизни. Вот нигде больше нельзя найти этот ответ. Может быть, они есть, но они фальшивые. А здесь что-то настоящее звучит. И вот человек создан так, что он это настоящее узнает.
9: Это та книга, к которой надо подходить с определенным состоянием сердца. Это должно быть по-настоящему. Тогда и она тебе ответит этой же настоящестью.
14: Если мы встретились со Словом, то мы уходим измененные. Это может быть разные изменения. Это может быть приятное изменение или, может быть, не очень приятное. Такое тоже, может быть, мы не знаем. Состоялось ли вот чтение мое или нашей группы все, или нет, если мы почувствовали изменения. Самого разного может быть. Я вдруг понял, как мне действовать в какой-то ситуации, которую я, например, не знал решения, я, например, молился об этом, и вот я до этого момента не понимал, как мне действовать. Бывают такие ситуации, часто бывает, что после такого углубленного чтения ситуация проясняется. Изменения могут быть, конечно, не очень такие, менее явные, то есть человек просто начинает думать о чем-то, о чем он раньше не думал. В этом уже заключается некоторый плод и некоторое вот это вот схождение слова к нам в том, что мы начинаем анализировать ситуацию по-другому.
1: Слово Божие живо и действенно. Острее оно любого обоюдоострого меча. Вскрывает оно истинную природу души и духа человека, проникая, как говорится, до суставов его и до мозга костей, и может судить обо всех намерениях и помыслах сердца.
15: Приходит в голову мысль: а вот неплохо бы этого быть. Ну, это, в принципе, вполне нормально. И слова Павла из Римлян звучит: мы умерли для греха, как же нам жить в нем? И Библия меняет, и слова Божьи звучат: мы умерли для греха. И они все не выходят у меня, не выходят из сознания. Что-то только хочу сделать такое, ну, непотребное какое-нибудь там, позволить излишество какое-нибудь. Мы умерли для греха. Я говорю: все, стоп, нельзя. Ухожу, охладеваю, все, не надо мне это уже, не нужно мне это уже. И поэтому вот Библия меняет, Бог меняет, Дух Святой меняет.
9: Библия — это как бы вот основа моего мировоззрения, и в то же время это предмет моего изучения, и я предполагаю, что в течение всей оставшейся жизни он таковым и останется, потому что чем больше я вникаю в библейский текст, тем больше я понимаю, насколько бесконечно можно его изучать, вникать, и все равно остаться совершенно каким-то таким невежественным и все больше соглашаться со словами Сократа, что знаю я лишь то, что я ничего не знаю,
3: вот в этой книге?
14: Библия может быть закрытой книгой для человека, и прежде чем человек не научится читать Библию, такие изменения через слово вряд ли будут происходить. Да, конечно, могут быть какие-то чудеса, когда человек вот никогда в жизни Библию не читал, открыл, тут же сразу все понял и уверовал, стал святым. Наверное, это очень редкий случай все же. Вера от слышания. Все-таки человек читает и находится в каком-то контексте церковном. Он слушает проповедника, он слушает какие-то лекции, он читает какие-то соответствующие книги, дополнения, чтобы правильно понимать Библию.
10: Но вот мне, как для верующего человека, это дает духовную зарядку вообще для жизни. Это мне дает, во-первых, мотивацию для жизни, во-вторых, мотивацию для служения. В-третьих, оно мне дает духовную пищу для размышления, вот эта встреча с Богом. Потому что мне, как священнослужителю, нужно говорить людям из библейского текста, я говорю проповеди, я общаюсь с людьми. А что я могу дать? Самое главное, что я могу дать окружающим меня людям, это плод времени, проведенного с Христом, или плод времени, проведенного с Богом. Поэтому в этом общении я подпитываюсь сам, чтобы давать людям как бы вот, ну, понимать вот эту вот духовную пищу. В-четвертых, это преобразование моего сердца. То есть как бы я человек с плоти и крови, грешный там, как и все люди. И поэтому, когда я встречаюсь с Богом, вот эта встреча, она трансформирует мое сердце. Потихонечку, чуть-чуть, понемножечку. Но, например, если я почитал сегодня Слово Божие, если я вот провел время с Богом, то я по-другому реагирую на определенные вещи, может быть, какие-то стрессовые вещи, на раздражающие факторы, чем если этого не произошло.
3: Для Бога очень важно, чтобы мы пропускали все через свое сознание. Поэтому очень важно читать тот перевод Библии, который тебе понятен желательно. Потому что когда мы приходим в церковь, например, и слушаем службу на непонятном мне языке и пытаемся как-то это все впитать в себя, вот это уже, да, определенный мистический опыт. И, конечно, не спорю, он может повлиять положительно человеку, настроиться на какую-то волну. Это может помочь человеку привить уважение к церкви или еще что-то. Но сам по себе вот этот вот эмоциональный опыт, я бы так его назвал, он не может изменить жизнь. Бог хочет, чтобы мы жили осознанно. И с помощью Библии Он меняет постепенно наше сознание, наши взгляды. Когда изменились взгляды, изменилась и жизнь.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг ко другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.
3: Нет границ в исследовании библейского текста. Текст настолько глубок, он настолько всеобъемлющ, что можно его изучать бесконечно. Если бы у нас была не одна жизнь, а 100, если бы мы жили там не 70-80 лет, а 1000 лет, мы все равно могли бы всю эту 1000 лет исследовать этот текст и находить в нем что-то для себя новое.
7: В Новом Завете сказано заповедь Христом своим ученикам: любите друг друга. Вроде бы понятно, любите друг друга. Что тут еще нужно изучать? Но когда именно начинаешь изучать этот библейский текст, язык оригинала, то есть какое слово употребляется, в каком значении, и как, в какой форме это стоит, то ну, осмысляется по-другому, что Иисус говорит: любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть получается, не просто идет речь о любви, как о таких приятельских отношениях, а это любовь Христова, то есть любовь Божья. А что же это Божья любовь, как ее обрести или получить? То есть возникает много-много вопросов, и на которые хочется получить ответ и сделать, ну и как-то попытаться так, чтобы все-таки слово, текст Священного Писания, он стал в твоем уме и в твоем сердце, чтобы он стал частью твоей, как митрополит Антоний Сурский говорит, чтобы Евангелие стало нашей второй природой. То есть, чтобы ты этим жил уже. А не просто, ну да, надо любить друг друга. Но при этом продолжаешь там, к людям относиться несправедливо или жестоко, или грубо и так далее.
16: Священное Писание развивает настолько, насколько человек не представляет себе вообще это действие. Слово Божие, оно имеет творческую силу. И Библия – это как раз это Слово Божие. И вот эта творческая сила, она заключена в этом. Она может поставить на место мозги, можно сказать. Она умудряет во спасение, как там написано. Поэтому можно посмотреть, например, на Даниила и его друзей, которые решили отстаивать какие-то принципы, будучи в плену. Результат – они оказались в 10 раз мудрее своих же сверстников, обучавшихся по той же программе. Вот эта мудрость. По сути, Бог делает так, что когда ты окунаешься в Священное Писание, ты дотрагиваешься до самого Бога лично.
9: Когда наступает момент, что человек сам понимает, что что-то нужно менять, то вот здесь уже приходит на помощь Бог, и в том числе и Библия. Это как способ изменить жизнь. Только после того, как человек созрел до этого.
17: Все, что растет, оно растет незаметно, но растет. Священное Писание содействует духовному росту человека. И мы не сразу можем получить эти плоды, но это то направление, которое ведет человека в вечность.
18: Не знаю я, где святость, где порок. И никого я не сужу, не меряю. Я лишь дрожу пред вечною потерей. Кем не владеет Бог, владеет рок. Ты был на перекрестке трех дорог –

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте. Все люди стремятся к независимости. И взрослые, и дети. Все хотят быть свободными, особенно подростки, хотя они не всегда понимают значение понятия слова «свобода» и «независимость». Всем нам приходится уяснить для себя, что абсолютной свободы не существует. В любом обществе есть ограничения или законы. Без ограничений общество уничтожило бы себя. Если бы каждый поступал, как ему хочется, воцарился бы хаос. Когда большинство людей исполняет законы, то есть является ответственными гражданами, общество процветает. Когда же многие предпочитают поступать, как им вздумается, страдает общество от негативных последствий. Современное общество страдает от последствий безответственного поведения многих людей. Мы видим, сколько убийств, грабежей и других преступлений совершается ежедневно. Страдает не только один человек, но и все общество. В семье родители ответственны за установление ограничений для подростка и обучение его ответственному соблюдению этих правил. Многие думают, что подростки всегда против любых правил и ограничений. Вовсе нет. Они против своевластия. Родители должны действовать очень мудро. Например, вы хотите установить очередное правило. Ваш сын или дочь должны возвращаться домой не позднее 22 часов в рабочие дни и выходные дни не позднее 23 часов. Необходимо собраться вместе с подростком и сказать: «Дорогой, раньше мы не позволяли тебе выходить гулять по вечерам. Теперь ты повзрослел, но мы любим тебя и волнуемся о тебе, поэтому давай определимся. Если ты идешь гулять, то помни, что дома должен быть не позднее 22 часов. Или ты будешь лишен возможности проводить время с друзьями по вечерам». То есть родители обязаны не только установить границы, но и предупредить о последствиях нарушения своего установления. Если подростки участвуют в обсуждении этих мер, то, скорее всего, они не будут считать их несправедливыми и даже не будут обижаться на наказание, ведь они были предупреждены. Наша цель – конечно же, не победить в споре, а просто научить подростка ответственности. Принцип таков: если ты готов нести ответственность, можешь быть свободен. Если не хочешь отвечать за собственные действия, значит, ты к свободе еще не готов.
1: Мамины секреты.
2: При составлении правил нужно помнить: правил должно быть как можно меньше. Слишком большой свод правил может вызвать страх у ребенка. В первую очередь следует запретить то, что в физическом, эмоциональном или социальном плане может повредить благополучию подростка, и поощрить то, что поможет ребенку в достижении полезных целей. Хочу отметить, что правила не нужны, чтобы регулировать каждый момент в жизни подростка. Они должны устанавливать определенные границы, в рамках которых подросток может делать свободный выбор. Наш Создатель дал нам 10 заповедей, которые записаны в Исходе в 20 главе. Мы же не настолько мудры, и обычно правил у нас получается намного больше. Правила должны быть понятные. Двусмысленные фразы могут внести путаницу. К примеру, «домой приходить не слишком поздно». А что значит «не слишком»? Четко сформулированное правило помогает избежать конфликтной ситуации. Правила должны быть справедливые. Для подростка очень важна справедливость. От него чаще всего приходится слышать: «это несправедливо». Поэтому при составлении правил ваш сын или дочь обязательно должны присутствовать и необходимо выслушать их точку зрения. Будьте настойчивы, когда считаете, что вы защищаете интересы подростка, но будьте готовы и отступить, если видите, что это не способствует его благополучию. При составлении правил необходимо оговорить последствия нарушений. К примеру, сумма штрафа за превышение скорости известна всем, и все мы знаем, что нам грозит, если мы нарушим правила. Так и подросток, он должен знать, что его ожидает в случае нарушения договоренности. Все в этом мире движется и существует в определенном порядке, подчиняясь определенным законам. Непослушание же и неповиновение законам любви привело наш мир к греху и беспорядку. Любовь – это порядок и границы. Пусть Господь поможет создать свои правила для вашей семьи, для того, чтобы каждый член вашей семьи был счастлив и доволен. Да благословит вас Господь!
0: Радуйтесь всегда в Господе.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Роман Маринин.
2: Что мне делать, чтобы спастись? С таким вопросом один молодой человек обратился к Иисусу Христу. Об этом мы читаем в Евангелии от Луки, 18 главе. Здесь это интересная история. «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Иисус сказал ему, «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог». И Иисус Христос здесь перечисляет заповеди. «Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй» и так далее. И молодой человек отвечает, «Все это я сохранил от юности моей». Услышав это, Иисус сказал ему, «Еще одного недостает тебе. Все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Приходи и следуй за мной». Он же, услышав сие, опечалился, потому что был очень богат. Дорогие друзья, вы скажете, «Ну, это, наверное, не для меня. У меня нет богатства, поэтому...» Этот библейский отрывок для определенной группы людей. А может быть, вы наоборот, сейчас слушаете и говорите, «О, а вот это как раз обо мне». Ну что ж, я вам скажу, что этот отрывок о каждом человеке. Дело в том, что Иисус Христос просто так истории не рассказывал. Он просто так с людьми не общался. Из любого диалога, из любой притчи можно вывести принцип. Давайте найдем принцип из этой истории. Итак, молодой человек опечалился и ушел. Иисус, видя, что он опечалился, сказал, «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие! Ибо удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». Слышавшие сие сказали, «Кто же может спастись?» Но он сказал, «Невозможное человеком, возможно Богу». Итак, здесь мы видим, что происходит вот этот диалог уже с другими людьми. Кто-то остался рядом, видимо, кто-то был свидетелем этого разговора юноши с Иисусом. А что это за люди? Это те, которые верили, спасаются только богатые. Если человек благословен Господом, если он праведник, то он не может быть бедным. И когда Иисус Христос сказал, что трудно войти в Царствие Небесное богатому, то окружающие люди сразу как-то заволновались. Получается, что Иисус Христос говорит против устоявшегося мнения, традиции, понимания Священного Писания и вообще отношений человека и Бога. Иисус Христос говорит, проще верблюду сквозь игольные уши пройти. Что это такое? Да, говорят о том, что это определенный вход, небольшой проход сквозь стену, куда проходили торговцы ночью, и вот иногда туда самые отчаянные пытались даже верблюда провести. Но сегодня мы будем говорить не об этом. Дело в том, что Иисус Христос подчеркнул одну небольшую деталь, которая препятствовала этому юноше войти в Царствие Небесное. Мы можем соблюдать все заповеди, мы можем быть честным христианином, но... Дело в том, что сатана знает о небольшом рычажочке. У каждого из нас он есть. И именно это препятствует нам. Подумайте сейчас, а что лично вам мешает войти в Царствие Небесное? Я думаю, что если бы именно я подошел к Иисусу и задал вопрос, чего мне недостает, а потом бы, пообщавшись с Иисусом, понял, что он знает вот именно то слабое место, которое препятствует мне войти в Царствие Небесное, возможно, и я отошел бы с печалью. Но Иисус не хочет, чтобы мы отходили с печалью. Иисус Христос призывает вас последовать за Ним и оставить вот это что-то небольшое, может быть и большое, Господь один знает, и вы оставить для того, чтобы следовать за Ним. Помолитесь Господу, пообщайтесь с Ним, поговорите. И если вы еще не знаете ответа на вопрос, что же мешает вам войти в Царствие Небесное, найдите его с Господом. Молитесь Ему и попросите Его оставить это, покаяться в своих грехах, приблизиться к Господу и следовать за Ним, чтобы войти в Царствие Небесное. Пусть благословит вас в этом Господь.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
4: Для вас поет Белла Березина.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Сегодня мы поиграем с вами в интересную игру.
2: Мне нравится играть в такие игры.
3: Я тоже хочу.
1: Немного подождите. А где дедушка?
4: Esta noche los invitados entrada nosotros.
1: Дедушка расскажет нам условия игры. Только слушайте его внимательно.
4: Comeremos estos pasteles con nuestros invitados.
2: Все понятно, muchas gracias.
3: Мама, я хочу кушать.
4: Este pastel no se puede tomar.
5: Sí, señor. Muchas gracias.
3: Я тоже хочу попробовать.
1: Вы поняли, что сказал дедушка?
2: Sí, señor.
3: Нет.
2: Дедушке надо сказать «Sí, señor, muchas gracias», и все будет в порядке.
3: Sí, señor, muchas gracias.
4: Oh, no, este pastel no se puede tomar.
6: Salut, les amis, je suis prêt à chausser au gâteau.
2: Sí, señor,
3: muchas gracias.
6: О, сколько это стоит?
3: Папа, бери, только скажи дедушке. Sí, señor, muchas gracias. Это у нас такая игра.
4: Este pastel no se puede tomar.
6: Я готов заплатить. Je suis prêt à payer.
4: Oh, no. Este pastel no se puede tomar.
6: Señor, я вас есть не понимать.
4: Не понимать, не понимать. Эти пирожные предназначены для гостей.
1: Мы разыграли эту сценку, чтобы показать ситуацию, когда встречаются люди и говорят на разных языках.
3: Дедушка, а ты что говорил?
4: Я вам всем говорил, что эти пирожные есть нельзя, что они предназначены для гостей.
3: Если бы ты сразу так сказал, мы бы их не ели.
1: Дедушка так и сказал. Только вы его не поняли, потому что говорил он на незнакомом языке.
3: А кто придумал говорить на разных языках?
4: Вы хотите узнать?
7: Да!
3: Дедушка, расскажи.
4: Когда-то давным-давно на Земле был только один язык.
2: Только один?
4: Си, сеньор.
5: Это что, был испанский?
4: Нет, не испанский, не итальянский и даже не английский.
3: А какой?
4: Ученые, которые изучают Библию, считают, что это был язык, близкий к арамейскому языку.
5: Я про такой язык никогда не слышал.
2: И я. А в какой стране на нем разговаривают?
6: В чистом виде этот язык не сохранился, но сохранились родственные ему языки, на которых говорят жители стран Ближнего Востока.
4: Жители этих стран говорят на семитских языках.
6: У Ноя, который вместе со своей семьей пережил потоп, было три сына. Одного из них звали Сим.
4: Отсюда и появилось название этой языковой семьи.
2: Точно, после потопа ведь выжило всего семь человек.
4: Не семь, а восемь.
2: Это логично, что все они говорили на одном языке.
5: А как появилось так много языков? Они ведь говорили на одном.
4: Это случилось потому, что двое сыновей Ноя подняли бунт против Бога.
2: Что они делали?
4: Бог дал Ною и его семье указание, чтобы их потомки заселили всю землю.
6: И как вы уже, наверное, догадались, они не послушались Бога.
4: Они подняли против Бога восстание и сказали, что они не будут делать так, как сказал Бог.
6: А именно, они решили не расселяться по всей земле.
3: А почему они решили не слушаться Бога?
6: Доподлинно неизвестно, что явилось причиной их восстания. Но, возможно, они были недовольны тем, что произошел потоп.
1: Библия говорит, что Бог дал им повеление расселиться по всей земле. А они сказали, не будем расселяться.
6: И даже больше. Они решили построить город с огромной башней высотой до самых небес, чтобы в этой башне поместились не только они, но и их потомки.
4: Чтобы осуществить свои замыслы, они стали делать кирпичи. Но Господь Бог слышал все и все видел. И то, что делали эти люди, мешало его замыслам. Бог желает людям только добра.
3: Бог добрый, Он любит людей.
4: Именно поэтому Господь Бог и сошел с небес, чтобы совершить свою волю.
6: Дорогие ребята, а вот что произошло с городом и его строителями, вы узнаете в нашей следующей серии.
8: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
7: Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
0: Для вас поет детский хор «Тропинка».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа,
2: распятого за нас при Понтии Пилате,
3: воскресшего в третий день,
4: и в Духа Святого, Господа Животворящего,
5: и во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». Ведущая Юлия Синицына.
7: Здравствуйте. Как верующий человек должен относиться к власти? Какие примеры отношения к власти мы находим в Священном Писании, и можем ли мы сегодня следовать этим примерам? Сегодня поговорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, магистр богословия Павел Владимирович Гончар. Павел Владимирович, здравствуйте. С течением столетий и политические, и социальные условия в мире меняются. А можем ли мы сегодня использовать библейские примеры отношения к власти как руководство к действию? Можем ли мы этим примерам следовать? И какие вообще есть примеры отношения к власти в Библии?
8: Ну, собственно, Библия, она пропитана политикой, пронизана, вернее, политикой. Потому что ну, целый раздел, например, Библии, исторический раздел, содержит такие книги, как книга «Царств», например. Что такое книга «Царств»? «Цари» — это власть. Или книга «Эсфирь». Вот. Или среди пророческих книг, книга пророка Даниила, например, говорит о власти. Новозаветные книги «Спаситель» учит об отношении к кесарю, то есть к власти. Книга «Откровения» — это образ власти римской того времени. Ну, конечно, Библия полна этих примеров. И исходя из того, что там написано, мы можем делать определенные выводы и строить свое отношение с обществом. Да, кстати, когда мы говорим о власти, мы должны иметь в виду, что власть, она призвана порядок поддерживать в обществе. Это ее цель главная, да? Задавать порядок. Поэтому она неотъемлема, неразрывно связана с обществом. И отношение к власти – это, в общем-то, во многом отношение к устройству самого общества. Угу. Вот. И мы являемся частью общества. Спаситель, когда молился за своих учеников, которых он оставлял, он сказал: «Не беру вас, не молю о том, чтобы взять вас от мира, чтобы вы оставались в этом мире, чтобы вы были солью в другом месте», он говорит, «земли». Да? Мы являемся, церковь является неотъемлемой частью общества. Если мы удаляемся из этого мира, мы в какой-то степени теряем свою сущность. Быть светом, солью, примером. Мы теряем поле для проповеди. То, что сказано: «Идите, проповедуйте». Да? То есть мы должны мыслить себя внутри общества. И когда мы себя мыслим так, то, естественно, мы относимся и к власти так, как мы должны относиться. Да.
7: Ну вот христиане иногда как раз разделяют общество и власть. Они говорят, что да, мы внутри общества, мы сочувствуем обычным простым людям, мы их понимаем, мы такие же, как они. А власть – это совершенно другие люди. Что там творится, для нас непонятно, мы часто не согласны с тем, что, как власть, например, себя ведет. И это совершенно как бы другое отношение получается к власти.
8: Ну, видите, тут надо разделять. Мы, как христиане, в то же время являемся и гражданами той страны, в которой мы живем. Вот. И как граждане у нас есть право и возможности свое отношение к действиям власти показывать. Ну, например, через выборы. У нас есть и инструменты для этого, и возможности для этого. Но как церковь, как организация, да, церковная, мы призваны воздерживаться от участия в политике, политического участия, потому что у церкви другая природа и другая задача. Вот, поэтому как гражданин, я являюсь частью общества, могу быть частью власти, если я избран, например, депутатом местного собрания или еще какого-нибудь органа. Да? Вот, но церковь в целом, вот, она не использует ни свои ресурсы, ни свое влияние для того, чтобы поменять власть, для того, чтобы критиковать власть, или для того, чтобы что-то там в политической борьбе какой-то участвовать. Вот это нужно как бы четко помнить.
7: Угу. Ну вот если человек говорит, что я просто хочу улучшить жизнь в этом обществе, хочу улучшить жизнь в своей стране, поэтому я хочу вот заниматься тем, чтобы использовать свое влияние, какую-то силу, напор, авторитет, или ну, любыми способами, лишь бы обычным гражданам было лучше жить. Ну, по моим представлениям,
8: ну, это
7: лучше.
8: Нормально. Как обычный человек, вы имеете это право, если вы чувствуете к этому призвание, и силы, и компетенцию, вы можете работать. Или у нас есть несколько уровней власти. Федеральная, местная. Местные власти, например, в региональных собраниях каких-то законодательных или в исполнительной власти. Вот. Ну, если федеральная, это уже немножко другой уровень. Ну, даже находясь на какой-то должности в какой-то предприятии или какой-то фирме, да, вы тоже наделены определенной властью. Да, если вы там старший там, менеджер или начальник цеха или еще что-то в этом роде, это тоже власть. Это продолжение власти политической. Вот это все связано, потому что общество так устроено наше.
7: Какие вообще примеры Священное Писание нам дает? Отношение народа Божьего, ну, потом отношение христиан уже в Новом Завете к власти. Потому что тоже вот библейские времена – это были трудные времена. Нам часто кажется, что вот самые трудные времена – это наши. Вот мы живем уж в такое время немыслимое, что такого и не было никогда. Вот. Но когда открываешь Библию и читаешь, ну, тот исторический контекст, ты понимаешь, что мы-то нам еще и повезло в некоторых вещах. И вот интересно, как относились люди, ну, божьи люди, так скажем, верующие люди, к власти, и что описано в Библии, какие случаи?
8: Ну, есть и положительные, и отрицательные, как бы, моменты, да. Но вот если начинать с отрицательных моментов, нужно понимать, и мы об этом говорили, что природа церкви, она отличается от природы каких-то светских институтов. Природа церкви – божественная природа, да. Природа или церковь на земле Христом установлена для того, чтобы быть вот таким предвестником, предвкушением Царства Небесного. «Идите, проповедуйте Евангелие, ибо приблизилось Царство Небесное», говорит Христос своим ученикам. Да, и мы это делаем. Приблизилось – это значит, вот оно здесь, на пороге. И мы, как христиане, живя в этом мире, живем на пороге. Одной стороной мы стоим как бы там еще, за дверями, на земле, земная власть, земная реальность. Вот, а другая уже вот, в Царстве Небесном. Мы предвкушаем это. И так как мы не укоренены крепко, так сказать, ногами, мы не связываем свое будущее с земным, то и отношение наше к этому, естественно, несколько другое. Не такое, как у людей светских, которые ну, не живут ожиданием наступления Небесного Царства. Вот. И это вызывало... Ну, в разные времена, ну, в разных контекстах исторических и разные отношения церкви и власти. Ну и потом, когда мы говорим о церкви, церковь тоже со временем, христианская церковь делилась на разные течения, направления, вот к одному из них, и мы относимся, да, как адвентистская церковь. И это тоже накладывало на себя определенные отпечатки, ну и нюансы. Ну, например, в России вот церковный раскол, да, известный, появление старообрядческого направления церкви, которое, в общем-то, было в течение там, долгого времени гонимым и занимало такую позицию критическую по отношению к господствующей церкви и к власти. Да? Ну, можно такие примеры разные приводить. Все зависит от того, откуда и куда вы смотрите. Вот. И если говорить о, вот, например, новозаветней церкви, помните, как Христос говорит когда его спрашивают, подлинно ли давать, можно ли давать подать кесарю? Ну, налог, казалось бы, что такого. Но вопрос с подвохом на самом деле. Потому что во времена Христа кесарь у евреев того времени ассоциировался с святотатством, с надругательством над святынями, с тем, что флаг римский развивался над Иерусалимом, святым городом, там, где находился храм. Вот, изображение римских, значит, кесарей было на монетах. Вот, изображения не допускались. Ну, и много чего другого. И более того, эта подать шла на усиление власти кесаря, на то, чтобы войско вооружать, на то, чтобы mm-hmm. продолжать вот эту свою политику. И, то есть, это вопрос был провокационный mm-hmm. Христу. Другими словами, ты поддерживаешь власть кесаря, mm-hmm. да, или нет? Вот. И Спаситель ответил очень мудро. Кесарю кесарево, а Богу Божье. Да? Вот здесь он выразил эту природу двойственную церкви. То есть, с одной стороны, мы в этом мире, мы понимаем, что устройство этого общества, общество это устроено так, как оно устроено, и мы это не можем поменять. Мы живем в мире греха. Вот. А с другой стороны, мы служим Богу.
7: То есть он сказал эту фразу «кесарю кесарево, Богу Божье». Это очень известная фраза, да, многие с ней знакомы, даже те, кто Библию мало читал. Это было буквально сказано. То есть он буквально призвал отдавать налог, кесарю, потому что это же можно понять и по-другому, что если ты хочешь отдавать Богу Божье, то, может, иногда кесарю кесарево-то и отдавать и не надо.
8: Почему? Тут ясно сказано. Контекст вопроса, да, uh-huh. вопрос был задан такой, нужно ли давать подать кесарю? Uh-huh. Вот, если бы он сказал «нужно», то это бы истолковано было как прямо, да, uh-huh. как поддержка римской власти, которая угнетала евреев. Uh-huh. А он сказал И так. Mm-hmm. Исполняйте свой долг и там. Да. Mm-hmm. Это такой
7: ответ. Там, по-моему, еще была история о том, как выловили рыбу, нашли у нее...
8: Динарий,
7: да. Да, динарий, и он, Иисус сказал, иди, отдай налог с этих денег.
8: Ну, там налог на храм скорее был. Это, mm-hmm. да, тут речь mm-hmm. идет о политическом налоге, mm-hmm. вот, а там таком, да. Ну, апостол Павел в послании к филиппийцам, например, говорит, наше жительство на небесах. Ну, если буквально перевести это слово, да, говорит, наше гражданство на небесах. То есть мы, как христиане, имеем двойное гражданство. Угу. Вот. И то, и то. А двойное гражданство, оно призывает, как бы одно гражданство не отменяет другое. То есть если мы хотим быть гражданами неба, это не значит, что мы перестаем быть гражданами здесь земли. И это не говорит о том, что мы неверными должны быть в том или другом гражданстве. Это, может быть, создает, конечно, какие-то трудности, но путь за Христом, он и не обещает легкого чего-то. Да? То есть мы, вот трудность состоит в том, что мы должны быть представителями здесь Царства Небесного на этой земле. Еще, наверное, может быть, такой момент, можно остановиться на таком моменте. Апостольской церкви в раннем христианстве само по себе принадлежность вот к этому небесному гражданству могло со стороны расцениваться как политическое преступление. Ну, смотрите, Христос назван в Новом Завете как Господь. Ну, когда мы по-русски читаем сегодня, да, это слово, Господь, какое-то вот возвышенное такое обращение к нему. Но на самом деле это политическое название, слово политическое, Господь. Господь по-гречески «кюриос» называли этим именем правителей. Правители местных царей называли кюриусами. Угу. Или самого кесаря, императора. То есть это такое, полубожественное обращение к человеку, выделение его полномочий, выделение его власти, его силы, его блеска кюриос, угу. господин. Вот, но больше, чем просто господин. А вот Господь – это вот тот, кто выше всех. И когда ко Христу обращались как к Господу, то тем самым, ну или по-гречески называли его Господом, тем самым ожидали от него вот этих мессианских действий как царя, который угу. пришел для того, чтобы занять престол в Иерусалиме и освободить от иго римлян свой народ.
7: То есть ожидали от него вмешательства в политическую жизнь земную.
8: Да, да. Это как бы этот термин, он постепенно стал, как бы потерял политическую окраску и приобрел только религиозную, ну, со временем. Да? Вот сегодня в Евангелии, когда мы говорим о Христе как Господе, мы уже политического подтекста здесь никого не чувствуем. Да. Но в те времена как раз было строго все наоборот. То есть это был такой чисто политический термин. Вот. И это, в общем-то, в те времена был своего рода вызов. Вызов власти, да, как сказано. И, значит, кульминацией вот этого... Это книга Откровения, где говорится о Христе как Господе господствующих и царе царей.
7: Угу. Не просто царь,
8: это,
7: а еще
8: это явная царей. Политика, да. Но эта книга Откровения написана в контексте гонений, которые продолжались в течение 3 веков с разной интенсивностью, в зависимости там, от политики тех или иных императоров, на христианскую церковь, в которых видели вот угрозу римской власти, и вот именно угрозу по той причине, что христиане не исповедовали императоров как кюриосов, как Господа. Угу. То, что есть только один Господь. Угу. Писание говорит, есть только один Господь. Да, один Бог и один Господь Иисус Христос. А других нет. Все, кто другие, они поставлены Богом только вот на эту должность. И это, в общем-то, звучит как такой своего рода политический вызов. Но это что касается вот, ну, таких вот, может быть, нюансов новозаветных.
7: Ну вот, кстати, если христиан преследовали, ну, видели, власть видела в них конкурентов, так скажем, да, претендентов на престол, ну, как-то опасные люди, да, непонятно, что от них ожидать, вот они в Господа верят, вот кто-то еще может занять мой престол, и, значит, это ведь на чем-то были основаны эти опасения? Христиане так себя вели?
8: Ну или... да, тут ну, не совсем, или может быть, нет? Можно так ставить вопрос. Рим не видел опасности в том, что христиане престол займут, угу. а видел непочтение к персоне императора. Ага. Вот. Угу. Если император не признавался божественным кюриусом, да, божественным Господом, тогда это непочтение воспринималось как вызов власти. Вот. И из религиозного как бы получалось политическое. Ну, mm-hmm. На первом этапе христиане в этом смысле не отличались от евреев, от иудеев. Потому что христианская церковь вышла из Иерусалима, да, это было естественно. А евреи тоже, кроме единого Бога, никого не признавали как божество, да, и они отказывались участвовать в церемониях всяких почтения к императору как божеству и избегали вот всего такого. И подвергались гонениям в первое время наравне с христианами. И даже более того, христиан не отличали от евреев, и им как бы угу. доставалось так же, как и евреям от власти. Уже потом, в последующие этапы, это различия стали проводить. Вот, поэтому... Тут речь не о захвате власти была, а речь о претензии на божественность со стороны императоров. Но это получилось не сразу, начиная с Александра Македонского, наверное. Вот в греко-римский мир вошло вот это представление о власти как божественной, о императоре как божестве. Вот потом оно укоренилось и стало, в общем-то, ну, таким тестом для христиан. Вот. Но если обращаться еще там, к каким-то библейским примерам, вот, наверное, давайте мы обратимся к посланию к римлянам, 13 главе. Здесь сказано так, прямо вот буквально так написано. Послание к римлянам, 13 глава. К римлянам, угу. да?
7: Да.
8: То есть в Рим, угу. в столице угу. империи жили. Христиане, когда выходили утром на балкон своего дома, они видели где-то там на горизонте дворец императора. да, и утром их будила маршировка, наверное, имперских войск, которые готовились к очередному походу. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. Существующие же власти от Бога установлены. Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли бояться власти, делай добро и получишь похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь злое, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. И для сего вы и налоги платите, ибо они Божьим служители, всем самым постоянно заняты. Итак, отдавайте всякому должное, кому подать или налог, да? Подать – подать, кому оброк – оброк, кому страх – страх, кому честь – честь». Ну, вот что может быть яснее, да, чем здесь. «Всякая душа будет покорна высшим властям». Ну, если говорить о отношении между церковью апостольской и римской властью, то до, наверное, 60-х годов, середины 60-х годов, это были очень хорошие отношения. Благодаря этим отношениям церковь, как огонь по сухой траве, распространилась по всей Римской империи. Вы помните, кто гнал апостола Павла, как это описано в книге «Деяния апостолов»? Кто убил Стефана? Какая власть? Не римская. Даже свои Христос же был распят, хотя формально Пилат умыл свои руки, но вот это умытие рук говорило о том, что я здесь ни при чем.
7: Да. Как вы решите? Да.
8: Так и будет, да, под давлением обстоятельств. Он боялся, что в пасхальные праздники, тогда, когда собралось много радикальных евреев со всей страны, они могли легко этот римский гарнизон убить, да, передушить. И вспыхнет восстание, неизвестно, чем это закончится. Вот. И Пилат, понимая это, ну, умыл руки, сказал, ну, ладно, я не виноват в смерти этого праведника, этого человека. И апостол Павел, это четко видно в книге «Деяния апостолов», постоянно прибегает к защите римской власти. Когда он после своего третьего путешествия, да, вернулся в Иерусалим, его узнали евреев в храме, да, и захотели его убить, растерзать. Кто его спас? Его спасли римляне. Да, и спасли его. Был такой вход из Антониевой крепости, которая граничила, была за стенами Иерусалимского храма. Такой ход для того, чтобы в случае чего могли, значит, воины выйти оттуда и навести порядок. Вот через этот вход он был спасен. Его римляне туда, к себе, в крепость свою. Вот. И апостол Павел говорит, я римский гражданин. Вот это дало ему право, значит, предстать перед лицом кесаря, перед лицом императора, и защищать свою честь, и проповедовать перед высшими властями, в том числе и наместником Рима в Кесарии. Мы об этом в книге «Деяния апостолов» читаем. И проповедь его благосклонно принята была. Да. Но потом что-то поменялось в этой власти, и начиная с времен Нерона, отношение к христианам. Поначалу христиане стали мишенью для гонений не потому, что они христиане, просто потому, что Нерон такой был. Ему кого-то нужно было сделать виноватым. Ну вот попались христиане под руку. Вот. А потом в связи с расширением влияния этого культа кесаря христиане стали уже видеться как опасные для власти. Но это вот о чем говорит? Это говорит о том, что все было по-разному. Да? И во власти такие же люди, как и мы с вами. Вот. Есть люди добрые, есть люди злые, есть люди, которые ищут правды, вот, как могут, и как понимают, и как воспитаны. А есть люди, которые ищут своего. Да? И много от этого зависит. Вот. А в целом, как мы с вами читали апостола Павла, власть поставлена для того, чтобы поддерживать порядок в обществе. Если не будет власти и не будет порядка, начнется хаос, начнется анархия, и не проповедь Евангелия, не свободы личные, да, религиозные, не возможность какие-то передачи записывать или что-то читать, там, что-то рассказывать, где-то проповедовать, собираться во имя Христа, возможности таких, может, и не будет. То, что каждый будет поступать так, как ему в голову придет.
7: Благорассудится, да. Как, по-моему, тот же Павел где-то пишет, что молитесь о том, чтобы нам проводить жизнь спокойную.
8: Безмятежно.
7: Чтобы мы могли проповедовать Евангелие. Потому что ты можешь один раз выйти, там, грубо говоря, на площадь и сказать, там, смерть всем им, да. Ну, тебя схватят, ну, спасают или казнят. Все это будет первый и последний. Последний раз. Все закроют, вот. И ты не сможешь проповедовать.
8: Яркий пример этому как раз вот апостол Павел в Иерусалиме.

0: которые вот его охраняли как телохранители. Вот. То есть по-всякому было. Угу. Вот. Ну, можно, наверное, вспомнить и книгу пророка Даниила. Вот. Это отдельная история. Даниил сделал карьеру.
1: В языческом государстве,
0: да? В языческом государстве, которое названо «Золотой головой». Да, «Золотая голова» – это, ну, как бы своего рода расцвет человеческой цивилизации. Да? Вот. Можно вспомнить царицу Эсфирь, которая благодаря тому, что она оказалась при дворе Артаксеркса, да, спасла свой народ от гибели. Вот. Ну, Библия полна этих примеров, и вывод, какой мы можем с вами сделать, опираться на Слово Божие. Слово Божие говорит, душа ваша да будет покорна власти. Да? И это покорность не покорность ради покорности, а то, что мы, как христиане, являемся гражданами двух государств. Царства Небесного и Царства Земного. И мы хотим, чтобы здесь был порядок, мир, процветание, чтобы дороги были свободны, и чтобы мы могли исповедовать свою веру, так как мы исповедуем, и проповедовать Христа для того, чтобы готовить этот мир, готовить людей к пришествию Христа и наступлению другого царства.
1: Угу. Большое спасибо вам, Павел Владимирович, за ответы на вопросы. Благодарю вас за участие. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Верую». Всего вам доброго и пусть Господь благословит вас. До свидания.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье. Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Наверное, мечта всех сладкоежек, чтобы сдобные булочки перестали быть пустым тестом и ненужными килограммами и каким-то таинственным образом превратились бы в кладезь полезных и питательных веществ. Что ж, готовьтесь к чуду! У нас возможно все.
3: Анисовые булочки. 1 стакан отрубей, залить 1 стаканом кипятка, дать набухнуть. 3-4 моркови натереть на мелкой терке, выложить в кастрюлю или сковороду. Добавить 1 стакан кипятка. Тушить несколько минут, в конце добавить 1 чайную ложку аниса. Остудить. Приготовить опару. Для этого взять 1 стакан теплой воды, добавить 2 столовые ложки сахарного песка, 2 чайные ложки соли, 2 столовых ложки сухих дрожжей и немного муки. Тщательно перемешать и поставить в теплое место на 20 минут. В опару добавить морковь и отруби. Постепенно всыпать 6 стаканов муки и замесить тесто. В конце добавить 5 столовых ложек растительного масла. Дать постоять в теплом месте 30 минут. Сформировать булочки и выпекать их 20 минут при температуре 200 градусов. Соевый паштет. Соединить 1 стакан вареной сои, соль, по чайной ложке кориандра и базилика, зубчик чеснока, столовую ложку растительного масла. Добавить 1/3 стакана воды и тщательно взбить.
2: А нам остается только пожелать, чтобы эмоции были приятными, вкус неповторимым, а пища здоровой. Пишите нам, дорогие друзья.
1: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
2: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Возрождение. В студии кандидат богословских наук Виталий Олейник.
2: Приветствую вас, дорогие друзья, на программе «Возрождение» в цикле «Как не сойти с ума». Мы поднимем несколько тем, которые описывают состояние внутреннего мира человека, где человек сам может принять некоторые важные решения, пересмотреть некоторые стереотипы для того, чтобы уберечь свое душевное здоровье. И первая тема для разговора – это паранойя. Дадим определение. Как гласит новый словарь русского языка, паранойя – это форма психического заболевания, характеризующаяся своеобразной бредовой переработкой жизненных впечатлений при сохранении формальной правильности мышления. Я хочу в этом определении подчеркнуть слово «переработкой». Речь идет именно об интерпретации человеком реальности вокруг него. Малая медицинская энциклопедия содержит следующее определение паранойи. Это хронический психоз в форме постепенно развивающегося систематизированного интерпретативного бреда различного содержания, преследования, ревности, изобретательства, реформаторства и так далее, при отсутствии снижения интеллекта, отчетливых изменений личности и сохранении приобретенных знаний. В этом определении я хочу подчеркнуть слово «интерпретативный». Речь идет именно об определенном истолковании того, что совершается вокруг человека. Вот еще одно определение. Энциклопедический словарь Брагауза и Ефрона. Первая подготовительная стадия обнимает тот период времени, в течение которого бред еще не обнаружился в речах и поступках больного, и о его существовании узнают лишь впоследствии, когда болезнь сделалась очевидной. Тогда оказывается, что еще задолго до того у больного произошла перемена характера. Продолжая свой обычный образ жизни и исполняя по-прежнему свои служебные и общественные обязанности, он делается подозрительным и недоверчивым. По его мнению, люди стали относиться к нему иначе, чем прежде. Вообще что-то против него творится. Его чести или его жизни грозит какая-то опасность. По мере того, как эти опасения развиваются в больном, он начинает принимать меры самообороны и обнаруживать прямо враждебное отношение к своим мнимым преследователям – социалистам, полиции, магнетизерам или определенным личностям. И, наконец, из общедоступной свободной народной энциклопедии данное психическое расстройство характеризуется длительными периодами необоснованного недоверия к окружающим, а также повышенной восприимчивостью. Люди, подверженные ему, зачастую имеют большие трудности во взаимоотношениях. Они, как правило, весьма критично относятся к другим, не принимая, однако, критики в свой адрес. Таким образом, мы познакомились с вами в общих чертах с этим понятием, с этим явлением, с этой болезнью – паранойя. Что же ее вызывает? При исследовании специальной литературы на эту тему мы остаемся, в общем-то, с очень небольшим числом вразумительных ответов. В отношении этиологии причины заболевания среди специалистов нет единого мнения. Эту фразу вы встретите в соответствующей специальной литературе неоднократно. Фрейд, например, со свойственным ему подходом, говорил о фиксации на определенном периоде полового созревания, патологии нервной системы и так далее. Однако совершенно определенно одно. Если мы смотрим на Библию, Священное Писание, то здесь отражен принцип, который известен и в науке, и в жизни. Это принцип, открытый в послании апостола Павла к Галатам, в 6 главе, в 7 стихе, где написано: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет». Речь идет о том, что над рядом факторов мы не властны. Мы не властны над генетикой своей. Мы часто не властны над первыми годами своей жизни, над окружением, которое нас воспитывает. Мы не властны над определенными обстоятельствами своей жизни. Но мы полностью властны над тем, что мы сеем. Что человек посеет, то и пожнет. Когда мы сеем, скажем, пшеницу, трудно ожидать в качестве урожая виноград. Речь идет о принципе сеяния и жатвы. То, что человек сеет, то и пожинает, но только в большем объеме. Что посеет человек, то и пожнет. Потому, рассматривая эту непростую тему, мы сегодня сосредоточим свое внимание именно на том, что от человека зависит, что, согласно Библии и Священному Писанию, человек может изменить в своем мышлении, в своем подходе к оценке реальности. Коль скоро паранойя – это именно интерпретация, это именно истолкование того, что вокруг нас, если человек в чем-то долго упражняется – если человек постоянно фиксирует свой мозг на чем-либо одном, он прокладывает в нем глубокую колею. Нервная система устроена таким образом, что многократно повторяющиеся действия образуют очень устойчивую связь между нейронами, между нервными клетками. И это становится своего рода шоссе в организме человека. Появляется образ мышления. Многократно повторяемое действие приводит к изменению характера, приводит к изменению личности.
1: В эфире программа «Возрождение».
2: Потому, когда мы открываем Священное Писание для того, чтобы обогатиться его мудростью и его советами, мы должны познакомиться в первую очередь с таким понятием, как когнитивная терапия. Это одно из направлений в современной науке помощи и лечения душевных расстройств. Когнитивная терапия, по сути своей, представляет в первую очередь анализ и исправление стереотипов мышления. Когнитивная терапия – это терапия образа мышления. Если какие-то стереотипы, какие-то функции мыслительной деятельности идут по неверному пути, то, исправив их, человек может освободиться от целого ряда проблем душевного плана. Вот библейское основание для такого подхода к когнитивной терапии. Книга Притчи, 23 глава, 7 стих, пишет: «Потому что каковы мысли в душе его, таков и он». Именно мысли определяют суть человека. Каковы мысли, таков и он. Это означает, что если изменить мысли человека, если исправить неверные пути мышления, то, значит, можно изменить человека. Далее, в Евангелии от Луки, в 1 главе, в 17 стихе читаем: «И предыдет пред ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокоривым образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». Вновь Библия пишет об образе мыслей, об образе мышления. Далее, первое послание Коринфянам, 2 глава, стихи 12 и 16: «Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Вот это цель верующего, вот это цель христианина. Чтобы его мировоззрение, чтобы его ум отождествился с умом Христовым, с разумом Божьим. Послание Филиппийцам, 2 глава, 5 стих: «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Вот это слово «чувствования» передается в разных переводах Библии на русский язык по-разному. Например, перевод Российского библейского общества говорит: «Пусть мысли и чувства ваши друг к другу будут, как у Христа Иисуса». Здесь добавляется слово «мысли», а не только «чувства». А в переводе Кулакова написано: «И на все это у вас должен быть тот же взгляд, что и у Иисуса Христа». То есть, то же мышление, то же отношение, то же мировоззрение. Вот эта цель. И вот о чем идет речь, когда мы заводим разговор о том, как избавиться от этой мании, от этого расстройства, как избавиться от паранойи. Есть несколько библейских принципов, которые могут послужить профилактикой для мозга и избавить его в отношении того, что сам человек может сделать от этого страшного заболевания. Профилактика. Сутью профилактики будет являться, в первую очередь, позитивизм. О чем идет речь? Первое. Соблюдайте презумпцию невиновности в отношении людей, окружающих вас. Что это такое? Определение презумпции невиновности, как говорит Российский энциклопедический словарь. Презумпция невиновности – это один из правовых принципов судопроизводства, согласно которому обвиняемый считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет установлена судом в соответствии с законом. На практике это означает следующее. Бывают случаи, когда и судья, и прокурор, и адвокат, и все присутствующие, все участники процесса знают и убеждены в том, что подсудимый на самом деле виноват. Однако, поскольку у него хороший адвокат, и поскольку очень трудно собрать доказательную базу, поскольку это очень трудоемкий процесс, и доказательств бывает недостаточно, тех, которые могут быть приняты в суде, преступник уходит из зала оправданным. То есть это очень трудное дело доказать, что кто-то на самом деле виноват. Требуются серьезные основания. Так вот, Священное Писание призывает нас относиться к людям, соблюдая презумпцию невиновности в отношении их, то есть считать их невиновными до тех пор, пока их вина не доказана основательно. Вот где об этом пишется. Евангелие от Иоанна, 7 глава, стихи 50 и 51. «Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: „Судит ли наш закон человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?“» Наш закон в данном случае – это Тора, это Пятикнижье. «Тора Господня, законы Божьи запрещают судить человека, пока не выслушают его и не узнают, что он делает». Это означает на практике следующее. Если вдруг вы кого-то в чем-то подозреваете, пообщайтесь с ним, лично с ним, расспросите его, что он имел в виду, узнайте, выясните.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: В первом послании к Коринфянам, 4 главе, в 5 стихе написано: «Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет похвала от Бога». Сердечные намерения, скрытое во мраке – все это человеку со стороны, смотрящему на другого, как правило, неведомо, как правило, недоступно. А потому нам следует избегать негативной оценки поведения другого, пока у нас не было возможности все это узнать, поговорить, расспросить, пообщаться, в первую очередь, лично с ним самим. В произведении Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» есть следующий показательный отрывок на эту тему. «Не знаешь ли ты таких, – продолжал Пилат, не сводя глаз с арестанта, – некоего Дисмоса, другого Гестаса и третьего Варравана? Этих добрых людей я не знаю, – ответил арестант. Правда? Правда. А теперь скажи мне, что это ты всегда употребляешь слова «добрые люди»? Ты всех, что ли, так называешь? Всех, ответил арестант. Злых людей на свете нет. Впервые слышу об этом, сказал Пилат, усмехнувшись. Но, может быть, я мало знаю жизнь. Можете дальнейше не записывать, обратился он к секретарю, хотя тот и так ничего не записывал, и продолжал говорить арестанту. В какой-нибудь из греческих книг ты прочел об этом? Нет, я своим умом дошел до этого. И ты проповедуешь это? Да. А вот, например, кентурион Марк, его прозвали крысобоем, он добрый? Да, ответил арестант, он, правда, несчастный человек. С тех пор, как добрые люди изуродовали его, он стал жесток и черств. Сама фраза «добрые люди изуродовали его» звучит как оксиморон, как нечто несопоставимое и противоречивое по внутренней логике. Фактически, здесь можно говорить об отсутствии логики. Так можно было бы подумать. Но здесь, в попытке нарисовать образ Иисуса, для нас очень важна вот эта деталь. Согласно тексту, согласно произведению, он всех называл «добрые люди». И вот этот вот идеал Священное Писание предлагает нам воспринять, соблюдать презумпцию невиновности. В Священном Писании мы находим много подобного рода призывов. То есть, формируйте положительное мнение об окружающих. Мы читаем в книге пророка Захарии, 8 главе, в 17 стихе, такие слова. «Никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего. И ложной клятвы не любите, ибо все это я ненавижу, говорит Господь». Еще раз, «никто из вас да не мыслит в сердце своем зла против ближнего своего». В иных переводах Библии написано так. «Никто из вас да не представляет, да не воображает недоброе в сердце своем против ближнего своего». А в апостольских писаниях, в первом послании к Коринфянам, в 13 главе, в 7 стихе написано. «Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Так действует любовь». Для того, чтобы избежать развития паранойи, для того, чтобы мозг не зафиксировался на негативном, для того, чтобы не была проложена вот эта колея подозрительности, недоверия, Священное Писание призывает нас оценивать людей вокруг нас положительно, не вменяя им грехи прежде времени, не подозревая их в преступлении, которое не доказано. Слово Божье призывает нас смотреть на людей так, как будто они добрые люди, смотреть на людей так, как будто бы только лишь на доброе они способны. Это непосредственный призыв Священного Писания, и даже если они злы, речь здесь идет не о них, а о нас, речь идет о вас, о вашем душевном здоровье. Бог желает нам счастья и блага, и потому призывает относиться к людям положительно.
3: В эфире программа «Возрождение».
2: Вот что об этом пишет известный новозаветный богослов Уильям Баркли в комментарии на прочитанный ранее отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, 13 глава, 7 стих. По отношению к нашим собратьям оно означает, что любовь всегда верит в лучшее о человеке. Часто бывает так, что мы делаем людей такими, какими мы их считаем. Если люди чувствуют, что мы не доверяем им, мы можем сделать их ненадежными. Если же люди почувствуют, что мы доверяем им, они, вероятно, станут надежными. Когда Арнольд стал директором школы игры в регби, он установил новую методику обучения. До него в школе царила атмосфера террора и тирании. Арнольд собрал учеников и сказал им, что в будущем у них будет больше свободы и меньше порки. «Вы свободны», – сказал он, – «но у вас есть чувство ответственности. Вы хорошо воспитаны и порядочны. Я решил предоставить вас в большей степени самим себе и вашей чести». Потому что я полагаю, что постоянная опека, наблюдение и подсматривание лишь разовьет ваш холопский страх, с которым после окончания школы вы не будете знать, как самостоятельно жить. Ученики едва могли поверить этому. Когда он вызывал их к себе, они продолжали приводить старые отговорки и лгать. «Ребята», — сказал он, — «если вы так говорите, так оно и есть, я верю вам на слово». Но пришло в школе время, когда ученики стали говорить: «Стыдно лгать Арнольду, ведь он всегда верит нам. Он доверял им, что способствовало развитию благородных характеров у них. Любовь облагораживает даже подлого человека, если она надеется на лучшее. Священное Писание говорит: «Любовь все покрывает, всему верит, на все надеется». Это то, к чему призывает нас Слово Божье. И далее следующий призыв. Не обращайте внимания даже на те факты, которые, ну, явно являются негативными. Просто не обращайте на них внимания. Вот где мы читаем об этом. Книга пророка Исаии, 42 глава, стихи 19 и 20, рассказывает пророческим языком о служении Иисуса Христа. «Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал». Речь идет о том, что Иисус Христос был очень внимателен, очень наблюдателен. Более того, в результате близкой связи с Небесным Отцом он мог знать и мысли человеческие. Но он вел себя так, как будто он этого не знает. Он вел себя с людьми так, что его реакция была реакцией на конкретные слова и поступки, а не на подразумеваемое, за исключением тех случаев, когда явно было узурпирование этой его доброты, за исключением тех случаев, когда нельзя было попустительствовать. В целом, Священное Писание говорит, он вел себя так, что не обращал внимания на то, что видел и слышал. Книга Екклесиаст, 7 глава, стихи 21 и 22. «Поэтому написано: не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание, чтобы не услышать тебе раба твоего, когда он злословит тебя. Ибо сердце твое знает много случаев, когда и сам ты злословил других». То есть, если быть абсолютно честным, говорит Екклесиаст, ты тоже таков. Потому зачем тебе расстраиваться, зачем тебе портить себе настроение, зачем позволять словам или действиям других омрачать тебе жизнь, когда ты сам, по сути, таков же. Потому не на всякое слово, которое говорят, обращай внимание. Первое послание Петра, 4 глава, 8 стих, об этом говорит так. «Более же всего имейте усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов». Даже когда ясно, что человек на самом деле лукавит, лжет, поступает неправильно, несправедливо, часто есть смысл в том, чтобы просто это проигнорировать, не обратить внимания, говорит Священное Писание. Давайте потренируемся. Каким образом можно явно негативное явление или действие, или черту характера воспринять как позитивное? Увидеть все-таки нечто доброе в том негативном, что на самом деле имеет место. Например, если человек скупой, как можно выразить эту же самую мысль, только лишь в позитивном формате? «Он не скупой, он бережливый», скажет человек, который желает профилактики против того, о чем мы говорим сегодня, против паранойи. Или, например, «упрямый». «Он не упрям, он очень целеустремленный», скажет человек, мыслящий позитивно. «Своевольный» – это имеющий собственное мнение. Или «дотошный» – значит, внимательный к мелочам. «Неорганизованный» – значит, творческий. «Гордый» – значит, с высокой самооценкой человек. В любой ситуации мы принимаем решение, как интерпретировать то или иное явление, на что направить разум, на чем сконцентрировать интеллект. Сегодня, когда мы ведем разговор о паранойе в цикле «Как не сойти с ума», мы задаем вопрос о том, что человек сам может сделать для того, чтобы заняться профилактикой своего сознания, своей души. Главный вопрос заключается в следующем. Как вы интерпретируете наблюдаемые явления? Это ваш выбор. И многократно повторяемое действие приводит к определенным привычкам, которые, в свою очередь, приводят к образу мышления. Тот же за собой влечет психические расстройства. В послании в Ефес, в 4 главе, в 8 стихе, есть следующий призыв. «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что добродетель и похвала, о том помышляйте». А в современном переводе Кулакова это выражено так. «И еще скажу вам, братья, пусть мысли ваши будут заняты только тем, что истинно и честно, что справедливо и чисто, что достойно любви и восхищения, тем, что во всех отношениях хорошо и похвально». Мы можем с вами принять решение, как реагировать на ситуацию, как интерпретировать то, что происходит вокруг нас. Повторим главные библейские принципы, которые помогут нам заняться основательным образом профилактикой сознания, когда мы ведем речь о когнитивной терапии. Первое. Соблюдайте презумпцию невиновности. Прежде чем принять и решить, что человек поступил неправильно, поговорите с ним лично, удостоверьтесь, узнайте о мотивах. Во-вторых, Священное Писание призывает, формируйте положительное мнение об окружающих. В-третьих, даже если ясно, что человек поступил неправильно, не обращайте на это внимания. Вот эти простые советы помогли уже многим и обязательно помогут и вам. Да благословит вас Господь!

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Господня земля, и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней –

0: «Дело всей жизни». Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
1: К началу нашей культурной эпохи занятия естественными науками и религией находились в одних и тех же руках. Например, старейшей прикладной естественной наукой, медициной, занимались жрецы, а местом проведения научных исследований в средние века были главным образом монашеские кельи. Но научные исследования проводились в монастырях не только в средние века, но и гораздо позже. Сегодня мы поговорим об одном таком ученом. Он является основоположником современной генетики – учения о наследственности. Правда, при своей жизни, как это часто бывает, он остался непризнанным. Но сегодня горох, с которым он экспериментировал, не менее известен, чем яблоко Ньютона.
0: Дело всей жизни. Грегор Мендель.
1: Грегор Иоганн Мендель родился 20 июля 1822 года в Австрии. Он был вторым ребенком в крестьянской семье смешанного немецко-славянского происхождения у Антона и Розины Мендель. У этой семьи был средний достаток. В 1840 году Мендель окончил 6 классов гимназии в Тропоу, это город ныне Опава. И в следующем году поступил в философские классы при университете в городе Ольмюце. Ныне это город Аломоуц. Однако материальное положение семьи в эти годы ухудшилось. И с 16 лет Мендель сам должен был заботиться о своем пропитании.
2: Не будучи в силах постоянно выносить подобное напряжение, по окончании философских классов в октябре 1843-го я поступил послушником в Брюнский монастырь, где получил новое имя Грегор. Там же я нашел покровительство и финансовую поддержку для дальнейшего обучения. В 1847 меня посвятили в сан священника. Одновременно с 1845 года я в течение 4 лет обучался в Брюнской теологической школе.
1: Будучи монахом, Мендель с удовольствием вел занятия по физике и математике в школе близлежащего городка Цнайм, однако не прошел государственного экзамена на аттестацию учителя. Видя его страсть к знаниям и высокие интеллектуальные способности, настоятель монастыря послал его для продолжения обучения в Венский университет, где Мендель в качестве вольнослушателя проучился 4 семестра – в период с 1851 по 1853 годы. И он посещал там семинары и курсы по математике и естественным наукам, в частности, курс известного физика Доплера. Хорошая физико-математическая подготовка помогла Менделю впоследствии при формулировании законов наследования. Вернувшись в Брюн, Мендель продолжил учительство. Он преподавал физику и природоведение в реальном училище. Однако и вторая попытка пройти аттестацию учителя вновь оказалась неудачной.
2: С 1856 года я начал проводить в монастырском садике обширные опыты по скрещиванию растений и выяснению закономерностей наследования признаков в потомстве гибридов. Прежде всего я исследовал горох. В течение 7 лет длились мои эксперименты. Мне пришлось рассмотреть в лупу более 7000 горошин.
1: В 1865 году на 2 заседаниях Брюнского общества естествоиспытателей он доложил результаты своей работы. В 1866 году в трудах общества вышла его статья «Опыты над растительными гибридами», которая заложила основы генетики как самостоятельной науки. Это редкий в истории знаний случай, когда одна статья знаменует собой рождение новой научной дисциплины. Работы по гибридизации растений и изучению наследования признаков в потомстве гибридов проводились десятилетия до Менделя в разных странах и селекционерами, и ботаниками. Мендель же создал научные принципы описания и исследования гибридов и их потомства. Интереснейшая наука генетика предоставляет нам убедительные доводы о невозможности эволюционного движения от молекулы к человеку. Грегор Мендель в опытах по наследованию ряда признаков гороха показал, что за эти признаки отвечают наследственные структуры, гены, которые существуют отдельно и независимо друг от друга и в неизменном виде передаются потомкам. Мендель математически точно описал поведение признаков в поколениях, обнаружив, что наследование подчиняется определенным закономерностям.
2: Хотя труды общества, где была опубликована моя статья, поступили в 120 научных библиотек, а я дополнительно разослал 40 оттисков, моя работа имела лишь один благосклонный отклик от Негеля, профессора ботаника из Мюнхена. Негель сам занимался гибридизацией. Он ввел термин «модификация», однако ученый усомнился в том, что выявленные на горохе законы имеют всеобщий характер, и посоветовал повторить опыты на других видах.
1: Мендель почтительно согласился с этим, но его попытка повторить на истребинке полученные на горохе результаты оказалась неудачной. Причина была в том, что механизмы оплодотворения ястребинки имели особенности, о которых в то время науке еще не было известно. А теми методами скрещивания, которыми пользовался Мендель в своих опытах, эти особенности не учитывались. В 1868 году Мендель был избран настоятелем монастыря и более биологическими исследованиями не занимался. Только в начале 20 века с развитием представления о генах была осознана вся важность сделанных им выводов. После того, как ряд других ученых, независимо друг от друга, заново открыли уже выведенные Менделем законы наследования.
0: Дело всех жизней. Грегор Мендель.
1: Грегор Мендель понимал важность своих открытий. За 3 месяца до своей смерти и за 15 лет до того, как другие ученые из Австрии, Германии и Голландии заново открыли основные законы наследственности, Мендель подвел итог своим работам.
2: Если мне и пришлось переживать горькие часы, то я должен признаться с благодарностью, что хороших часов мне выпало гораздо больше. Мои научные труды доставили мне много удовлетворения, и я уверен, что не пройдет и много времени, и весь мир признает результаты этих трудов.

0: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Можно ли молиться об увеличении достатка, о финансовом благополучии? Спрашивают люди. Действительно, очень интересный вопрос. Я бы на него ответил так. С одной стороны, конечно, можно молиться об этом. Например, если мы посмотрим на книгу притчи, автор книги притчи в 30 главе как бы выражает такую просьбу или молитву. «Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне». Если мы вслушаемся вот в эти слова, то мы увидим, то есть, с одной стороны, что беспокоит автора книги притчи? Это нищета, потому что на самом деле это очень тяжелое состояние, это страдание, в плане даже физическом, потому что нету необходимого для жизни существования, чтобы жить, хотя бы даже какие-то элементарные вещи иметь. С другой стороны, мы видим, он просит о том, чтобы не давать богатства. Да? Потому что богатство – это уже роскошь, это как бы другая сторона. Или в этом плане для автора книги притчи «Мудрый Соломона» такое получается как бы две таких крайности – нищета и богатство. Но в то же время он обращается к Богу, то есть он просит об этом, чтобы этого не произошло. Поэтому я вижу, что молиться об увеличении достатка, в этом нет ничего плохого и греховного. Вопрос только в другом. Насколько эта молитва будет услышана, и насколько в этом плане будет Божья воля и благословение. Это уже другой момент. Почему? Конечно, мы не всегда можем стать богатыми людьми просто по молитве. Потому что есть много различных качеств, которые необходимы для того, чтобы улучшить свое финансовое положение. Да, я понимаю, есть разные жизненные условия и обстоятельства, при которых мы не всегда можем что-то изменить или поменять. Да, но если у нас нет каких-то деловых качеств, нет каких-то навыков, которые помогают нам деньги зарабатывать, находить, как это сделать, да, нет мудрости экономить, да, или где-то разумно тратить, то, соответственно, у нас их никогда не будет. И сколько бы я ни молился: «Господи, дай мне благополучие, дай мне, чтобы мне финансово все улучшилось», если вот каких-то определенных качеств таких нету, да, разумная трата средств, экономия, умение, какая-то такая деловая хватка, да, или получить образование необходимое и нужное в той или иной сфере, которая, будет материальной, денежной. Но есть другие моменты, когда Бог, зная наше вообще отношение к Нему, что если нас интересует только финансовое благополучие, а никаких нет отношений с Богом, то я думаю, что когда мы будем об этом просить, то вряд ли мы получим какого-то ответа. Потому что все-таки молитва – это прежде всего наше общение с Богом, где мы пытаемся понять Божью волю, смысл нашей жизни и жить в соответствии с этим. Если мы попросим об этом у Бога, о том, чтобы Он улучшил наше финансовое положение, мы можем это сделать. Как с этой молитвой поступит Бог – это Его воля, это Его решение. Он по своей воле может нас благословить хорошей работой, хорошей зарплатой, возможно, улучшит действительно наше положение, а может быть, что-то останется на том же уровне, но при этом Он не оставит нас без своего благословения, и мы также будем видеть, что, несмотря на какие-то финансовые трудности, Бог будет давать всегда выход, и это решение. Поэтому можно просить, можно открывать свои желания об этом Богу. Ответ всегда за Ним.

0: Что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом. Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте. Мы продолжаем говорить о стрессе и о решении стресса с помощью принятия того, что мы счастливы. Очень важный фактор – благодарность. В одном городе, я помню, человек подошел после темы о стрессе и сказал о своем удивительном качестве, которое он обрел в контроле стресса. «Каждый раз, – говорил он, – после работы я спешу к своим внукам. Я удивляюсь им, я общаюсь с ними, обнимаю их». В этой истории даже не звучало слово «благодарность». Однако вы могли почувствовать ее, потому что этот человек благодарен жизни за то, что у него есть внуки. Каждый раз он готов удивляться и благодарить, когда видит их. Жить и удивляться, благодарить за каждое проявление любви, за малейшее открытие в жизни, за красоту, за радость, которая дается. Не омрачать хорошее. Это благодарность. Благодарность, перемешанная с удивлением. Пьер Ришар, 82 года. Его спросили, почему вы такой позитивный? Почему вы такой здоровый? Он отвечает, вы знаете, я привык удивляться всему, что ни с чем не столкнусь в своей жизни. Развивая чувство благодарности, мы приближаем себя к осознанию счастливого человека и тем самым контролируем стресс. Вот почему основоположник открытия стресса доктор Ган Силье, старейший исследователь управления стрессом, однажды заявил: «Полагаю, что чувство благодарности и чувство мести – это два наиважнейших фактора, определяющие наши поступки в повседневной жизни», – пишет он. От них также главным образом зависит ощущение душевного покоя, защищенности или незащищенности, чувство удовлетворенности достигнутым или гнетущее чувство разочарования. Словом, та степень, в которой жизнь нам удается. С точки зрения управления стрессом, благодарность – самая положительная эмоция, которую можно испытать. А благодарность, подобно счастью, это опять-таки результат принятого решения. Два человека встречаются. Как дела? Как жена? Другой сразу начинает говорить о том, что к своей жене он даже на козе не может подъехать. Это сразу же позиция, где нету ни малейшего восприятия благодарности. С таким человеком неинтересно разговаривать, неудобно стоять и выслушивать его уныние. Таких людей мы отдаляемся, инстинктивно даже отдаляемся от них. Итак, что мы можем сделать для того, чтобы воспользоваться благодарностью? Начинайте чаще удивляться и благодарить. Вы знаете, один человек пережил развод. Развод по степени стресса очень мощный, отрицательный стресс. И вы знаете, я помню, как этот человек рассказывает, что он замечал все самое серое, что только не сталкивалось, с чем только он не встречался в своей жизни. Но вот однажды он решил увидеть положительное, хорошее, что происходит в его жизни. Он стал замечать цветы, стал замечать яркие цвета даже на одежде других людей. И это все выразилось в последующем в благодарности жизни, что не так уж все и плохо на сегодняшний день. А вот другая иллюстрация, где чувство благодарности не вырастет никогда. Одна дама, консультируя другую о том, что касается жизни, почувствовала очень тяжелое состояние от того, что та все время ныла, все время говорила только плохое о жизни. И вот однажды этому консультанту приснился сон. Она гуляла по красивому саду и удивлялась и поражалась той красоте сада, в котором она находилась. Но рядом находилась вот эта вот вторая дамочка. И когда она смотрела на розу, она замечала именно шипы, колючие шипы. Она не замечала цветок. Она все время ныла и стонала. То ее не устраивал запах, то ее не устраивала сама обстановка, то подниматься на холм ей казалось утружденно и тяжело совершать подобное. В общем-то, в этом сне сама консультант осознала для себя, что ей казалось плохое и что нужно исправить ее подруге. Вторая важная составляющая – быть благодарным вопреки. Люди с успехом, управляющие стрессом, научились быть благодарными вопреки трудностям. Они могут быть благодарны, даже сильно страдая при этом. Как это может быть? Они знают, что благодарность никогда не возникает сама собой. А она есть результат решения. Есть люди, которые даже в наилучших условиях оглядываются и находят массу причин, но это не относится к этим людям. И хороший наглядный пример мы находим в Писании. Примеры из жизни замечательных людей, которые имели настрой, имели жизненную обстановку. И это достояние всякого, кто желает противостоять стрессу. Я читаю Священное Писание, 16 главу, со слов «Народ же восстал на них, а воеводы, сорвавши с них одежды, велели бить их палками, и, давши им много ударов, вергли их в темницу, приказавши темничному стражу крепко стеречь их». Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Узники же слушали их. Так читаем мы в 16 главе книги «Деяния апостолов». Считалось, что бичевание было хуже смертной казни. Жертвы срывали одежду и полосовали кожаными кнутами, в концы которых были вплетены куски металла. Тело просто расползалось на клочья, и шрамы оставались до конца жизни. Этих мужчин избили, а потом в мучительных позах накрепко забили в колоду, поместив в сырую смердящую темницу. При всем этом они пели хвалу Богу. Вы можете себе представить на минутку, вот сами оказаться в таких условиях, будучи в заключении. И в то же самое время эти люди обрели величайшую свободу, потому что они пели. Солдаты и тюремщики были властны над их телом, но не над духом. Дух их воспарял над обстоятельствами. Они познали величайшую свободу, которую только можно пережить. Они решили быть благодарными вопреки. Они научились устанавливать погоду по собственному желанию в любых обстоятельствах. И для находящихся вокруг его они были в этом темном и смердящем склепе, как солнце. Они установили такую погоду, которую пожелали для себя. Будучи детьми, возможно, они распевали древние еврейские песни, которые воспаряли их в вере в Бога. Это здравые представления, ослабляющие стресс. Песни о том, как застигнутый ревущей бурей человек делает выбор и устанавливает погоду по собственному желанию при любых обстоятельствах. Песни с такими, например, словами, которые мы находим опять-таки в Священном Писании. «Хотя бы не расцвела смоковница, и не было плода на виноградных лозах, и маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота. Но и тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». Так записано в книге пророка Аввакума, с которой мы можем быть уверены, был знаком Сила и апостол Павел. Какой поглощающий стресс настрой, достойный того, чтобы встроить его в свою систему представлений. Ваше духовное мировоззрение должно работать на вас. Сделав это, вы будете готовы к любой ухабистой дороге в этой жизни. Это хорошая погода. При любых обстоятельствах в ответ на еврейскую песню прозвучала другая. Слова ее содержатся в другом библейском тексте. «Господь Бог, твердыня моя, Он силен спасти тебя, возвеселиться о тебе радостью, будет милостлив к тебе по любви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Записано в 3 главе пророка Сафонии. Позже один человек из этих двоих напишет: «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, и жить в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в обилии и быть в недостатке». И вот в заключительных словах в послании филиппийцам апостол Павел пишет секрет, почему это ему удается. Он говорит: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». У этого человека был крепкий духовный стержень, который давал ему силы испытать благодарность во всех жизненных обстоятельствах. Он овладел искусством контроля стресса, устанавливать погоду по собственному желанию. Любой, кто играет в игру под названием «Жизнь» с таким настроем, уже выиграл. Чувство благодарности пышно растет благодаря вере, которую имеет человек и которую он взращивает все больше и больше. Ее я и призываю вас развить для того, чтобы ваша благодарность была настоящая, нелицемерная, подлинная. Не омрачайте хорошее плохим. И последнее. Научитесь благодарить вопреки обстоятельствам, благодаря христианскому отношению к жизни. Итак, благодарность. Я благодарю Бога за свою семью, за свои обстоятельства жизни, за детей, за радость сегодняшнего дня. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru. Для вас поют Сергей.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы «Унисекс». И сегодня мы поговорим о тату. Это тоже такой вид украшений. У нас прошлое было об украшениях. И этим, можно так сказать, страдают люди всех возрастов, всех полов. И каждый пытается себя каким-то образом украсить еще в этом смысле. Что вы думаете по поводу тату?
2: Андрей Юнак, священнослужитель, любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров, священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко, священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова, психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
3: Слушайте, ну тату — это сейчас очень как-то модно, это интересно, это красиво. Тем более, ну, если раньше мы знаем, что это делали люди, которые проходили, да, определенный этап своей жизни, то сейчас это как украшение, это как вид такого способа, чтобы выделиться из толпы, или, к примеру, сделать какое-то себе напоминание о чем-то, или вот какой-то такой вот знак, который будет отличать или напоминать тебе о чем-то.
4: Мне кажется, что с татуировками есть сложность. Одна сложность очень существенная. Они, к сожалению, необратимы, ну или почти необратимы. То есть, делая татуировку, у тебя меняется настроение в определенный момент времени, меняется твое предпочтение, даже визуальное, и тебе уже очень сложно что-то изменить.
5: Вот лично мое мнение по этому поводу, когда человек идет на это, почему он на это идет? То есть, по большому счету, возможно, какие-то есть предпосылки, которые толкают его на то, чтобы быть, возможно, похожим, как все. То есть какая-то определенная мода. Вот. И здесь, на самом деле, вот моменты такие, я бы спросил, скорее всего, человека этого, зачем он это делает? То есть почему он на это как бы готов идти? Если, допустим, как вы сказали, Мария, что раньше это бы делали определенные люди, определенные, как бы, так скажем, условиях, в которых находились или проходили определенный этап жизни, то потом это стали делать мужчины, которые как бы, ну, стали так подражать какой-то определенной мужественности. Вот. Ну а теперь мы видим это, так скажем, сплошь и рядом уже и на женских, так скажем, на женском теле, вот, которое и без тату женское тело и так красиво, и так мило, миловидно и приятно для того, чтобы на него смотреть и им любоваться. Зачем это? Вот, чтобы какие-то, может быть, определенные грани стирать между мужчиной и женщиной, вот, определенно, скажем, в контексте нашего темы унисекс.
3: Ну, вот смотрите, я знаю, что очень многие делают, потому что не просто потому, что нравится, а потому что я хочу запечатлеть, что там мне нравится такой-то человек, или что очень многие делают татуировки в зависимости от знаков зодиака, к примеру. Вот, что я принадлежу такому знаку. Ну, он же не изменится вот по жизни. Вот я себе такое сделал. Или, к примеру, мне нравится сова. Вот я сделала себе сову там или корону. Но,
1: даже если то есть, по жизни на здоровье не изменится, может измениться твое отношение к этому, а я завтра не захочу, чтобы она там была. А завтра мода изменится, придется это место, наоборот, прикрыть или, наоборот, показать. Ты будешь думать 10 раз, зачем ты это сделал именно там. А завтра у тебя появится любимый человек, который скажет, ё-моё.
4: Что это за Маша или что это
3: за Вася, Петя? Да, за Петя.
1: А сова у меня вообще ассоциируется с чем-то очень, не знаю, своеобразным. Да, и ты подумаешь, моему человеку любимому это не нравится, что теперь делать? менять человека из-за рисунка, который ты себе сделал?
5: Но все-таки возможно сегодня менять,
4: смотрите, тело
5: снимать.
4: Человека меняется. Тело, ну, возможно, в принципе, но довольно трудоемкая и дорогая процедура, насколько я знаю.
1: И в ноль это практически нереально все равно. То есть кроме остаются того, видимые смотрите, последствия.
4: Тело человека же меняется со временем, правильно? То есть одно дело, когда ты сделал там тату лет 18-17, когда кожа подтянута, да, когда человек формируется так, а другое дело, когда это тату дожило лет до 50, и человек, предположим, не занимается собой, да, то есть это будет совершенно другое эстетическое
5: восприятие.
4: Восприятие, да.
1: Не говоря уже о том, что это наносит вред самой коже существенный. И как это потом будет влиять на здоровье человека?
4: В Библии, кстати, о татуировках тоже сказано. Но там сказано, конечно, в контексте более религиозном, потому что раньше татуировки, они все-таки носили такой религиозный характер, да, культовый характер. То есть не просто так человек из эстетических соображений, он себе делал тату. Это был религиозный подтекст. Сейчас, конечно, в нашем обществе такого подтекста нет. Вот, и это надо признать, что большинство людей, которые делают татуировки, они могут быть очень далеки от религии даже. Вот.